тяжко. Бей, женщина, массируй мордасы за все твои грядущие матрасы, за то, что ты во всем передавая, что на земле давно матриархат. Отбить, обуть, быть умной, хохотать — такая мука непередаваема. Влепи в него салат из солонины, мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется к кому-то прислониться. Увы, бей, реваншистка, жизнь как белый танец. Не он, а ты его отбивший тянешь, пол-литра кубишь, как он скушен. Хрыч, намучишься пока, расшевелишь. Но можно ли в жилет пылять мороженым? А можно ли в капронах ждать в морозы самой восьмого покупать мимозы? Можно, виновная? Валитесь на колени, колонны, люди, лунные аллеи! Вы без нее давно бы околели. Смотрите, из-под грязного стола она, шатаясь, к зеркалу пошла. Ах, зеркало, проклятое стекло, шепчу в тебя бессвязными словами, сама к себе губами прислоняюсь и по тебе сползаю тяжело. И думаю, трусишки, нету сил, меня бы кто хотя бы отлупил. Мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется к кому-то прислониться. Увы.

сосуды определенного возраста, лет до 16-18, и только один орган, нос, продолжает удлиняться в течение всей жизни. У кого как, конечно, у кого за жизнь на 2, а у кого на 5 сантиметров.

тебе надо еще от меня? Чугун награда, улыбка темна. Я музыка горя, ты музыка лада, ты яблоко ада, да не про меня. На всех континентах твои имена прославил, такие отгрохал лампады. Ты музыка счастья, я нота разлада, ну что тебе надо еще от меня? Смеялась ты, ангел, я лгал, как змея, сказала, будь смел, не вылазил из спален, сказала, будь первым, я стал гениален, ну что тебе надо еще от меня? Исчерпана плата до смертного дня, последний горит под твоим снегопадом, был музыкой чудо, стал музыкой яда, ну что тебе надо еще от меня? Ну и под лопатой спою не меня, пусть я удобрение для Божьего сада, ты музыка чудо, но больше не надо, ты случай досады, играй без меня. И вздрогнули складни, как створки окна, и вышла усталая

0: у воды, проскользила, боже, состругала, наклонившись, как в рубанке оселок, нелюбительница, профессионалка, золотая чемпионка ног. Я горжусь своей слепой свободой, обмирающей у декишок, золотой увольницей у вода, на глазах у всех, почти что нагишом, как истосковалась по пиратству женщина в сегодняшнем быту. Главное, ногами упираться, чтоб не вылетела на ходу. Увези, как раньше, на запятках, миленькой, назад не возврати. Если есть душа, то на пятках, упирающихся в край воды, уведи за воды и за годы, только бы надежен был мужик. В золотом забвении у вода онемеют десны и язык. Ну куда ж ты без спасательной жилетки, как в натянутой рогаточке свистя? Пожалейте, люди, пожалейте себя.
1: Прозрачно, как окон, наверное, маю сзади присядь. Друзья и враги, бывайте, гудбай, из меня сейчас со свистом вы вылетаете, и я ухожу из вас. О, родина, попрощаемся, буду звезда, ветла, не плачу, не попрошайка. Спасибо, жизнь, что была, спасибо за сдутые кроны. На смену придут миллионы, нас этот заменит и тот. Природа не терпит пустот. За ваши законы спасибо. Но женщина мчится по склону, как огненный лист за вагоном. Спасите!
2: Прошу, провала, катишь, чтоб публика бушевала и рвала в клочки кассирш, чтоб трусиками в примерочной меня перематюкав, зареванная премьерша гуляла бы по щекам. Мне негодование дорого, пусть в рожу бы мне исторг все сгнившие помидоры, восторженный овощторг. Да здравствует неудача! Мне из ночных глубин открылось, что вам не маячило. Я это в себе убил, как будто бы после аборта. Пустой и притихший весь, люблю тоскою аортовой мою нерожденную вещь. Прости меня, жизнь, мы гости, где хлеб и то не у всех. Когда земле твоей горестно, позорно иметь успех. Вы счастливы, 30-летние, в четвертом ряду скорбя. Все беды, как артиллерию, я вызову на себя. Провала прошу, аварии, будьте ж ко мне добры, и пусть со мною провалятся все беды.

0: Но план по осушению болот выполняют. Очевидец Андрей.
1: Я на болотной тропе вечерней встретил бобра. Он заплакал в хлюп. Ручкой стоп-крана торчал плачевно. Красной эмали передний зуб. Метод нашли ревуны коварные. Стоит затронуть их за куток, выйдут и плачут пред экскаватором. Экскаваторщик на утек. Выйдут семейкой и лапки сложат, и заслонят от мотора кров. Ваша сила, а наши слезы. Рев на рев. Глаз, как старенького ребенка, слезы стоят на моем пути. Ты что, уличная колонка? Ну, пропусти, ну, пропусти. Может, рыдал, что вода уходит, может, иное молил спасти, может быть, мстил за разор угодий. Слезы стоят на моем пути, неприступаемое для поступа. Неприступаемая стезя, неприступаемая, о Господи, неприступаемая слеза. Будьте бобры мои, годы и долы, не для печали, а для борьбы. Встречные плакальщики упора, будьте добры, будьте бобры. Муравей – это самое, одно из самых сильных живых существ в мире. Муравей может такую тяжесть поднять в 25 раз больше собственного веса. Кроме того, муравей очень любит путешествовать.
0: Он приплыл со мной с того берега, заблудившись в лодке моей, не берут его в муравейник, с того берега муравей. С того берега он, наверное, как католиком старовер, где иголки таскать поверено, остриями не вниз, а вверх. Черный он и яички беленькие, даже, может быть, побелее. Только он муравей с того берега муравей. Я б отвез тебя, черта беглого, да в толпе не узнаешь, кто чей. Я и сам не имею пенья того берега муравей, того берега, где со спеленкой земляниковый бока. Даже я не умею пеленга, чтобы сдвинулись берега. Через месяц на щепке, как берег, доплывет он к семье своей. Но ответят ему с того берега,
1: с того берега.
2: Технический по снегу фары шипят хищницей. Милиционеры свистят панически, кому там хнычется. Политехнический, ура, студенческая шарага. А ну шарахни по совмещанам свои затрещины, как нам мещане мешали встретиться. Ура вам, дура, в серьгах будильников ваш рот как дуло нацелен бдительно, ваш стул гудит от перегрева. Умойтесь, туалет направо, ура, эстрада! Но гасят бра, и что-то траурно

0: печаль рану. Вы третья с краю, с копной на лбу. Я вас не знаю, я вас люблю. Над чем смеетесь, чему взгрустнете, и что черкнете, косясь в окноте? Нам жить недолго, суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах, в твоих просторах, политехнически. Невыносимо нам расставаться. Ты на кого-то меня сменяешь, но понимаешь, пообещай мне, не будь чудовищем, забудь со стоящим. Ты ворожи ему, храни разиню, политехнически, моя Россия, ты очень бережен и добр, как Бог. Лишь Маяковского не уберег, поэты падают, дают финты меж сплетен, патоки и суеты. Но где б я ни был, в земле, на Ганге, ко мне прислушивается магически гудящий раковину гиганта большое ухо политехнический.
1: Ну, я прочитаю несколько стихотворений тоже. Скрым темным это пляшут омичи, скрип темниц или крик о помощи, или у судьбы есть псевдоним, темная ухмылочка. Скрым темным, то, что между нами, то, что был раньше, скрип темним, ты, мы, с закрытыми глазами в счастье стонет женщина. Скрым темным, скрым темным, языков проматерь, глупо верить разум, глупо спорить с ним, планы прогнозируем, паса промату, но часто не учитываем. Скрым темным, как вы поживаете, скрым темным. И за скрым темныма закрыли Крым, скрым темным, это не силабика Лермонтов, поэтому не переводим. Лучшая Марина зарыта в Елабуге, где ее могила? Скрым темным, а пока пляшите, пьяны, в дым, шагодам, магодам, скрым темным, но не забывайте, рухнул Рим, не поняв приветствия, скрым темным. Я в кризисе. Душа нема, ни дня без строчки, друг мой точит, а у меня ни дней, ни строчек, поля мои в такой глуши, погашены мои заводы, и безработица души зияет страшною зевотой, и мой критический истец в статье напишет, что крысяс в бескризиснейшей из систем один. Переживаю кризис, мой друг, мой северный, мой неподкупный друг, хорош костюм, да не по росту, все процветающее вокруг, все хорошо, но не поется. Я деградирую в любви, дружу с гитаркой трактирною. Не деградируйте вы, я деградирую. Был крепок стих, как рафинат, свистал хоккейным бомбардиром. Я разучился рифмовать, не получается. Чужая птица издали простонет перелетным горем. Умеет хором журавли, но лебедь не умеет хором. О чем, мой серый, на ветру ты плачешь белому Владимиру? Я этих нот не подберу. Я деградирую семь поэтических томов в
2: в стране выходит ежесуточно, а я друзей и городов бегу, как бешеная сука. В похолодящие леса и онемевшие рассветы, где деградирует весна на тайном переломе к лету. Но верю я, моя родня, 2184 поэта Российской Федерации стихи напишут за меня. Они не знают деградации. Вы знаете, мне хочется сейчас прочитать стихи, не которые в 500 раз я читал, но, в общем, первые я еще никогда не читал стихов этих нигде никому, даже двум-трем людям. В общем, я прочитаю стихи. Здесь был Марк Шагал. Марк Шагал. Это прекрасно, что его выставка прекрасна. И прекрасно, что она есть. И прекрасно, что он был на нашей земле, Марк Шагал. Сейчас он рисует. Сейчас он нарисовал для моей новой книжки рисунки. Но это не главное его достоинство. Но я прочитал. Я обещал написать ему стихи. И вот... Вчера я их написал и прочитал. Простите, я буду смотреть эту штуку. Васильковая элегия посвящается Марку Шагалу. Лик ваш серебряный, как алебарда, жесты легки в вашей гостинице аля поватой. Банки спрессованы васильки. Этот цветок из породы репейников, но его синий не знает соперников. Марка Шагала, загадка Шагала, рубь у Савеловского вокзала. Это росло у Бориса и Глеба в хохоте НЭПа и чебурек в опле хлеба. Чуточку небо, небом единым жив человек. Их лепестки витражами зазубрены синей готической тягой вверх. Поле любимо, но небо возлюблено. Небо единым жив человек. В небе коровы летят, и ундины, зонтик возьмите, идя на проспект. Родины разные, но небо едино, небом едино. Жив человек вверх ширпотреба, нет его неба, доля художника, доля художников хуже коллег. Давать им серебро. Человек, как занесло васильковое семя на Елисейские эти поля, как заплетали венок вы на темя гранд-опера. Гранд-опера с вами в душе раздирающем дубле видели мы, как при всех и за всех грохнулся с неба парижского Туполев. В небе осталось 6 человек. Ваши холсты из парижского бреда за Пиренеи несли через снег свернуто в трубку запретное небо. Но только небо жив человек не протрубили трубы Господни над катастрофою мировой. В трубочку свернутые полотна воют архангельскую трубой. Кто целовал твое поле, Россия, пока не выступят васильки, твои сорняки всемир. Силы, хоть экспортируй их сорняки. Ты выйдешь ли вечером, будто захварываешь вопли углические зрачки? Ах, Марк Захарович, Марк Захарович, все васильки, все васильки, не Иегова и не Иисусе. Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет небом единым жив человек.
1: Уважьте пальцы пирогом, в солонку курицу макая, но умоляю об одном: не трожьте музыку руками. На шарте огурец со дна и стан справосидящей дамы даже потоком провода, но музыку нельзя руками, она с душой наравне. Берите трешницы с рублями, но даже вымотами не хватайте музыку руками. И прогрессист, и супостат, мы материалисты с вами, но музыка иной субстат, где не губами, а устами. Руками ешьте даже суп, но с музыкой беда такая, что вам не оторвало рук. Не трожьте музыку руками. Спасибо.
2: И последнее я прочитаю. Юбилейный год сегодня, этот год, юбилей Маяковского. Значит, я прочитаю стихи, посвященные Маяковскому. Это предюбилейные стихи, это подражание юбилейному Маяковского. Оттуда и эпиграф к этим стихам. Александр Сергеевич, разрешите представиться Маяковской.
1: Владимир Владимирович, разрешите представиться, я занимаюсь биологией стиха. Есть роли более пьедестальные, но кому-то надо за истопника. У нас поэтов дел по горло. Кто занят садом, кто садокладом? Другие, как страусы, прячут головы, отсюда смотрят и мыслят задом. Среди идиотств, суеты, наветов поэт одиозен, порой смешон, пока не требует поэта к священной жертве стадион. И когда мы выходим на стадионы в Томске или на Рижские Лужники, вас понимающие потомки тянутся к завтрашней сквозь стихи. Колоссальнейшая эпоха, поэтов тысячи грядут еще, даже герои поэмы плохо, требуют написать о них хорошо. Вам вгрызались в ляжки жаровы, но все расставлено уже. А что до Жарова, то жаль его. Вы на М, а он на Ж. Вы ушли, понимаемые, процентов на 10. Оставались Асеев и Пастернак, но мы не уйдем, как бы кто ни надеялся. Мы будем драться за молодняк. Как я мечтаю, как я тоскую по поэтическому сыну класса Ту-144 или Боинга. Мы научились свистать пол России, дай одного соловья разбойника. И когда этот случай счастливый представится, отобью телеграммку, обкусав заусенцы. Владимир Владимирович, разрешите представиться. Вознесенский. Хорошо, что вы стоите, потому что праздничный сегодня не только юбилей. Я прочитаю стихи, посвященные не старшим классикам, а классикам моим товарищам. Прочитаю стихи сегодня, посвященные Беле Ахмадулиной, потому что эти стихи имеют эпиграф из Пастернака. «Нас мало, нас может быть трое». Там строчка «Нас мало, нас может быть четверо». Сейчас, вот несколько дней там назад, у Белы родилась дочка, так что нас стало уже пятеро. Я прочитаю стихи, посвященные ей, эти самые, автомобильную балладу. Нас много, нас может быть четверо, несемся в машине, как черти, оранжеволоса, шоферша. И куртка по локоть для форса. Ах, белка, лихач катастрофный, нездешний ангел на вид. Люблю твой фарфоровый профиль, как белая лапа горит. В аду в сковородке долдонят и вышлют к воротам патруль, когда на предельном спидометре ты куришь, отбросивши руль. Люблю, когда, выжив педаль хрустально, как тексты в хорале, ты скажешь, какая печаль, права у меня отобрали, понимаешь, пришили превышение скорости в нетрезвом виде, а шла я вроде нормально. Ах, белка, не порть себе печень. Сержант нас, конечно, мудрей, но нет твоей скорости певчей в коробке. Его скоростей обязанности поэта нестись, позабыв про руд, брать звуки со скоростью света, как ангелы в небе. Поют «Жми, белка», божественный кореш, и пусть не забрать нам костей, да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей. Впереди предначертано, нас мало, нас может быть четверо. Мы мчимся, а ты божество, и все-таки нас большинство.
3: Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису, и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами – Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость и казалась ему привлекательнее Жюли, ему почему-то неловко было ухаживать за Болконской. В последнее свое свидание с ней – в именины старого князя, на все его попытки заговорить с ней о чувствах, она отвечала ему не впопад и, очевидно, не слушала его. Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживания. Жюли было 27 лет. После смерти своих братьев она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива, но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что, во-первых, она стала очень богатой невестой, а во-вторых, то, что чем старее она становилась, чем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который 10 лет тому назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была 17-летняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней-невестой, а как с знакомой, не имеющей пола. Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званых вечеров и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в 12 часу ночи и засиживающихся до 3 часа. Не было бала, театра, гуляния, который бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные. Но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем. Говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни, и ожидает успокоения только там. Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарование. Девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случалось, на нее смотрели как на таковую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешала бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского, и им открывала свои альбомы, исполненные грустных изображений, изречений и стихов. Жюли была особенно ласкова к Борису, жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбоме 2 дерева и написал: «Сельские деревья, ваши темные сучья стряхивают на меня мрак и меланхолию». В другом месте он нарисовал гробницу и написал: «Смерть спасительна и смерть спокойна. О, против страданий нет другого убежища». Жюли сказала, что это прелестно. Есть что-то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии, сказала она Борису слово в слово, выписанное ею место из книги. «Это луч света в тени, оттенок между печалью и отчаянием, который указывает на возможность утешения. На это Борис написал ей стихи. Ядовитая пища слишком чувствительной души. Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно, нежная меланхолия, о, приди меня утешить, приди, утеши муки моего мрачного уединения и присоедини тайную сладость к этим слезам, которых я чувствую течение». Жюли играла Борису на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух «Бедную Лизу» и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыхание. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга, как на единственных людей в море равнодушных, понимавших один другого. Анна Михайловна, часто ездившая к Карагиным, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли. Отдавались оба пензенские имения и нижегородские леса. Анна Михайловна с преданностью воли провидения и умилением смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли.
4: «Все так же прелестно и меланхолично, наша милая Жюли», — говорила она дочери. «Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. Он так много понес разочарований и так чувствителен», — говорила она матери. «Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время», — говорила она сыну, — «не могу тебя описать. Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо. Ах, Борис, Борис!» Она замолкала на минуту. «И как мне жалко ее маман!» — продолжала она. «Нынче она показывала мне отчеты и письма из Пензы. У них огромное имение. И она, бедная, все сама одна. Ее так обманывают!»
3: Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях. Жюли уже давно ожидала предложения от своего меланхолического обожателя и готова была принять его. Но какое-то тайное чувство отвращения к ней, ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже кончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагиных, и каждый день, рассуждая сам собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастья, Борис не мог произнести решительного слова. Несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса, и иногда ей приходила мысль, что она противна ему. Но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее, однако, начинала переходить в раздражительность, и незадолго перед отъездом Бориса она предприняла решительный план. В то самое время, как кончался срок отпуска Бориса, в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагиных появился Анатоль Курагин. И Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна Курагину. «Мой милый, — сказала Анна Михайловна сыну, — «Мон шер,
4: Я знаю из верных источников, что князь Василий присылает сына за тем, чтобы женить его на Жюли. Я так люблю Жюли, что мне жалко бы было ее. Как ты думаешь, мой друг? Сказала Анна Михайловна.
3: Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого, в особенности в руках глупого Анатоля, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагинам с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его с веселым и беззаботным видом, небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве, о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости, и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что все одно и то же надоест каждому. «Для этого я бы советовала вам...» Начал было Борис, желая сказать ей колкость, но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды, чего с ним никогда ни в чем не бывало. Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтобы не видать ее неприятно раздраженного и нерешительного лица, и сказал: «Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами, приехал сюда». Напротив, он взглянул на нее, чтобы увериться, можно ли продолжать. Все раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные и просящие глаза были жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее», – подумал Борис. «А дело начато и должно быть сделано». Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: «Вы знаете мои чувства к вам». Говорить больше не нужно было. Лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством. Но она заставила Бориса сказать ей все, что говорится в таких случаях. Сказать, что он любит ее и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, что требовала. Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали все для блестящей свадьбы.
5: Сейчас первым на трибуну вошел Михаил Иванович Калинин.
6: Не знаю, где в огромном мире затерялся твой дом, мой незнакомый товарищ. Может быть, твое окно бьется сейчас прибой вечернего шума столицы, а может, пурга подпирает морозным плечом твою дверь на зимовке. Но где бы ты ни был, знай, с тобой заговорила история. Ты уловил голос 1932 года. Идет радиорепортаж с открытия Днепрогеса.
7: Мы говорим с крыши величайшей большевистской победы. Мы находимся на уровне Днепровской плотины. Через искусственное 40-метровые пороги которой, перекатываясь, низвергаются 47 советских Ниагар, 47 водопадов, шум которых сливается с праздничным шумом города.
6: Перед 20-тысячной толпой, заполнившей берег Днепра, выступает товарищ Орджоникидзе.
8: Мы, товарищи, уже привыкли ежегодно, почти ежемесячно, оповещать страну о наших достижениях, о наших победах. Но если, товарищи, чуть-чуть оглянуться назад и вспомнить, когда мы строили первую Луховскую станцию гидроэлектрическую, над строительством которой наш великий учитель Ленин сам следил, сам руководил, сам доставал для этой станции не только цемент и железо, но и пайки для работников этой станции. Если теперь сравнить то, что было тогда, и то, что есть сегодня, то картина такова. Одна турбина из 9 турбин этой могучей станции равняется всему Волхострою. Эта станция, товарищи, является самой большой во всем мире.
9: 10 часов 55 минут. Завыла первая сирена.
7: Сейчас около старинного крепства Екатерины, как называется, скала на Днепре, происходят взрывы кусков частей этой скалы. Днепр в дыму взрывов. Днепр в реве сирен.
6: И вот уже наши дни откликаются сиренам Днепрогетом. Они откликаются шумом первого маза, сбрасывающего бетонные глыбы с перекрываемой метели. Словно гигантская высоковольтная линия перекинулась через годы из эстафеты подвига, неся высокое напряжение героизма поколений. Шумом голосов истории полон эфир. Вот на твоей волне один из новорожденных первых пятилеток Россельмаш.
10: Удивительная агитбригада ростовского сельмаша. Ребята, наша ячейка решила после работы позначена отрабатывать на штурме.
11: И наша тоже, и мы токаря фрезеровщики.
10: Если нужно, 3 смены работать будем.
12: Горячим штурмом, 1000 моторов.
11: Отремонтируем срок.
12: Ремонт моторов пускай и труден,
10: но крепости брали и будем брать.
11: Мы либеральны и с кем не будем.
10: Не будем ни дня, ни минуты терять.
12: Ремонт моторов штурмом возьмем.
10: В работе добились большого нагрева.
12: Чтобы ушли семена в густой чернозем.
13: Социалистического нагрева.
6: Запевала 30-х годов. Ваш напев подхватили сыновья, ваши сегодняшние сверстники.
14: Эта песня строителей Заптиба.

0: Сейчас идет слет строителей Сибири и Дальнего Востока. На трибуне стоит парень. Оратор не произносит цифр выполнения плана, строк отчетов. Труд и тоже песня. И зал отвечает этому задорному докладчику. Несколько минут прошлого прозвучали сейчас в твоей памяти и в твоем сердце. Тысячи следов тянутся по земле. На страницах нашего журнала мы будем рассказывать о них, мы услышим голоса нашей общей биографии. Новые герои пишут ее сегодня, но голоса тех, кто был у истоков, живут и звучат, ставшие книгами, песнями, человеческой памятью.
1: Сегодня мы заканчиваем чтение страниц романа Стефана Цвейга «Кристина Хофлинер». Скромная служащая сельской почтовой конторы случайно попадает на один из фешенебельных австрийских курортов. Благодаря богатым американским родственникам ее принимают за девушку из привилегированного общества. Внезапно обман раскрывается, и тетка Кристины, опасающаяся, как бы ее собственное сомнительное прошлое не выплыло наружу, предлагает племяннице вернуться домой. На Кристину это действует как гром среди ясного неба. Читает заслуженная артистка РСФСР Алина Покровская.
2: Кристина спускается по лестнице, как сомнамбула. Обои, картины, ступеньки, перила, вазы, лампы, постояльцы, официанты, горничные, все предметы и лица призрачно плывут мимо. Кое-кто из встречных удивлен, с ней здоровается, она не замечает, но взгляд ее незрячий. Она не сознает, что видит, куда идет и чего хочет, только ноги с необъяснимым проворством несут ее вниз по лестнице. У дверей в холл она вдруг резко останавливается. Что-то пробуждается в ее сознании. Она вспоминает, что здесь танцуют, смеются, весело проводят время и тут же спрашивает себя, зачем. «Зачем я сюда пришла?» И об этот вопрос разбивается сила, гнавшая ее вперед. Кристина чувствует, что не может сделать больше ни шагу, но едва она останавливается, как внезапно начинают шататься стены, ковер убегает из-под ног, бешено качаются люстры, описывая какие-то круги, инстинктивно она хватается за портьеру и сохраняет равновесие. Прижавшись всем телом к стене, то открывая, то закрывая глаза, она стоит в оцепенении, тяжело дышит и не может двинуться с места. В эту минуту инженер-немец, направлявшийся к себе в номер за фотографиями, который хотел показать одной даме, увидел прижавшуюся к стене странную фигуру, застывшую с неподвижным невидящим взглядом. В первое мгновение он не узнал Кристину, но затем в его голосе вновь зазвучал прежний развязный игривый тон. «А, вот вы где! Чего ж не заходите в холл? Или выслеживаете какую-нибудь тайну? Но почему? Что? Что с вами?» Он изумленно уставился на нее. При первом звуке его голоса Кристина вздрогнула, будто сомнамбула, которую неожиданный оклик поразил словно выстрел. Испуганно вытаращенные глаза, высоко взметнувшиеся брови, рука, заслонившая лицо, как от удара. «Что с вами? Вам не здоровится?» Кристина пошатнулась, но он успел поддержать ее. В глазах у нее потемнело. Однако, ощутив его руку, человеческое теплое прикосновение, она сразу оживилась. «Мне надо поговорить с вами. Немедленно. Только не здесь, не при посторонних. Я должна поговорить с вами наедине». Она не знает, что должна ему сказать, ей необходимо поговорить. Поговорить хоть с кем-нибудь. Выкричиться. Зная ее обычно спокойный голос, инженер несколько озадачен столь изменившимся тоном. «Вероятно, она больна», — размышляет он. «Ее уложили в постель, поэтому и не пришла, а после решила все-таки спуститься тайком. У нее наверняка жар, по блеску глаз видно. Или истерический припадок. Чего только с женщинами не насмотришься. В любом случае, прежде всего, успокоить». Успокоить, не дать ей почувствовать, что считаешь ее больной, делать вид, что согласен на все. «Ну, конечно, с удовольствием, фройлен», — говорит он ей как ребенку, — «только, пожалуй, лучше, чтобы нас не видели. Пожалуй, выйдем на улицу, на свежий воздух. Вам станет легче. Здесь, в холле, ужасно жарко топят». Перед отелем высоко покачиваются яркие фонари, слева темнеет лес. Там, под деревьями, она стояла вчера, но ей кажется, это было 1000 лет назад. Ни одна кровинка в ней не вспоминает об этом. Он осторожно ведет ее туда, лучше, где темно. Кто ее знает, что с ней? Она безвольно подчиняется. «Сначала отвлечь», — размышляет он, — «говорить о чем угодно, не пускаться ни в какие дискуссии, болтать просто так. Это успокаивает лучше всего. Здесь куда приятнее, не правда ли? Вот, накиньте мое пальто. Ах, какая чудесная ночь! Взгляните на звезды. Да чего же глупо, что мы целыми вечерами торчим в отеле». Но дрожащая девушка не слышит его. Что звезды, что ночь. Она чувствует только самое себя, только свое, годами заглушаемое, подавляемое «я», которое внезапно в муках взбунтовалось и разрывало ее грудь. И тут она совершенно помимо воли с ожесточением хватает его за руку. «Мы уезжаем. Завтра. Совсем. Больше я никогда сюда не приеду. Никогда. Вы слышите, никогда? Нет, я этого не вынесу. Никогда больше, никогда». «У нее жар», — думает с беспокойством инженер. «Ее все трясет, она больна. Надо срочно вызвать врача». Пальцы Кристины с еще большей силой впиваются в его руку. «Но почему? Не понимаю, почему я так внезапно должна уехать? Что-то, видимо, случилось, но что, не знаю. Еще днем они были так милы со мной, и ни слова об этом не говорили, а вечером сказали, что завтра я должна уехать, завтра утром. Немедленно, а почему, не знаю. Почему так вдруг гонят? Гонят, словно выбрасывают в окно ненужную вещь. Не понимаю, просто не понимаю, что могло случиться. Ах, вот что. Инженеру все становится ясно. Как раз незадолго до этого ему сообщили сплетни о Ван Боленах, и он невольно испугался, ведь чуть не сделал ей предложение. Теперь он понял, что дядя с тетей в спешном порядке отсылают бедняжку, чтобы она в дальнейшем не причиняла им неудобств. «Только не поддаваться», — быстро соображает он, — «не связываться, отвлекать и отвлекать». Он начинает говорить вокруг да около, мол, это, наверное, не окончательно, ее родственники, возможно, еще передумают, и на будущий год. Но Кристина совсем не слушает и не думает. Она хочет избавиться от переполняющей ее боли. Она протестует во весь голос, резко, неистово, топая ногой, как беспомощный ребенок в гневе. «Но я не хочу! Не хочу, не поеду сейчас домой. Что мне там делать? Я там больше не выдержу, нет. Я там погибну, сойду с ума, клянусь вам. Я не могу, не могу, не хочу. Помогите мне, помогите». Это крик утопающего, пронзительный и уже полузадушенный, Голос внезапно захлебывается в потоке слез. Она сотрясается в безудержных рыданиях. «Не надо», — просит он, растроганный против своей воли. «Не плачьте, не надо». И чтобы успокоить, машинально привлекает ее к себе. Она податлива и как-то вяло и грузно приваливается к его груди. В этой податливости нет радости, только бесконечное изнеможение, невыразимая усталость. Ей хочется всего лишь прислониться к живому человеку, чтобы чья-нибудь рука погладила ее по голове, чтобы не чувствовать себя такой беспомощной, такой ужасно одинокой и отверженной. Постепенно она успокаивается. Судорожные рыдания переходят в тихий плач. Инженеру весьма неловко. Он, посторонний мужчина, стоит здесь, в тени деревьев, всего в 20 шагах от отеля. В любую минуту их могут увидеть, кто-то пройдет мимо. И держит в объятиях плачущую девушку, ощущая теплое колыхание, прильнувшей к нему груди. Его охватывает жалость. А жалость мужчины к страдающей женщине всегда проявляется в нежности, пусть и невольной. «Только бы успокоить», — думает он, — «только бы успокоить». Левой рукой, за правую Кристина все еще держится, чтобы не упасть, он, как гипнотизер, гладит ее по голове. Потом, наклонившись, целует волосы, затем виски и, наконец, дрожащие губы. И тут у нее бессвязно вырывается. «Возьмите меня с собой! Заберите меня! Уедем отсюда! Куда хотите! Куда хочешь! Только чтобы не возвращаться домой! Я этого не выдержу! Куда угодно, только не домой!» В лихорадочном возбуждении она трясет его, словно дерево. «Возьмите меня с собой!» Инженер испуган. «Надо прекратить», — думает этот человек практического ума, «быстро и решительно прекратить. Как-нибудь подбодрить и отвезти в отель, а то дело становится неприятным». «Да, деточка», — говорит он, — «конечно, деточка, не нужно только спешить. Мы все непременно обсудим. До утра еще есть время подумать». «Может быть, ваши родственники тоже сожалеют и примут иное решение. Завтра нам все покажется яснее». «Нет, не завтра, нет!» — настаивает она. «Завтра я должна уехать рано утром, совсем рано. Они выпроваживают меня, отправляют как почтовую посылку, срочную, быстро, быстро. А я не позволю, чтобы меня вот так отсылали, не позволю». И, вцепившись в него еще крепче, «Возьмите меня с собой сейчас же! Сейчас помогите мне! Я больше не вынесу!»
3: «Пора кончать», — размышляет инженер. «Только ни во что не ввязываться. Она не в своем уме, не сознает, что говорит».
2: «Да-да, деточка», — гладит он ее по голове. «Само собой, разумеется, понимаю. Мы обо всем сейчас там поговорим». «Не здесь. Здесь вам нельзя больше оставаться. Вы можете простыть. Без пальто, в тонком платье. Идемте, сядем в холле». Он осторожно высвобождает свою руку. «Ну, пойдемте, деточка». Кристина пристально смотрит на него. Она вдруг сразу перестала всхлипывать. В состоянии охватившего ее отчаяния, когда рассудок не способен что-либо воспринимать, она не расслышала, что он говорит, и ничего не поняла, но ее тело почувствовало, что теплую нежную руку боязливо убирают. Тело первым поняло то, что с испугом только сейчас уловил инстинкт, а за ним осознал и мозг. Этот человек покидает ее. Он струсил. Он опасается, что все здесь хотят ее отъезда. Все. Опьянение прошло, она очнулась. Собравшись с духом, она сухо и отрывисто говорит: «Благодарю. Благодарю, я дойду сама. Извините за это минутное недомогание, тетя права. Высокогорный воздух на меня плохо действует». Он хочет что-то сказать, но Кристина, повернувшись к нему спиной, уходит. Лишь бы не видеть больше его лицо. Никого больше не видеть, никого. Прочь, прочь, не унижаться больше ни перед кем из этих высокомерных, трусливых, сытых людей. Прочь, прочь, ничего у них не брать, никаких подарков, не заблуждаться на их счет, не позволять им себя обманывать никому из них. Никому, прочь, прочь, лучше околеть, лучше сдохнуть где-нибудь в темном углу.

Острой, отчетливой боли нет. Осталась лишь какая-то оцепенелость. Но что-то с ней самой происходит. Она смутно ощущает подобие боли, как ощущает на операционном столе в первую минуту анестезии жгучее прикосновение ножа, рассекающего тело. Ибо пока она сидит, уставившись взглядом в стол, с ней происходит то, что не осознается еще оцепеневшим рассудком. Другое поддельное существо, та нереальная и все же реальная фройлен фон Болен, жившая 9 сказочных дней, сейчас в ней отмирает. Она еще сидит в комнате, принадлежащей той, другой, и телесная оболочка ее пока что другая, с ниткой жемчуга на застывшей шее, с ярким мазком кармина на губах, облаченная в любимое, почти невесомое вечернее платье. Но вот уже легкий озноб пробегает от него по коже, оно кажется чужеродным на ней. Ничто здесь, ничто из этого высшего счастливого мира больше не подходит к ней. Все опять, как и в первый день, чужое, полученное взаймы. Рядом стоит кровать с чистым отглаженным бельем, с нежными пуховиками, тепло и нега в цветочках. Но Кристина не ложится в постель. Она больше не принадлежит ей. Блестит мебель, тихо дышит ковер, но все это окружение из латуни, шелка и стекла она больше не воспринимает как свое, как перчатку на руке или жемчуг на шее. Все принадлежит той, другой, той убитой двойнице, Кристиане фон Боулен, каковой она больше не является и, тем не менее, остается. Вновь и вновь она пытается отделиться от своего искусственного «я», возвращаясь к настоящему, заставляет себя думать о матери, больной или уже мертвой, но как ни насилует она себя, ей не удается вызвать в душе ни тревогу, ни боль. Лишь одно чувство переполняет ее — злоба. Глухая, судорожная, бессильная злоба, которая не может вырваться наружу и ропщет взаперти. Беспредельная злость. Она не знает на кого. На тетку, на мать, на судьбу. Злость человека, которого обидели. Истерзанной душой она чувствует только, что у нее что-то отняли. Что из счастливой, окрыленной она снова должна превратиться в ползающую по земле слепую гусеницу. Что-то миновало и миновало безвозвратно. Всю ночь сидит она на деревянном стуле, окаменев в своей злости. Сквозь закрытую балконную дверь она не слышит предрассветного ветра, овивающего сонный дом. Она ощущает только себя, свою одинокость в этой комнате, этом доме, этом мире. Себя, кусочек живой трепетной плоти, еще теплый, как отрубленный палец, но уже бессильный и бесполезный. Идет жестокое, медленное умирание. Частица за частицей застывает в ней и отмирает. А она сидит неподвижно, будто вслушиваясь в себя, когда же, наконец, перестанет стучать в ней горячее сердце Ван Болен. Спустя 1000 лет наступает утро. Слышно, как в коридорах начала уборку прислуга, как садовник шаркает граблями по гравийным дорожкам. Начинается неизбежно реальный день, конец, отъезд. Пора собирать вещи и съезжать. Пора стать прежней
почтовый служащий.

0: ночи Хофленер из Клейн-Райфлинга и забыть тучью дыхание маленькими незримыми волнами касалось здесь утраченных отныне драгоценностей. Поднимаясь со стула, Кристина почувствовала огромную усталость. Руки и ноги одеревенели, 4 шага до стенного шкафа показались ей путешествием с одного континента на другой. С немалым усилием открыв дверцу, она испугалась. Словно труп повешенный, качалась там невзрачная белесая юбка из Клейн-Райфлинга с ненавистной блузой, в которой она приехала. Снимая ее с вешалки, Кристина вздрагивает от омерзения, точно прикоснулась к какой-то гнили. И в эту мертвую шкуру Хофленер она снова должна влезть. Однако выбора нет. Она быстро сбрасывает вечернее платье, и оно, шурша как шелковая бумага, соскальзывает по бедрам. Затем откладывает в сторону одно за другим остальные платья, белье, свитер, жемчужные бусы, 2 очаровательных вещиц. Только явные подарки берет с собой. Горстка, легко уместившаяся в жалком плетеном чемоданчике. Все готово. Она еще раз внимательно оглядывается вокруг. На кровати валяется вечернее платье, бальные туфли, пояс, розовая сорочка, свитер, перчатки. Все в таком диком беспорядке, словно призрачную фройлен фон Болен взрывом разнесло на сотни кусочков. С отвращением взирает Кристина на остатки призрака, которым была она сама. Затем проверяет, не забыла ли чего-нибудь из того, что принадлежит ей. Нет, больше ничего ей не принадлежит. Здесь, на этой кровати, будут спать другие. Другие будут любоваться в окно на золотистый пейзаж, а в зеркало на свое отражение она же никогда больше. Никогда. Это не прощание. Это своего рода смерть. Коридор был еще пуст, когда она вышла со старым чемоданчиком в руке. Машинально направилась к лестнице, но тут же подумала, что бедно одетая Кристина больше не вправе спускаться по этой парадной лестнице с ковровой дорожкой и окантованными латунью ступеньками. Лучше она скромно сойдет по железной винтовой, что возле уборной для прислуги. Внизу, в сумеречном, наполовину убранном холле, дремавший ночной портье настороженно приподнимается. Что это? Какая-то девица, заурядно, а вернее плохо одетая, с убогим чемоданом, явно стесняясь, украдкой пробирается к выходу, не поставив его в известность. Так не пойдет. Он проворно догоняет ее и загораживает дверь. «Куда изволите спешить?» «Я уезжаю 7-часовым поездом». Портье озадачен. Он впервые видит, чтобы постоялец этого отеля, к тому же дама, собственноручно нес багаж на вокзал. Почуяв неладное, он спрашивает: «Позвольте узнать, из какого вы номера?» Теперь Кристина догадывается, в чем дело. Портье принял ее за мошенницу. Что ж, он, пожалуй, прав. Разве она не такая? Но она не обижается, напротив, даже испытывает какое-то горькое удовлетворение от того, что ее гонимую еще подхлестывают, ее униженную еще оскорбляют. Чем больше неприятностей, чем больше огорчений, тем лучше. Совершенно спокойно она отвечает: «Я Кристина Хофленер, снимала номер 286 за счет моего дяди Энтони Ван Болена, номер 281. Минуточку, пожалуйста». Портье освобождает проход, однако не спускает глаз подозреваемой. Она это чувствует, чтоб та не удрала, пока он листает книгу записей. Неожиданно его тон меняется. Следует поспешный поклон и очень вежливо: «О, милостивая барышня, прошу прощения. Теперь вижу, дневной портье, оказывается, был уведомлен об отъезде. Я только потому подумал, что вы так рано, и барышня не понесет же чемодан сама. Машина доставит его вам за 20 минут до отправки поезда. А сейчас пройдите, пожалуйста, в столовую. Барышне вполне хватит времени, чтобы позавтракать. Нет, мне больше ничего не надо. Прощайте. Она выходит, не оглядываясь на удивленного портье, который, качая головой, возвращается за свою конторку. Мне больше ничего не надо. Она почувствовала себя лучше от этих слов. Ничего и ни от кого. С чемоданом в одной руке, с зонтиком в другой, устремив напряженный взгляд на дорогу, она идет на станцию. Горы уже освещены, беспокойно толпятся облака. Вот-вот покажется синева, божественная, несказанно любимая энгадинская лазурь, но Кристина, сгорбившись, упрямо смотрит только на дорогу. Ничего больше не видеть, ни от кого больше не брать милостей, даже от Бога. Ни на что больше не заглядываться, не напоминать себе, что отныне и навеки эти горы предназначены для других. Спортивные площадки, игры, отели с их сверкающими комнатами, грохот лавины, дыхание лесов — все для других и ничего для нее. Никогда больше, никогда. Отвернувшись, она проходит мимо теннисных кортов, где, она знает, и сегодня будут состязаться в ловкости другие, легкие, загорелые, в ярко-белых спортивных костюмах. Идет мимо еще закрытых магазинов с тысячами сокровищ для других, мимо отелей, рынков и кондитерских, идет в своем дешевом пальто со старым зонтиком к поезду. Прочь, прочь, только бы ничего больше не видеть, только бы ни о чем больше не вспоминать. На станции она прячется в зале ожидания третьего класса. Здесь, в вечном третьем классе, одинаковом по всему миру, с деревянными скамьями и убогим однообразием, она чувствует себя уже наполовину дома, и когда подъезжает поезд, торопливо выходит. Никто не должен ее здесь видеть, не должен узнать. Но тут не галлюцинация ли это? Она вдруг слышит «Хофленер! Хофленер!» Кто-то, бегая вдоль вагонов, выкрикивает, возможно ли, ее фамилию, ее ненавистную фамилию. Она задрожала. Неужели над ней хотят поиздеваться и на прощание? Но голос отчетливо повторяется. Тогда она выглядывает из окна вагона. На перроне стоит портье и машет телеграммой. Он просит извинения, телеграмма пришла еще вчера вечером, но тот портье не знал, кому ее передать, а ему только сейчас стало известно, что фройлен уезжает. Кристина вскрывает конверт. «Мать при смерти, приезжайте немедленно, Фуксталлер». И вот поезд трогается, кончено. Все кончено. У каждого материала есть свой предел выносливости, сверх которого он больше не сопротивляется нагрузке. Этому непреложному закону подвластна и человеческая душа. Радость может достигнуть такой степени, когда любая добавка становится уже неощутимой. Также горе, отчаяние, уныние, отвращение и страх. Наполненная до краев чаша не приемлет больше ни капли. Так Кристина, прочтя телеграмму, не огорчилась. Она, конечно, понимала, что должна бы испугаться, встревожиться, однако, несмотря на бодрствующий мозг, чувство не включилось, не восприняло известие, не отозвалось. Обследуя больного с парализованной ногой, врач проверяет иглой чувствительность ткани. Больной видит иглу и знает, что она острая, жалящая. Вот-вот она вонзится, будет больно, очень больно. И он же весь сжался, готовясь терпеть муку. Но жгучая игла входит в мышцу, а нерв не реагирует. И больной с ужасом осознает, что его нога стала совершенно нечувствительной, что в нем, живом и теплом, угнездилась уже частица смерти. Такой вот ужас от своего равнодушия испытывает Кристина, вновь и вновь перечитывая телеграмму. Состояние матери наверняка безнадежно, иначе бережливые родственники не потратились бы на срочную телеграмму. Возможно, и умерла, даже вполне вероятно. Но при этой мысли, которая еще вчера повергла бы ее в отчаяние, ничто не шелохнулось в ее душе, ни слезинки не выкатилось из глаз. Она оцепенела, и эта оцепенелость словно распространилась на все вокруг. Она не слышит ритмичного стука колес, не замечает, что на скамье напротив сидят краснощекие мужчины, жуют колбасу и смеются. Она не видит, что горы за окном то вырастают до облаков, то съеживаются в цветистые холмики, и подножья их омываются белоснежным горным молоком, будто на рекламных картинках, которые она по дороге из дому воспринимала как живые и которые теперь окоченели перед ее неподвижным взглядом. И только на границе, побеспокоенная вошедшим таможенником, она очнулась, ей вдруг захотелось выпить горячего, чтобы хоть немножко оттаять, избавиться от невыносимой окоченелости, сдавившей горло, вздохнуть полной грудью, наконец, выстонать все, что наболело. В станционном буфете Кристина выпивает чашку чая, и тотчас блаженное тепло разливается в крови, оживляя даже застывшие клеточки мозга. Она опять способна думать, и у нее мелькает мысль, что надо бы телеграфировать домой о приезде. «Направо за углом», — говорит ей буфетчик. «Да-да, она вполне успеет». Кристина подходит к окошку. Матовое стекло опущено. Она стучит. За перегородкой слышатся медленные шаркающие шаги. Стекло, звякнув, поднимается. «Что вам угодно?» — ворчливо спрашивает мрачная женская физиономия в очках с железной оправой. Кристина медлит с ответом, настолько она поражена видом женщины. Ей показалось вдруг, что дряхлая, костлявая старая дева с потускневшими глазами, с пергаментными руками, которая механически протягивает ей бланк, это она сама лет через 10-20. Точно в каком-то дьявольском зеркале перед ней предстал призрак ее собственной старости. Непослушными пальцами она еще держит ручку. «Это я. Такой я стану», — неотступно думает она и украдкой косится на тощую коллегу, которая с карандашом в руке терпеливо ждет, склонившись над столом. О, как знакомы ей эта поза и эти минуты, пропавшие в туне, крадущие радость и счастье. Каждый из них приближает старость, превращает тебя в такой вот изнуренный призрак. Волоча ноги, Кристина возвращается к поезду.
1: Я работник милиции.
2: Это очень кстати. Хорошо, голубчик, когда вы строго пресекаете нарушение общественного порядка, но нехорошо, когда вы проходите мимо отдельных фактов, которые, видимо, просто считаете, я бы сказал, недостойными вашего внимания.
1: Вы успокойтесь, гражданин, расскажите, в чем дело.
2: Я вам ничего не буду рассказывать. Я вас только умоляю, вы зайдите к нам в квартиру номер 7, дом номер 8 по Рахмановскому переулку, и вы все поймете. Только умоляю вас, зайдите.
1: Ну что ж, товарищи, поскольку сейчас организованы народные дружины по охране общественного порядка, давайте вместе с вами зайдем в квартиру номер 7. Ну вот мы с вами в квартире номер 7.

0: паразитом Зиси. Уральскому НИ.
1: Интересно.
0: Уважаемый товарищ, какой дурак тебя уважает. Вышли из печати, выдаются подписчикам. Следующее тома подписных изданий. Подождешь и так чересчур культурное. Столыдиной ВС. Ух, это интересно. Это и, наверное, какой-нибудь любовничек пишет. Женушка моя родная, Верунчик. Видали, Верунчик, лошадь крашеная? Вот я из Кисловодки доехал благополучно, так что ты, моя родная, не волнуйся ничего, поволнуйся, не похудеешь. Лосеву МТМ. Этому Лосеву МТМ никогда интересно не пишут. Ну что ж, а мне опять писем нет. Слушайте, а может, жильцы перехватывают, а? Ну, паразиты. Понаставляли кастрюлек цельная плита. Вот маленькую кастрюлечку так не пропихнешь нигде. Вот что делается. Вот люди. Ну, вот это профессорова кастрюлька. Чем у него кастрюлька? С молоком. Сейчас я туда папирос насую. А это все. Тоже его кастрюлька. Нигде ему туда пихнешь.
2: Я не знала, что тебе мешало.
3: Что случилось? Почему вы так кричите?
0: А я не кричу, я пою, у меня голос такой. Пора меня забыть.
3: Слушайте, мы все прекрасно знаем, что у вас такой тембр голоса. Но согласитесь, нельзя же так рано, когда еще не все встали. Ну как?
0: Ну, дай вам волю, вы целый день будете дрыхнуть. Небось, хватанул на ночь полнитра, профессор. О,
3: послушайте, вы вообще соображаете, что вы говорите?
0: Соображаю, между прочим, не хуже вас соображаю. Подумаешь, надел очки и воображает интеллигенция.
3: Да ведь я же отнюдь не хотел вас обидеть.
0: Знаем мы вас, научных работников. Вы что думаете, что я не видала, как вы вчера в коридоре мою личную кошку ногой наподдали?
3: Да я вас уверяю, что это произошло абсолютно случайно.
0: А что это у вас так все случайно, все случайно?
3: У вас ведь, кажется, три кошки, две собаки.
0: А это не ваше собачье дело моих кошек считать, понятно?
3: Ну, действительно, вчера в темноте в коридоре я, так сказать, слегка наступил на одну из ваших кошек.
0: Слегка наступил?
3: Слегка.
0: Нахальство. Кошка со вчерашнего дня заикается. Слегка наступил. Ну, что говорить? Говорить нечего.
3: Так вот, если вам угодно, я готов перед ней извиниться.
0: Перед кем перед ней? Перед кошкой?
3: Именно перед кошкой. Потому что, во-первых, ей там мне будет объяснить, так сказать, значительно легче, нежели вам. А во-вторых, в отличие от вас, я, так сказать, гарантирован, что она меня не оскорбит.
0: Минуточку. О. Это что же значит? Значит, я хуже кошки, да? Значит, вы меня с домашними животными равняете, да?
3: Да перестаньте, вы не говорите глупости.
0: Ах, я глупости говорю, значит, я глупая, да? Дурая, да? Идиотка, да? Ты мне ответишь, что идиоткой обозвал. Все свидетели, все слышали.
3: Да ведь никак я вас не обзывал, как вы выражаетесь.
0: Вот. Кто выражается? Я выражаюсь, а видали? Сам обзывает женщину последними словами, нахал несчастный. Говорит, что я выражаюсь.
3: Да, да, но вы меня извините, но вы занимаетесь инсинуацией.
0: Чем занимаешься?
3: Инсинуацией.
0: А ты видал? Ведь это все доказать надо, а? Видали, сам занимается, на людей говорит, а? Да вам уж на тот свет пора, к вам по вечерам женщины бегают.
3: Да как вам не стыдно?
0: А что
3: как стыдно? Вам не стыдно? О чем вы говорите?
0: Ты что ж, я не видала, как вам в субботу одна фифочка заходила?
3: Да ведь эта фифочка кандидат технических наук.
0: Ты что же?
3: Талантливейшая женщина. Ученый.
0: Ах, ученый, знаем. Вы что думаете, я не слышала, как вы там людей вмечили? Вы не правы, дорогая Ксения Ивановна. Вы ошиблись в своих расчетах. А расчеты у ней какие? Обнаковенные? Охмурите. выдать его, замуж за его выйти. Вот и
3: интересно. Да ведь она, кстати говоря, замужем.
0: Умы, еще того чище, бытовое размножение. Каков пол, таков приход.
3: Слушайте, у меня нет ни малейшего желания вступать с вами в дальнейшие перекаты.
0: У меня тоже.
3: Так что оставьте меня, пожалуйста, в покое, и совсем не за этим я сюда пришел.
0: Между прочим, только так ложечкой не размахивайте, так да. Ведь человек озадеет.
3: Меня мое молоко сейчас значительно больше интересует,
0: пожалуйста,
3: нежели
0: пожалуйста.
3: Беседа с вами. Да. Боже мой, какой кошмар! Ту, ту, что это такое? Ту, что такое?
0: Боже. Так, интересно знать, на кого это вы плюнули.
3: Слушайте, ни на кого я не плюнул. Ради бога, не приставайте ко мне.
0: Кто к тебе пристает? Да какой черт тебе нужен? Вон отпят, вон отпят.
3: Добрые люди, объясните мне, откуда появляются на свет подобные нимфы?
0: Кто нимфа?
3: О, вот.
0: Ох. Кто нимфа? Я нимфа. От нимфа слышу. Я еще тебя, подлеца, за этого нимфа по судам затаскаю.
3: Ну, сделайте мне.
0: И потаскай, нимфа.
3: Это будет первый суд в моей жизни.
0: Хорошо, что не подлец.
3: Я выйду и скажу, граждане судьи. Если я, профессор Лайк, способен жить в одной квартире, под одной крышей, вот с этой, с позволения сказать, женщиной, меня судить нельзя. Я святой.
0: Святой. Святой. Вот сыпать на суде этой вашей святой компашке, чтобы не издевались над одинокой женщиной. Указ читал, хулиган мелкой.
3: Да как вы смеете?
0: А что? Что делаете?
3: Ариша, Ариша, мне плохо!
0: Ариша, убирай его, ему плохо, у симулянта счастливый, а? А вы что, смеетесь? Погодите, я еще до вас доберусь. Я еще у вас тут наведу порядок. Вы у меня попляшете. Эх, пойти, что ли, Ивана Монтана послушать? Это я хочу в вечерний час. Кольцу Большим Бульвара побойтись хотя бы раз. Эх, я хочу в вечерний час. Кольцу Большим Бульвара побойтись.

грезы прежние снова лелею. Вновь хочу и любить, и страдать.

слушали записи с концерта Рузанны и Карины Лисицан. Партия фортепиано Елена Александрова.

И завершают нашу программу записи Ивана Михайловича Скопцова. Слова и музыка Тидемана «Ой вы гусли».

Вы слушали романсы русских композиторов в исполнении Виктории Ивановой, Ирины Архиповой, вокального дуэта Нины Исаковой и Нины Шильниковой. В программу также были включены записи Сергея Яковлевича Лемешева и Ивана Михайловича Скопцова.

Известный во всем мире французский вокальный ансамбль «Компаньон де ла шансон», по-русски лучше сказать «товарищи» или «друзья песни», исполнит «Сиреневый вальс». Он несколько элегичен, как и подобает вальсу, но это светлая песня. Нельзя жить одними воспоминаниями и предаваться меланхолии. В книге твоей жизни есть еще непрочтенные страницы. Каким бы беспредельным ни казалось тебе одиночество, никогда не отцветет на свете душистая майская сирень, и до самого конца лазурное небо останется 20-летним. И всем влюбленным на земле всегда будет по 20 лет.

само собой разумеющимся, и мы не дорожили этим. Мы поняли много позже, что это были самые счастливые дни. Песню «Иван, Борис и я» исполняет французская певица Мари Лафоре.

0: Стихи, написанные в псковской гостинице. С тех самых пор, как был допущен в ряды словесности самой, я все мечтал к тебе, как пущен, приехать утренней зимой. И по дороге возле Пскова, чтоб все как было повторить, мне так хотелось ночью снова тебе шампанского купить. И чтоб опять на самом деле, пока окрестность глухо спит, полозья бешено скрипели, и снег летел из-под копыт. Все получилось по-иному. День щебетал, жужжал и цвел, когда я к пушкинскому дому нетерпеливо подошел, но из-под той заветной крыши на то крылечко без перил ты сам не выбежал, не вышел и даже дверь не отворил. И, сидя над своей страницей, я понял снова и опять, что жизнь не может повториться. Ее не надо повторять, а надо лишь с благоговеньем, чтоб дальше действовать и быть, те отошедшие видения в душе и памяти хранить.
1: А утверждения эти лживы, что вы исчезли в мире тьмы. Вас с нами нет, но в нас вы живы, пока на свете живы мы. Девчонки те, что вас любили и вас оплакали, любя, они с годами вас забыли, но мы вас помним, как себя, дрожа печальными огнями в краю, где рощи и холмы, совсем умрете только с нами. Но ведь тогда умрем и мы.

Прокофьеву было 26 лет, и он был уже автором многих крупных произведений, когда в одном из петроградских концертов весной 1918 года впервые прозвучала его классическая симфония, первая из семи им написанных. Дирижировал сам автор. У многих в памяти еще был скандал, разыгравшийся на премьере «Скифской сюиты», когда сам Глазунов демонстративно покинул зал, не дослушав последних нескольких тактов музыки этого ошеломляюще дерзкого сочинения. Дважды сыгранная на протяжении одного сезона, сюита эта разделила весь музыкальный Петроград на два непримиримых лагеря. Одни превозносили молодого композитора за его творческую смелость, другие готовы были отлучить его от всей русской и мировой музыки за эту самую смелость, казавшуюся посягательством на самые основы искусства. И вот после этого классическая симфония. Что это? Очередное озорство? Эпатирующая выходка композитора-футуриста, как окрестили Прокофьева староверы от музыки, или всерьез?

На концерте присутствовало много молодежи. Наряду с видными музыкантами новые сочинения молодого автора пришли послушать художники, писатели, публицисты. Среди них Горький, Бенуа, Луначарский. С Горьким Прокофьева уже связывало личное знакомство. Оно произошло незадолго до февральской революции, на вечере, на котором писатель читал главу из только что написанной им автобиографической повести «Детство». Прокофьев играл свои фортепианные этюды и пьесы-сарказмы, мало кому в то время понятные. «Тем не менее», — вспоминал Прокофьев, «Алексей Максимович, которому меня после исполнения представили, очень серьезно и внимательно беседовал со мной об этих пьесах, как человек, остро и глубоко чувствующий музыку». Новаторские устремления Прокофьева привлекли к нему и внимание Маяковского. «Всю старую музыку готов отдать за одного Прокофьева». «Я довольно много играл ему», — вспоминал Сергей Сергеевич. «Он читал стихи». Их дружба возникла как раз накануне концертной премьеры классической симфонии во время пребывания Прокофьева в Москве. В одну из встреч в знаменитом тогда кафе поэтов Маяковский набросал карандашный портрет Прокофьева, играющего фортепианную пьесу «Наваждение», и надписал: «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича». На прощание он подарил ему свою поэму «Война и мир» с озорной надписью: «Председателю земного шара от секции музыки, председатель земного шара от секции поэзии». Прокофьеву, Маяковский.

Казалось, что в кафе происходит пожар. Рушатся балки, косяки, а мы стояли готовыми сгореть в огне неслыханной музыки.

Да, это было подлинное наваждение. Своей фантастичностью, неудержимой стремительностью, пламенностью музыка Прокофьева как нельзя более отвечала названию пьесы. Ученик Лядова и Римского-Корсакова, Прокофьев окончил Петербургскую консерваторию также и по классу рояля у знаменитой Анны Есиповой. И на выпускном экзамене весной 1914 года исполнением своего первого концерта для фортепиано с оркестром завоевал премию «Рояль имени Антона Рубинштейна». Захватывающая убедительность трактовки, властный тон, ошеломляющая яркая техника уже тогда покоряли в его игре даже тех, кто враждебно относился к его творчеству.

Эта энергически ритмованная, жесткая и грубая музыка едва ли даже заслуживает этого почетного наименования. Нелепо фальшивая, она верно отражает психологию современного футбольного поколения. В его концерте все время ключом бьет жизнь, сверкает солнце живой фантазии. Если чего не хватает Прокофьеву, так это лет. Он еще слишком молод. Так, сопровождаемый газетными баталиями критики, Прокофьев начинал свой путь преобразователя русской музыки нашего века. В освобождении ее из плена скрябинских экзальтаций и слепого подражания как отечественному музыкальному академизму, так и модным в те годы веянием, исходившим от изнеженного искусства французского импрессионизма. Всему этому Прокофьев противопоставил силу, мужественность, заражающую и увлекающую устремленность. То, без чего нет и не может быть жизни, движение, рост, дыхание, все это становилось опять смыслом музыки.

Рост дарования Прокофьева ошеломлял и друзей, и врагов. Вторая, третья и четвертая сонаты для фортепиано, циклопический второй фортепианный концерт и мгновенные зарисовки мгновенных впечатлений, образовавшие цикл мимолетности, вокальная сказка об андерсоновском гадком утенке, драматическая сцена игорного дома в опере «Игрок» и образ насмешника Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам», лирика первого концерта для скрипки, ослепительная картина восхода солнца в скифской сюите, сказка о шуте — все это подлинные открытия в мире музыки. И радость, и печаль, и весеннее солнце, и зимняя стужа услышаны здесь по-своему, словно впервые.

Однако признание музыки Прокофьева пришло не сразу. Многие и многие годы прошли, прежде чем ее ценили и полюбили. И полюбили за те качества: поэтичность, глубокую содержательность, мелодическое богатство, которые ранее или не замечались, или просто отрицались. Так много нового, необычного было в этой музыке. Особенно не повезло лирике Прокофьева, сдержанной, застенчиво-лаконичной. За шумом полемических наскоков на его музыку ее просто не расслышали. К тому же она была такая другая, что ее и не принимали за лирику. У Прокофьева, говорили, есть сила, остроумие, музыка его на редкость ярка и талантлива, но теплота, лирическая прочувствованность, доступны ли они его таланту? Ответом явились для многих ахматовские романсы. После этих романсов многие впервые поверили, что я могу писать и лирику. Это свидетельство самого автора. Мясковский, первый угадавший в своем друге законного наследника плеяды русских гениев, сопоставляя лирические страницы его музыки с лирикой Пушкина, писал: «Прокофьев делает то же, за что боролся Пушкин. Чувством большого художника он изгоняет чувствительность, то есть элемент разлагающий. Лирика его не суха и не бедна, но лишь сдержана». Эти слова полностью могут быть отнесены к ахматовским романсам. В чистоте лиризма и поэтической камерности их звучания проведутся лучшие, поэтичнейшие создания позднего Прокофьева.

И вот, наряду с тончайшей камерной лирикой, буфонной, сверкающей всеми театральными огнями, марш-шествие из любви к трем апельсинам, с королевскими трубами и веселыми ужимками сказочных уродцев.

Творчество Прокофьева обычно делят на три периода. Юношеский, петербургский, берущий начало еще в композиторских опытах детства. Зарубежный, от поездки за океан до обоснования на многие годы в Париже. И московский, охватывающий последние 20 лет жизни. Прокофьев исколесил со своими концертами Европу и Америку, играл перед аудиториями Туниса и Алжира. География его творчества, а сочинял он всюду, где бы ни был, так же обширна, как и созданный им мир музыки. Люди, годы, жизнь оставляли в нем свой след. Но, как утверждал Прокофьев, переехать в Париж еще не значит сделаться парижанином. И теперь, когда перед нами весь путь композитора, мы видим, насколько он был внутренне органичным. Чем старше становился Прокофьев, тем значительнее и богаче становилась его музыка. Остроумие, насмешливая улыбка, любовь к шутке – все это осталось. Но все чаще в ней стали звучать созерцательные, углубленные настроения. Драматическая третья симфония, человечнейшие образы Ренаты и Рупрехта в опере «Огненный ангел» по повести Брюсова, лирика балета «Блудный сын». Вершиной вершин лирического Прокофьева явился его балет «Ромео и Джульетта». Шекспир на балетной сцене. Не облегченный, по-балетному препарированный, а великий, трагедийный, сложный, с ураганами страстей, кровавыми поединками добра и зла, бурлящим весельем площадей, неутихающей родовой враждой и всепобеждающей, всепокоряющей человечностью.

Любовь, душевная чистота сильнее смерти и человеческого лицея. Так интерпретирует Шапира философский низм, передавая современные театральные мысли. Таким впервые в истории балетного искусства воплотила его музыка Прокофьева. Эволюцию Прокофьева последних десятилетий его творчества трудно переоценить. То, без чего не может существовать настоящее большое искусство в наше время, положительные идеалы, активная гражданская позиция художника, раскрыли в Прокофьеве такую силу, мощь, о которых едва ли подозревали даже самые восторженные почитатели его таланта. «Ромео и Джульетта», цикл пушкинских работ, приуроченных к всенародному празднованию столетнего юбилея великого поэта, кантат «Александр Невский». Искусство Прокофьева достигло, казалось, своего апогея. Но давней мечтой композитора было написать оперу на сюжет из советской жизни. Хотелось живых людей с их страстями, любовью, ненавистью, радостью и печалью, естественно, вытекающими из новых условий. И он создал произведение, захватывающее своей правдивостью, прекрасное и романтическое, как само время, которое оно изображает. С бушующим пламенем народной борьбы, слезами об утратах, молодой героической отвагой и веселыми шутками. Шел солдат с фронта. На войну уходил молодым канониром, возвращался в бессрочный отпуск бомбардир-наводчиком. 4 года снилось ему. Вот он возвращается с фронта домой, вот подбирается на цыпочках к родной мазанке и стучит в родное окно. «Мама!» Так начинается повествование о событиях 1918 года на Украине у писателя Валентина Катаева. Так начинает Прокофьев и свою оперу «Семен Катко». Характерный народный юмор, живые мелодии народного говора, грубоватый солдатский жаргон все время чередуются в опере с проникновенной народной лирикой.

Симфоническая музыка упоительной красоты переносит слушателя в волшебный мир украинской ночи. Картина изображает садочек возле хаты Ткаченко, отца катковской невесты, шкуры и белогвардейца. Ночь перед рассветом. На скамейке, прижавшись друг к другу, сидят солдат и его девушка. Софья рассказывает Семену о страшном сне, приснившемся ей. Семен успокаивает ее. Сливаясь с музыкой ночи, звучит их поэтичный ноктюрн-дуэт.

Неистощимый мелодический дар, безграничная способность к художественному перевоплощению, умение воссоздать самый дух изображаемой жизни позволили Прокофьеву охватить большой, сложный мир нашей действительности. Как подлинно большой художник, он, естественно, не мог пройти в своем творчестве мимо тревог и бурь своего времени. Их отголосками наполнена музыка подавляющего большинства его крупных произведений 30-40-х годов. Страшные жестокие силы господствуют в первой части 6-й фортепианной сонаты, в проникающей ее воинственно-зловещей маршеобразности.

Настороженная лирика, глубокое раздумье о судьбах Родины звучат в первой сонате для скрипки и фортепиано, задуманной композитором еще в 1938 году.

величайшим художественным памятником суровых дней испытаний народа останется прокофьевская опера по роману Толстого «Война и мир», эпическая Пятая симфония и трагедийная Шестая с ее скорбными напевами в духе народных плачей, грозовыми шквалами и горделиво-мужественной патетикой.

умел слушать время, сказал о нем Илья Оренбург. И даже тогда, когда Прокофьев обращался к далекой истории, он оставался глубоко современным. Поэтому так волнующе, словно сегодняшний день, звучит у Прокофьева патриотическая лирика и неустрашимая мощь народных сцен в музыке к фильму «Иван Грозный». Призывная «Вставайте, люди русские!» и пленительная по-глинковски распевная «На Руси родной не бывать врагу» в кантате «Александр Невский». Картина «Бородино» в опере «Война и мир».

Человеческие невзгоды, страдания, горе — на все отзывалась творческая мысль Прокофьева. Но всегда жила в его музыке романтическая вера в жизнь, радость ежеминутного удивления красотой мира, то, что составляло сущность Прокофьева-человека, Прокофьева-композитора. И, может быть, нигде это чувство, воплощенное в мелодиях весны и счастья, которыми так бесконечно богата музыка Прокофьева, не звучит у него так покоряюще поэтично, как в образах князя Андрея и Наташи Ростовой в опере «Война и мир».

Характер и природа дарования композитора, неколебимое жизнелюбие, восторженное чувство Родины влекли Прокофьева к образам светлого романтического звучания. Может быть, поэтому в его творчестве так много страниц отдано музыке для детей и о детях. Симфоническая сказка «Петя и Волк», уморительная «Болтунья» на стихи Агнии Барто, сюита фортепианных миниатюр с обязательной сказочкой и маршем, с шаловливой беготней в пятнашке, со спускающимися вечерними сумерками и засыпающей ночной природой. Симфония осуществленной мечты. Так можно было бы назвать хореографическую сказку Прокофьева о Золушке, написанную в канун исторического 1945 года. Кажется, сколько уже существует упоительных вальсов и чудесных балетных фей, созданных творческой фантазией композиторов. Но вот ту же задачу поставил перед собой Прокофьев. И точно ни феи, ни вальсов, ничего этого никогда не было. А все это открыл и впервые ввел в музыку он, Прокофьев, в своей «Золушке». В музыке «Золушки» есть ирония, юмор, порой едкая насмешка, незлобливый смех. Но главенствующей является в ней лирика. Светлая, психологически насыщенная, с по-весеннему расцветающей мелодикой и свободно парящей танцевальностью. Лирика навстречу счастью.

В одном из юношеских писем Прокофьев писал: «Всякие несчастья всегда сменяются радостями, как за дождями всегда бывает солнце. Всякий человек, если машина снаружи и внутри в порядке, имеет свойство быстро осваиваться с положением и, так сказать, обстраиваться на собственных развалинах. Сейчас у вас никого вокруг, а интересы существуют будто только в прошлом. Но пройдет время, и неизвестно откуда, откуда вы и не ожидаете, выплывут друзья. Вас заинтересуют сначала пустяки, потом не пустяки. И на развалинах появится город, зачастую даже лучше, чем старый. Поверьте мне, это правда. Этой правдой, правдой неугасимой веры в доброе и светлое начало, которой Прокофьев отдал все силы души и таланта, он всегда будет дорог людям».

0: слышу. Кажется, это мелодия моей почемучной песенки. А я еще ни разу не произнес свое знаменитое, не очень сердитое, всемирно известное, очень полезное, но просто прелестное. По-че-му? Почему весна бывает? Почему? Всех прохожих раздевает? Почему? Почему цветет колючка? На гамак похожа тучка. Почему я почемучка? Почему?
1: Почему?
2: Почему?
0: Почему весна бывает? Почему?
1: Почему?
2: Почему?
0: Почему кругом загадки? Почему? Ну почему?
3: Тише, пожалуйста, ваше величество.
1: Мы уже въехали в ваше лесничество.
0: Ну что это? Торчит из окочки вопрос.
1: Наверное, загадка не спрятала нос.
0: Да-да. Это что за таинственный гном?
1: Какая помятая шляпа на нем.
4: Я не старичок-лесовичок. Но весной в лесу не то, что летом. Натянул я ночью колпачок. И совсем помял его при этом. Но при всем при том молчок. Был бы целым колпачок. А медведь-бродяга на меня, ой, чуть не наступил перед рассветом. И когда вздохнул он возле пня, я от страха сморщился при этом. Но при всем при том молчок. Ой, хрустнул рядышком сучок. Не оставьте, милые, в беде, в холоде разутым и раздетым. Я мечтаю о сковороде. Ой, с луком и картошкой при этом. Но при всем при том молчок. И ешьте жареный сморчок.
0: Сморчок. Чур я отгадал, шоколадка моя.
1: Неправда, неправда сказал, это я.
0: Подумай, какое нахальство.
1: Не смеяться. Мы будем на рифмах сражаться, маэстро.
0: Нет, только без кровопролитий. Вы оба правы. Мы нашли самый ранний из всех грибов настоящий сморчок. Но загадку вы отгадали вместе, а награду получает только первый. А первого и нет. Так что во избежание дуэли шоколадку лучше всего отдать мне.
1: Смотрите,

0: сачок в далекой стране. Решил злодей купить сачок, мечтая обо мне. Ну, погоди, не плачь, сверчок, в раскроенный лоскут. Ведь, может быть, ему сачок нигде не продадут.
1: А если продадут?
2: Тогда мы отнимем сачок у злодея.
3: Ну, как ваше имя, прекрасная фея?
0: Зовут меня Ба. Зовут меня Ба. Зовут меня Ба.
1: Ага, из-за вас заела пластинку, потому что вы нарушили главное правило королевской охоты. Ну, разве можно спрашивать у загадки ее имя? Ну, почему я такой несчастный? Ну, почему мне приходится из-за вас съедать эту последнюю, самую большую шоколадку? Почему кругом загадки? Почему? В поле, в роще и на грядке. Почему? Почему не тут тутовник, не шипит за душ шиповник, не метет полы половник? Почему?
3: Почему?
1: Почему?
4: В поле, в роще и на грядке. Почему?
3: Почему?
1: Почему?
4: Почему кругом загадки? Почему? Ну почему?

Два билета в кармане, парадный подъезд, гардероб. Номерок в сумочке, бинокль в руках, фойе. Программки, портреты, портер. Шелест кринолинов, запах духов, скрип кресел. Вы на своем месте. Звучит третий звонок. В зале гаснет свет. Занавес. Представление начинается.

0: Добрый вечер, дорогие мои радиослушатели, добрый вечер, дорогие театралы, любители кино. С вами программа «Маска и душа», как всегда в этот час.
1: У режиссерского пульта Валентина Головачева, у микрофона Павел Подкладов.
0: И сегодня я очень рад, что рядом со мной замечательный совершенно актер Юрий Викторович Беляев. Я не буду говорить ни о каких информационных поводах, потому что само существование Юрия Викторовича в искусстве и есть информационный повод для нашей программы. Я давно мечтал пригласить его к нам на эфир. Но мы договорились с вами, что без отчества. Здравствуйте, Юрий.
2: Спасибо за простоту в обращении, за прямоту речи. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер, радиослушатели.
0: Друзья мои, я, как всегда, поначалу зачитываю досье, представляю нашего героя. Может быть, кто-то недостаточно хорошо знает творчество Юрия Викторовича. Итак.
2: Заодно и я послушаю. Вдруг там вкрались какие-нибудь вот незаслуженные заслуги.
0: Если я ошибся, предположим, вы меня поправьте, пожалуйста. Я буду быстро достаточно говорить. Заслуженный артист России. Заслуженный пока еще?
2: Заслуженный. Нет-нет, я не народный и не стремлюсь.
0: Понятно. Но государственную премию у вас отнять нельзя. В 91-м году полученную.

0: Пока никто не пытался.
1: Лауреат премии «Золотой Авен» в 1995 году. Ну, а теперь биографические данные. Родился Юрий Викторович 28 августа 1947 года. Но эту дату мы напрочь сегодня опускаем, даже об этом говорить не будем. Родился Юрий в селе Полтавка Омской области в семье служащих. В детстве переехал с родителями в город Ступино Московской области. Так что, друзья мои, Юрий наш с вами земляк, поскольку у нас радио Подмосковье. И самое главное, что театральная зараза, так скажем, театральная инфекция попала в Юрия Беляева именно в Московской области. В 16 лет попал в Ступинский театр студию молодых под руководством Ольги Александровны Ливановой. После окончания школы работал на заводе, служил в армии, работал инструктором ДСААФ, дворником, грузчиком в постановочных мастерских МХАТ. И в одном интервью я даже вычитал, что Юрий вставал в 4 утра и колол лед на Арбатской площади. Думаю, друзья мои, что такие подробности не лишние, потому что именно это, именно вот эти вот факты биографии, наверное, стали основой актерского дарования Юрия Беляева. Потом было Щукинское училище, курс Людмилы Владимировны Ставской. И в 75-м году Юрий Беляев, актер театра «На Таганке», сыграл массу ролей в этом театре, сыграл массу ролей в кино, о чем мы будем говорить. И уже сколько лет, 10, да, вы работаете в театре «Эрмитаж» под руководством Михаила Левитина.
0: Я бы не сказал, что я работаю в театре «Эрмитаж». Трудовая книжка у меня по-прежнему находится в театре «На Таганке», но я сотрудничаю с театром «Эрмитаж» и с Михаилом Левитиным тоже. Странное такое сотрудничество, но я прячусь и лукавлю очень простым словом – эксперимент. Это мой личный эксперимент, наполовину неудавшийся.
1: О как! Ну что ж, я вынужден сразу, что называется, с места в карьер про такие серьезные вещи заговорить. Как сочетаются в вашей душе театр «На Таганке» и театр Михаила Левитина, «Эрмитаж», казалось бы, театры, не совпадающие по своей сути?
0: А в чем разница-то? Я должен понять, о чем мы разговариваем.
1: Мне кажется, что театр Юрия Петровича Любимова, театр массовый, театр, замешанный на, ну так скажем, балагане, общей какой-то каше, а театр Левитина все-таки больше актерский, если говорить о главных персонажах. И вот мне кажется, что вы, не дождавшись серьезных ролей от Юрия Петровича Любимова, я имею в виду серьезных, ну так скажем, солирующих ролей, обратились к Михаилу Левитину, или он вас пригласил, и вы согласились, но это вы меня разуверите или нет?
0: Замечательная Люба Полищук в какой-то момент своей жизни совершила, на мой взгляд, поступок абсолютно не женский. Она вернулась спустя много лет к Левитину и сказала, что она очень устала от антрепризы, что она обросла всякими издержками профессиональными в этом режиме работы и попросила его помочь ей немножко очистить профессию, очистить свой такой профессиональный статус. Левитин, как человек в большой степени любящий артистов и очень внимательно относящийся к тому, что можно было бы назвать индивидуальностью, личностью, человеком, он очень охотно отозвался на эту просьбу и предложил список спектаклей. Люба выбрала один из них и начали искать одного из основных партнеров. Таким образом, из ниоткуда, ну, может быть, это Давид Боровский, может быть, Володя Дашкевич, может быть, кто-то еще из наших общих знакомых, и упоминали фамилию артиста Беляева. Но так или иначе, фамилия в этом небольшом, надо сказать, списке претендентов появилась. Это совпало с моими попытками разрулить свои отношения с театром «На Таганке». У меня частенько в тот момент возникали мысли бросить театр вообще. И поскольку мне не нравилось очень свое эмоциональное такое психологическое состояние, я понимал, что я в скандальной форме могу это сделать в любой момент. Но мне этого не хотелось. И тут предложение Левитина поучаствовать в одном из его спектаклей мне показалось вполне привлекательным. Во-первых, это режим не антрепризы, о которой я мало что знаю, но знаю достаточно много неприятного для себя, некомфортного для себя. Для себя, повторяю, все, что я буду говорить сегодня, имеет отношение прежде всего и только ко мне самому, и больше никому. Это обязательное условие в нашей беседе, чтобы меня не принимали за какого-то гуру и вообще такого опытного, назидательного учителя. Работа в режиме городского московского театра – это вполне мне известная работа, и я охотно пошел на это предложение. Чего я сказал, что эксперимент удавшийся на 50%, потому что до сих пор это сотрудничество вяло продолжается, мы давно не делаем никаких новых работ, но я продолжаю играть там 2 спектакля. И надо сказать, что из всех предложений, которые я получил от Михаила Захаровича, по своему личному счету, я так не сыграл и ни одного. Я пытался играть, но не сыграл ни одного. Что это значит? Я хочу предупредить ваш вопрос, вижу ваше нетерпение.
1: Не нетерпение, не недоумение, я бы сказал.
0: Очень просто все. Я не вышел в режим соавторства. Я остался на уровне исполнителя. Поэтому на 50% эксперимент не удался. Но на 50% он удался, потому что я получил в дополнение к своему репертуару несколько замечательных предложений и персон. Я имею в виду в том числе и Федю Протасова в живом труппе Толстого. Имею в виду и этого поразительного, даже не могу сказать человека, это существо, феноменальное какое-то существо по имени Азеф в пьесе Левитина в его же постановке. Это невыносимый, неистовый, совершенно непостижимый Хармс, которого я играю уже лет, наверное, 7 или 8, и так и не могу сыграть. Это один из самых трудных и почти нелюбимых спектаклей. Уже даже и цель поставленная затерялась где-то, уже и приложенные силы не дают результата. Но я продолжаю это делать. Во многом еще благодаря дополнительной просьбе Михаила Захаровича. Не так давно умер удивительный Давид Боровский, а он с Левитиным сотрудничал по количеству спектаклей. Театр «Эрмитаж» на 2-м месте после «Таганки», если иметь в виду спектакли, оформленные Давид Львовичем. Ушел Давид, ушла эстетика его из театра, ушел удивительный мир театральный. Таких людей больше нет в театре. И это очень жаль. И когда Левитин обратился ко мне со своей просьбой, у него была такая идея возобновить, максимально попытаться возобновить спектакль в репертуаре, который оформлял Давид Львович Боровский. Ну, даже глупо рассуждать на эту тему, я не думая сказал «да, я готов». Это не принесло мне дополнительной радости от работы, это принесло дополнительные трудности и сложности. Ну, когда мы рождаемся в этот мир, никто нам особенно по поводу радости-то и ничего и не обещал. Тем более, что мои отношения с профессией давно перестали быть радостными. Это весьма сложные отношения и во многом неприятные. Но у меня тогда возникло даже несколько идей. Хотя я понимал, что, конечно, театральную Москву сейчас в нашей жизни, в наших условиях трудно будет поднять на одну из этих идей. У меня даже возникло тогда такие соображения, я их высказал тогда Левитину. Сказал, а что если поднять московские театры на театральную афишу Боровского? Взять во всех московских театрах, собрать все спектакли, которые оформлял Давид Львович, и сделать отдельную афишу спектакли Давида Боровского. Ну, тогда мне эта идея показалась просто такой счастливой. Хотя я понимал, что должен найтись какой-то один человек, который должен будет привести к общему знаменателю такие персоны, как Левитина, Любимова, Волчек, Табакова. Я такого диспетчера, удачливого диспетчера, не смог найти. Я не знал, к кому с этой идеей обратиться, кроме Левитина. Левитин среагировал довольно прохладно на это предложение, во всяком случае не поддержал. Он сказал, что у нас висит портрет Боровского в фойе, он значительно большего размера, чем все портреты, которые существуют. Это наша признательность, это наша любовь, наиболее выраженная в том, что идут спектакли им оформленные. И я даже подумал о том, что было бы неплохо провести такой, ну, громко, помпезно выражаясь, фестиваль спектаклей Боровского. Думаю, что при разнообразии московских театров персона художника, его почерк был бы выявлен очень многообразно, потому что спектакли эти идут в разных театрах. Разные театры обладают, несмотря на то, что театральное болото, независимо от того, где оно находится и как оно называется, это все равно болото. Но есть некоторое разнообразие в том, как на этом болоте кричат кулики, и запашок распространяется не так, и водичка бурлит немножко чаще или реже, и цвет воды разный, да и люди, в общем, разные, и школы. Манера актерского и исполнительского поведения на сцене разная. И я думаю, что если это все собрать вместе, то получился бы замечательный портрет художника. художника.
1: Юрий, это замечательная идея. Я думаю, может быть, кто-то из влиятельных людей или, как вы сказали, координаторов услышит ваши слова. Действительно, такому необыкновенному великому человеку, как Давид Львович Боровский, надо бы посвятить не один фестиваль, а постоянно действующий фестиваль, куда бы приезжали и питерские театры в том числе.
0: Это потрясающая подсказка. Вы знаете, вообще фестиваль даже не театров, а фестиваль театральных художников. И такого фестиваля вообще не существует в мире.
1: Да-да-да.
0: Представляете,
1: да.
0: Когда спектакль представляет художник-постановщик спектакля. Вы же понимаете, что это не просто оформление пространства, а в случае с Боровским, с Аликом Шейнтисом, это мир, это условия, в которых работают персонажи. Это создание не просто той условности, которую воспринимает зритель, но это и создание того мира, в котором живет персонаж.
1: Здорово, но я так и думал, что наш разговор повернется именно в сторону каких-то персон, которые вас окружали за свою жизнь. Но я все-таки буду надеяться, что мы в вашу сторону будем крен держать. И вот здесь я хотел бы сразу вопрос задать применительно к тому, что вы сказали, об удаче на 50%. Не очень вы многого ждете от актерской профессии быть соавтором. Ведь я вот беседуя с некоторыми режиссерами, ощущаю такое отношение и вполне с их точки зрения оправданное к актеру как к марионетке. То есть ты мне отдался, ты давай работай по моей указке. Надо налево, пойди налево. Надо направо, пойди направо. И, по сути дела, наверное, у Юрия Петровича актеры так и воспитаны. Вот, может быть, поэтому в вас бродила вот эта вот жажда авторства или соавторства.
0: Вы знаете, когда я употребляю этот термин, я не имею в виду эффект разрушительный. Он произойдет сам собой, потому что я – это не он. Режиссер – это не актер. И очень часто, наблюдая за тем, что происходит в театре на Таганке, я все-таки в театре на Таганке в большей степени был в качестве наблюдателя, а не соучастника и не участника. По поводу огромного количества ролей в театре на Таганке, ну, вы знаете, это незаслуженный комплимент. Абсолютно незаслуженный.
1: Извините, штук 20-то есть?
0: Нет.
1: Ну, 15 точно есть.
0: Не думаю. Если мы сейчас будем считать все эпизоды, то их больше. А своих ролей у меня, пожалуй, две. А все остальное – это срочные вводы. Извините меня, но это, что называется, пиджачок с чужого плеча. В расчете на артиста Беляева в театре на Таганке никогда не задумывалось и не было поставлено ни одного спектакля. Поэтому ваш комплимент принять не могу.
1: Это даже не комплимент, это констатация факта.
0: Но ведь она ошибочная.
1: Ошибочная, понятно. Но здесь я продолжу тему. Ведь артист Беляев, как вы в третьем лице о себе говорите, мог вполне подойти к Юрию Петровичу любимому и сказать: Юрий Петрович, вроде как заслужил.
0: Господи, да что это вы такое произносите? На такие тексты не был способен вообще никто. Что значит заслужил? Мой опыт подсказывает, что только одному человеку это удалось проделать. Владимиру Семеновичу Высоцкому.
1: С Гамлетом.
0: Да, с Гамлетом. Причем в таком нахраписто-анекдотическом виде он добился того, что в результате получилось. Получилось, может быть, даже значительно больше и лучше, чем рассчитывал и сам Владимир, и Юрий Петрович. Это другой разговор. Но мой опыт подобных обращений, и личный, и наблюдательный, дает мне возможность говорить о том, что как только человек приходит к Юрию Петровичу о чем-то просить, можно гарантировать, что он никогда в жизни этого не получит.
1: То есть дух противоречия возникает.
0: И этого я не знаю. Мы не обсуждаем Юрия Петровича любимого. Да, да, да. Я не берусь обсуждать своих учителей, в особенности в критическом плане. Это можно было бы делать. Кто-кто, а Юрий Петрович любимого заслужил, это может быть даже в большей степени, чем любой из моих учителей. Но это не тема для разговора, для меня. Я предпочитаю иметь учителей как людей необсуждаемо уважаемых, какими бы они ни были. Он для меня учитель, и мне нужно от него то, чего я не могу сделать. Делать сам, и чего мне не может дать любой другой человек. Вот и все. И на этом кончается всякий разговор. Поэтому говорите так с Юрием Петровичем. Ну, знаете, по молодости лет всегда была такая игра в демократию. Была часть и демократических отношений в театре на Таганке в 70-е годы, когда я появился в театре. А была и псевдодемократия, такая закамуфлированная, жесткая власть Юрия Петровича. Без нее никакая организация, я предполагаю, невозможна. А дальше уже можно разговаривать об этических нормах, своеобразиях и так далее. Но это не важно. Я сейчас огрубляю немножечко, пусть на меня никто не обижается за Юрия Петровича и на мои слова. Я не это имею в виду, а имею в виду, что определенность творческого почерка, определенность поисков его, определенность поставленных и достигаемых целей – это его жизнь, а не моя. И в нее вписаться в качестве исполнителя можно было. Расчета на меня не было. За это тоже нельзя обижаться и расстраиваться. Такое положение в театре входит в профессию. Другой разговор, что я не оказался на счастливой тропинке. И мне не сильно повезло с ролями в театре на Таганке, но мне сильно повезло с Таганкой. Эта школа еще будь здоров какая. В исполнительстве это одна из лучших и для меня необходимых школ. Трудно мне даже представить себе, во что я мог бы превратиться, если бы я оказался в другом театре. Но мы сейчас говорили не об этом, а о том, что заслужил или не заслужил какую-то роль, и как подойти к Юрию Петровичу попросить об этом. Так вот, по молодости лет мои коллеги, тоже молодые и неопытные, иногда и не молодые и опытные, но настырные и упрямые, заполняли так называемые творческие заявки при распределении ролей. Не припомню, чтобы кто-то получил то, что просил.
1: Вы заполняли?
0: Конечно. Я имел даже большую возможность, потому что я вляпался в профсоюзную работу в первый же свой сезон, стал председателем профсоюзного комитета и, как вы понимаете, частью того самого треугольника, который подписывал существенные документы. Один из первых документов, отнеситесь к этому как к забавной анекдотической истории, один из первых документов был документ, который я подписывал об увольнении Владимира Семеновича Высоцкого из театра на Таганке. Но это наравне с тем же фактом, что в анкете приемной комиссии школы-студии МХАТ абитуриента Высоцкого по поводу голоса было указано: певческого голоса не имеет. Видите? Игра судьбы, игра, даже не знаю чего, провидения, что ли.
1: Я знаю, что вы, будучи на этой, так скажем, должности общественной, были одним из тех, кто яростно сопротивлялся против исключения любимого, ну, против лишения его всяческих.
0: Вот не надо на меня надевать клифт диссидента и борца с коммунистической партией и советской властью. Я бы очень хотел примерить эту одежку, но глядя на то, как это делают мои коллеги, и как это смешно и незаслуженно выглядит иногда, я этого делать не стану. Я бы так это не формулировал. Да, в последний год, в год отъезда Юрия Петровича, я дал согласие стать председателем партийного бюро театра. Имея в виду только одно соображение. К моему большому сожалению, к этому моменту я уже заигрался в отношения с социумом, с партией и с властью в стране. Заигрался в том смысле, что потерял некоторую бдительность, потому что я был посредником между коллективом и некоторыми официальными инстанциями. Я был посредником между Юрием Петровичем и коллективом. Ситуация довольно сложная. Моя позиция в отношениях к любимому была очень простой. Максимально не мешать. По отношению к коллегам максимально помогать. Деньгами ли, материальной ли помощью, защитой ли перед Юрием Петровичем, перед какими-то судебными организациями бывали и такие случаи. Максимально отстаивать те мизерные подачки, интересы, на которые была способна власть по отношению к своим же служащим. Я имею в виду актеров и вообще работников театра. Заигрался в том смысле, что плохо себе представлял вообще, с кем я имею дело. Аппарат – уникальное создание, подаренное России Петром, чиновничий аппарат, закрепленный и доведенный до какого-то логического восторга в виде советской власти – он был настолько совершенен, что индивидуум в качестве противоборца этой власти – это какой-то невероятный героизм, фантастический героизм. Я на это никогда не был способен, и уж тем более тогда. Поэтому так формулировать то, что я делал, мне кажется, неправильно. Но я пытался что-то делать, а отношения с Юрием Петровичем к тому моменту сложились такие, что иногда он мне звонил домой и просил прийти в райком партии, несмотря на то, что меня туда не приглашали, а я знаю по этике этого учреждения, что если тебя не вызывают, то тебя и не пустят в кабинет. На что я и говорил, что ну я точно так же с инструкторами райкома буду стоять в коридоре и подслушивать, как вас там будут распинать. Он говорит: ничего, ничего, может понадобиться, будет момент, ты умеешь разговаривать, ты знаешь ситуацию, обстановку, ты мне нужен, приходи. И была определенная доверительность в отношениях. К сожалению, она не носила творческого характера в то время, а была такой формальной, общественной, профсоюзной, какой-то еще, какой угодно. Но я понимал, что я человек, который может не помешать и в этой ситуации. И я дал согласие на то, чтобы быть избранным и защищать интересы коллектива, как минимум в райкоме партии. представительствовать таким образом, чтобы не нарушать то, что было создано в результате, и то, что называлось театром на Таганке, защищать индивидуальность и любимого, и все-таки отстаивать по возможности интересы и коллектива. Заигрался в каком смысле? Меня припугнули, а я и испугался. Нас вызвали с директором, с Николаем Ивановичем Дупаком в райком партии, и зам по идеологии сказала, что или вы это сделаете сами, исключите любимого из партии и уволите с работы, или это сделаем мы, но тогда уже театра на Таганке не будет. Скажу вам прямо, я струхнул. Я подумал, что я возьму грех на себя ради сохранения театра. Но, знаете, это слишком большое представление о собственной гениальности. Я думаю, что я просто испугался и сделал то, что они от меня хотели. Каюсь, извиняюсь, считаю себя виноватым до сих пор. Удивляюсь, как Юрий Петрович Любимов после этого не только не ухудшил своего отношения ко мне, но и наоборот стал относиться еще более доверительно. Когда мы первый раз встретились в Испании, в Мадриде, он прилетел на гастроли к нам, а на гастроли нас вывез Коля Губенко. Я шел к нему в номер, предполагая, что он имеет полное право не пустить меня на порог. Только потому, что я оказался сотрудником дорогой, горячо любимой коммунистической партии. Только потому, что я сделал то, что они от нас просили. Этого было достаточно для того, чтобы мне заволноваться. Но этого не произошло, и это был еще один потрясающий урок, который я получил от любимого.
1: Друзья мои радиослушатели, я напоминаю вам, что идет программа «Маска и душа», и наш с вами гость, замечательный актер Юрий Беляев. И мы говорили сейчас в предыдущем отрезке времени о работе Юрия на Таганке. Юрий, спасибо вам за такую откровенность. Я даже не ожидал, что возможны вот такие высказывания.
0: Ну, это знаете как, и горько жалуюсь, и горько слезы, но строк печальных не смываю.
1: Я хотел бы коснуться одного момента в предыдущем вашем рассказе об издержках профессии. Вы, говоря о покойной Любови Полищук, произносили именно такие слова – издержки профессии. А вот вы за время работы, за 32 года в театре, накопили эти издержки, и чувствуете ли вы их? И каким образом вы от них стараетесь или не стараетесь избавиться?
0: Если бы я их не чувствовал, я относился бы и к тому, что я делаю, и к самому себе, и к результату своего труда более оптимистично, чем это есть на самом деле. И дело тут не только в том, что я воинствующий пессимист, но еще и в том, что это удивительные профессии, которые и профессией-то называть нельзя. Любая профессия имеет определенные точные критерии. Какие критерии в оценке существуют по отношению к актерству?
1: Только субъективные, абсолютно субъективные.
0: Ну вот и все.
1: Кому-то... Ну разве этого недостаточно? Вот вы мне
0: абсолютно
1: нравитесь.
0: Недостаточно.
1: А какие должны быть? Сколько кирпичей положить?
0: Я не знаю, какие должны быть. Если бы я знал, я бы точно относился к себе значительно лучше. Если бы я мог изобрести их, это дало бы, как мне кажется, дополнительные возможности прежде всего мне, а может быть, кому-то еще и своих коллег. Ни Константин Сергеевич Станиславский, ни его последователи, ни его оппоненты и не пытались вырабатывать эту систему ценностей. Она в искусстве может быть и не нужна, может быть и не важна. Но мне-то как себя называть профессионалом? Только потому, что я себе нравлюсь?
1: А разве недостаточно то, что окружающие вам это говорят? Это
0: достаточно для чего?
1: Для того, чтобы ощущать себя, в конце концов, давайте грубо говорить, полезным жителем этой земли.
0: Нет, я так не воспринимаю людей, которые смотрят то, что я делаю. Во-первых, я этого не знаю. Я не имею своих фанов. Мои отношения со зрителем весьма непростые и осторожные. Это часть отношений, которая мне для работы не нужна. Это оценочная категория, которая хороша или не хороша для самих зрителей. Если мы сейчас с вами начнем обсуждать эту часть профессии, то, пожалуй, что я очень скоро перестану поддерживать эту тему. Она весьма трудна для меня. Мне это не интересно в профессии. Мне интересно другое.
1: Что?
0: Я сейчас уже не смогу вспомнить. Услышал я это соображение первый раз от Юрия Петровича Любимова, но потом несколько раз это мне попадалось и в книжках. Есть у этой формулировки автор. Это кто-то из писателей, и мне кажется, не русских. Да это и не важно. Примите это, пожалуйста, в качестве образного полуанекдотического примера такой системы ценностей, что ли. Одаренный человек – это человек, который попадает в цель из 10 раз 9. Талантливый человек – это человек, попадающий в цель 10 раз из 10. Гений – это человек, попадающий в цель, которая никому не видна. Если говорить об этом направлении, то мне интересно, как можно точнее попасть в договоренность с режиссером. Я еще за свою жизнь никогда не являлся источником или родителем идеи, которая потом была воплощена в театре или на сцене. А значит, я типичный исполнитель. В качестве исполнителя я обязан содержать свой инструмент в наибольшем порядке. Точно так же, как любой музыкальный инструмент. Голос, мышцы, реакция, дикция, способность к импровизации и так далее. Ну, есть какие-то параметры, которые можно обозначить и которые необходимы в профессии. Дальше приходит автор в виде режиссера для начала. Потом может добавиться и композитор, и постановщик трюков, художник, и художник по костюмам и так далее, партнеры. Но для начала это режиссер, который приносит свою идею и щедро ее раздает исполнителям. Моя функция как исполнитель заключается в том, чтобы не разрушать, максимально не разрушать созданный режиссером мир, его модель. Максимально приблизиться к тому, о чем мы договариваемся. Деформация по ходу работы возможна и неизбежна. Но я обязан ее минимизировать. Вот, собственно, направление, в котором мне интересно было бы что-то делать. Дальше наступает такая фаза, если мы возвращаемся к термину соавторства, дальше наступает такая фаза, когда я могу позволить себе от имени персонажа совершать поступки, не предусмотренные режиссером и автором сценария. Но они будут находиться в логике персонажа. Я могу повернуть ход действия в другую сторону, не разрушая облика персонажа. Когда я могу позволить себе действовать от лица персонажа вольно и свободно. Этот период в театре наступает обязательно. Он наступает иногда и в съемочном периоде, но, к сожалению, со мной это происходит, как правило, когда уже 50-60% материала отснято. И были такие случаи с моими друзьями-кинорежиссерами, когда они просто подходили ко мне и говорили: «Я включу камеру, а ты, я не знаю, ну что ты сделай». Да, не было ни текста, ничего, но вот, что называется, дай мне актерский дубль со своим содержанием. Ну, это такая максимальная доверительность, признательность, это, может быть, даже и режиссерская игра была, я не исключаю этого, но такие моменты были. И это фантастическое ощущение, хорошо известное балетным актерам, хорошо известное спортсменам, это абсолютное владение мышцами. Когда мозг посылает команду мышцам, и они ее исполняют с избытком, когда тебе надо сдерживать свои собственные силы. Это, ну, видимо, впрыск адреналина неравноценный актерству. Значительно более высокий уровень. Ну и, конечно же, присутствие абсолютно точных параметров, чего нет в драматическом искусстве.
1: Вы рассказали о своей кухне, так скажем, а я бы хотел коснуться такой немножечко эзотерической темы взаимоотношений с персонажами. Скажите, вы всегда находились в состоянии гармонии с персонажами со своими?
0: А что вы называете гармонией с персонажами?
1: Я называю гармонией с персонажами сочетание ваших человеческих качеств и их, или несочетание, или понимание этих качеств.
0: Но ведь понимание ни к чему не приводит. В исполнительском искусстве понимание не дает много шансов.
1: Ну как так?
0: Ну так. Ну это профессия рука-нога прикладская, а не головастическая. Голова здесь вообще ни при чем, уверяю вас.
1: Извините,
0: мы начнем перебирать персоны хорошо знакомых нам с вами людей, среди моих коллег мы найдем достаточное количество людей умственно невыраженных, но очень известных и успешных артистов.
1: Это да. Но извините причем меня, вы играли. Давайте я назову несколько ваших персонажей. Колчак, Изон, Сальери, Федя Протасов, священник, вот этот провокатор Азеф, Горацио, Александр II, Клюев потрясающий в «Слуге», да, и даже граф Монсоро. Неужели это только рукоприкладские без участия головы и сердца?
0: Вы меня простите, пожалуйста, но что такое репетиция в театре? Это же воспитание условного рефлекса. Это настаивание на одной и той же физиологической и физической процедуре. Репете – это повторение. Потом в организме возникает условный рефлекс, который обеспечивает некоторую надежность попадания в одну и ту же поставленную цель. Вот и все.
1: Юрий, извините, вы только что сказали о том, что наступает период, когда вы абсолютно свободно взаимоотноситесь с персонажем. Да, вот на этом периоде...
0: Голова здесь ни при чем, Павел, голова
1: сердце,
0: здесь ни при чем.
1: Сердце, хорошо, я про сердце.
0: Ну, давайте про органы не будем разговаривать. Мы не физиологи. Гармония, ну что такое гармония? Вы, наверное, что-то специальное вкладываете в это понятие.
1: Можно я скажу, что вот мы с вами до эфира говорили о таком персонаже, как Колчак. После исполнения роли которого вы даже решили написать что-то о нем. Вот о чем я говорю. Вот о какой близости между
0: вами. Но вы меня простите, пожалуйста, я тут вообще ни при чем. Это фантастический, непостижимый Александр Васильевич Колчак. История-то была совсем простенькая. Я сидел в гримерной на Ленфильме, ко мне подошел сзади человек, представился и предложил работу. И когда я узнал, что эта работа будет по роману Пикколи, я категорически отказался. Мне версификации этого автора не близки. Он продолжал настаивать. Я сказал, ну хорошо, тогда, пожалуйста, дайте мне книгу и дайте мне сценарий. И только не говорите, как всегда, что и кого мне нужно будет играть. Я прочитал. В следующую встречу он мне назвал персонажа. А речь-то вообще была не о Колчаке. Эта история как-то совсем о другом. Речь шла о Моонзунде и об уникальной операции Колчака, проведенной в этом проливе. Я подумал, ну, времена были советские, а играть надо врага советской власти, чуть ли не фашиста, да, там в списке за Гитлером он там 3-й, 4-й, 5-й где-то, совсем близко. Но играть же как-то надо. Я же не могу играть зло в полном облачении. Во-первых, это не так. Во-вторых, история этого не позволяет. В-третьих, по условиям, описанным автором, этого нет, этого содержания. Я попросил дать мне какие-то материалы. Мне сказали, что в группе материалов практически нет, есть только фотографии. Я посмотрел фотографии и понял, что эту часть жизни я представлять не могу, потому что не имею о ней никакого понятия. Тогда я взял письмо на Ленфильме, на Мосфильме, в театре на Таганке и пошел записался. Ну, тогда нельзя было просто так прийти с улицы и записаться в Ленинскую библиотеку. Причем не какой-то спецхран, а просто в общий отдел. Мои знакомые, когда встречали меня в этом общем отделе, они, в общем, выпучивали глаза и спрашивали, а ты-то здесь что делаешь? А я был там счастливым человеком, потому что материалов оказалось такое количество, о нем написано столько, и первые книги, ну, представьте себе, я чувствовал себя Максудовым, я чувствовал себя просто мастером из булгаковского мастера, когда я держал в руках труды Санкт-Петербургской академии наук, это было 2 тома, о карстовых и паковых льдах Северного и Баренцева морей, написанных Александром Васильевичем Колчаком и изданных Академией наук, с его фотографиями. Когда я узнал, что он был учеником Фритьефа Нансена, когда я узнал, что его юношеская мечта была Южный полюс, когда я узнал о его экспедиции по спасению экспедиции барона Врангеля на наших северных морях, когда я узнал о его инженерных соображениях, об идее создания цельнокорпусных северных ледокольных судов и военных, о его системе минирования, о его человеческих качествах, когда я прочитал тогда еще не переизданную стенограмму его допросов следственной комиссии, когда я узнал о том, что Тимирева сидела в соседней камере, и когда я узнал, что с Тимиревой я мог встречаться, подрабатывая на Мосфильме в массовке, ей было нечем жить, и она занималась тем же, я понял, что для меня время сомкнулось. Это было, ну, вчера это было. Я мог видеться с любимой женщиной Колчака. И сама личность, обаяние личности было настолько велико. Это не я выбрал, это он меня выбрал. Он дал мне возможность наслаждения собственной персоной. Я тут ни при чем. Я испытал это удовольствие, это радость. Это было во второй раз в моей жизни. Первый это со мной проделал Пугачев. Я был влюблен совершенно в есенинского Пугачева в постановке «Любимого». Это был один из моих первых вводов, и мне даже говорили, что на первом спектакле я своими словами в рифму иногда рассказывал текст Есенина. Но это был буквально срочный ввод за 2-3 часа до спектакля, а все-таки текст стихотворный. Это было непросто. Я очень любил этот спектакль и просидел в Пироговке в архиве 1-1.5 года. Правда, это были пленки, это не были труды, но я там кое-чего для себя откопал. И это было 2 раза абсолютного наслаждения. которого никогда не было в моей профессии.
1: Два раза всего за 32 года.
0: За всю мою жизнь два раза я был абсолютно счастлив в качестве человека, имеющего отношение к накоплению информации.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что вы слушаете программу «Маска и душа». У микрофона Павел Подкладов и гость нашего эфира – замечательный актер театра и кино Юрий Беляев. И сейчас по традиции в антракте хорошая музыка. И эта музыка будет иметь самое непосредственное отношение к Юрию Беляеву, вернее, к одному из его любимых героев. Звучит любимый романс Александра Васильевича Колчака в исполнении Бориса Штоколова.

0: Дорогие радиослушатели, продолжаем нашу программу «Маска и душа». Напоминаю, что в гостях у нас замечательный актер Юрий Беляев.
1: А бывало еще у вас такое, что персонажи вас выбирали? То есть вы, может быть, сопротивлялись немножечко?
2: Это какая-то игровая комбинация, дайте-ка поподробнее расскажите.
1: Вы только что сказали, что вас Колчак выбрал сам. То есть не вы выбрали,
2: ну,
1: а Колчак.
2: Ну, это, знаете, ну, это такая формула, она же очень простая. Это же не мы выбираем профессию, а профессия выбирает нас.
1: Хорошо, вот я об этом и спрашиваю. Вот были ли персонажи среди ваших киногероев, давайте театральных пока оставим, которые вас выбирали явно, то есть помимо вашей воли, может быть, даже, в истории вашей жизни, творческие, в кино в том числе, были такие удивительные люди, в частности, священник. Это ведь, наверное, страшно сложно играть священника, учитывая ваш подход к профессии.
2: Вы даже не представляете, что со мной было, когда я вошел в алтарь. Мне нужно было облачиться для кадра. Я передать вам даже не могу, как меня заколотило. И я вспомнил, что со мной происходило физически, когда я крестился. Я крестился взрослым человеком в Израиле, в русской миссии. Я стоял босиком, засученными штанами, по пояс, обнаженный. И, по-моему, просто в голос рыдал. Грехов было много. Это был такой процесс очищения, видимо. Ну и, может быть, еще и собственное волнение, собственные нервы, подогретые самой процедурой. Не знаю, что по этому поводу еще можно сказать. Священник – это, в общем, ну я к этому отношусь как к тяжкому испытанию. Когда я к своему батюшке с этой жалобой обратился, он вполне лукаво мне сказал, когда я напомнил, что актеров вообще в свое время и в церковной ограде-то не хранили, он мне сказал только одну фразу: «А ты приведи кого-нибудь в храм, тебе и простится».
1: Юрий, я понимаю теперь, что ой, как непросто режиссером с вами.
2: Почему?
1: Потому что совсем вы не исполнитель.
2: А вы пригласите моих режиссеров в эфир и поговорите с ними.
1: Я как-нибудь приглашу.
2: Про артиста Беляева. Этого никто из ваших коллег еще не сделал. Понимаете, когда мне предлагают интервью, я говорю, что это самый нелюбимый мой жанр, потому что надо про себя любимого, а я нелюбвеобильно к себе отношусь. Да и к своей профессии тоже. А послушать других, да и людей, которые со мной работали, да еще и не обязательно комплиментарно, но мне было бы иногда любопытно. Это пусть простят нас радиослушатели, но иногда мнение профессионала важнее, чем свои собственные рассуждения и даже реакция зала. Зал по теперешним временам – это потребитель, который приходит приобретать продукт, с которым он может обойтись по своему разумению. У меня непреодолимое желание иногда во время спектакля уйти со сцены, именно потому что я имею дело с людьми случайными и негодящимися для театра в качестве зрителей. Еще раз, пожалуйста, простите меня за этот текст, но это мои ощущения, с которыми мне реально приходится иметь дело.
1: А что касается ваших коллег, Юрий, я общался с некоторыми из них, захлебываясь. Люди говорят о поразительных ваших человеческих качествах. Оксанка Мысина без слез не может вас
2: вспоминать. Любимая Оксана, мы с ней абсолютно любовно относимся друг к другу, и в качестве людей, в качестве профессионалов это совершенно отдельные отношения.
1: Да. А я вот хочу вспомнить то, что сказал о вас один критик, причем общий наш знакомый. Как-то раз после очередного сериала он позвонил вам и сказал, что нельзя так работать в сериалах. Как, знаете, Петр Наумович Фоменко говорит, до полной гибели. Или всерьез. Вот я серьезный вопрос хочу задать, то есть не риторический. Действительно ли он прав? Действительно ли иногда можно и должно работать, ну, не в пол ноги, так просто используя обычные свои профессиональные качества?
2: Есть еще один урок, преподанный мне тем же Юрием Петровичем Любимовым. Старайся делать свое дело так, как будто бы тебе его поручил сам Господь Бог. Можно ли с ним в полсилы или как-то не до? Можно ли, как вам кажется?
1: Нет, нельзя, конечно, но...
2: Ну и все.
1: Ну, извините, давайте. А потом в больницу попадать.
2: А, вы об этом?
1: Я вот сейчас...
2: Ну, о больнице лучше не разговаривать, потому что говорить о своих болезнях – это укреплять их действие на себя и укреплять их силу при этом воздействии. Ну да, ну один раз расплатился впрямую, да, оказался в реанимации. Бывает. У гаишников это называется «не справился с управлением». В этом не виноват персонаж, в этом не виновата профессия. В этом виноват только я сам, потому что испортил окончательно свои отношения с профессией, с театром. Был зол на всех, был обижен на всех, а, как известно, инфаркт – это болезнь обиженных. Ну, такой маленький, аккуратненький жареный петушок подошел, да и клюнул в одно место. Спасибо петушку.
1: Честное слово, я прочитал немало ваших интервью, и сегодня слушаю вас прямо афоризмы, как будто выучили наизусть. есть удивительные совершенно вещи говорите. Можно прям выписывать и вешать на стенку ваши слова. Но я все-таки хотел бы вот о чем спросить. Знаете, о тайнах профессии. Недавно услышал где-то по радио очень интересную вещь. Один какой-то очень знаменитый французский актер сказал, в театре легче, чем в кино. В театре в течение 3 часов ты должен нести в себе этого персонажа, а в кино в течение всего периода съемок. Вот как вы считаете, это справедливо сказано? И еще, кино настолько же для вас ценно в профессиональном смысле, как театр?
2: Два разных вопроса. Давайте их разделим, заодно не будем.
1: Давайте.
2: Знаете, я ни разу в жизни не был французским актером. И ни разу в жизни не находился в обстоятельствах, в которых находится французский актер. Французское кино сильно отличается по процессуальности и по результату от того, что мы называем отечественным кино. Я не берусь рассуждать о французских актерах, потому что не знаю о них ничего. Это первое. Это условие, которое касается условий работы. Я знаю, что они сильно отличаются. Дальше вступают в свои права масса разных условий и обстоятельств. Их надо разбирать в каждой ситуации отдельно. Я не могу отделываться такими общими рассуждениями. Ну, что-нибудь сейчас я ляпну.
1: Почему ляпну? Мне интересно просто, раз вы заговорили о кухне во время репетиций театральных, почему бы не...
2: Я не могу сказать, что в театре легче, а в кино труднее, или наоборот. Каждую ситуацию надо разбирать отдельно. Иначе мы получим очень солидную погрешность. Я не могу по своему опыту вывести какой-то закономерности. Все равно это моя собственная жизнь, и за каждую минуту этой жизни отвечаю я и больше никто. Ни пленка, ни режиссер, ни сцена, ни зритель. Я отвечаю. И мерится, что сложнее, а что легче. Ну, а это чему, собственно говоря, служит-то? Мне эта оценка или это сравнение нужно для чего?
1: Была молодая девочка, сидела здесь, очень популярная киноактриса, которая снимается там-сям везде. И между делом после эфира мне рассказала. Я, говорит, сижу просто так. А мне режиссер говорит, вот так и сиди, я тебя поснимаю. Ну, для фильма. А что же я должна здесь видеть? Что же я должна здесь чувствовать, грубо говоря? О чем я... А ты ни о чем не думай, мы тебя будем снимать. Вот о чем я хочу спросить. То есть кино, по сути дела, порой превращается в формальность с точки зрения актерской профессии.
2: Вы знаете, старинное мое рассуждение, может быть, отчасти заблуждение, заключается в том, что драматический актер – это всемогущий актер. То есть это специалист, у которого очень широкий исполнительский диапазон, и диапазон этот способен к изменению. Со временем, с приходом опыта, с приходом нового материала, с приходом нового режиссера. То есть это постоянно самообразующийся, самовоспитывающийся, самооснащающийся процесс или человек. И это интересно, потому что это разнообразие в восприятии жизни. Профессия – это очень большая часть жизни, если не просто огромная. Дальше, когда я начал сниматься, я понял, что кино – это для типажей. Не надо быть артистом, достаточно быть типажом. Не надо заканчивать институт. Можно плохо разговаривать, не выговаривать, можно иметь свистящие и шипящие в том же количестве, в котором они есть у меня, а становиться актером для этого не обязательно. И это не потому, что это обидно для меня, как для человека, потратившего огромное количество лет, чтобы попытаться приобрести эту профессию, а человек с улицы пришел и сыграл, и да и сделал это лучше меня, я это прекрасно вижу и понимаю, я так не смогу. Не для того, чтобы выяснить с кем-то отношения, а для того, чтобы объяснить, что в кино чаще, чем в театре, можно позволить себе работать таким образом, о котором вам рассказала, значит, моя молодая коллега. И это допустимо, это не оскорбительно ни для кого, потому что и кино, и театр в одинаковой степени – это зрелища, которые должны быть понятны человеку, не владеющему языком, на котором мы разговариваем. Таких спектаклей и таких фильмов очень мало. Но они разговаривают на настоящем языке кино, на настоящем языке театра. На языке изображения, которое само по себе внятно. Язык – это дополнительное средство выразительности. Вот о таком театре, конечно, я готов сколько угодно мечтать. Это не обязательно театр пантомимы. И уж, скорее всего, не театр пантомимы, потому что туловище мое уже трудно поддается управлению, и оно уже не обладает юношеской гибкостью и любопытством. Это скорее режим перегрузки и такого напряжения предельного или большого. А я говорю о театре в идеалистическом представлении своем, о котором, наверное, можно только мечтать. Что же касается кино, ну, знаете, я сейчас не помню, кто это из итальянских режиссеров. Кто-то из этих троих великих итальянцев просто вмонтировал наушник и под диктовку пускал актера в кадр. Я имел рабочие отношения с режиссерами, которые не дают даже сценарий читать. У одного такого режиссера я отказался сниматься, но отказался сниматься не по этому соображению. Это был Питер Гринвей, с которым я отказался работать, но, опять же, повторяю, не по этим соображениям, а по соображениям персонажа. Мне предлагалось сыграть персонажа члена русской шахматной мафии, насилующей племянницу Сталина. Мне показалось, что мне, русскому артисту, негоже пакостить слово «русский», извините за высокопарность, и я отказался от этой работы. Но сам Питер Гринвей, несмотря на то, что это не мой режиссер, и ни одну из его картин я не могу назвать в числе своих любимых, но он очень интересный специалист в области кино. Я, опять же, не имею в виду результат. Я имею в виду процесс. Я жалел, жалею и буду жалеть о том, что я отказался от этой работы. Вернее, даже не от работы. Конечно же, я отказался от персонажа, но не от режиссера. Я думаю, что никогда повторного приглашения я уже не получу. Но побыть с этим человеком на площадке, посмотреть, как это делается, мне было интересно и интересно сейчас. Это разные вещи. И то, что актер не всегда должен сознавать то, что он делает, я прекрасно понимаю. Я помню свой первый мощный скандал со своим другом Витей Аристовым, который снял, вот, скажем, здесь вы не упоминали эту картину, она мне очень дорога и важна для меня, и человечески, и профессионально, это «Порох». Эта картина помогла мне во многом в профессии, да и в жизни. Когда в очередной раз из-за штормового предупреждения была отменена смена, мы шли по пирсу, это было в Кронштадте, и я стал приставать к Вите со своими соображениями по поводу персонажа. Ох, если бы я мог повторить текст в эфире, который я услышал в ответ. Это был не первый мой вопрос. Это была не первая попытка выяснить, что же там, вот с чем связано, да как это вот устаканить здесь, сколько должно быть для того, чтобы через две сцены связать это по состоянию и так далее, и так далее. Вот эта вот хреновина вся, которая полезла из меня, как из неопытного человека, да еще не в соответствующем возрасте, начавшего заниматься этой профессией, был избыток искусствоведчества, совсем не годящийся для работы. Ну, совсем, никаким образом. Я такой мат услышал в ответ. Мы с ним почти поругались в этот момент. Мы покрыли друг друга той самой ненормативной лексикой, с чего, собственно, и началась дружба. Закончился этот вечер тем, что мы сидели вдвоем в офицерском кафе за бутылкой водки и выясняли отношения. Мы их выяснили и стали друзьями, и мне очень жаль, что Виктора уже нет в этой жизни. Но это еще один мой друг, еще один мой учитель.
1: Вы знаете, Юрий, я смотрю на вас во время эфира нашего и смотрю, как увлажняются ваши глаза, когда вы говорите о близких вам людях. Это очень здорово, это очень меня трогает. Жаль, не видит этого наши радиослушатели.
2: Хорошо, что у вас нет камеры. Я бы из кадра убежал бы. Да. Мне жаль, что некоторых людей уже нет со мной и не будет. Жизнь моя беднеет без Вити Аристова, без Сашки Дановского, без Давида Боровского.
1: Судя по вашим героям на экране, совсем вас себе иным представлял. Ведь они жесткие, если не сказать порой жестокие люди, ни разу не улыбающиеся. По-моему, вы на экране, так как и Владимир Семенович Высоцкий, улыбаетесь крайне редко. Почему это происходит, как вы думаете?
2: Мне навязано амплуа, я его не выбирал.
1: Навязано, вы считаете?
2: Конечно.
1: И теперь уже из этого амплуа, так сказать.
2: Скажите мне, пожалуйста, кто из режиссеров рискнет артисту Беляеву доверить комическую роль? Назовите фамилию, кто?
1: Кто из режиссеров?
2: Да.
1: Да никто, конечно.
2: Ну,
1: конечно.
2: Вот и все. Значит, вы с ними заодно.
1: Нет, у меня была бы камера, я бы предложил, ей-богу, Труффальдина какого-нибудь вам сыграть в комедии Долярта, ей-богу предложил бы. Потому что знаю, чувствую, нюхом чую, что у вас бродят такие кладези, такие залежи разнообразных талантов.
2: Вашими устами, режиссером бы...
1: Я задаю последний...
2: Я бы не возражал попробовать, хотя думаю, что время утеряно. Мне сложновато будет менять амплуа, хотя, конечно, желание расширить свои возможности еще существует.
1: Я два последних вопроса задам, используя цитаты из ваших разговоров, из ваших выступлений
2: в печати. Ссылки на себя любимого, да?
1: Да, пусть будет так. Вот посмотрите, замечательная совершенно цитата. «Все мои герои – мои учителя». Конец цитаты. А я хочу задать вопрос, а часто ли в персонажа, в ваших героев вкладываются черты Юрия Беляева? Хотя это запрещенный, наверное, вопрос.
2: А как может быть по-другому? Вы меня извините, пожалуйста. Хотя, конечно, граница эта весьма зыбкая. Но это же я. Но я же не могу перестать быть самим собой, вы понимаете?
1: Извините, я зацепился за что? За то, что вы сказали «навязанное амплуа».
2: Конечно.
1: Все-таки навязанное. Значит, конечно, вы где-то в глубине души не тот. Вы где-то еще и намного разнообразнее, и, может быть, и, скорее всего, мягче.
2: Этого я не знаю, потому что я не могу смотреть на себя в театре. У меня нет такой возможности. Смотреть снятые на пленку спектакли, я к этому начинаю относиться так же, как к кино. А то, что получается в кино в качестве результата, для меня некоторый манипулятор.

0: Приблизили нас к последнему вопросу. И опять цитата. «Мечты в виде персонажа у меня давно уже нет». Конец цитаты. А какие-то мечты все-таки есть?
1: Вы имеете в виду профессиональные, конечно, актерские?
0: Конечно.
1: Мечта, знаете, такой реальной мечты действительно нет. Многого я уже не смогу сыграть при всей условности театра. Но мне по-прежнему интересно быть равным среди лучших. Но это фантастическая ситуация.
0: Здорово. Закончили тоже афоризмом.
1: Ну, хорошо.
0: Друзья мои театралы, любители кино, я с печалью заканчиваю нашу сегодняшнюю программу.
1: Ну, погодите,
0: «Маска
1: про
0: и
1: печаль.
0: Душа»,
1: ну, про печаль,
0: что,
1: Павел.
0: Потому что приходится заканчивать ее. Но с радостью, потому что сегодняшним гостем был замечательный актер Юрий Беляев. Смотрите спектакли, фильм с его участием. Ходите в театр на Таганке, в театр «Эрмитаж». Ну и смотрите сериалы, в том числе, в которых Юрий Беляев отдается полностью, даже если это чревато.
1: А вы, радиослушатели, будьте здоровы, все остальное мы вам сыграем.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
2: Друзья мои, вот и подошла к концу наша программа «Маска и душа». Провели ее Валентина Головачева, Марина Смирнова, а у микрофона был Павел Подкладов. В следующий раз мы встретимся с вами в программе «Приют киномана». Пока-пока.

мимо почек и дошел. С каблучка-то на мысок ходит важный старичок, аккуратный морячок, сухопутный морячок, курит трубку в кулачок, носа гречкой пыхтит, за погрузочкой следит. Это что такое? На каком же я судне-то, а? Погляди. Словно цапли, великаны, по причалам ходят краны, носят в клювах фин.

и посажен, как медведь, здесь на якорную цепь, как же тут не зареветь? Как

привезли живого льва. Клетку тросом подцепили, Фира крикнули, и вот лев по воздуху плывет на турецкий пароход. Лев печален, лев угрюм, лев не любит темный трюм.

кричат «Вирай!», грузчики кричат «Майна!». Вира, вира, поднимайте, майна, майна, опускайте, майна вниз, вира, вверх, топ, грохот, шутки, смех. А в борту грузовики возят ящики, тюки, возят уголь, лес, овес, даже старый паровоз. Хоть у деда много дел, въехал в порт и загудел. Я приехал под руду.

Я пламенный бард Северо-Западной армии. Я никогда не устану удивляться ее героизму и воспевать его. Но ведь есть на свете и проза. Много способствовало подъему духа в Северо-Западной армии появление, наконец, давно обещанной и так долго жданной помощи от французов и англичан в виде первых транспортов обмундирования, танков, орудий, снарядов, ружей. Солдаты по прибытии первых грузов ожили духом. Они удостоверились собственными глазами, что старые друзья и союзники по войне с Германией решительно хотят помогать белым армиям в их борьбе с большевиками. Сапоги, хлеб, шинель и ружье – это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босый, невооруженный солдат – хороший материал лишь для бунта или для дезертирства. Глупость, говорила ходячая поговорка удалых прежних военачальников. Я своим солдатам 3 дня есть не дам, так они врага с кожей и костями слопают, так что они без вести пропадут и назад не вернутся. Активные операции Северо-Западной армии против Петербурга могли развиваться в 2 направлениях. Большинство старых генералов, недавно прибывших на фронт гражданской войны и не знавших ее условий, настаивали на том, что необходимо обеспечить себя взятием Пскова и лишь после этого открыть движение на Петербург. Но командный состав из числа тех, кто с первых дней существования Северо-Западного корпуса находились в нем и знали его боевые качества, решительно настаивали на ином плане. В гражданской войне, говорили они, гораздо вернее проявлять быстроту и натиск. Все здесь зависит от психологического момента. Если нам стремительно удастся уловить его, то Красный Петербург не спасут ни наши обнаженные фланги, ни обходное движение советских полков. Эта упругая стремительность должна вызвать растерянность среди командного состава Красной армии, пробудить уснувшие надежды в антибольшевиках в советской армии и в Петербурге, создать благоприятные условия для восстания рабочих масс и так далее. Этот план восторжествовал. Страшная стремительность, которой Северо-Западная армия ринулась на Петербург, действительно, вряд ли имела примеры в мировой истории, исключая разве легендарные суворовские марши. Партизанский дух. Передо мной лежит брошюра «Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи похода. Записки белого офицера». Это единственный печатный материал, посвященный походу. Автор не назван. Говорят, сохранились кое-где полковые и дивизионные архивы, но ими воспользуется со временем усидчивый историк. Книжка ценная, составлена ясно, толково, со знанием дела, с любовью к родине, с горячей скорбью о трагической судьбе геройской Северо-Западной армии. Я вынужден ею пользоваться для того, чтобы не заблудиться в чрезвычайно сложных и путанных деталях наступления. Надо сказать, что она не только подтверждает все мною услышанное и лично наблюденное, но и проливает на события верный свет. Лишь в оценке неудач армии у меня несколько иной взгляд, чем у талантливого автора, очевидно, доблестного кадрового офицера прежней великой российской армии. Но книгу его я усердно рекомендую любителям. Говорили многие потом, разбирая критически операции Северо-Западной армии, что в ней было слишком много партизанского духа. Но какой же иной могла бы быть армия добровольцев всего в 20-тысячном составе в дни братоубийственной гражданской войны, в сверхчеловеческой обстановке непрестанных на все стороны боев, дневных и предпочтительно ночных, с необеспеченным флангом, с единственной задачей быстроты и дерзости, со стремительным движением вперед, во время которого люди не успевали есть и выспаться. Так почему же эта армия не разлагалась, не бежала, не грабила, не дезертировала? Почему сами большевики писали в красных газетах, что она дерется отчаянно? Отчего Талапский полк, более всех других истекавший кровью,
так доблестно прикрывал и общее отступление, а в дни Врангеля год спустя пробрался поодиночке из разных мест в Польшу к своему вождю и основателю, генералу Перемикину, чтобы снова стать под его водительство. Да только потому, что каждый стрелок в ней, каждый конник, каждый наводчик, каждый автомобилист шел освобождать сознательно родину. Совсем забыты были у них разность интересов и отдаленность губерний Псковской и Тамбовской. Оттого ты их с теплой душой встречала и с терпкой печалью провожала крестьянство, которое безупречно служило им в качестве возчиков, проводников и добрых хозяев. Оттого ты, белый солдат, и мог свободно проявлять самое важное во всякой и самой драгоценной в гражданской войне качество – личную инициативу. Еще говорили об отсутствии единой главноначальствующей воли и указывали на это как на причину отсутствия ответственности у должностных лиц, которые не хотели отбросить самостоятельных партизанских приемов и руководствовались лишь личными соображениями. Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич, доблестный, храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник. Но из всех русских известных современных полководцев, которые сумели бы мощно овладеть душами, сердцами и волею этой совсем необыкновенной армии, я могу представить себе только генерала Личицкого. Генерал Юденич только раз показался на театре военных действий, а именно тотчас же по взятии Гатчины. Побывал в ней, навестил царское село Красное и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы в интересах армии, если бы генерал Юденич, находясь в тылу, умел дипломатично воздействовать на англичан и эстонцев, добиваясь от них обещанной реальной помощи. Но по натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе капитан Тушин, так славно изображенный Толстым. Он не умел с ними разговаривать, стеснялся перед апломбом англичан и перед общей тайной политикой иностранцев. Надо сказать правду. Он раз проявил, несомненно, большое достоинство. Это было в тот день, когда английский генерал Марч или Гофф велел в срок 40 минут составиться северо-западному правительству. Хотел начать договорный акт параграфом. Войдя в Петербург и свергнув большевистскую власть, эстонцы при помощи северо-западного правительства и его армии устраивают Россию на демократических началах. Этой глупости не выдержало закаленное сердце старого воина. Он протестовал так решительно, что бритый англичанин с огромным подбородком должен был сдаться. Единый вождь в этой особенной войне должен был бы непременно показываться как можно чаще перед этим солдатом. Солдат здесь проявлял сверхъестественную храбрость, неописуемое мужество, величайшее терпение, но безмолвно требовал от генерала и офицера высокого примера. В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких определений, как храбрый, смелый, отважный, геройский и так далее. Было два определения – хороший офицер или, изредка, да, если в руках. Там генералы Родзянко и Палин, оба высоченные гиганты, в светлых шинелях офицерского сукна, с оружием, которое в их руках казалось игрушечным, ходили в атаку впереди цепей, посылая большевикам оглушительные угрозы. Там Перемикин ездил впереди танка, показывая ему путь под огнем из бронепоездов, под перекрестной пальбою красных цепей, сидя на своей серой лошади. Что же касается того, что военачальники руководились лишь личными соображениями, выходя из общего плана, то вряд ли это верно. По объявлении похода армия пошла в наступление семью колоннами, каждая в ином направлении. Неминуемо случалось то, что колонны теряли связь в болотистых и лесных местностях. Тем более, что красные, отступая, не только перерезали телеграфные проволоки, но и срубали столбы. Двигались они, руководимые каким-то звериным чутьем, птичьим инстинктом, но пришли вовремя. Еще при сближении помогали одна другой в атаках энергичной поддержкой. Вот вам и партизанская война. Был, правда, был один ужасный, прискорбный случай сознательного неповиновения генерала приказу. Я говорю о генерале, офицере генерального штаба Ветренко. О нем после.
Но нельзя же на одном несчастном случае строить огульные выводы. Лунатики. Состав северо-западников не был постоянным. Он имел текучий, меняющийся характер. Во время весеннего налета на форт Красная Горка значительная часть гарнизона перешла без боя на сторону белых. Образовался Красногорский полк. Ушли к белым, посланные против них вятичи, вот и Вятский полк. В тот же период двинуло Красное командование в тыловой обход белых Семеновский, бывший лейб-гвардии полк, полк внутренней охраны Петрограда, как его называли официально. Странным, загадочным и непонятным было существование Семеновского полка после революции и особенно отношение к нему большевиков. Этот полк, так круто расправившийся с московским восстанием в 1906 году, жил в прежних казармах по прежнему укладу, нес караульную службу по охране Государственного банка, казначейства и других верных пунктов и как бы находился под особым покровительством. Зайдя в тыл белых у Выры, он с музыкой перешел в северо-западную армию, убив сначала своих комиссаров и красных фельдфебелей. Один из них застрелился. Полк так сохранил навсегда свое старинное петровское имя. Проходили иногда сквозь состав северо-западной армии необыкновенные, удивительные части характера, так сказать, гастрольного. Таков был, например, знаменитый Тульский батальон. О нем до сих пор старые офицеры и солдаты Северного корпуса вспоминают со смехом и с восхищением. В пору бешеного нажима большевиков на крестьян, когда предавались огню, разрушению и сравнивались с землею, речь Троцкого, целые села и деревни, произошло маленькое чудо. Вооружившись, как попал этот отряд, пошел на удалую разыскивать то самое место, где бьют большевиков. Блуждая по лицу земли русской, они, кажется, хотели попасть к Деникину, но попали сначала к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им шибко не показалось, поляки их не приняли. Наконец, в Пскове им удалось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и остались, поступив в распоряжение Северного корпуса под наименованием Тульского батальона. Я до сих пор не знаю и никогда не мог добиться, кто из командования считался главным непосредственным начальником туликов. Дрались они с несравненной безумной храбростью. Вышибать неприятелей из деревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие опасные проходы было точно их любимой специальностью. Побежденным они никогда не давали пощады. В крепких, жестких руках из Тульского батальона мог бы выработаться превосходный боевой материал. Не надо сказать, что среди офицеров Северного корпуса было достаточно людей с железной волей. Однако подчинить туликов хотя бы первым основным началом воинской дисциплины оказалось немыслимым. Так они успели озвереть в долгом гуртовом бродяжничестве. Таких грабителей, мародеров, плутов и ослушников свет не видывал. Ни наказания, ни уговоры на них немало не действовали. Пришлось при основательной чистке северо-западной армии перед походом на Петербург распроститься с удивительным Тульским батальоном, то есть, вернее, с его жалкими остатками, ибо большинство туликов погибло в боях. Жили грешно, умерли с честью. Формировались полки и добавлялись, можно сказать, на ходу. Иногда по составам батальонов можно было проследить историю полка как историю земли по геологическим наслоениям. Вот, например, знаменитый Талапский полк. Первый батальон – рыбаки с Талапских островов, Великое озеро близ Чудского. Это основа и первый кадр. Второй батальон – старообрядцы и жители подгатчинских сел, вторые – превосходные проводники. Третий батальон – вятичи и пленные матросы. Матросы были первоклассными бойцами. Во все три батальона в значительном количестве вошла учащаяся молодежь Ямбурга и других ближних мест. Большинство этих юношей не вернулось домой, погибли. Да, великую, кровавую, святую жертву родине принесли русские юноши и даже мальчики на всех фронтах, во всех боях ужасной гражданской войны. По этому списку можно догадаться о путях полка.
О Талапском полке и о второй дивизии, в которую он входил, Островский 500 штыков, Талапский 1000, Уральский 450, Семеновский 500, и эти числа лишь в начале похода, о них мне придется упоминать особенно часто. И вовсе не потому, что эти части отличались от других боевыми или легендарными чертами. Нет, все полки Северо-Западной армии были выше похвалы, и об их подвигах думаешь невольно теперь, как о великой сказке. Я порой недоумеваю, почему это никогда не слышно, и в газетах ничего нет о вечерах, собраниях или обществе северо-западников. И мне кажется, что эти люди сделали так много непосильного для человека, преодолели в такой громадной мере инстинкт самосохранения, пережили такое сверхъестественное напряжение физических и нравственных сил, что для них тяжким стало воспоминание. Так лунатик, перешедший ночью по тонкой гибкой дощечке с пятого этажа дома на пятый другого, взглянет днем с этой высоты вниз, и у него побледнеет сердце и закружится голова. Нет, только волей случайности мне удалось больше всего слышать о второй дивизии и чаще всего входить в общение с толопчанами. Кроме того, эти части по капризным велениям военной судьбы принуждены были в наступлении на Петербург, в боях вокруг Гатчины, Красного и Царского и в отступлении играть поневоле ежедневно тяжелую и решительную роль. Вот вкратце несколько боевых дней второй дивизии. Обратите внимание на числа. 9 октября. Конница начинает активные операции. Правофланговый полк дивизии под энергичным руководством своего командира полковника Перемикина на рассвете переходит в наступление в районе озера Тегерского и решительным ударом занимает ряд неприятельских деревень. 10 октября. Талапский полк развивает достигнутый успех, занимает деревню Хилок, переправляется через Лугу, укрепляется в деревне Гостятина, островцы с боем переправляются через Лугу, и у Редежи семеновцы атакуют красных у Сопской переправы. 11 ночью Талапский полк подходит к станции Волосово, давая возможность белой кавалерии продолжать свою задачу. 12 октября Талапский полк подлетает к станции Волосово и с налета опрокидывает находящиеся здесь красные части. С 13 по 16 октября полки Островский и Семеновский, бои в Кикерино, Елизаветино и Ушпанькова, стычка на гатчинских позициях, вечером 16-го Талапский полк под Гатчиной. 17 октября без остановки в Гатчине полки 2-й дивизии, теперь под начальством генерала Перемикина, опрокидывают и сминают засевшие около города красные отряды и заставы, немедленно идут дальше и занимают позиции Пегелева-Щаглина. 18 октября. Части дивизии широким фронтом продвигаются к Царскому. Талапский полк к вечеру выбивает из деревни Бугор противника. 19 и 20 октября. Ожесточенные непрерывные бои около деревни Онтолова. Перемикин отказывается от фронтового движения и предпринимает обходное. Отборные курсанты и личная сотня Троцкого обнаруживают его и встречают пением интернационала. Атаки талапцев дважды отбиты. Коммунисты сами пытаются перейти в наступление. Громадную помощь красным оказывают бронепоезда «Ленин», «Троцкий» и «Черномор», свободно маневрировавшие по Варшавской и Балтийской железным дорогам. 20-го утром в Гатчину прибыли новые французские танки и спешно отправлены в Онтолово. Однако доблестные талапцы взяли таки упорно оборонявшуюся деревню и заставили красных отступить. К вечеру 20-го бригада 2-й дивизии сбила противника и подошла к Царскому. 21 октября. Бой за обладание Царским. 2-й батальон Талапского полка на рассвете исполняет обходную задачу и неожиданным ударом занимает Царскосельский вокзал. Итого 13 дней беспрерывных боев. Затем следует переброска дивизии на левый фланг для ликвидации прорывов в Кипине и Волосове. Затем арьергардная служба при отступлении. И все без отдыха. Жутко подумать, на что способен может быть человек. Купол святого Исаакия Далматского. В день вступления Северо-Западной армии в Гатчину высшее командование дает приказ начальнику 3-й дивизии генералу Ветренко свернуть немедленно на восток
Идти форсированным маршем вдоль ветки, соединяющей Гатчину с Николаевской железной дорогой, и, достигнув станции Тосно, привести в негодность Николаевскую дорогу, дабы прервать сообщение Москва-Петербург. Ветренко ослушался прямого приказа. Он продвигается к северу на правом фланге, подпирает слегка наступление Перемикина, затем под прикрытием второй армии уклоняется вправо, чтобы занять Павловск. На тревожный телеграфный запрос штаба он отвечает, что дорога Гатчина-Тосно испорчена дождями и что Павловск им необходимо занять в целях тактических. Совсем непонятно, почему главнокомандующий не приказал расстрелять Ветренко и не бросил на Тосно другую часть. Вернее всего предположить, что под руками не было резервов. Но упустили время. Троцкий с дьявольской энергией швырял из Москвы эшелон за эшелоном отряды красных курсантов, коммунистов, матросов, сильную артиллерию, башкир. Разведка Талапского полка по распоряжению Перемикина быстро пробралась к Тосно, но уже было поздно. Подступы к станции были сплошь забаррикадированы красными войсками. Северо-западники склонны объяснять непростительный поступок Ветренко его героическим и честолюбивым стремлением ворваться первым в Петербург. Сомневаюсь. Офицер генерального штаба должен был понимать, что его упущение дало красным возможность усилить свою армию вдвое, да еще прекрасным боевым материалом. Более чем множество других печальных обстоятельств, его преступление было главной причиной неудачи наступления на Петербург. Товарищеское мнение смягчало его вину, ибо мертвые сраму не имут, а Ветренко, по слухам, скончался от тифа. А между тем, впоследствии оказалось, что Ветренко не только выздоровел, но с женой и малолетним сыном перешел к большевикам. Таким образом, если даже 18 октября он и не замышлял измены и предательства, то во всяком случае его поведение в эту пору явилось для большевиков громадной услугой, а для него самого – козырным тузом. Утром я сидел по делу у бессонного капитана Лаврова. При мне пришел в комендантскую молодой офицер первой роты Талапского полка, посланный в штаб с донесением. Он торопился обратно в полк и забежал всего на секундочку пожать руку старому командиру. Он был высокий, рыжеватый, полный, с круглым, потным, безволосым лицом. Глаза его сияли веселым, рыжим, нет, даже золотым светом, и говорил он с таким радостным возбуждением, что на губах у него вскакивали, лопались пузыри. «Понимаете, господин капитан, средняя рогатка», — говорил он, еще задыхаясь от бега, — «это на севере к Пулкову. Стрелок мне кричит: смотрите, смотрите, господин поручик, кумпал, кумпал». Я смотрю за его пальцем, а солнце только-только стало восходить. Гляжу, батюшки мои, господи, действительно, блестит купол Исаакия. Он, милый, единственный на свете. Здание не видно, а купол так и светит, так и переливается, так и дрожит в воздухе. «Не ошиблись ли, поручик?» – спросил Лавров. «О, мне ошибиться? Что вы? Я с третьего класса Пажеского знаю его как родного. Он красавец, купол святого Исаакия Далматского. Господи, как хорошо!» Он перекрестился. Встал с дивана длинный Лавров. Сделал то же и я. Весть эта обижала всю Гатчину, как электрический ток. Весь день я только и слышал о куполе святого Исаакия. Какое счастье дает надежда! Ее называют крылатой. Правда, от нее расширяется сердце, и душа стремится ввысь в синее холодное осеннее небо. Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, есть, говорить, думать, молиться, работать – все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выклинченного унижающего разрешения, без грубого вздорного запрета. И главное – неприкосновенность дома, жилья, свобода.
После обеда в корпусном штабе был другой офицер, кажется, Семеновского полка. Он рассказывал, что один из белых разъездов, нащупывающий подступы к Петербургу, так забрался вперед, что совсем невдалеке мог видеть арку Нарвских ворот. Позднее другой разъезд обстрелял какой-то из трамваев, в которых Троцкий перебрасывал пачки курсантов на вокзалы. Быстротечные краткие дни упоительных надежд. На правом фланге белые пробирались к Пулкову-2, где снова могли перехватить Николаевскую дорогу. Слева они заняли последовательно Таицы, Дудергов, Лиговы и докатывались до Дачного, намереваясь начать поиск к Петергофу. Божество удачи было явно на стороне северо-западной армии. Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калеч отправлялась в тыл для обучения строю. Надежные бойцы вливались в состав белых полков и отлично дрались в их рядах. У полководцев, искушенных боевым опытом, есть непостижимый дар узнавать по первому быстрому взору ценного воина. Подобно тому, как настоящий знаток лошадей, едва взглянув на коня, узнает безошибочно его возраст, нрав, достоинство и пороки. Этим даром обладал в особенно высокой степени генерал Перемикин. Этот необыкновенный человек обладал несомненным и природным военным талантом, который только развился вширь и вглубь от практики трех войн. Злобности и мстивости не было у белых. Когда приводили пленных, то начальник части спрашивал, кто из вас коммунисты. Нередко двое, трое, не задумываясь, громко и как бы с вызывающей гордостью откликались: «Я». «Отвести в сторону», — приказывал начальник. Потом происходил обыск. Случалось, что у некоторых солдат находились коммунистические билеты. Затем коммунистов уводили. И таким образом коммунисты в тыл не просачивались. Многие коммунисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, которому по наряду пришлось присутствовать при расстреле двух коммунистов. По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного, волосатого, худого и злющего, не хочешь ли помолиться? Он отрыгнул такую бешеную хулу на Бога Иисуса Христа и Владычицу Небесную, что мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое другому, по одежде матросу, он наклонился к моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнес тихо, с глубоким убеждением: «Все равно Бог не простит нас». Об этом «все равно Бог не простит» стоит подумать побольше. Не сквозит ли в нем пламенная, но поруганная вера? Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на белые танки с голыми руками, вцеплялись в них и гибли десятками. Красные вожди обманули их уверениями, что танки поддельные, дерево де выкрашенное под цвет стальной брони. Они же внедряли в солдат ужас к белым, которые, по их словам, не только не дают пощады ни одному пленному, а напротив, прежде чем казнить, подвергают лютым мукам. Но и красные солдаты, а впоследствии курсанты и матросы, в день плена, присевши вечером к ротному котлу, не слыша ни брани, ни насмешки от недавних врагов, быстро оттаивали и отрисались от всех мерзостей большевистской пропаганды и от привитых рабских чувств. «Прохожу я вдоль бивуака», — рассказывал мне один офицер, — «вдруг чую, пахнет настоящим табаком, не махоркой. Тяну по запаху, как пойнтер. Смотрю, сидит в кругу незнакомый оборванный солдат и угощает соседей папиросами из бумажного пакета. Спрашиваю, откуда табак? Тот скочил, видно, прежний еще солдат. Так что еще утром раздавали паек, ваше благородие. А один стрелок из рыбаков, не вставая, на отдыхе и за едой стрелки не встают, говорит на чисто талапском языке. Он только чесят пересецы. И все смущается. Ничего, парень, оклемается. А еще дальше пленный солдат объясняет, что терпеть до слез нельзя, когда белые поют. Про Дуню Фомину услышал, так и потянул. Это тебе не терционал. Большевики, должно быть, понимают, что песни порой бывают сильнее печатной прокламации.
Полковник Ставский отобрал в Елизаветине у пленного комиссара карандашные донесения по начальству. Идут густыми колоннами и поют старые песни. Перемикин и, конечно, другие военачальники понимали громадное преобладание добра над злом. Перемикин говорил нередко стрелкам: «Война не страшна ни мне, ни вам. Ужасно то, что братьям довелось убивать братьев. Чем скорее мы ее покончим, тем меньше жертв. Потому забудем усталость, станем появляться сразу во всех местах. Но жителей не обижать. Пленному первый кусок. Для большевиков всякий солдат свой, чужой, ходячее пушечное мясо. Для нас он прежде всего человек, брат и русский». Отступление. Нет ничего мудрее, вернее и страшнее русской поговорки: «Пришла беда, отворяй ворота». Божество удачи отвернулось от самоотверженной горсточки железных людей, составлявших северо-западную армию. Теперь уже не ошибкам полководцев и подавно не качеству армии, а лишь стихийному нагромождению ужасных событий можно было приписывать трагическую судьбу. Наступили холодные дождливые дни и мокрые ночи, черные, как чернила, без единой звезды. По ночам было видно, как за непроницаемую тьмою далей полыхали зарево пожаров и бродили по небу, склоняясь к земле, голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение рисовало невидимых бессонных героев и страстотерпцев, совершающих ради счастья Родины несказуемо великий подвиг. Тревожные слухи дошли об неудержимом откате армии Деникина. Они оказались роковой правдой. Англичане, обещавшие подкрепить движение белых на Петербург своим военным флотом, безмолвствуют и лишь под занавес, когда большевики в безмерно превосходных силах теснят, окружают белую армию, и она уже думает об отступлении, лишь тогда перед Красной Горкой появляется английский монитор и выпускает несколько снарядов с такой далекой дистанции, что они никому и ничему вреда не приносят. Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продовольствие. Лучше бы они ничего не обещали. Ружья, присланные ими, выдержали не более 3 выстрелов. После 4-го патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его, возможно, бывало только в мастерской. Их танки были первейшего типа, времен войн Филиппа Македонского, горько острили в армии. Постоянно чинились и, пройдя 1/4 версты, возвращались, хромая, в город. Французские ББ были очень хороши, но командовали ими англичане, которые уверяли, что дело танков – лишь производить издали потрясающие моральные впечатления, а не участвовать в бое. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они развращали бездействиями русских офицеров, прикомандированных к танкам. Один Перемикин умел заставлять эти танки продвигаться в гущу боя. Однажды, когда англичане, сидевшие в ББ, отказались идти вперед, Перемикин слез с коня и постучался в дверцу. Вышел высокий белокурый офицер в английском военном платье. Перемикин поглядел на него внимательно и спросил: «Кто вы?» Тот отвечал по-английски: «Офицер британской армии». Перемикин гневно повысил голос: «Я спрашиваю, какой нации?» «Русский, ваше превосходительство». «Так передайте англичанам, что если ровно через 3 минуты танк не двинется вперед, то я вас всех расстреляю». Танк двинулся. Англичане присылали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры. Пулеметы и к ним несоответствующие ленты. Орудия и к ним неразрывающиеся шрапнели и гранаты. Однажды они прислали 36 грузовых пароходных мест. Оказалось, фехтовальные принадлежности: рапиры, нагрудники, маски, перчатки. Спрашиваемые впоследствии англичане с бледными улыбками говорили, что во всем виноваты рабочие социалисты, которые, где
не позволяют грузить материалы для борьбы, угрожающие братьям-большевикам. Англичане обещали американское продовольствие для армии и для петербургского населения, обещали добавочный комплект американского обмундирования и белья на случай увеличения армии новыми бойцами, переходящими от большевиков. И действительно, эти обещания они сдержали. Ревельские склады, интендантские магазины, портовые амбары ломились от американского хлеба, сала, свинины, белья и одежды. Все эти запасы служили предметом бешеной тыловой спекуляции и растрат. В Белую армию разновременно влилось около 20 тысяч красных солдат и жителей добровольцев. Но все были разуты, раздеты и безоружны. К тому же их вскоре нечем стало кормить. А английский представитель в Ревеле, Мерч или Гофф, уже сносился по телефону с петербургскими большевиками. Несмотря на то, что железнодорожный мост через Нарву, разрушенный большевиками, был восстановлен в середине наступления, продовольствие просачивалось тоненькой струйкой по капельке. Не только жителям пригородов невозможно было дать обещанного хлеба. Кадровый состав армии не доедал. На требования провианта из тыла отвечали: продовольствие предназначено для жителей Петербурга после его очищения от большевиков, и мы не смеем его трогать. Изыскивайте местные средства. Удивительная рекомендация – снимать одежду с голого. Лучше бы англичане совсем не обещали, чем дать обещание и не исполнить его. Голодного не насытит хлеб из папье-маше. Жаждущего не напоить морской водой. Северо-западное правительство было бессильно. Из него вскоре после его основания вышли покойный ныне Кузьмин Караваев, Карташов и Суворов, возмущенные обращением англичан Мерчи или Гоффа с русскими людьми и русскими интересами. В 1920 году они втроем выпустили брошюру о северо-западном правительстве, которую, несмотря на ее деловую сухость, ни один русский не может читать без волнения и гнева. Но авторы ее не могли сказать всего до конца. В послесловии они упоминают, что многих вещей им в теперешние дни нельзя писать, но что они непременно вернутся к ним при других обстоятельствах. Так и не вернулись. После этого ухода состав северо-западного правительства оказался ничтожным. Но остался в нем до конца событий один человек, принимавший горячо и близко к сердцу тяжелую судьбу армии, а также боли, нужды и лишения беженцев. Это Лианозов. Спокойствие его, выдержанность и независимость умели пробивать эгоистическое равнодушие англичан. И за все, что он сделал тогда для русских, глубокая ему признательность. Северо-западная армия изнуряется и тает в бесчисленных боях. Все резервы пущены в дело. Инициатива переходит в руки красных. Дивизия генерала Дзержинского, последний ресурс, подкрепляет правый фланг фронта, но большевики делают на левом прорыв наших войск у Кипени. Ликвидация прорыва поручается генералу Перемикину. Он с Талапским и Семеновским полками спешно перебрасывается с правого на левый фланг. Он присоединяет к себе в ударную группу еще два полка и два французских танка «Бебе», только что привезенных из Финляндии. Перед вечером 27-го занимает Первелево, вечером того же дня комбинированным обходом занимает Кипень и шлет Витина вслед обходной колонны большевиков в конно-егерский полк. Затем бои в Касково, Соколе, Елковице. Приходит на помощь Родзянко с танковым десантным батальоном из своей личной сотни. Удивительный был воин Родзянко. Он как будто бы после момента, когда Юденич перенял у него главнокомандование, нигде не состоял и никому не подчинялся. Но едва стоило какой-нибудь части, исполнявшей почти несбыточное назначение, очутиться в тяжелом положении, он каким-то чудом являлся на помощь со своей сотней и с прихваченными по пути вспомогательными

препятствий, второй приказ из штаба, и разъяренный лев подчиняется. Талапский полк покидает Гатчину после всех. Он обеспечивает мелкими, но частыми арьергардными атаками отступление армии и великого множества беженцев из питерских пригородов. Наступает зима. У Нарвы русские полки не пропускаются за проволочное ограждение эстонцами. Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифов. В бараках солдаты служили офицерам, и офицеры солдатам. Но это уже не моя тема.

вместе с нами росли, и деревья высокого сада. Мы не знали тоски, но кипело волнение в крови. Вечерами теснятся дожди, на рассвете приходит прохлада. Поколение наше, ты меня трубачом назови. Эти строки молодого Виссариона Саянова были обращены к поколению октября, к тем, кто в 17 мальчишеских лет стоял у Смольного в ночном карауле. Нет, я не принадлежал к их числу, но для меня, родившегося в 1913 году, приехавшего в 30-е годы учиться в Ленинград из Одессы, в книгах Виссариона Саянова «Фартовые года», «Комсомольские стихи», «Современники» жил яростный порыв первых революционных лет, их новизна и неизъяснимая прелесть. Я не помню, где впервые встретился я с Виссарионом Михайловичем Саяновым. Может быть, это произошло в редакции журнала «Залп». Был у нас такой в Ленинграде журнал, объединявший прозаиков, стихотворцев, очеркистов, посвятивших свое творчество, свои труды любимой Красной Армии и военно-морскому флоту. А может быть, мы встретились в журнале «Школе молодых авторов», «Резец», или в редакции журнала «Звезда», попасть на страницы которой было огромным счастьем для каждого молодого поэта. Ведь там принимал или отвергал поэтические произведения их высший арбитр Николай Семенович Тихонов. А, скорее всего, наше знакомство с Саяновым могло состояться в Доме книги на третьем этаже, где, сидя на подоконниках, мы читали новые стихи, свои и чужие друг другу. Гай да гай, отрада, жить да помереть, только песню надо легким горлом петь. Как я люблю до сих пор эти услышанные, тогда впервые чистые и звонкие саяновские строки. Тогда я еще лично не был знаком с сочинителем этих строк, но по стихам представлялся мне его облик. Саянов рисовался мне молодым путиловским рабочим в кожанке, с люхим чубом, выбивающимся из-под фуражки. А поэт, которого я узнал, ходил в Ленинград в швеевском пиджачке, при галстуке, глядел внимательно сквозь чуждые, придуманному мною для него облику, профессорские очки. Доброжелательный и взыскательный, строгий, относившийся к удачам другого, словно к своим, Саянов был человеком самобытного таланта и внутренней большой культуры. Когда я пришел в 1932 году к нему, назначенному редактором моей первой книжки «Мужество», меня поразило богатство его библиотеки. Казалось, вся сокровищница русской и

мировой поэзии собрано здесь. Не только Тютчев и Верлен, но и былины, и древнерусские повести стояли плечом к плечу на книжных полках. Саянов знал место каждой из этих книг, осторожно, любовно снимал потребовавшуюся ему книгу. Чаще, впрочем, он читал стихи наизусть. От Виссариона Саянова я услышал тогда слова, проницательную мудрость которых оценил не сразу, а лишь спустя несколько лет. Он сказал, подписывая мою рукопись в набор: первую книжку собирать легко, вторую и третью во много раз труднее. Он имел, конечно, в виду тот непреложный закон, по которому успех поэта зависит от возмужания его души, от непрерывного пополнения жизненных наблюдений. Книги – кладези знаний. Но не в книгах главное, что делает ученика мастером, стихослагателя – поэтом. Только жизнь с ее горестями, радостями, только сердце, открытое потрясением мира и думам каждого человека, способны придать твоим стихам внутреннюю правоту и силу. Две мои книжки редактировал Виссарион Саянов. Я работал с ним над каждой и учился внимательному, бережному отношению к слову, обогащению языковой культуры, а больше всего воспитанию чувств. Это было уже в 1942 году. В ледяном, опаленном пламенем битв, блокадном Ленинграде нам приходилось встречаться теперь нечасто. Саянов служил в писательской группе Ленфронта, я в оперативной группе писателей политуправления Краснознаменного Балтийского флота. И удивительное дело, в обстановке трагической и нетерпящей, казалось, веселья, в обоих наших литературных группах армейцев, руководимых Николаем Семеновичем Тихоновым, и моряков, возглавляемым Всеволодом Вишневским, преобладало состояние душевного подъема, дружеских шуток, душевного здоровья, всего того, что помогало всем нам в выполнении нашего прямого воинского долга. И вот среди таких шуток, пародий, эпиграмм львиная доля была посвящена Виссариону Михайловичу Саянову. Товарищи его любили бесстрашного, рыжеусого, принявшего вид заправского бывалого солдата. Таким, игравшим в писательской нашей среде по праву роль писательского Василия Теркина, рисовали его в своих шаржах, дружеских карикатурах фронтовые художники, воспевали в гиперболических балладах друзья-поэты. И Саянов нисколько не обижался на нас за эти шутки, а, кажется, даже в тайниках души гордился этим. Но в тот день, когда мы с ним поднимались по обледенелым ступеням на пятый этаж его квартиры в доме по набережной канала Грибоедова, я приметил за внешне молодецким обликом иного Саянова, сосредоточенного, немного грустного. Чернота лестничных клеток, едкий, неистребимый запах дыма блокадных печей. И неожиданно в проломе разбитого окна мертвый колодец двора и узкий серп молодого месяца на вечернем темно-синем небе. Саянов повозился замком. Мы вошли в квартиру. Скупой слабый огонек выхватил ряды книг, летний пейзаж на одной из картин. Вспыхнуло пламя каких-то дощечек и машинописных страниц в печурке. Мы выпили с мороза положенные 100 грамм, закусили корочкой и принялись за работу. Мой сборник стихов «Ленинграду», который редактировал Саянов, состоял из стихотворений, написанных на фронте для фронта. Его основной частью был лирический цикл «Сердце Ленинграда». Мы заговорили о лирике вообще, о жизни стиха. И тогда Виссарион Михайлович достал из ящика бюро свою рукопись. Это была книга
лирических стихотворений «Петерговская тетрадь», которую он, как и многие другие работы, долго не публиковал, вынашивал. Он читал глуховатым, чуточку хриплым голосом стихотворение за стихотворением, делая паузы, словно прислушиваясь к зову давних чувств, к заветному слову молодости. Очень хотелось бы в сегодняшней передаче услышать его голос, если он, к счастью, сохранился. И еще вспоминаются мне встречи, уже послевоенные, беседы, поездки. В моем архиве сохранилась коротенькая записка Саянова, переданная им на каком-то заседании в Союзе писателей в начале 1957 года. «Всеволод, помнишь, ты мне говорил насчет современников и моих стишат? Зайдем после заседания, поговорим часок». Видимо, дружеский совет мой вернуться к темам юности совпал с тем, что таилось глубоко в душе поэта. Это и побудило написать Саянова книгу лирики 50-х годов, последнюю книгу «Голос молодости». Был начат в юности поход, он к старости еще не кончен. Как чист этот голос, как звучна перекличка зрелости поэта с его комсомольской юностью. Сладко бродит в ней солод, теплый запах ржаной. Стих по-прежнему молод, стих совсем молодой. Эти слова вправе целиком отнести к творчеству самого Саянова. Виссарион Саянов, мастер, неутомимый труженик стиха, владел секретом, благодаря которому и последние его стихи так же молоды, как и первые. Я помню, помню, по весне, неслышно, легкими шагами, ты приходила петь ко мне бессонными ночами. И вот сегодня, по-былому, я слышу вширь твоих высот, заветный, мне навек знакомый, твой голос вновь меня зовет. Я храню последний сборник Виссариона Михайловича с короткой надписью Всеволоду Азарову эту книгу с особым чувством. Есть в ней стихотворение, подаренное мне, сердцу особое дорогое. Это стихотворение Багрицкий. О смерти и о бессмертии поэта. К Багрицкому когда-то я, молодой и неопытный, принес свои первые стихи. И вот сейчас я читаю строки Саянова, посвященные Эдуарду Багрицкому той поры. Тридцатилетие с той поры прошло, с тех дней тридцатилетие миновало. Взгляну назад, становится светло, я вижу все от земляного вала, от нашей первой встречи до того последнего простуженного часа, когда в снегах проезда твоего 100 коников тебе навстречу мчатся, чтоб выручить, чтоб вырвать, чтоб спасти, чтоб гроба не было на колье знакомой. Но встретили нежданно на пути усталого седого военкома, и безнадежно он махнул рукой. И стало тихо в каменном проезде, где слабый свет разорванных созвездий струился слабо теплую зимой. Но не созвездие помню, тихий дом, где пел ты, сидя на тахте широкой, и говорил мне иногда с трудом о зрелости до боли одинокой. А мальчики-поэты, те всегда к тебе стучались первыми стихами и проходили дружные года, перекликаясь на рассвете с нами. Но бьют часы, уходит человек, другой глядит печальными глазами, и маленьких двух рыбок прямо в снег роняет вдруг дрожащими руками.
они поэту не нужны теперь. Напоминает сердцу о печали распахнутая настежь дверь в ту комнату, где песни отзвучали.

0: По той торопливости, с которой Снегов вошел в комнату, по возбужденному блеску глаз, Быстров понял, что комсорга стройки привело к нему необычное текущее дело. Алексей встревоженно спросил: «Что с тобой?» Анатолий отодвинул стул, как-то тяжело, не по-молодому опустился на него и, крепко потерев ладонями лицо, не глядя на Быстрова, сказал: «Ничего у меня не выходит, Алексей Федорович. Не получается».
1: «Чего не выходит?
0: Чего не получается?
1: Объясни толком, что случилось?»
0: «Ничего особенного, если не считать, что комитет устроил мне сегодня настоящую проработку. Сообща, почти единым фронтом пошли».
2: Заседание комитета, о котором рассказывал Снегов парторгу, сегодня вообще не предполагалось. Просто, как это было всегда, ребята после работы зашли в комитет узнать, нет ли чего нового, не будет ли каких срочных дел. Вслед за ними пришел и бригадир Ефим Мишутин. Ребята всегда с тревогой ждали выступления бригадира на любом собрании. Ефим Тимофеевич говорил вещи часто обидные, неприятные, но всегда верные. Постоянное общение с ребятами на участках и в поселке питало его и фактами, и наблюдениями, а жизненный опыт подсказывал отношение к ним. Вот и сегодня, как только Мишутин вошел в комнату комитета, Снегов с Зарубиным, переглянувшись, замолчали. Тот добродушно проговорил: «Что стрекотать-то перестали? Помешал, что ли?»
0: «Продолжайте, продолжайте. Я послушаю».
2: А разговор шел о Воскресенском цементном заводе. Потом зашла речь о Южноуральском, который основательно подводит стройку с крепежной арматурой. Ефим Тимофеевич слушал, помалкивал, а потом, улучив момент, неожиданно спросил:
0: «Ребята, скажите, что такое хула-хуп?» Все стали удивленно переглядываться. Кто-то рассмеялся. Мишутин, однако, не принял шутливого тона и отвечал серьезно: «А спросил я потому, что девчонки наши с ума посходили из-за этого хула-хупа. Даже на работу приносят свои обручи. Как у нас перекур, так у них крутеж. Ребята смеются, а девчат ко мне. Вмешайся, говорят бригадиры, и прекрати насмешки. Это, мол, физкультура. Нужные будто бы им упражнения. Вы вот здесь все больше насчет арматуры, цемента, пиломатериалов соображаете. А с ребятами-то как же? Кто насчет них думать будет?» Ефим Тимофеевич тяжело поднялся со стула и, коротко бросив «бывайте», вышел из комитета. Всем стало как-то не по себе. Долго молчали. А потом началось.
2: Ребята возбужденно переговаривались, перебивали друг друга. То и дело слышалось: «Верно, — сказал Мишутин, — не в бровь, а в глаз. Прав, Ефим Тимофеевич, прав». Виктор поднялся со стула, взглянул на Анатолия и попросил: «Можно?»
3: «Прошу, пожалуйста».
0: «Я полностью согласен с тем упреком, что бросил нам Мишутин. Мы с тобой, Анатолий, говорили об этом не раз. Только вот результатов пока не видно. Правильно тут кто-то сказал: лишь планы да пожелания. Нельзя дальше так».
1: «В самом деле, о чем мы говорим с ребятами? Как с планом, как с нормами выработки, как с материалами? А что ж здесь плохого? Отношение к работе, к своему делу, критерий, нормам поведения комсомольца», — раздраженно заметил Снегов.
0: «Согласен, норма поведения», — продолжал Зарубин. «Но понимаешь, ребят-то интересует не только это. Надо нам как-то перестраиваться, не сводить всю работу только к одному. План, нормы, нормы, план.
2: Ты ведь мой заместитель. Не разглагольствуй, а действуй», — в том же раздраженном тоне подал реплику Снегов.
0: «А я считал и считаю, что главное для нас — это боевая ударная работа на стройке.
4: чтобы молодежь делала для химстроя все, что нужно. Подчеркиваю, все, что нужно. Героизм, трудовые подвиги, самоотверженность. Вот наш девиз.
0: Виктор с места заметил, а против такого девиза никто и не возражает. Речь идет о том, чтобы не ограничиваться только им.
2: Слова эти вызвали ропот. Слушая членов комитета, комсоргов участков, бригадиров, Анатолий все больше мрачнел.
5: Не понимают товарищи многого, не понимают. Нельзя сейчас даже на йоту ослаблять внимание к производственным делам. Пусть уж лучше нас ругают за то, что мало кружков, экскурсий, чем за то, что провалим объекты стройки. Не в ту сторону гнут, друзья, товарищи, не в ту. Такие настроения могут основательно навредить, снизят, безусловно, снизят тот трудовой настрой, который сейчас чувствуется всюду. Эту тревожную и пугающую его мысль Анатолий старался внушить всем, кто сидел сейчас перед ним. Говорил долго, горячо, твердо. Но не услышал Анатолий того, что хотел услышать. Поддержки, одобрения.
2: Когда заседание закончилось, Снегов долго сидел, задумавшись. Чем больше он размышлял о сегодняшнем споре с ребятами, тем горше становилось ему, тем больше взвинчивал себя, разжигая в душе обиду. Он не мог согласиться с теми сомнениями, что высказывались сегодня активистами, не мог побороть внутреннее сопротивление их мыслям. «Какой все-таки незрелый, неопытный народ», — подытожил он свои раздумья. Приходится доказывать прописные истины.
0: Беседы с ребятами у него не клеились. Вопросы, которые они поднимали, казались чудными, мелкими. Один спрашивал, когда к ним в Лебяжье приедет МХАТ. Другой, оказывается, ждет не дождется советских олимпийцев. Третий предлагает какой-то шахматно-шашечный турнир.
2: «Неужели мне надо влезать во все это?» — с тоской думал Анатолий.
0: Сбивчиво, горячась и волнуясь, рассказывал Снегов Быстрову о споре в комитете.
5: «Понимаете, Алексей Федорович, все рассуждают, все критикуют, изрекают то, что уже навязло в зубах. Чепуха какая-то. Конечно, делаем мы далеко не все, что нужно и что хотелось бы. Но отойти от хозяйственных дел, заняться только экскурсиями, вечеринками да танцульками, как предлагают некоторые, это же абсурд!»
0: Быстро вздохнул, улыбнулся. Снегова это задело.
2: «Да ты не обижайся!» Усмехнулся я потому, что когда-то мне самому мяли бока за такие же дела.
0: «Видишь ли, Анатолий, комсомол шефствует над крупнейшими стройками. Делает он много, очень много. Но самое ценное из его дел – это то, что он воспитывает людей. Лучшие наши строители, инженеры, техники, прорабы, мастера – самый квалифицированный народ. Откуда они? С крупнейших прославленных строек. А ведущие работники министерств, главков – оттуда же. Это очень существенно, Анатолий. Химстрой должен взять на вооружение эти традиции. Химстрой не просто стройка. Не только бетон, а школа. Школа жизни. С людьми работать – вот наш с вами долг и обязанность.
1: А я и работаю с ними. Ну, понимаете, в няньки я все-таки не гожусь.
0: «Ну что ж, если я ошибся, то буду только этому рад», — спокойно ответил Быстров.
2: «На днях мы с вами поедем в ЦК комсомола. Проясним наши споры. Да и помощи попросим, а то шефы что-то редкие гости на химстрое. Что ж, давайте съездим, хотя мне все и так ясно».
0: Быстров сумрачно посмотрел на него. «Завидую тебе, Анатолий.
2: А вот у меня такой ясности, к сожалению, нет». Через несколько дней Быстров и Снегов продолжили свой разговор в ЦК комсомола. Секретарь ЦК, высокий, ладно скроенный парень с густой шевелюрой вьющихся волос, приветливо спросил: «Что же вы, товарищ, стоите? Проходите, садитесь, слушаю вас». Быстров рассказал о выступлении Мишутина, о шумном комсомольском комитете, о своей беседе со Снеговым. «Одним словом, приехали к вам совет держать. Ведь сюда к вам со всей страны мысли молодых сходятся». И, помолчав, немного добавил: «И еще одно. Ребят съехалось к нам на химстрой много. Народ в основном замечательный, боевой, задорный, но вопросов, запросов, проблем по горло. Помогать нам надо. Основательно помогать». Секретарь ЦК, сделав какую-то запись в блокноте, посмотрел на Снегова. «Что ж, слово комсоргу». Анатолий поднялся со стула. Он с трудом сдерживал волнение. «Я повторю то, что уже говорил раньше. В комитете товарищу Быстрову, в МК комсомола, вопрос о каком-то якобы неправильном крене в работе нашего комитета раздут искусственно, без серьезных причин. Организации у нас многотысячные, необычные по составу. К нам ведь посылали лучших. Что же мы будем им азы да прописные истины толковать? Для нас главное в том, чтобы ребята заняли свое ведущее, решающее место на стройке, чтобы любое дело горело у них в руках и тем самым оправдали доверие партии комсомолу. В этом я вижу свой долг, задачу комитета и всей организации. Находятся, однако, товарищи и говорят: зря так много занимаемся этим, надо поменьше. Вы упускаете, видите ли, главное. А это главное, по их мнению, заключается в том, чтобы были лекции да кружки, экскурсии да диспуты. Конечно, можно внять этим советом, забросить бригады, смежников, объекты, заняться только спасением душ. Но тогда организация перестанет быть тем, чем она является – ударной боевой силой стройки. А что сейчас это именно такая сила, думаю, товарищ Быстров подтвердит. Снегов остановился и вопросительно посмотрел на Парторга. Быстров с готовностью ответил: «Все это хорошо и даже отлично, дорогой товарищ Снегов. Но речь-то ведь идет о другом. Как сочетать производственные дела с воспитанием съехавшейся к нам молодежи?» Снегов слушал мрачно, насупясь. «Удивительное дело, — думал он. — Все меня хотят убедить в том, что я сам знаю не хуже их. Да и кто не знает, что производственную работу надо совмещать с воспитательной, доходить до каждого человека и так далее и тому подобное. Но мы, кажется, вам, Анатолий, не дали закончить. Пожалуйста». Секретарь ЦК опять приготовился внимательно слушать. Снегов натянуто улыбнулся и, нервно потирая ладонью глянцевитую поверхность стола, проговорил: «В сущности, я сказал все. Меня все пытаются убедить в том, что надо соразмерять одно с другим, что мы, дескать, упустим молодежь и прочее. Выходит, надо чуть ли не аптекарские весы заводить, чтобы определять, что перевешивает – производственные дела или беседы да лекции. Боюсь, что некоторые товарищи вольно или невольно хотят приземлить нас, сбить с полета». И, возбужденно обращаясь ко всем, сразу заговорил: «Давайте-ка посмотрим, как мы продолжаем традиции наших отцов. Может, я скажу несколько высокопарно, но иначе не могу. Я считаю, что революция продолжается. Если бы пыл души строителей Комсомольска, Днепрогесса, Магнитки, Березняков, дух Корчагина, Тюленина, Космодемьянской, Талалихина и многих других героев комсомола был присущ всем-всем ребятам, если бы им прониклось все наше поколение, то, честное слово, дела комсомола были бы еще значительнее, еще героичнее. Думаю, наша задача – добиться, чтобы сердца юных горели так же, как они горели у тех, кто совершил революцию, осуществлял пятилетки, кто громил фашистов. Я утверждаю, что готовность к самопожертвованию – не потребность какой-то эпохи либо периода, а признак гражданственности во все времена –
4: Считаю, что и при коммунизме нужны будут жертвы, подвиги, беззаветность и отвага.
2: Секретарь ЦК долго с интересом вглядывался в Снегова. Я лично готов подписаться под любым словом этого вашего манифеста, да думаю, что и товарищи тоже. И простим товарищу Снегову, он повернулся к Быстрову, и запальчивость его, и горячность. В основном он сказал правильно и хорошо. Но ты ломишься в открытую дверь, Анатолий. Современное поколение не думало предавать забвению революционные, испытанные временем традиции. Подвиги героев – наше оружие и пример. Но не забывайте, что герои, о которых вы говорили, были предельно убежденными людьми. Именно это вело их на подвиги. Так ведь, товарищ Быстров? Быстров напряженно слушал этот горячий спор, стараясь не пропустить ни одного слова. На вопрос секретаря ЦК он сразу же ответил: «Безусловно». Потом, после небольшой паузы, продолжал: «Я думаю, что Анатолий не учитывает того обстоятельства, что энтузиазм, готовность к подвигу, самоотверженность должны быть осознанны, идти от сердца и ума, от глубокого внутреннего чувства необходимости подвига. Иначе это не энтузиазм, а костер, жаркий, трескучий, с искрами, но ненадолго». «Энтузиазм – дело великое», – проговорил секретарь ЦК. «Полностью с вами согласен», – оживился Снегов. «Но истинный энтузиазм должен проявляться не только там, где он дает сразу ощутимые результаты, а во всей работе с молодежью. Равнодушие здесь – самый страшный бич». Секретарь ЦК расспрашивал Снегова о делах организации. Интересовался многим. На какие спектакли ходят ребят, какими танцами увлекаются, какие лекции слушают с охотой, а какие без интереса, что читают и много ли. Анатолий понимал, что секретарь ЦК задает ему эти вопросы неспроста. Улыбнулся своим мыслям, проверять решили. «Ну что ж, давайте», — отвечал рассудительно, деловито. Если с каким-либо ответом возникала заминка, говорил прямо, даже как бы с вызовом: «Не знаю». А секретарь ЦК все спрашивал и спрашивал, то Снегова, то Быстрова. Объемистый блокнот секретаря ЦК был уже почти весь исписан. Для него эта беседа была столь же необходимой, как и для Быстрова со Снеговым. На мыслях, рассуждениях Быстрова, на нервозных, взволнованных словах Снегова проверял себя, свои мысли, сомнения и тревоги. Не так-то много лет этому парню, а ответственность на его плечи и на плечи тех, кого комсомол избрал своими вожаками, была возложена огромная. И он никогда не пренебрегал полезным советам более опытных людей. Учился у старших товарищей по партии искусству руководства людьми. От встречи с каждым человеком старался получить полезные для себя, для дела. В кабинет вошла дежурившая в приемной девушка и вполголоса сказала: «Вам вторично звонит Омск. Очень просят взять трубку. Что-то срочное по заводу синтетического каучука». «Хорошо», — ответил секретарь и, извинившись перед собеседниками, потянулся к телефону. Через несколько минут в кабинет зашел чернявый, среднего роста парень со строгим нахмуренным взглядом. Он озабоченно обратился к секретарю ЦК: «Простите, хочу напомнить, в 15 часов заседание штаба по ударным стройкам. Вопросов-то у нас там много сегодня?» «О ходе мобилизации на Норильский горно-металлургический комбинат, о помощи Гомельскому суперфосфатному заводу, о работе студенческих отрядов на Барнаульском шинном, ну, а потом представители министерств текущих вопросов поднабросают. У металлургов, химиков и бумажников особенно много их предвидится». Секретарь ЦК долго вглядывался в настольный календарь, где у него тщательно был расписан весь день, и со вздохом проговорил: «Понимаешь, Володя, ничего у меня не получится. В МГУ собираюсь,
0: Проводите штаб без меня, потом расскажешь. Кстати, поимей в виду, химики по Лисичанскому химкомбинату разговор поднимут. Телеграмма оттуда пришла. Надо помочь лисичанцам. Снегов, улыбаясь, искоса поглядывал на Быстрова. Ну как, Алексей Федорович? То же, что и у нас, только во всесоюзном масштабе. Как видите, энтузиазм и романтика – это отнюдь не местное явление. А я, Анатолий, тоже за энтузиазм и романтику. Но грош цена романтики, если она застилает вам глаза, и вы видите не ребят, не товарищей своих, а некую безликую массу. Закончив телефонный разговор, секретарь ЦК встал, подошел к большой карте, что висела между окнами. Она светилась красными, зелеными, фиолетовыми светлячками. Это наши подшефные стройки. Заводы, электростанции, каналы, дороги. Секретарь старался говорить спокойно, но голос выдавал. В нем слышались довольные, горделивые нотки. «А где же наш химстрой?» — ревниво спросил Снегов.
6: «Вот он!»
0: И секретарь указал на ярко-красную лампочку, мигавшую недалеко от Москвы. «Объект первоочередной. Редкое заседание правительства проходит без того, чтобы о вас речь не шла». Когда вернулись от карты к столу, секретарь ЦК еще раз глянул на перекидной календарь, чуть виновато улыбнулся. «Ну что ж, дорогие товарищи, кончать будем. Я бы рад и еще посидеть с вами, да обещал на собрании в МГУ быть. Скажу вам откровенно, разговор у нас был полезный и нужный. Эти вопросы беспокоят сейчас не только нас с вами. Беспокоят они и Центральный комитет нашей партии. Недавно там, он кивнул в сторону здания ЦК, довольно основательно критиковали нас за то же самое, о чем сегодня шла речь. Многие наши организации непомерно увлеклись хозяйственной работой в ущерб воспитанию молодежи. Это, к сожалению, факт и факт бесспорный. Вот так-то, Анатолий, и, обращаясь к нему, продолжал. Но вы зря считаете, что вас кто-то хочет сбить с полета, что более глубоко и энергично, занявшись политической и воспитательной работой с ребятами, уйдете с главного направления. Неверно это. Прежде всего, никто не предполагает, что мы совсем отойдем в сторону от насущных вопросов хозяйственной жизни. Этого никогда не будет. Но у нас с вами к этим вопросам должен быть свой подход, свое поле приложения сил. Если мы будем работать за снабженцев, если превратимся в толкачей и пробивал, то неизбежно ослабим связи с молодежью, а тогда, безусловно, ослабнет и наше влияние на нее. Снегов попытался возразить, но Быстров, укоризненно взглянув на него, тихо сказал: «Послушай же, что говорят и другие». «Конечно, эта перестройка нелегкая», — продолжал секретарь ЦК. «У нас есть еще немало товарищей, которые привыкли мыслить и работать как хозяйственники. Им легче отмобилизовать 1000-2 комсомольцев, выбить фонды, протолкнуть вне графика железнодорожный состав, чем организовать дело так, чтобы молодежь не только хорошо работала, но и училась, разумно отдыхала, всесторонне росла. Они без запинки ответят, в какой стадии освоения находится тот или иной объект, тот или иной агрегат, но часто беспомощны, когда спрашиваешь, почему, допустим, скучно в заводском клубе, почему заглохла самодеятельность, в чем причина того, что слабо прививаются у нас новые обычаи и обряды. Придется кое-кому перестраиваться, и перестраиваться быстро, без затяжки». Закончив, он посмотрел на Быстрова и Снегова. «Ясна наша точка зрения?» «Вполне», — ответил Быстров. «А вам, Снегов?»
6: «Мне тоже, в общем, ясна».
0: Секретарь ЦК развел руками, рассмеялся, обратился к Быстрову. «Как видите, я прав. Перестройка будет нелегкая, и начинать ее придется с актива. Но ничего, осилим. И вас, Анатолий, полагаю, тоже сумеем убедить.
6: Мы еще встретимся с вами. Надо же нам закончить этот спор.
7: Демократия – пустой звук, если она не охватывает среду, в которой человек каждодневно трудится, применяет свои творческие силы. Поэтому принципиальное значение имеет укрепление демократических начал непосредственно на производстве. И тут мы весьма последовательны. Партия требует, чтобы в любом нашем законе, в любом постановлении, касающемся принципов и методов работы предприятий, обязательно предусматривалось участие трудящихся в управлении производством. Недавно, например, было утверждено положение о производственных объединениях. Через весь документ красной нитью проходит мысль о повышении роли общественных организаций и коллективов трудящихся в подготовке и выполнении планов, в деле улучшения условий труда и быта, в совершенствовании всей деятельности объединения. Нет сомнений, что партийные организации, профсоюзы, комсомол сумеют использовать свои большие права в интересах каждого коллектива и всего общества в целом. Расширение участия трудящихся в работе советов, в управлении производством, рост активности профсоюзов, комсомола и других общественных организаций делают особо актуальным повышение политической культуры трудящихся, расширение гласности в работе партийных, советских и хозяйственных органов. В этом плане уже сделано немало. По этому пути мы пойдем, товарищи, и дальше. Принятый за последние годы Верховным Советом основы трудового законодательства, законодательства об образовании и здравоохранении, о защите природной среды продолжают нашу принципиальную линию, линию на то, чтобы постоянно расширять и обогащать права личности, права трудящегося человека. В целом можно сказать, что наше законодательство за последние годы серьезно обновилось, стало более стабильным и демократичным. Говоря об укреплении социалистической законности, мы имеем в виду две стороны дела. Во-первых, строжайшую охрану прав граждан, недопущение каких бы то ни было проявлений произвола, в том числе со стороны должностных лиц. Во-вторых, мы имеем в виду строжайшее соблюдение советских законов, правил общественного порядка всеми гражданами. Преступность, любые формы антиобщественного поведения – это социальное зло. И бороться с ним следует повседневно, бороться твердо и решительно. Уверен, что советские люди разделяют и поддерживают такую постановку вопроса. Товарищи, выдающийся подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны неотделим от многогранной целеустремленной деятельности партии коммунистов. Ее центральный комитет был тем штабом, откуда осуществлялось высшее политическое и стратегическое руководство военными действиями. Именно партия организовывала и сплачивала десятки миллионов людей, направляла их энергию, их волю и действия к одной цели – к победе. Война еще и еще раз подтвердила, что партия и народ едины, что нет силы, способной расшатать это несокрушимое единство. Дорогие товарищи, все меньше среди нас участников Великой Отечественной войны. Их дела, их подвиги переходят в легенды, становятся частью памяти народной и души народа. Уважение к ветеранам исторических битв, забота о них – это моральный закон нашей жизни. Закон и для органов власти, и для каждого гражданина. Новые поколения должны быть достойными героических дел своих отцов и матерей, с честью нести вперед переданную ими эстафету. Победа над фашизмом позволила нашему народу не только в кратчайшие сроки залечить раны войны, но и во много раз увеличить экономический потенциал страны, выпуск продукции народного хозяйства. Можно в этот день с уверенностью заявить, что и промышленность нашей страны, и ее сельское хозяйство стоят на прочной основе и развиваются успешно. А вместе с этим гораздо лучше стали жить наши люди. Так оно есть сейчас, товарищи. Так оно будет и впредь. Повышение народного благосостояния, дальнейшее улучшение жизни советского человека – это неизменный курс политики нашей партии с новой силой, подтвержденной на ее 24-м съезде. В целом, за три послевоенные десятилетия и экономика наша, и культурный уровень народа, и весь облик нашего общества уже во многом изменились качественно. В итоге еще теснее стал союз рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Еще теснее стали братское единение всех наций и национальностей нашей страны, сплоченность советского народа. Мы знаем свои силы, свои возможности и с уверенностью смотрим в будущее. Наша армия – это армия мира. Она не имеет других целей, кроме обеспечения мира и безопасности народов. Животворным источником нашей силы была, есть и будет коммунистическая идейность. Огромная идейно-политическая работа партии была нашим мощным оружием во время войны. Она служит могучим фактором в решении грандиозных внутренних и международных задач, стоящих перед нами сегодня. Дорогие товарищи, в повседневных заботах, в сутолоке наших будней мы не всегда успеваем обобщать отдельные факты и явления, окружающие нас. Образцов общественной деятельности советских людей в наши дни сотни и тысячи. Сегодня наш рабочий, советский колхозник, советский интеллигент – это человек, который не просто сознательно и инициативно относится к своему труду, но и, как правило, живет интересами более широкими, интересами своего предприятия, района, области, республики, всей своей родины. В этом мы видим конкретные плоды той большой работы в области идейно-политического воспитания масс, которую постоянно проводит наша партия. В конечном счете, решающей предпосылкой нашего продвижения вперед во всех направлениях является именно рост идейной убежденности политической сознательности трудящихся. Быть идейным – это значит осознать свой труд как частицу великого общего дела строительства коммунизма, приучиться осознавать и чувствовать, как говорят словами поэта, «мой труд вливается в труд моей республики». Это значит быть непримиримым к эгоизму и косности, к расхлябанности и разъедяйству, к обывательскому равнодушию и рвачеству. Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения дисциплины труда, работать с огоньком, инициативно, с полной отдачей сил. Это значит горячо любить свою великую социалистическую родину и отдавать себе отчет в том, что наши успехи – это вклад в общее дело борьбы всех народов за прочный мир, за свободу, за социализм.

0: Иными словами, товарищи, быть идейным – это значит быть активным и сознательным борцом за коммунизм, за торжество его великих идеалов.
1: Документ, который нам предстоит подписать, подводя итоги прошлого, своим содержанием обращен в будущее. Достигнутые договоренности охватывают широкий спектр самых актуальных проблем мира, безопасности, сотрудничества в различных областях. Под отношениями между государствами-участниками подведена солидная база основополагающих принципов, которые должны определять нормы их поведения в отношениях между ними. Это принципы мирного сосуществования, за которые с такой убежденностью и последовательностью боролся основатель советского государства Владимир Ильич Ленин, за который борется наш народ и сегодня. Совещание определило направление и конкретные формы сотрудничества, также в сфере торгово-экономической, науки и техники, защиты окружающей среды, культуры, образования, контактов между людьми, учреждениями, организациями. Возможности сотрудничества распространяются теперь и на такие области, где оно было немыслимо в годы Холодной войны. Например, более широкие обмены информацией в интересах мира и дружбы между народами. Не секрет, что средства информации могут служить целям мира и доверия, а могут разносить по свету отраву, рознь между странами и народами. Мы хотели бы надеяться, что итоги совещания послужат правильным ориентиром для сотрудничества и в этих областях. Из опыта работы совещания вытекают важные выводы и на будущее. Главный из них, и он выражен в итоговых документах, никто не должен, опираясь на те или иные соображения внешнеполитического характера, пытаться диктовать другим народам, как они должны устраивать свои внутренние дела. Народ каждого государства, и только он, имеет суверенное право решать свои внутренние дела, устанавливать свои внутренние законы. Иной подход – это зыбкая и опасная почва для дела международного сотрудничества. Подписанный нами документ – это широкая, но четкая платформа действий государств,

Существующее стремление к преемственности в начинаниях и делах. Это относится и к тому великому делу, которое предпринимается сейчас 35 государствами, представленными в Хельсинки. Это нашло свое выражение в том, что намечены дальнейшие шаги после первого совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе для осуществления и развития его задач. В этой необычайной по своей авторитетности аудитории мы хотели бы со всей силой подчеркнуть одну из неотъемлемых черт внешней политики Советского Союза, ленинской политики мира и дружбы между народами, ее гуманизм. Идеями гуманизма проникнуто решение 24-го съезда нашей партии, программы мира, одним из пунктов которой был созыв общеевропейского совещания. Мы с глубоким удовлетворением констатируем, что положения, выработанные совещанием по главным проблемам укрепления мира в Европе, служат интересам народов, служат интересам людей, независимо от их рода занятий, национальности, возраста, рабочих, тружеников села, лиц интеллектуального труда, каждого человека в отдельности и всех вместе. Они проникнуты уважением к человеку, заботой о том, чтобы он жил в условиях мира и уверенно смотрел в завтрашний день. Договоренности, достигнутые нами, расширяют возможности усиления воздействия народов на так называемую большую политику. В то же время они затрагивают и проблемы житейского характера. Они будут способствовать улучшению условий жизни людей, обеспечению их работой, улучшению условий образования. Они связаны с заботой о здоровье, короче говоря, со многим, что касается отдельных людей, семей, молодежи, различных групп общества. Как и многие другие выступавшие с этой трибуны, мы расцениваем совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе как общий успех всех его участников. Его итоги могут быть полезны и за пределами Европы. Результаты состоявшихся длительных переговоров таковы, что нет победителей и побежденных, приобретших и потерявших. Это победа разума. Выиграли все. Страны Востока и Запада, народы социалистических и капиталистических государств, участников Союзов, и нейтральных малых и крупных стран. Это выигрыш всех, кому дороги мир и безопасность на нашей планете. Хочется особо остановиться на одном важнейшем вопросе о партийности нашей науки. В какой бы отрасли ни работали советские ученые, их всегда отличает одна характерная черта – высокая коммунистическая сознательность и советский патриотизм. Советский ученый, если, разумеется, это подлинно советский ученый, во всей своей научной деятельности –

0: Исходит из научного мировоззрения марксизма-ленинизма, является активным борцом за дело коммунизма против любых сил реакции и мракобесия. Всю свою практическую деятельность наши ученые подчиняют задаче претворения в жизнь благородных идеалов коммунизма. Советский ученый всегда уверен, что его открытия будут служить высоким гуманным целям. Огромный вклад внесли наши ученые в обеспечение победы советского народа над гитлеровской Германией. И это был вклад в победу разума, справедливости и мира над силами варварства и агрессии. Создание советскими учеными могучего современного оружия в ответ на происки поджигателей войны покончило с ядерной монополией империализма, сделало несокрушимой оборону нашей страны. В то же время оно помогло укрепить позиции сил мира во всем мире и значительно умножило возможности нашего мирного строительства. В веках будет жить героический подвиг советской науки в деле создания ракетно-космической техники и освоения космоса. Укрепление экономической и оборонной мощи позволило Советскому Союзу успешно развернуть активное наступление на международной арене в целях укрепления всеобщего мира. В наше время советские ученые деятельно и в различных формах участвуют в решении исторической задачи построения коммунистического общества в Советском Союзе в нашей общей борьбе за упрочение мира на Земле.
1: Товарищи, после 24-го съезда был принят ряд постановлений ЦК, в которых обобщен опыт идеологической работы, определены главные направления ее улучшения. Так, в постановлении о работе Ташкентской городской партийной организации были рассмотрены вопросы марксистско-ленинского образования коммунистов. В постановлениях о работе по подбору и воспитанию идеологических кадров партийной организации Беларуси, о мерах по улучшению подготовки и переподготовки журналистских кадров широко поставлен вопрос о цельной системе работы с идеологическими кадрами. В результате за отчетный период значительно выросла активность местных партийных организаций в этой области. Они уделяют больше внимания назревшим вопросам идейно-воспитательной работы. Глубже вникают в ее содержание, теснее увязывают ее с хозяйственным и культурным строительством. В целом, в области идейно-воспитательной работы мы продвинулись вперед. Но никаких оснований для благодушия у нас нет. Возьмите нашу внутреннюю жизнь. Каждый день приносит ощутимые перемены. В жизнь вступают новые поколения. Развитие науки и техники обновляет социально-экономические условия. Рост сознательности и информированности народа предъявляет повышенные требования ко всей нашей работе в массах. А в этом деле у нас все еще существуют недостатки, нерешенные проблемы. Положительные сдвиги в мировой политике, разрядка создают благоприятные возможности для широкого распространения идей социализма. Но с другой стороны, идейное противоборство двух систем становится более активным, империалистическая пропаганда более изощренной. В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромиссам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям. Таким образом, современные условия выдвигают новые задачи перед идеологической деятельностью партии. Практика партийных организаций подсказывает нам путь, следуя по которому мы можем добиться повышения ее эффективности. Это комплексный подход к постановке всего дела воспитания, то есть обеспечение тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного воспитания с учетом особенностей различных групп трудящихся. В области идейного воспитания большое значение имеет политическое просвещение. Сделано нами немало. Вдумайтесь в такой, например, факт. Только в системе партийного образования сейчас обучается около 20 миллионов человек, в том числе более 7 миллионов беспартийных. Сейчас, на том новом этапе, в который вступает партия, важно, не снижая внимания к вовлечению в партийную учебу все более широких масс коммунистов и беспартийных, проявлять особую заботу о содержании этой работы, о повышении ее теоретического уровня. Главная задача всей нашей сети партийного просвещения в предстоящий период – углубленное изучение решений 25-го съезда партии. И прежде всего мы должны сделать так, чтобы материалами съезда хорошо владели молодые коммунисты, а также те, кто готовится к вступлению в ряды партии. В истекший период партийные организации отдавали много сил делу патриотического воспитания трудящихся и одновременно укреплению интернационалистского сознания масс. Огромную роль с этой точки зрения сыграло празднование 50-летия образования СССР и 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Все мы, товарищи, помним, с каким подъемом, с каким душевным волнением отмечал наш народ эти замечательные юбилеи. В трудовых свершениях прошедшего полувека, в ратных подвигах Великой Отечественной войны выросло и закалилось нерушимое единство всех классов и социальных групп наций и народностей нашей страны. И это единство, это сплоченность всех советских людей, их преданность своей великой родине, интернационалистское братство народов стали лейтмотивом прошедших юбилеев. В этом было их огромное и политическое, и воспитательное значение. Утверждение в сознании трудящихся, прежде всего молодого поколения, идей советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за страну Советов, за нашу Родину, готовности встать на защиту завоеваний социализма было и остается одной из важнейших задач партии. В постановлениях о работе партийной организации Львовской области, Тбилисского горкома, Центральный комитет обратил внимание партийных организаций на недостатки постановки интернационального воспитания. Сегодня мы можем с удовлетворением отметить, что из этого сделаны правильные выводы. Партийные организации повели работу по патриотическому и интернациональному воспитанию трудящихся более инициативно и широко. Изживаются отдельные проявления национализма и шовинизма, факты неклассового подхода к оценке исторических событий, проявления местничества, попытки воспевать патриархальщину. Все это нашло глубокое понимание и поддержку трудящихся, положительно повлияло на дальнейшее укрепление дружбы и братства народов нашей страны. Говоря о воспитательной работе, товарищи, нельзя не остановиться на той огромной роли, которую играет в этом деле советская армия. Юноши приходят в солдатскую семью, не имея жизненной школы, но возвращаются они из армии уже людьми, прошедшими школу выдержки и дисциплины, получившими технические, профессиональные знания и политическую подготовку. Наша армия воспитана в духе глубокой преданности социалистической родине, идеям мира и интернационализма, идеям дружбы народов. Именно этим советская армия отличается от армий буржуазных. Именно за это советские люди любят свою армию, гордятся ею. Мерило успеха политического воспитания масс, конечно, конкретные дела. Коммунистическая деятельность – это сплав знаний, убеждения и практического действия. Наглядный результат тесного слияния политического и трудового воспитания – нынешний подъем социалистического соревнования. Вся страна следует такому замечательному почину, как движение за принятие встречных планов, широко подхваченная инициатива коллектива Московского автомобильного завода имени Лихачева по ускорению внедрения производства, достижения науки и техники, увеличение выпуска продукции высокого качества, коллективы Московского завода «Динамо», Горьковского и Минского автомобильных заводов показали пример повышения производительности труда на основе личных творческих планов каждого работника. А какой отклик нашел призыв ленинградских рабочих выполнять пятидневное задание за 4 дня? Повсеместную поддержку получили начатые по инициативе бригад Геннадия Смирнова, Владимира Мурзенко, Михаила Чиха соревнования за добычу не менее 1000 тонн угля в сутки из одной лавы. Опыт хозрасчетного подряда бригады строителей Николая Злобина, движение за повышение производительности труда и улучшение качества продукции, по примеру, знатных ткачих Елены Амосовой, Алевтины Смирновой, Валентины Плетневой, Валентины Бабковой и других. Знаменательно, что с первых дней 10-й пятилетки развернулось всенародное социалистическое соревнование под лозунгом «Повышать эффективность производства и качество работы во имя дальнейшего роста экономики и народного благосостояния». Важно, товарищи, чтобы ни один хороший почин не заглох. Несколько лет тому назад на предприятии Горького возник призыв. Ни одного отстающего рядом. Это был не только производственный лозунг, но и нравственная норма. Вначале он был широко подхвачен, но, к сожалению, в настоящее время кое-где забыт. А ведь его повсеместное распространение может дать важные для всей страны результаты. Всемерно развивать и дальше социалистическое соревнование, движение за коммунистическое отношение к труду – таков наш общий боевой лозунг. Коммунистическое воспитание предполагает постоянное совершенствование системы народного образования и профессиональной подготовки. Это особенно важно сейчас, в условиях научно-технической революции. Очевидно, в частности, необходимость дальнейшего серьезного совершенствования всей общеобразовательной системы и, в первую очередь, средней школы. В современных условиях Когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации. Тут нас ждет большая работа. Конечно, работа осмотрительная, вдумчивая, без ненужной ломки или поспешных решений. Что здесь требуется? Видимо, и улучшение подготовки преподавателей, и приведение самих методов обучения в соответствии с требованиями жизни, и обеспечение школы современными учебными пособиями, в том числе наглядными. Здесь, на съезде, следует сказать о тех мерах, которые были приняты партийными органами в деле экономического образования трудящихся. Широкая система такого образования была создана на основании решения 24-го съезда. Через нее прошло уже более 42 миллионов человек. 36 миллионов обучаются в настоящее время. Эту работу следует продолжать. Товарищи, ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию – задача нравственного воспитания. К сожалению, еще встречаются люди, которые знают нашу политику и наши принципы, но не всегда следуют им на практике, не ведут борьбы за их осуществление, примиренчески относятся к нарушениям норм социалистического общежития. Разрыв между словом и делом, в каких бы формах он ни выражался, наносит ущерб и хозяйственному строительству, но особенно нравственному воспитанию. Мы добились немалого в улучшении материального благосостояния советского народа. Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. Необходимо, однако, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мещанской, мелкобуржуазной психологии. Этого нельзя упускать из виду. Чем выше поднимается наше общество в своем развитии, тем более нетерпимыми становятся еще встречающиеся отклонения от социалистических норм нравственности, стяжательство, частнособственные тенденции, хулиганство, бюрократизм и равнодушие к человеку противоречат самой сути нашего строя. В борьбе с подобными явлениями необходимо в полной мере использовать и мнение трудового коллектива, и критическое слово в печати, и методы убеждения, и силу закона, все средства, находящиеся в нашем распоряжении.

0: Вы все, конечно, знаете, что такое вирус. Знаете, что вирусов существует великое множество, тем не менее ученые открывают все новые и новые их виды. Но есть вирусы, которыми ученые не занимаются. Ими занимаются преимущественно сатирики. Итак, сначала Андрей Кучаев, пуф.
1: Этот атрибут мещанского уюта жена, красная от натуги и удовольствия, притащила с улицы. Я преградил ей путь. Что ты принесла?
2: Сам не видишь. Пуфик.
1: По-моему, это хлам со свалки.
2: Да, я подобрала это рядом со свалкой. Какие-то глупые люди выставили. Прошлый век. Козетка для гостиной.
1: Зачем она нам?
2: Поставим в прихожей. Удобно зашнуровывать краги. Ты рад?
1: Какие краги? Ну, вынеси вон сию минуту.
2: Что ты? Почистить, покрыть лаком, и на нее можно поставить катку с пальмой.
1: У нас нет катки и нет пальмы. Вынеси, прошу. Ну.
2: А если отпилить ножки? Получится превосходная скамеечка для ног к вольтеровскому креслу.
1: Где ты видишь у нас вольтеровское кресло?
2: А то можно использовать в библиотеке. Вставать, чтобы взять книгу с верхней полки.
1: У нас нет ни библиотеки, ни полок. Все книги в шкафу.
2: Да. А что, если поставить ее перед камином?
1: Сначала надо сложить камин.
2: С нее удобно протирать хрусталь люстры.
1: Люстру ты, конечно, видела в театре, да?
2: Ну, сменить лампочку.
1: Есть испытанная табуретка.
2: Если в этой козетке выпилить лобзиком дырку, то на нее можно будет сажать нашего маленького.
1: Наш маленький уже второй год сидит в третьем классе, моя маленькая. Пойди и выбрось.
2: Можно?
1: Можно, все можно. Если тебе так хочется, пожалуйста, оставляй.
2: Ну, нет,
1: пожалуй... оставь, конечно, оставь.
2: Нет, пожалуй, я все-таки выброшу.
1: Угу.
2: Да, действительно, она совершенно в другом стиле, чем наша мебель. Вкусом поступаться нельзя. Ты прав!
1: И она потащила пуфик на улицу.

0: Литературные чтения. Дорогие товарищи, сегодня мы продолжаем чтение страниц каракалпакской повести народного писателя Узбекистана Аскада Мухтара. Передача вторая. Действие повести происходит в 20-е годы, время установления советской власти в Средней Азии. В каракалпакском ауле на берегах Мутинкуля, Аральского моря, жизнь текла по давно заведенным обычаям. Нищета и болезни одинаково преследовали вечно враждующие между собой племена рыбаков-муйтенов и скотоводов-киятов. Но неожиданно все переменилось. С тех пор, как в ауле поселился русский большевик Степан Силаев, новое неумолимо вторгается в жизнь заброшенного края. Несмотря на попытки тайного провокатора и контрреволюционера Колесова сорвать выборы в Советы, Степан Силаев поддерживает кандидатуру Жапака, своего нового друга, молодого рыбака Муйтена. Вместе с ним Степан старается объединить народ, объясняет, что его подлинный враг не такой же бедняк из другого рода, а богач Алан-Бий, держащий в страхе и повиновении всю округу. И постепенно все больше людей начинают понимать, что за Степаном правда. Итак, страницы каракалпакской повести Аскада Мухтара. Читает заслуженный артист РСФСР Владимир Сулимов.
1: Холода стояли такие, что у быков рога трещали. Особенно студено было перед рассветом. И Степан, сойдя с лодки и поставив ее на прикол, долго не мог разогнуть одеревеневших колен. Прибрежный камыш давно пожелтел, пожух, местами повалился, стал гнить. Ветер гулял над озером, свистя и воя, пронизывая Степана до костей. Кругом не видать низги, ни смоляного факела, ни костра. Видимо, до аула не близко, или рано еще спят. Степан осторожно пошел от берега, на ощупь находя узкую тропу, вьющуюся в зарослях камыша. Оцаревшая одежда жгла тело. Степан продрог, но ускорять шаг было нельзя. Собьешься с тропы, набредешь на топь. Выйдя на тесную полянку, покрытую, Степан знал это по памяти, горелым камышом, он остановился, прислушиваясь. Впереди, в осоке, что-то тихо хрустнуло. Камыш непрестанно шелестел под ветром, и не понять было, что там шевельнулось. Хорошо, если кабан или шакал, но, может, Эримбет опять пожаловал в родные края. Кто знает, что здесь стряслось, пока Степан был в Муйнаке. Впрочем, люди, скорее всего, стерегли бы его на берегу, у самой воды. Степан вытащил наган, пригнулся и свистнул, ожидая выстрела или топота кабаньих копыт. Тишина. Тогда он крикнул: «Кто тут есть?» Ему ответил слабенький детский голосок, дрожащий от холода: «Отец, милый, это я!» Степан оторопел. Неужели ловушка? Детский голос, хитрая приманка. И тут же он догадался и крякнул смущенно. Что только не примерещится ночью в камышах. Наоборот, это оберегает его от беды. Степан шагнул в темноту и нашел под кустом девочку, завернувшуюся в лохматый халат, трясущуюся всем телом. Он узнал ее. «Гульзира! Ты зачем здесь? Отец, милый, тебя убьют, беги скорей, тебя хотят убить. Кто? Не знаю». Он снял с себя бешмет, завернул в него девчушку и, подняв ее на руки, понес. Она рассказывала, запинаясь, стуча зубами:
2: Валяльщики кошм из черной юрты послали меня за Айраном. Пришла я во двор бая, а там в белой юрте так бронятся. Пора, говорят, убрать русского. Он замутил нашим баранам головы, убить его, как собаку. А ты, отец милый, никому не мутил головы. Ты мне дал лекарство, и я выздоровела. И подружка моя выздоровела. Я им сказала, зачем его ругаете, это неправда. Они закричали, погнались за мной, но не поймали.
1: Степан силой прижал девчушку к груди, она обняла его за шею.
2: «Отец, милый, ты не думай, никто не хочет, чтоб тебя убили. Это они в белой юрте, и Жапак тебя очень любит. А я вчера с вечера пришла сюда. Ты сидела здесь с вечера, у нас был дождь, я их не боюсь. Ах ты, горе мое, руки-ноги-то чувствуешь? Не знаю».
1: Степан ускорил шаг.
2: Они не посмеют убить меня, Гульзира. Там, в белой юрте, боятся нас. А я всегда буду возле тебя, ладно, отец милый? Ладно.
1: И еще в темноте добрались до юрты. Жапак не спал. Увидев Гульзиру на руках Степана, он закричал с сердитой радостью.
2: Жива! Ах, чтоб тебя! Жива! Где только не искал ее целую ночь напролет. Голову потерял. Скорее снимай с нее все.
1: Девочки до красна растерли руки и ноги, напоили ее кипящим чаем с перцем и, укутав с головой, уложили у жаркого огня. Она уснула. Жапак, поджаривая на сковороде рыбу, сказал, «Знаешь ли, весь аул, в точности, как наша Гульзира, мечется, боится, сторожит. Люди как дети, и жалко их, и зло берет». «Разберемся», — ответил Степан, суша сапоги у очага. «Спокойнее, друг, не гневайся на детишек. Так сейчас во всех аулах. Старые уходят, новые непонятно, ну и боязно с непривычки. Разберемся, дай срок. Прошлый раз, когда мы с тобой хлеба просили, и нам, и им не досуг был, минута дорога. Но уж на этот раз я добрался до муйнакских братков, задал им перцу».
2: «Ты им задал перцу? О, как же!
1: Революция в степи, это тебе, дядя, не чай пить.
2: А они?
1: А они всыпали мне по первое число», — со смехом сказал Степан. Было это так. Степан вошел в низкий рыбацкий барак, утопавший по самые окна в рыхлом песке. Встретил его с виду молодой, но болезненно бледный и хмурый человек на костылях в полосатой тельняшке. Звали его Чары, по выговору чарджоуский узбек.
2: «Что тебе, дед? Кого надо?»
1: Степан, измученный долгой дорогой, много раз вымокший, насквозь промерзший за несколько суток на шелестящей тропе, молча протянул свой партбилет. По щекам Чары разлились розовые пятна.
2: «Прости, Силаев! Так это ты! Дай я тебя обниму, герой! Пугало болотное!»
1: Раздвинув костыли, он стиснул Степана за плечи и тут же закашлялся, сел.
2: «Пуля у меня в легких. Нога отнимается, понимаешь? Вроде твоего Безгака. Колесов, тебе говорили? Белогвардеец, оказывается, махровый. На допросе разошелся. Скоро, говорит, сдохнешь. Пуля в тебе моя. Это он меня в Чимбае угостил в спину. Но врешь! Не сдохнем, еще мало-мало поживем. Кто такой Эримбет?»
1: Степан и сам не знал, кто он. На словах вроде «за народ», «за коммуну». «Он в меня стрелял». Тогда Чары заговорил об Эримбете так, как будто много раз видел и слышал его. Даже голос Эримбета, воркующий, стонущий от наигранного волнения, Чары изобразил до того похоже, что Степан открыл рот в изумлении. «Ты его знаешь?»
2: «Теперь мы такая сила, — ответил Чары, — что все черненькие, желтенькие, зелененькие будут подкрашиваться под наш цвет. Эта птица должна объявиться в Муйнаке. Если сунется к нам, будь уверен, овечью шкуру снимем с шакала. Не проспим. Колесов урок достаточный. А пока держи».
1: Чары протянул Степану свой наган.
2: «И не зевай. Раз в тебя стали постреливать, значит, ты дорого стоишь.
1: Отвернувшись, Чаре опять закашлялся, и впалые щеки его болезненно порозовели от натуги. «Тебе бы к доктору», — сказал Степан, с болью глядя на него, — «хоть пулю вытащить». «Для нашего брата дело, доктор, лучше не надо, а пулька мне дорога, как память. Ты займись другой пулей, она в груди Муйтинкуля, именуется Аланби. Задушит тебя свинец, смотреть страшно». Чары недовольно нахмурился. «Разберемся, дай срок, Силаев, работы по горло. Сейчас помни одно, революция в степи. Это тебе, дядя, не чай пить».
2: «Покажи наган», — попросил Жапак.
1: Степан показал. Жапак сосчитал, сколько в барабане пуль, почмокал губами, но спросил с сомнением: «Ты застрелишь Аланбия?» Степан рассмеялся, отобрал наган. «Баловаться с оружием не будем, но уж паразитам вроде Бая и его полмонтаза спуску не дадим. Всех к ногтю. А как это делается?»
3: «Выберем законный совет и первонаперво выгоним с народного схода Аланбия с позором. Голосовать будут одни трудовые руки. Потом соберем байских пастухов, испольщиков, паденщиков, колымщиков и именем советской власти объявим, что они свободны от всех долгов Аланбию».
1: «Ну, на это он никогда в жизни не согласится.
4: А если он будет рыпаться и не придет в совет с поклоном и с повинной головой, мы его будем судить народным судом».
1: «Что ты, что ты? Аланбия? Разве это можно?
3: Дальше созовем совет и постановим отнять у Баи его имущество, нажитое народным трудом и потом, и раздать неимущим байские луга и пастбища, стада и табуны».
2: Это было неслыханно, и Жапак только прошептал в страхе: «Резня будет, Степан!
4: А зачем брату бить брата? Разве нет у нас другой работы?»
1: То же самое говорил Эримбет.
4: «Нет, не то, милый. Он плел, что Аланби тебе брат, а, по-моему, Эльгильды».
1: И Степан закончил радостно:
3: «Наша берет, браток». На следующий день в ауле состоялись выборы. На этот раз голосовали дружно. Аланби на сход не пришел. Избрали в совет Жапака, Степана, Убиньяза, Сулуф и Аджинияза-старшего. Нашлись люди, которые стали подсчитывать на пальцах, сколько будет у власти кейятов и сколько муйтенов. Но заспорили только из-за Сулуф. Когда назвали ее имя, из задних рядов крикнули: «Она дочь Алана! Если Баю нет нашего прощения, за что такая милость его родной дочке?» Поднялся Жапак, сказал, смеясь: «Какая же она дочь Баю, люди! Пес шелудивый выхаживает своих щенков, курица бьется с ястребом за цыпленка. Или мы не знаем, как поступил Аланби? А вот заговорит в ее жилах байская кровь, потянет к святому отцу, что тогда скажешь?» Жапак ответил горячо: «Разве может река, утекшая в море, вернуться вспять? И можно ли Саксаул, выросший в песке, пересадить на болото? Сулуф — наша сестра, пастушья дочь, не на байских хлебах выкормлена».
1: И Степан залюбовался своим другом в ту минуту. Видно было, что людям нравилось, как заступился Жапак за девушку. Ее любили в ауле. И когда кто-то крикнул, озорничая: «Известно, почему ты ее защищаешь», весь сход зашумел неодобрительно.
3: «Ладно, — сказал Жапак, — кто болтает, язык откусит. Пусть Сулуф сама скажет перед народом, кто ее отец. Говори, Сулуф, смело. Скажи, что будешь делать, если тебя выберут».
1: Сулуф встала, зардевшись душей. Рядом у ее ног сидел на земле Эльгильды, сгорбленный, молчаливый, держа длинную палку между колен по обычаю чабанов. Сход притих, и звучный голос девушки был слышен повсюду. Она сказала с обидой и гневом: «Я Аланбия человеком не считаю. Не хочу о нем говорить. Все знают, кто мой настоящий отец. И если кто хочет его обидеть, пусть выйдет и встанет передо мной». «Ай, девка, орел!» — закричала тетушка Колчабу. «А если меня выберут, — добавила Сулув, — я скажу, что сделаю все, как велит народ. Поклянешься на хлебе — поклянусь». Эль-Гильды сидел, точно окаменев, не поднимая на дочку глаз, но люди видели, что он изумлен речами Сулув не меньше, чем весь сход. Отроду не бывало, чтобы пастушью дочь выбирали править народом, и чтобы она не оробела говорить перед мужчинами. У самого Эль-Гильды отнялся бы язык с перепугу. После схода впервые собрался аульный совет, и Жапак был избран председателем. Парень уперся вначале, замахал руками, заспорил. Лучше бы у Бенияза, тот старше годами, но с ним не согласились. «Молодой конь, необъезженный, резвее ходит», — сказал Аджиния старшой, «а старый больно узде послушен». Хороший это был день, похожий на праздник. Но вечером заметил Степан, что Жапак не весел. Насупился, замкнулся в себе, как в первую их встречу. «Что с тобой? Недоволен? Чем?» — спросил Степан. «Потерял я свою Сулув навеки», — ответил Жапак горько. «Как потерял? Не видать мне ее теперь, как своего уха. Конец. Что случилось? Что ты мелешь? Тебе этого не понять. Не вынесу я такой муки. Уйду отсюда, куда глаза глядят». «С ума ты спятил, Жапак! Очухайся, председатель! Без Сулув я не человек. Не могу я вырвать ее из сердца. Час от часу не легче. Поругался ты с ней, что ли? Разлюбила? Нет, она любит. Позапрошлой ночью, когда искал Гульзиру, встретился с ней. Никогда не видел, чтобы она плакала. А тут прожгла мне грудь слезами. С чего это вдруг? Разве ты не знаешь? Она дочь Алана, а он Муйтен. Опять старые. Муйтен или Кият? Что ж из того? Как что? Не говори, Степан. У нас обычай, закон. Я не могу жениться на девушке из своего рода. Мы дети одного отца. Нельзя. Степан в сердцах чертыхнулся, затряс головой. Ах, браток, браток, сколько еще мусора у тебя в башке? Таким ветром не вымело. Слушаешь и повторяешь дедовы басни. Ты сам говорил, надо слушать народ, уважать стариков. Люди боятся, проказа будет. Опозорят, забьют нас камнями, ни на что не посмотрят. Отчего же проказа? От этого самого, если я женюсь на Сулув. Неужели же ты не сумеешь растолковать людям, что это вранье, ерунда, темные бредни? Слушать не станут, рта не дадут открыть. Долго в ту ночь не смог уснуть Степан, размышляя о том, что же на кунградской земле проще — сломить Аланбия или женить Жапака. Не спал и Жапак. Степан окликнул его. «Выкинь, дурь ты, из головы. Утро вечера мудренее. Я спать не буду. Спи. Я днем вздремну». «Это зачем? А ты забыл, что говорила Гульзира?» Полночь. Все перевернуто вверх дном в усадьбе Аланбия, огороженной высоким тыном. Там, где стояли юрты, курился дым разобранных очагов, торчали колья. В темноте тревожно ржали кони, скрипели арбы, суетливо метались люди, слышалась приглушенная брань. Аланбий в штанах из овчины Заткнув за пояс концы халата, торопил, понукал людей. То и дело он толкал кого-либо концом плети в спину, пинал сапогом, шипел, плевался. «Живей, шевелитесь, ради Аллаха, и будьте вы прокляты!» Все было погружено и наготове, когда Палмантас и Горбун-писарь принесли на руках и положили у ног Алан-Бия какую-то длинную вещь, завернутую в кашму. «Что это?» Палмантас осклабился. «Ты велел, святой отец, чтобы в этом проклятом богом и тобой ауле ничего не осталось принадлежащего тебе». И он покатил сверток по земле. Шестиметровая кошма развернулась, и из нее выкатилась женщина, связанная по рукам и ногам. Палмантас и Горбун подняли ее, поставили на ноги перед Алан-Бием. Лицо ее, вспотевшее, раскрасневшееся в духоте, было облеплено волосинками от кошмы, рот стянут платком. Это была Сулух. «Спохватился, дурак! Осел веслоухий!» — проговорил Алан-Би сквозь зубы. «Она дочь мне! Развяжите ее!» «Убежит, святой отец, упаси Боже, или вы ее не знаете, аул на ноги поднимет. Ну, отнесите ее на переднюю арбу, стерегите оба, горе вам, если провороните». Палмантас хихикнул в кулак. «Да будет твоя душа покойна, святой отец». Плешивый и Горбун бегом отнесли Сулуф к аканской арбе на высоких колесах, скрытым верхом, и положили ее на какие-то мягкие узлы. Палмантас сел на коня, впряженного в арбу, проверил, здесь ли Сулуф. Арба тронулась и покатила бесшумно по мягкой земле. Палмантас и писарь, очень довольные, переговаривались в темноте, не стесняясь Сулуф. «А хороша девка! Вылитая мать, и та в молодости была, глаз не отвести. Аланы издавна не выпускает из рук эту породу. Все-таки сердится святой отец. Слушай меньше, думай больше. Бибикача, говорят, тоже от родного брата Алан-Бия. О, Господи, а с этой дьявол не совладает». Сулуф неслышно ворочалась на тюках, стараясь ослабить веревки. Руки и ноги ее затекли, во рту пересохло, по всему телу ползло мучительное колотье. Эльгильды не было дома, когда ее схватили. Он ушел на озеро, и Сулуф знала, зачем. Посмотреть тайком, как пойдут односельчане на рыбную ловлю. Не раз уже он провожал так рыбаков, спрятавшись в камышах. Сулуф, прикидываясь спящей, делала вид, что не догадывается, где он бродит перед рассветом. Вернувшись, Эльгильды подумает, что она ушла вязать с женщинами сети, будет дожидаться ее терпеливо, а может, приляжет, уснет после ночной прогулки. Что будет, когда откроется, что она пропала? Больше всего Сулуф боялась, как бы не заподозрили люди, что она сбежала с Алан-Бием по своей воле, по тайному сговору. «Дочка родная», — заговорила байская кровь, — «как волка не корми», — слышалась Сулуф. И она тихо стонала от боли и бессильной ярости. Приближалась вторая ночь в пути. Караван готовился к привалу. Разводили костры. Дни были теплые, ночи пронзительно холодны. Алан-Би, утомленный долгим дневным переходом в седле, прилег на кошму у костра, отдав повод от коня Палмантазу. Плешивый собирался разнуздать и расседлать коня и спутать ему передние ноги. Он снял с Куктемира седло, когда услышал оклик Сулуф. Она звала Палмантаза так почтительно, что он не поверил своим ушам. Ведя за собой коня, Палмантаз подошел к арбе. Девушка просила отпустить ее по нужде. Палмантаз вскочил на Куктемира и велел Горбуну развязать ей руки. Сулуф медленно пошла в степь, не оглядываясь. Палмантаз, ухмыляясь, поехал за ней. Куктемир плясал под ним, часто перебирая тонкими сильными ногами, и Палмантаз
3: выпрямился, подбоченился. На таком коне чувствуешь себя джигитом.
1: Сулов знала, что умный конь не спускает глаз с ее спины, и шла, дрожа от радостного возбуждения. Коктемир не забыл ее, не разлюбил. Вот он, ее час. Она отошла от лагеря шагов на 50, не больше, и вдруг обернулась, подняла руки и крикнула с дикой радостью: «Коктемир, милый! Эгей!» И тотчас конь взвился на дыбы, а затем козой, прыгнув в сторону, поддал задом. Такие пробы Сулув проделывала не раз на горных пастбищах, наспор. И получше наездники, чем Палмантас, не удерживались в седле, когда Сулув звала Коктемира. Плешивый и крикнуть не успел. Он кувырком взлетел вверх, точно затычка из бурдюка с забродившим кумысом. Коротким галопом, протяжно фыркая, конь подскакал к Сулув. Она прыгнула ему на спину и прижалась щекой к его крутой шее. «Ну, выручай, выручай! Ходу, милый, лети!» Еще двое суток пространствовала Сулув по степи от колодца к колодцу, обессилев от голода. Случай привел ее к туркменским чабанам. Ее накормили, указали верную дорогу. На пятый день после бегства от Алан-Бия Сулув вернулась в родной аул и спешилась у юрты Жапака. «Меня увезли силком. Бай угоняет табуны. Я поклялась, что он не уйдет». «И не уйдет», — успокоил ее Степан. «Ножки коротки». Подошел Убиньяс, выслушал Сулув, сказал: «Бугай — нерабочая скотина, бай — не человек, бежавший от народа, как отрезанный рукав». 3 месяца на пастбище, 3 месяца на дынях я, еще 3 я на тыквах, а 3 на наваге. Так говорят про себя каракалпаки. А 3 на наваге. Тяжелая и благодатная пора. В путину рыбак Матинкуле трудится день и ночь, не покладая рук, без сна и отдыха. Эти 3 месяца должны прокормить его семью целый год. Озеро кишмя кишит лодками, повсюду тянут из воды сети, неводы и верши, которые плели, чинили загодя, задолго до страдной поры. Во дворах, куда ни глянешь, крутятся на ветру подвешенные для вяления связки наваги нового улова, и густо пахнет свежесоленой рыбьей икрой. В нынешнем году путина выдалась на редкость горячей и обильной. Муйтена и Кияты вышли на промысел вместе, рука об руку. И мужчины, уплывавшие по ночам лунными тропами далеко вглубь озера, возвращались с таким уловом, что люди разводили руками. Куда девать столько добра? Не доставало лодок перевозить рыбу в Муйнак. Каждая семья вдоволь наготовила наваги и насушила, и навялила, и засолила. Люди завопили: не надо ее больше, сыты ею. Тогда аул-совет решил восстановить старый заброшенный чулан Алан-Бия. И вскоре он был забит до отказа свежезамороженной рыбой. Эта рыба стала общим достоянием, как-никак добыта всем миром. «Она только зовется навагой», — говорили рыбаки. «А подумать, так это золото червонное». Путина крепко сдружила людей. Работали сообща, увлеченно. В ауле прижилось новое словечко, неслыханное прежде – «бригада». Стали говорить: «Я из Бергат Убинияза». «Бергат Степана наловила больше». Такого не знали прибаи. Но не все шло гладко. Труд сближает, богатство делит. Нашлись люди, которые в самый разгар путины потянулись с мешками, набитыми рыбой, в дальние аулы. Продавать, менять. Приносили вещи, продукты. И то сказать, одной рыбы не проживешь. Людям нужны были мука, масло, мыло, ткани. А иначе какой же навага золото? Вновь задумались в аул-совете, и по аулу пронесся слух. Что затевают? Будто бы станем работать артелью. Весь улов примет государство, даст товары. Люди заволновались, заспорили. Одни пугали, другие обнадеживали, донимали друг друга расспросами, догадками. У кого нет своей лодки, того в артель не возьмут. Слыхал? Были б рабочие руки да голова на плечах. Нет уж, коли такое дело, надо загодя поделить рыбу, что у нас в чулане. Не в том суть. Говорят, кто пойдет в артель, переселится к морю. И правильно, по крайней мере, будем у самой рыбы. Мы к ней, она к нам. Бедная моя головушка, страсть какая, и пресной-то водицы не увидишь. На этой земле родились, ею кормились. Все бросить? Ради чего? Ради рыбы? Сказано, ищи дорогу, она отыщется. Лучше с другом, да с братом, чем в одиночку. Как знать, только избавились от Алан-Бии, а вдруг попадемся в сети тамошним богатеям. Шали, что было, то сплыло, сами хозяева. Ребята говорят, наша артель на всем побережье будет самым богатым чуланщиком. Вон оно как оборачивается. Люди ждали. А Жапак и Степан как будто не торопились. Прислушивались к разговорам, зазывали к себе в юрту стариков, советовались. По ночам при свете коптилки что-то писали, подсчитывали. У Бенияс и Аджинияс старшой тоже отмалчивались до поры, до времени. Было раннее утро. Ветрено. Волны шумно плескались о берег. На них качались зеленые бутоны кувшинок. Они тоже ловили навагу. Укрывшись за стеной камыша, настороженно оглядываясь, стояли на берегу Жапак и Сулуф. Он держал ее за руки. «Все-таки зря ты меня избегаешь, Сулуф. Нам надо разговаривать по делу. Приходи хоть вместе с Субиньязом. Пусть люди видят, привыкают. Ты член совета, не забывай». «Но ты же знаешь, Жапак», — сказала она, приникая к его плечу, «я бы никогда с тобой не расставалась». Он вздохнул. «Что же, отец Эльгильды придет к нам в артель?» Она печально поникла головой. Трудно с ним стало. Я вижу, он мучается, а молчит, все думает, думает, и не поймешь, что носит в своем сердце. Не может простить? Не знаю. Она обхватила его руками за шею. «Милый, осмелься, подойди к нему, поговори сам про артели, про меня. Ты мужчина, ты председатель. Может, ответит тебе». Он молчал, и она прошептала еле слышно. «Смотри, хуже будет, не выдержу я, милый». Он бережно, нежно прижал ее к себе. Степан говорит, соберем артель, переменится жизнь, никто не вспомнит про старое, забудут, кто из какого рода. Тогда не осуждают.

холм перед аулом, она завопила, запричитала истошно в неподдельном ужасе: «Люди, скорей, люди добрые, поднимайтесь, проказа, идет на нас проказа! Муйтены, где ж вы, муйтены, быть вам прокаженными! О, Господи, Господи, Господи!» Со всех сторон к ней сбегались женщины, полуголые детишки, рыбаки. Над холмом поднялись клубы пыли. Тетушка Ай-Джамаль хлопала себя ладонями по коленям, тыкала пальцем в сторону озера. «Вон они, там, глядите, сама видела, лопни мои глаза! Жапак и Сулуф стоят и милуются, как нареченные! Ох, лучше бы мне ослепнуть!» Запричитали и другие женщины, поднялся плач, старики закивали бородами, теснясь друг к другу, наскоро творя молитвы, учили дурней отступников: «Не водись чужаком, пошли против закона, братаемся с мутенами, вот она кара! Надо, не мешкая, быстрого человека, гонца к большому имаму, пусть снимет с нас великий грех, скажет, как их казнить!» Все оторопело смотрели в сторону камышей, точно ждали оттуда невесть какого зверя. Подоспели Обиньяс и Степан. Их обступили тесной толпой. Степан прикинулся непонимающим. Что тут случилось? Его уважали, многие побаивались. Аджиньяс старшой подошел к нему, растолкав людей, сказал с достоинством и горечью: «Братец Степан, поверь, наш род древний, из него, случалось, выходили и нищие, и юродивые, но никогда на моей памяти у нас не бывало такого страшного позора». Вот как сказал старшой, а его тоже уважали на мой тинкуле и за возраст, и за отменное мастерство, и за честное и совестливое сердце. Недаром выбрали в совет. И Степан не нашелся в ту минуту, как ему ответить. Он чувствовал: неловко скажешь, обидишь и себя уронишь. Дело не шутейное. Убиньяс насупился, словно удерживая Степана: «Не осрамись». А толпа вдруг затихла, застыла, не шевелясь. Из зарослей камыша, держась за руки, вышли Жапак и Сулуф и неторопливо пошли на холм, как ни в чем не бывало. Степан и сам не ожидал такого оборота, огляделся обеспокоенный и мысленно посмеялся над собой. Замутили и мне душу, привыкать стал. Верно, председатель, рубить так с плеча. Жапак подвел Сулуф к толпе и сказал: «У советской власти свой закон, я буду жить по этому закону. И никого на свете не побоюсь, ни бая Алана, ни тетушку Ай-Джамаль». Старуха ахнула: «Бесстыдник, побойся Бога!» Жапак перебил ее: «И ты, тетушка Ай-Джамаль, не кричи на меня. Постарше и поразумнее тебя люди не кричат на меня. А почему? Потому что я живу по новому закону и других учу». «Что верно, то верно, люди!» – неожиданно проговорил Аджиньяс старшой, почесывая бороду. «И проказа не боишься?» – спросил Жапака мальчишка в рваной шапчонке и широко открыл рот, дожидаясь ответа. Степан рассмеялся, нахлобучил ему шапку на нос. «Аджиньяс старшой, скажи ты, может быть проказа от того, что джигит полюбит красивую девушку?» Старшой обыкновенно в карман за словом не лазил. На этот раз он замялся. «Кто знает, нынче советская власть...» И старики опять закачали головами, косясь друг на друга. «В самом деле она не слабее большого имама». Однако старая Ай-Джамаль не сдавалась. Не смея возвысить голос на Жапака, она с темной злобой напустилась на Сулуф. «А ты... а ты, длиннокосая, есть у тебя страх Божий?» Сулуф ответила, смиренно опустив глаза: «Мне, как отец велит, тетушка Ай-Джамаль, и, как скажет, совет». Может, так и разошлись бы.

0: с миром, если бы в то утро не случилось худшее. С озера гомоня прибежали подростки, игравшие у лодок. «Дедушка Убиньяс! Дядя Степан! Гляньте на озеро!» Белое озеро побелело, как такыр. Вся вода покрылась дохлой навагой. Кинулись люди к озеру и остановились на берегу, не зная, верить или не верить тому, что увидели. Вдоль берега всплывали брюхом кверху сотни рыб. Казалось, незримая зараза травила в воде навагу, губила рыбацкое золото. Тетка Айджамаль упала на колени, забилась точно припадочная, голося: «Вот оно! Вот оно! Пало на наши головы! Господи, не карай! Помилуй!» Мурашки побежали по спине у Степана от ее крика. «Такая мертвеца из земли поднимет, а живого до смерти напугает! Ну-ка, уведите отсюда эту кликушу!» — скомандовал Степан, сердясь. «Слушать надоело!» Женщины оттащили ее. Степан вошел в воду, поднял дохлую рыбину, осмотрел, понюхал ее и повернулся к рыбакам. Те смотрели на него и на рыбу с опаской. «Братцы, — сказал Степан, — это дело чьих-то рук, не иначе. Бандитское дело. Давай, кто помоложе, в лодке и вдоль берега. Жапак, бери ребят покрепче, обыщи камыш, прочеши вдоль и поперек. Давай!» Степану не пришлось повторять команды. На облаву в дебри камыша пошли все, стар и млад. Убиньяс тронул Степана за рукав. «Слышишь, сынок, смутно я помню, лет 40 тому назад вдруг пропала в Мутинкуле рыба. Взяла и пропала совсем. Что ж это было? Очень худое дело». Часом позже джигиты Жапака пригнали из камыша плешивого Палмантаза. Он был оборван, лицо грязно и черно. Его нашли далеко от аула, у костра, перед камышовым шалашиком. Палмантаз обгладывал кости вонючего пеликана. Увидев людей, он пустился бежать. Виноватый пес всегда поджимает хвост. «Здравствуйте, земляки!» — сказал он, входя в аул и снимая шапку. Ему никто не ответил. Один из джигитов со смехом показал на его голову. «Где тетка Айджамаль? Ее предсказание сбылось. Вот она, проказа!» Никто не засмеялся. Палмантаза заперли в чулан, и тот же шутник сказал ему в виде напутствия: «Посиди там, где я сидел». А к вечеру вернулись в аул Убиньяс и Степан с бригадой рыбаков, усталые до изнеможения и пропахшие дурным запахом гнили. Предположение Убиньяса оправдалось. В Мутинкуль были спущены отравленные воды соседнего безымянного озерца. Оно лежало в нескольких километрах от аула, и в него годами стекали всяческие отбросы из чулана Аланбия. В это же озерцо дихкани окрестных аулов отводили воды, которыми промывали солончаки, мертвые воды. Говорили, что озерцо не имеет дна, вода в нем стоячая, полная нечистот, была мутно-желта и блестела, как масляная. На берегах его не квакали лягушки, не росло ни травинки. Когда ветер дул с озерка, над аулом разносилось тяжелое зловоние. Рыбаки завалили землей сток губительных вод в Мутинкуль, и Степан сказал: «Не так страшен черт. Вряд ли этой тухлятиной задушишь нашего богатыря-кормильца. Отплюется Мутинкуль». Когда проходили мимо чулана, из него донеслись отчаянные вопли: «Помираю! Добрые люди, выпустите меня! Я все скажу!» Палмантаза подвели к Степану. Собрался народ. «Это он заставил! Аланби, мучитель, изверг, одноглазый коршун!» — клялся Палмантаз, стоя на коленях. «Не дали ему убежать, бесится! Знаем, знаем, кто смердит, а сам ты чист! Что ж, по-вашему, — забормотал Палмантаз, — кто выпил айран ни при чем, а кто вылизал посуду, виноват? заставить бы тебя вылезать гнилое озеро. Вдруг Полмонтаж вскочил на ноги, стал пятиться. Подошла Сулуф. «Ну, расскажи, невинная овечка», — предложил Аджиния старшой, «как ты выкрал девушку, чтобы свести ее с Баем, родным отцом? Бай — вор, ты — рука, а вору отсекают руку, которая крадет. Бей его, люди! Привязать подлеца к хвосту верблюда!» Несколько человек схватили Плешивого за руки и за ноги. Он отбивался, визжа по бабье. «Помилуйте, люди! Я Бая выдам вам, приведу на веревке!» Тщетно Степан пытался успокоить народ. Здесь издавна привыкли карать преступников самосудом. Почти у каждого в ауле были старые счеты с байским шутом. И, может быть, люто кончилась бы жизнь Полмонтаза, если бы не появился человек, которого никто не ждал. Незамеченный никем в свалке, тихо подошел и выступил вперед старый Эльгельды. «Дайте я гляну ему в глаза». Он был худ и темен, но заметно окреп за последнее время. Уже не скажешь, что он немощен. Былое достоинство проступило в его фигуре. Он даже выпрямился. Полмонтаза поставили перед ним. И старый пастух сказал: «Ты называл меня трусом, Полман, осквернившим честь своего рода».
1: «Ты не понял, несчастный я...»
0: «Молчи и слушай. Я жив, Полман. Воскрес. И я тебе покажу, как трусит Эльгельды и что такое честь». Пастух поднял свою единственную руку. «Отпустите его, люди. Пните коленкой под зад. И пусть уйдет из нашего аула». Так, после долгого добровольного затворничества, заговорил с людьми Эльгельды. И его послушались. Молодой парень, разбежавшись, угостил Плешивого таким пинком, что тот прокатился кубарем шагов с десяток под общий хохот. Потом побежал в припрыжку в степь, не оглядываясь, точно заяц. Большой сход одобрил решение аулсовета. Муэтены и кияты сошлись в одну артель и стали откачевывать к берегам Арала. После хлопотного дня, полного тревог и забот, прилегли у костра Жапак и Степан. Рядом лежало, мерно дыша, море, старинный рыбацкий друг. Луна серебрила его волнистую спину. Подошел у Убиния с домброй в руках, негромко наигрывая. «Лодок, сетей маловато», — сказал Степан. «Придется опять ехать в Муйнак, просить». «Просить не сеять, а жать», — шутливо заметил Убинияс. «Было бы у кого брать». «А вы боялись, не проживем без Бая», — напомнил Жапак. Убинияс склонился над домброй, тронул чуткими мудрыми пальцами струны, сделанные из кишок козленка. Полилась протяжная песня. И Степан заметил, что она была не так печальна, как еще совсем недавно у Муйтинкуля в юрте певца. На звуки домбры потянулись люди от других костров. Против Жапака по ту сторону костра присела Сулуф. Ее лицо, казалось, горело жарким огнем, а глаза лукаво, загадочно поблескивали. «Оглянись, милый», — говорили ее глаза, — «посмотри, какая у нас с тобой радость». Жапак приподнялся на локте, глянул через плечо и увидел за собой Эльгельды. Старый пастух сидел, поглаживая седую бороду, нахохлившись, точно больной орел, и слушал, жадно слушал молодые голоса, новые речи.
2: Вы слушали страницы каракалпакской повести народного писателя Узбекистана Аскада Мухтара. Читал заслуженный артист РСФСР Владимир Сулимов. Перевод с узбекского Пантелеева.
3: Недавно в Москве вышла новая книга писателя Николая Старшинова «Моя любовь и страсть. Рыбалка». Мы попросили Николая Константиновича прочитать главы из этой книги. Надеемся, что они будут интересны не только для рыболовов. У микрофона писатель Николай Старшинов.
4: Меня нередко спрашивают: вы, наверное, любите рыбалку, потому что там есть возможность спокойно обдумать свои планы, свои новые произведения, да и полакомиться свежей рыбой не против. Обычно я отвечаю так: когда я ловлю рыбу, и только. А если я почти не ем, могу раз в неделю похлебать хорошую уху. Счастливые мгновения, минуты, часы, отданные рыбалке – лучший отдых. Недаром древние греки говорили, что время, проведенное на рыбалке, человеку не засчитывается. Я могу целые сутки сидеть в лодке, не есть, не пить, лишь смотреть на воду и на поплавки, только бы были иногда поклевки. Иногда могу часами следить за любопытной камышовкой, которая сопровождает меня чуть ли не весь день. Здесь, на воде, я полностью отдыхаю от городской суеты, от шума, от заседаний, от бесконечных рукописей и бесчисленных телефонных звонков. Отключаясь от всего этого, забывая о своих неудачах, заботах, литературных долгах. Во время рыбалок, находясь на свежем воздухе, я нередко прохожу вдоль речки по 15-20 километров в день. Разве в городе это возможно? Или проезжаю столько же на лодке. Поэтому даже несколько дней, проведенных на природе, меня просто преображают. Я чувствую себя сильнее, увереннее, жизнеспособнее, даже моложе. Вообще природа действует на меня, да я думаю, и на любого человека, очень благотворно. Ее красота, чистота, бескорыстие просто удивительны. Я, например, когда бываю на реке Медведице, могу часами бродить по лесу, собирать чернику, которую люблю больше всех других ягод. Но могу и просто без всякого дела бродить весь день и любоваться мхами. Там в лесу у Медведицы такое разнообразие их: и ярко-зеленые, плюшевые на кочках, и серые, лиловые, и коричневые, и рыжеватые. А какие у них формы? Любой мох может послужить художнику образцом для прекрасного орнамента. Рыбалки я люблю еще и за то, что благодаря им познаю новые места, новых людей, с которыми встречаюсь в пути. Слушаю их речь, свежую, выразительную, далекую от надоевших стандартов. Ведь на рыбную ловлю приходится добираться и поездами, и на катерах, и в автобусах, и пешком, даже на тракторе. И тут одна встреча следует за другой. Во время этих поездок я знакомлюсь со столькими интересными людьми, узнаю столько новых судеб. А рыболовные базы, на них приезжают люди самых разных возрастов и профессий. И рабочие, и студенты, и спортсмены, и военнослужащие, и артисты, художники, ученые. Такого разнообразия состава нигде не встретишь. И хотя эта книга о рыбалках, о рыбах и рыбаках, читатель не найдет в ней практических советов, где ловить, какую рыбу, чем и как. Работая над ней, я думал о другом. Рыбалки помогают мне познать, острее почувствовать природу, людей, уважать их, бережливее относиться к ним. А это значит, помогает мне жить, работать, помогает лучше познать и полюбить нашу замечательную землю, нашу родину. Этот луг до конца заболочен, но дорога и здесь пролегла, у налитых водою обочин затаилась зловещая мгла, и на соснах больных шелушится чешуей золотушной кора, словно ватой покрыта пушица, и над нею гудит мошкара. Но среди этой удушливой гнили, от которой в рассудке темно, белоснежными звездами лилий вдруг меж кочек проглянет окно. Чудо, лилия, ты здесь чужая, но она остановит, постой, чистотой своей поражая и почти неземной красотой. На Истоминской мельнице. Лет с 12 я стал один ходить на Ворю, где находилась Истоминская мельница. Тогда Воря, воспетая еще Аксаком, была чистой и рыбной. Без хорошего улова с нее я не возвращался. Обычно приносил корзинку окуней, плотвы, подлещиков, а то и 2-3 щуки. Мне очень нравилась сама дорога к реке. Каждый раз, идя по ней, я узнавал или находил что-то интересное, открывал для себя что-то новое. Выйдя на задворки, я проходил луговиной, мимо небольших прудов, образовавшихся после того, как здесь добывали торф и оставили несколько котлованов, которые потом наполнились водой. Здесь я иногда отлавливал карасиков, чтобы использовать их на воре как живцов. Потом заходил в лиственный молодой лес. По дороге успевал найти несколько подосиновиков или подберезовиков. Пока я их искал, вспугивал тетеревиный выводок. Птицы с тяжелым шумом разлетались по кустам. Выйдя на просеку, которая неизвестно почему называлась Воронцевской, проходил по крупному смешанному лесу 2 км. На этой просеке росла трава-мурава, всегда свежая, зеленая, мягкая. По ней так приятно шагать. А потом я сворачивал влево на другую просеку. Здесь рядом находилось небольшое болото, на котором кроме клюквы и голубики росла еще морожка. Мне долго не верили, что менее чем в 60 километрах от Москвы может расти такая северная ягода. Морожка теперь встречается, и то редко, на севере, Тверской и Вологодской областей. А тут она рядом со столицей. Но я доказал, что она есть в этих местах, когда привез в Москву сначала ее незрелые красные ягоды, напоминающие малину, а потом зрелые янтарные. Наконец я выходил к оврагу, пробирался сквозь кусты орешника, и тут передо мной открывался мельничный омут. Вообще мельничные омуты, которых теперь не найдешь, имели много общего между собой. Мне так и думается, что каждый из них вот изображен левитаном. Этот бревенчатый настил, эти кладки, повисшие над быстротекущей водой, эти кусты ивняка, окружившие бегущую воду, а по краям омута – кувшинки. Мельничные омуты всегда были украшением природы. Человек, нисколько не обижая и не уродуя ее, создавал новую красоту. Этот шум падающей воды, это воркование слетевшихся к мельнице голубей. Еще мальчишкой в те далекие годы я написал даже стихи. Это были одни из первых стихов о мельничном омуте. И тропинки эти мне знакомы, и крутой уклон горы знаком, и шумит-шумит призывно омут где-то здесь, за ближним ольшником. Я стою у самого обрыва, за спиной темный лес застыл, предо мной внизу реки заливы, у воды бревенчатый настил. И вот я выходил на этот старый бревенчатый настил, ложился на бревна и долго разглядывал в щели гуляющую под ним рыбу. Там поспешно проплывали стаи плотвы, притаившийся у своей окунь вылетал с зазевавшимся пискарем, степенно проходила стая изей, а ловить настила было почти невозможно. Близок локоть, да не укусишь. Туда никак нельзя было закинуть снасть. А если даже и удавалось это сделать, то попавшуюся рыбу никак нельзя было вытащить. Она не проходила в щели между бревнами. Я отлавливал несколько живцов, ставил 2-3 жерлицы возле кустов, а сам занимался ловлей плотвы и окуней на удочку. Целый день я крутился возле омута. Здесь же и купался, если было жарко. Здесь же ловил рыбу, собирал ягоды и грибы. На мельнице в то время зерно уже не мололи. Ее приспособили под лесопилку. Дисковой пилой резали бревна на доски. И однажды, после многих счастливых минут, жизнь приготовила мне здесь первое серьезное испытание. День уже клонился к вечеру, мне надо было собираться домой, когда разразилась страшная гроза. Вся окрестность озарилась от вспышек молний и содрогалась от ударов грома. Хлынул проливной дождь. Чтобы скрыться от него, я побежал спрятаться под мельничную кровлю. Пробежал по скользким бревнам, настила на противоположный берег. Передо мной оказались 2 горки опилок. Чтобы не огибать их, я взобрался на первую и с нее прыгнул на вторую. Я сразу почувствовал острую боль в пятке, а когда спрыгнул на землю, увидел, как из пятки хлещет кровь. Оказалось, что под опилками во второй горке лежала дисковая пила, которая срезала мне на пятке всю мякоть до самой кости. На мельнице никого не было, продолжался ливень, приближался вечер, а мне до дома нужно было идти больше 5 километров лесной дорогой. Словом, положение мое было незавидным. Но чувство самосохранения взяло верх. Я разорвал свою майку и туго перевязал ею раненую ногу, а потом под удары грома и вспышки молний под проливным дождем бросился домой. О, этот обратный путь по лесным дорогам, кочкам и ямам! На следующий день меня отправили до поезда на лошади, а в Москве сделали операцию, после которой я целый месяц ходил на костылях. Во время войны, после тяжелого ранения в обе ноги, который я получил около немецких траншей, мне пришлось ползти всю ночь к своим, и я добрался. А мне все чудится, как, потеряв березкам счет, моя лесная речка пудится, по белым камушкам течет. А мне все бредится, как серебро ее струи, Степенная река Медведица вперед в объятия свои. Они плывут, дыша туманами, ночей, рассветов, вечеров, между черничными полянами, среди лугов, среди боров. Но вот, пройдя дорогой долгую и скоротав совместно дни, с бессонной матушкой Волгою в пути сливаются они. Всю чистоту свою дочернюю, лесную свежесть и уют ее могучему течению до малой капли отдают. Вы где, медведица и пудица? Куда девался ваш покой? Они плывут и вместе трудятся с великой русской рекой. В утреннем заливе. Раннее летнее утро. Я поставил лодку в глубине большого травянистого залива, примостился у самой куги, забросил удочки и греюсь на солнце. Утро сегодня прохладное, и так приятно чувствовать, как взошедшее солнце постепенно пригревает все живое. Вся природа ликует. Я вижу, как стайка утят резвится в чистом окошке воды, окаймленном камышом, как перепархивает с одного куста рогоза на другой красавицы камышовки, как степенно скользит по поверхности водомер, как озорничают красноперки, подхватывая падающих в воду насекомых. Тишина в заливе такая, что звенит в ушах. Но вот я слышу отдаленный гул самолета, и вдруг взрыв. Самолет преодолел звуковой барьер где-то за десяток километров, но как он всколыхнул и встревожил все живое. Утята шарахнулись по воде в рассыпную и забились в траву. Камышовка исчезла в рогозе. Водомеры лихорадочно заскользили по воде и даже вылетели на лист кувшинки. И по всему заливу прошли мгновенно всплески и круги. Так нервно реагирует природа на все неестественное, грозящее ее жизни. Как все живое, ты ранима. Ты беззащитней каждый год. И вздрогнет мирная равнина, когда промчится самолет. Пугаясь грохот и гари, от муравья до старых пней притихнут все земные твари и все живущее на ней. И ландыш, побледнев, наклонит пониже цветик свой в лесу, и вдруг в него время уронит со стебля капельку росу. И хоть не робко в десятка, и хоть своя в своем селе, умолкнет ласточка-касатка и в страхе бросится к земле. И на реке по всей округе, меж темных зарослей куги, от рыб, метнувшихся в испуге, займутся нервные круги. И тишине уже не веря, ежиха фыркнет наезжат. А так всего-то скрипнут двери, да стекла в доме задрожат. Налим обжора. По ночам мы с Володей ловили на медведице налимов. Стояла уже середина октября. Вода стала достаточно холодной, на почве прошли первые заморозки. К утру в заливах вода у берегов уже покрывалась тонким льдом. Часов в 7 вечера мы пускали по медведице кружки. Насадкой служили ерши, мелкая плотва, окуньки и живые уснувшие. Насадку мы старались держать на дне. На этот раз погода была самой налимьей. Дул холодный северный ветер, перемешку с дождем и снегом. Небо задавили тяжелые плотные тучи. Тьма стояла непроглядная. Словом, все было так, как нужно для хорошего налимьего клева. В полночь мы проверяли кружки. С помощью фонарика я отыскал один из них. Он был перевернут. Метрах в 7 от него я увидел и другой, тоже перевернутый. Это уже большая удача. 2 налима есть. Но когда мы потянули первый кружок, за ним двинулся и второй. Оказалось, что налим умудрился проглотить и ерша на первом кружке, и окуня на втором. Шел он спокойно, без рывков, так, словно ничего с ним и не приключилось, как на прогулку. А ведь у него в животе находилось 2 огромных тройника. Налим оказался очень красивым, необычным по окраске. Вместо обычного серого или коричневого он был светло-лимонного цвета с черными пятнами. Такой пижон. С этим налимом у нас приключилось еще одно забавное происшествие. Я решил сохранить его живым до своего отъезда в Москву. Отрезал у него поводки и бросил в большую ванну. Я в ней обычно хранил живцов, наполнив ее до краев. Ванна стояла в коридоре, там всегда было прохладно, и живцы очень хорошо сохранялись. К ним я иногда пускал щуку, а то и 2. Щука находилась с ними вместе по несколько суток, но никогда их не трогала. Неволя, поврежденная тройником пасть, испуг, необычная обстановка, видимо, делали свое дело. Так угнетающе действовали на нее, что ей было совсем не до еды. Поэтому я предполагал, что то же самое будет и с налимом. Пустил его к живцам и сам себя наказал. Я имел представление о неутолимом аппетите, о прожорливости Налима, о его нечувствительности к боли, но чтобы до такой степени. А тут сумел убедиться в этом еще раз. Пришел я утром к ванне, чтобы взять живцов, которых в эту пору очень трудно добывать. Собрался погонять по медведице кружки. Смотрю, никого, кроме Налима, в ванне нет. Зато он раздулся, важно и лениво плавает по дну, как будто ничего не случилось. В мае на Могоче. Мы поторопились, рано приехали на Могочу. Май выдался холодным, ветреным, неприветливым, и вода в реке была еще очень высокой и мутной. Добрались мы в деревню с великим трудом. Ехали и на поезде, и на автобусе, и на грузовике, и на тракторе по непролазной грязи. Мы устроились в опустевшей деревне Визигина. Накопали червей, наловили вершами в прудах мелкого карася, но рыбалка не клеилась. Каждый день с утра мы ходили на красавицу Могочу за несколько километров. Брали с собой провизию, резиновую лодку, рыболовные снасти и отправлялись в путь. Гена Космынин, настоящий богатырь, отбирал у нас все тяжелые предметы, нагружался как мул. На широкой груди он нес мой рюкзак, на широкой спине рюкзак нашего товарища Валерия, а на голове резиновую лодку. Нам оставалось нести только удочки. В дороге Гена шутил: «Давайте, кому трудно, я и вас прихвачу, возьму на руки, всех могу унести». Добрались мы до реки, свалили в кучу свое имущество, разожгли костер, попили чаю, надули резиновую лодку и принялись за рыбалку. Пробовали ловить и с лодки, и с берега, и на середине реки, и рядом с берегом, и в устье ручья, впадающего в Могочу. Нигде не было ни одной поклевки. На лугах кое-где уже зазеленела трава, на кустах лопнули первые почки, и кусты покрылись легкой зеленой дымкой. Весна все-таки брала свое. На опушках ближнего леса таковали тетерева. В пасмурном небе низко летали косяки гусей, которые ночью отдыхали прямо на огородах. В Визигине осталось только две семьи. Они жили на противоположных концах деревни. В одной избе проживал старик со старухой, которые давно уже не работали в колхозе. Да и на улицу выходили нечасто. А на другом конце с женой дояркой немолодой тракторист, дорабатывающий в колхозе последние годы и собирающийся уже на пенсию. Вот и все население Визигина, в котором еще сохранилось домов 30. Многие избы просто брошены, даже окна и двери не заколочены и не закрыты, хотя в них еще можно жить-поживать. Лишь в одну на лето приезжают ее хозяева из города в отпуск, и она забита. А за порядком в деревне следят оставшиеся в ней две семьи. Больше всего им приходится воевать против галок, ворон и прочих птиц, которым в деревне дана полная свобода. Они заселили всю ее полностью, навели гнезд и на ветвях, и в дуплах, и в трубах. Их трактористы, дед, пенсионер разделили сферы своего влияния. С одного конца Визигина с птицами воюет дед-пенсионер, а с другого – тракторист. Они разоряют вороньи и галочьи гнезда, потому что птицы не дают им покоя. Мрачными, многоголосыми стаями, тучами носятся они с утра до вечера над обезлюдевшей деревней и нагоняют тоску. Вот что рассказал мне дед-пенсионер. Я каждый день разоряю гнезда, а они успевают видеть новые. Ну и я приспособился. Выкину из дупла вороньи яйца, а вместо них заложу туда пару куриных. И что вы думаете? Вороны высиживают цыплят. Все как следует. И кур не надо отрывать от своего дела. Они нормально несутся. Правда, я заметил одно чудо. Когда на яйцах сидят куры, цыплята получаются белые. А когда вороны, получаются темными. Не верите? Вот сами увидите. Я только что заложил в дупло пару куриных яиц, а вороне вон там. Он протянул ладонь, на ней лежало несколько испещренных серыми точками вороньих яиц и выбросил их в крапиву. Жизнь в Визигине шла своим чередом. Вокруг деревни на пушке леса атаковали тетерева. Ночью на заброшенных огородах гоготали перелетные гуси. Мы ежедневно ловили вершами мелких карасей, накапывали червей и шли на Могочу. Там безрезультатно просиживали весь день и только к вечеру возвращали в деревню. Прошла неделя, а погода ничуть не поправлялась. По-прежнему было холодно и ветрено. Мы только и согревались у костра. И вода в Могоче не падала и не просветлялась, и рыбалка нисколько не улучшалась. Я не вынес этого и сказал своим товарищам: «Все, еду в Москву. У меня там дел полно, а здесь я попусту провожу которые сутки. Что поделаешь, не повезло». На следующий день мои товарищи ушли с раннего утра на Могочу, а я договорился с трактористом, что он захватит меня до районного центра, куда ему нужно было отвезти молоко. В полдень я сел рядом с ним в кабину трактора, и мы поехали. Только выехали из деревни, увидели наших рыбаков, возвращающихся с реки. Один из них нес большую щуку, как потом оказалось, в ней было почти полпуда. До Могочи и обратно мне пришлось проделать нелегкий многочасовой путь. И за неделю я не поймал на удочке ни одной рыбы. Более того, у меня даже не было ни одной поклевки. И все-таки я нисколько не жалею об этой поездке. Я видел оживающую природу, весенние кусты, подернутые легкой зеленой дымкой. Видел стремительно несущиеся в воду Могочи. Видел летящих на север гусей. Слышал их ночное гоготание на огородах. Слышал такование тетеревов на лесных опушках. Встречался с добрыми людьми, которые привечали меня и улыбались совсем по-дружески. А это уже немало. И в этой холодной избе, что с края села задремала, я сам предоставлен себе, а это, ей-богу, немало. Вот после рыбалки приду, да скину одежду сырую, в печурке огонь разведу, ухи наварю и пирую. И все уже мне по плечу, никто и ничто не помеха, хочу и до слез хохочу. Хочу и рыдаю до смеха. А что же мне радость скрывать, за счастье считать неудачу? Ложусь в ледяную кровать, как мальчик обиженный, плачу. В свидетели память зову. Да, был я наивен, как дети, и мне не во сне, наяву все виделось в розовом свете. И я, молодой идиот, отрезвая школа солдата, о, как же мне в жизни везет, так сладко я думал когда-то. А может, и правда везло, и нечего портить чернила. Ну ладно, болел тяжело, ну ладно, любовь изменила. Ну ладно, порой друзья ко мне относились прохладно. Ну ладно, жил в бедности я, подумаешь, тоже мне. Ладно, нельзя же убиваться, нельзя размазывать трудности эти. Зато я какого езя сегодня поймал на рассвете. Иду, по земле волочу, а три красноперки в придачу, и снова до слез хохочу, и снова до хохота плачу. Урок браконьерам. Константин Назарович рассказал мне интересный случай, произошедший в его местах. Два рыбака возвращались ночью на лодке с рыбалки. Тьма была над Шексной беспросветная, и тишина необыкновенная. Вдруг они услышали, как кто-то, плывя по реке, отдувается, сопит, разбрызгивает воду. Подгребли они поближе к плывущему, и показалось им, что это лось. Разгорелось у них браконьерское желание воспользоваться случаем и поживиться лосятиной. Еще ближе подплыли они к плывущему животному, да как двинут его веслом по голове. Но оказалось, что это не лось, а медведь переплывал Шексну. Ну и наказал он их за жажду легкой добычи. Подплыл к лодке, да так толкнул ее, что рыбаки вылетели из нее, а сама она перевернулась. Испугались они, а медведь пришел в ярость, стал гоняться за ними. Погибли бы оба. Да хорошо догадались. Нырнули под перевернутую лодку, притаились и отдышались. Воздуха-то под лодкой было много. Там отсиделись. А медведь долго возился у лодки и лапой по ней стучал, и раскачивал ее. Чуял, что обидчики его где-то здесь рядом. Утром причалили рыбаки к берегу, мокрые, промерзшие, едва живые. Хороший им урок дал Мишка Косолапый. Протока. Очень мне нравится эта протока. Это артерия двух озер. Озеро с запада и с востока, соединившее с давних пор. В ней, о, невинные развлечения, дети барахтаются на мели. В ней, словно молнии на течение, блещут матерые головли. Этой широкой протокой гуси мчатся, распарывая синеву, от берегов Литвы к Беларуси, от белорусской земли в Литву. Очень мне нравится эта протока, очень мне по сердцу этот поток. Лодки на запад плывут с востока, с запада лодки плывут на восток. Едут в них люди на новоселье, едут на отдых и по делам. Знаю, и горести, и веселье делят по-братски здесь пополам. В лодку садитесь, а весла бросьте, и не потребуется труда. Вас из Литвы к белорусам в гости срочно доставит сама вода. Вот наплывает уже с востока озеро, нету ему конца. Очень мне по сердцу эта протока, соединяющая сердца. Капризный красавец. Я понял, что меня мучает лень. Мне уже пришлось недавно провозиться с таким много времени на этом же озере. И главное, я так и не поймал его. И на этот раз все повторилось сначала. Я забрасывал снасть в метре от камыша на глубине 2 метров. Насадкой был навозный червь. Поплавок мелко-мелко подрагивал, совсем не погружаясь в воду и не продвигаясь в сторону. Подсекать было бесполезно, и я долго ждал настоящей верной поклевки. Наконец поплавок совсем успокоился. Я подождал еще немного и вытянул удочку. Червяк был оторван ровно по самой жало крючка. Я насадил нового и сделал заброс в то же место. Почти сразу поплавок снова стал мелко-мелко подрагивать. Примерно так бывает, когда к червяку присасывается пиявка. Я снова долго ждал, и когда он снова успокоился, вытянул удочку. Червяк опять оказался оторван по самый крючок. Я насадил нового и решил при малейшей поклевке немедленно сделать подсечку. Сделал. Червяк оказался почти нетронутым, лишь немного помятым. Я снова стал ждать решительной поклевки, но ее не было. Все повторялось сначала. Это уже становилось издевательством, а время шло. Оказалось, что я уже потратил несколько часов. По сути дела, все лучшее время клева. Было уже далеко не раннее утро. Солнце поднялось высоко, приятно пригревало. Согревшись на нем, вдоль стены камыша бойко сновали жирные зеленые стрекозы, а с ними рядом изящные синие. Они бесцеремонно садились на мой поплавок и мешали мне наблюдать за поклевками, и без того невыразительными и почти незаметными. Раздосадованный этим, я уже окончательно решил уходить с озера. Даже собрал некоторые вещи. Но напоследок забросил удочку еще раз в то самое место, которое мне казалось уже злосчастным. В это время на совершенно чистом небе появилось небольшое легкое облачко. Оно направлялось прямо на солнце. Мой поплавок по-прежнему мелко подрагивал. И это лишь раздражало меня. Но только облачко прикрыло на минутку солнце, а на воду упало несколько капель дождя, поплавок резко нырнул в глубину. Это было совершенно неожиданно для меня, и я с некоторым запозданием отреагировал на такую поклевку. Все же после подсечки леска моя натянулась до предела, удилище согнулось в дугу, и я почувствовал сильный и упрямый ход рыбы. Она неудержимо тянула удочку в глубину. Я понял, что удилище мое не выдержит. Конец его вот-вот сломается, и стал тянуть леску руками. Подтащить рыбу не сразу удалось, но все-таки после того, как я сдержал несколько сильных попыток рыбы уйти в глубину, она стала податливее. И, наконец, я выволок на берег почти 2-килограммового красавца. Мне надолго запомнилось могучее бронзовое тело с маленькими глазками, крупными, почти фиолетовыми плавниками. Вот камыш поднимает щетины, гром гремит, предвещает теплынь. И тогда-то выходит из тины отоспавшийся за зиму линь. Меж корней оживающих лилий с первым светом озерной зари он дотошно копается в иле, поднимая со дна пузыри. Знаю, он привередлив и чуток, сам собой любовно храним. Я убил уже несколько суток, безуспешно охотясь за ним. То себя за ракитую прячу, то и вовсе ложусь на траву и насадку меняя удачу, как дикарь заклинанием зову. Я наивность свою понимаю, но она не смущает меня. Все равно я поймаю разодетого в бронзу линя. И темнеет, и снова светает, и мое испятое лицо все щетиной густой обрастает, как травой камышом озерцо. Щуренок. В тихих водах, рязко испещренных, меж сплетенных ивовых корней, притаился маленький щуренок, спрятавшись от стаи окуней. Нынче он сердитый и лелеет лишь одну мечту. Все вам покажу я, погодите, только вот немного подрасту. Несмотря на вашу всю щетину, несмотря на чешую броню, будет время, загоню вас в тину и совсем из речки прогоню. А того усатого налима, что отгрыз мой хвост, меня ловя, разыщу я и неумолимо проглочу, как жалкого червя. Да и тетке щуки отомщу-ка за ее коварные дела». Тут и появилась тетя Щука, и его мечты оборвала. Непонятная история с карпами. Километрах в 10 от Загорска во время сильного ливня размыло плотину колхозного пруда, в котором разводили карпа, и он частично успел уйти в болото. Там были небольшие, но глубокие бочаги, и карп в них прижился. Первое время колхоз запрещал там рыбалку, надеясь отловить карпа. но попытки выловить его сетями оказались неудачными. Сети рвались о коряги, торчавшие тут и там, и на эту рыбу махнули рукой. Вот мы и появились на этом болоте. Мой друг Володя, его отец Андрей Яковлевич и я. Мы выбрали попросторнее и поглубже бочак и забросили удочки. Тут и начались чудеса. У нас с Володей рыба совсем не клевала. Мы меняли насадку, глубину спуска, переходили с одного места на другое. Все было безуспешно. А наш Андрей Яковлевич, пристроившись в углу бочага около затонувшего куста, поймал за это время несколько неплохих карпов. Наконец он, видя наши неудачи, позвал нас к себе. «Ребята, перебирайтесь ко мне, тут места всем хватит». «А мы мешать-то не будем?» «Да нет же, говорю, места всем хватит». И мы перебрались к Андрею Яковлевичу, встали около него с двух сторон и закинули удочки. Через 5 минут Андрей Яковлевич снова вытащил карпа, а у нас поклевок не было. Мы сверили глубину спуска на удочке Андрея Яковлевича со своими, поставили себе точно такую же глубину. Пока мы это делали, Андрей Яковлевич выловил еще одного карпа. А нам ничего не помогало. Глубина у нас была одинаковой, червей мы брали из одной банки. Наши с Володей поплавки стояли в 20 сантиметрах от поплавка Андрея Яковлевича. И удилища наши были куда лучше самодельного орехового прута Андрея Яковлевича. И поплавки изящнее и чувствительнее. Он-то пользовался самой обыкновенной пробкой от шампанского. Мы все ближе и ближе закидывали к его удочке, а нам ничего не помогало. Так мы ничего не поняли. Но за весь день с Володей мы поймали всего 2 небольших карпа, а Андрей Яковлевич выудил 20 почти килограммов карпов. До сих пор я никак не могу понять этого. Весенний разговор. Ты все с отъездом тянешь? Да, тяну. Ты отнимаешь у меня весну, еще одну спокойно храня. А много ли их будет у меня? Я не увижу, милые, смотри, как в небо рвутся снегири зари, как полной зеленой чистоты кувшинки тянут из воды цветы, чтобы, отдав все лучшее, что есть, как золотые солнышки расцвесть. Ты слышишь? Я услышать не смогу, как загудели пчелы на лугу, как лапками по речке тарахтят невидимые выводки утят, как над моей весенней головой березы первой шелестят листвой. Ты знаешь, как узнаю я тогда, чем пахнет родниковая вода, какие чудо-запахи земли над отогретой пашней взошли, какой густой целительный настой сосновый бор для нас припас. Постой, поедем, тихо, ведь соседи спят, а молнии меня не ослепят, а жаворонок мне не прозвенит, черемуха меня не опьянит. И я, лишившись стольких лучших чувств, я буду беден, мелочен и пуст. Когда, в какую новую весну все эти чувства я себе верну? Быть может, мне весны все как есть, уже на пальцах можно перечесть. Поедем, я прошу тебя, скорей, поедем, хоть за 3 морей. Великий писатель, замечательный рыболов. Многие рассказы, пьесы, фельетоны и письма Антона Павловича Чехова выдают его с головой не только как человека, влюбленного в природу, но и как страстного любителя рыбной ловли, знающего в ней толк. Стоит ли вспомнить объяснение несчастного злоумышленника Дениса Григорьева, зачем понадобились ему гайки, как сразу станет ясно. Автор не новичок в рыбалке. «Черт ли в нем, в живце, ежели наверху плавать будет? Окунь, щука, налим завсегда на донно идет, а который, ежели поверху плавает, то ту разве шелеспер схватит, да и то редко. А как точна характеристика налима в рыбном деле? Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Пойманный на крючок вытаскивается из воды, как бревно, не заявляя никакого протеста. И ведь правда, ни одна пойманная рыба не идет к рыбаку так спокойно и покорно, как налим». Замечательно описано в рассказе «Налим. Ловля его руками». Нередко Антон Павлович сравнивал самые приятные события своей жизни, казалось бы, совершенно несопоставимые с рыбалкой. «Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет. И еще. Лежание на сене и пойманный на удочку окунь удовлетворяет мое чувство осязательнее, чем рецензии и аплодирующая галерея». Вероятно, рыбалка очень благотворно влияла на творчество Чехова. Неспроста он, как вспоминал писатель Белоусов, говаривал: «Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбалкой, за рыбной ловлей». Она захватывала Чехова целиком, способна была отвлечь его от повседневной суеты. моей бедной душе нет ничего, кроме воспоминания об удочках, ершах, вершах. Не отвык еще от лета настолько, что, просыпаясь утром, задаю себе вопрос, поймалось ли что-нибудь или нет. А с каким нетерпением он ждал новых свиданий с природой, с водой. В сентябре месяце 86-го года, только что вернувшись с дачи, он уже мечтал о будущих рыбалках. Еще 6-7 месяцев и весна. Пора приготовлять крючки и верши. В одном из писем поэту Плещееву Антон Павлович сокрушался. «Жаль, что вы не рыболов». И этим сожалением сказано все. Самое большое оскорбление. Не знаю точно, было это или нет, но рассказывали мне, будто Константину Георгиевичу Паустовскому, который был большим любителем рыбалки, заявился как-то один читатель и повел с ним такой разговор. «Знаете, Константин Георгиевич, я давно и внимательно слежу за вашим творчеством. Прочитал, можно сказать, все, что вы написали и напечатали, и во многом разочаровался. Ну, скажем, ваши повести «Карабугас» и «Колхида» показались мне такими слабыми, розовыми. В них какая-то слащавая романтика. Константин Георгиевич, человек очень сдержанный, интеллигентный, ответил ему очень мягко. Конечно, конечно, это может быть, ведь это повести у меня ранние. Естественно, что написаны они несколько облегченно». Посетитель пошел дальше. «Но ведь и ваши биографические вещи, и «Арест Киприенский», и «Тарас Шевченко» не отличаются глубиной. Видимо, вы недостаточно профессионально знаете работу живописцев. Там есть такие факты, которые очень сомнительны». Константин Георгиевич и это перенес достаточно спокойно. «Возможно, и там у меня были какие-то упущения». Посетитель продолжал. «Даже ваши автобиографические произведения, скажем, повесть о жизни, страдают описательностью. Вы просто констатируете какие-то факты, события, не раскрывая, по сути дела, их смысла, их значения». Паустовский и к этим замечаниям отнесся без возмущения. «Мне известны другие оценки этих вещей, но если вы считаете так, я прислушаюсь к вашему мнению». Посетитель не унимался, шел все дальше и дальше. «Прочитал я и ваши сборники рассказов. Особенно остановился на «Золотом лине». Я сам рыболов, с большим стажем, хорошо знаком с повадками наших рыб. И в этих рассказах я нашел столько неточностей и в описании рыб, и в поведении их, и в ловле. Я убедился, что и рыбак вы никакой». Константину Георгиевичу стало дурно. Он несколько дней не мог прийти в себя. После рыбалки. «Застигнутые тьмой, угомонились галки». И сам я по прямой иду домой с рыбалки. Оврагами иду и слышу песню птичью, и сам я на ходу тихонечко мурлычу. Пускай, оставив дом, еще порой ночною, промок я под дождем и побурел от зноя. Пускай на дне мешка нет ни единой рыбы. Тебе, моя река, я говорю спасибо за шум твоих осок, сулящий непогоду, и просто за песок, за солнечную воду, за ноги в стынь росе и за самозабвения, за всякие и все счастливые мгновения. Луна, как лещ кругла, ни облачка, ни ветра, и тень за мной легла на четверть километра.
3: Вы слушали главы из книги Николая Старшинова «Моя любовь и страсть. Рыбалка». Читал автор.

0: Шел 1916 год. В одном из сражений ударный полк полковника Ковалевского понес большие потери. Когда отправили в тыловые госпитали обмороженных, в роте Ливенцева осталось всего около 100 человек. В других еще меньше. Полк нуждался в большом пополнении. И оно пришло из резерва армии. Но на имя Ковалевского пришла также и секретная бумага, в которой пополнение, пришедшее в полк, аттестовывалось как затронутое преступной пораженческой пропагандой. Ковалевский собрал ротных командиров, чтобы кое-что разъяснить им и кое-что приказать. «Вы, господа, — говорил он с небольшими запинками, — все приняли в той или иной степени боевое крещение. Некоторые из вас представляются мною к наградам, благодаря чему же все-таки эти успехи достигнуты. Благодаря тому, что и вы, господа ротные командиры, и находившиеся под вашей командой нижние чины, свои обязанности воинские понимали. Успехи скромные, потери огромные. Печально, да, очень печально. И вот нам прислали пополнение, свежие силы. И вот перед вами, господа, трудная задача перевоспитать пополнение. Как это сделать? Беседуйте, разъясняйте, на то указывайте, что вот уже много губерний наших заняты германцами, и жители их стали беженцами, то есть круглыми нищими или попали в рабство. Наконец, можете говорить и то, что зимою никаких боевых действий не предвидится, и, по-видимому, до весны мы проживем спокойно. Главное же, господа, чтобы они были заняты целый день службой или работой. Это самое важное. Наш двухнедельный отдых кончается, господа. Мы идем на позиции.
1: Как? Туда же, где и были? Спросил Ливенцев.
0: Почти туда же. Несколько южнее.
2: И вот батальон за батальоном, рота за ротой с песнями вышли из села и пошли по шоссейной дороге спокойным и бодрым шагом отдохнувших и сытых, тепло одетых людей. Зима уже стала прочно на галицийскую землю. Однако холодно не было. Только чем дальше отходили от села, упорнее дул ветер. Петь бросили скоро. С поворотом дороги ветер начал дуть в лицо, и гуще как будто стал сыпать снег.
0: В шеренгах сначала пытались шутить. Но смотри ты, австрияк какой вредный, не хочешь, чтоб мы до его шли. Трубы такие у себя понаставил, что до нас дуют.
2: Потом стало уже не до шуток. Каждый шаг приходилось брать грудью. За 3 часа марша, оказалось, прошли всего 5 километров. А уж сильно начало темнеть. Часам к 12 метель стихла. Это позволило полку к 3 часам кое-как добраться до окопов, из которых еле выбрались занесенные, закупоренные толстыми снежными пробками полусонные люди. Ливенцев обходил окопы с чувством большой обиды за своих солдат, которые шли сюда 12 часов, ныряя в сугробах под лютым ветром, дувшим в лицо, и вот пришли. И в окопах голая земля, и в окопах нельзя затопить печь, и в окопах кромешная тьма. когда утром Ковалевский проснулся и при слабом колышущемся свете огарка огляделся в землянке, он увидал часового у знамени, того самого, какого видел еще вчера, когда ложился спать. Он держал винтовку у ноги, как и полагалось, но у него то и дело слипались глаза.
0: Что за черт? Тебя что, не сменяли, что ли, целую ночь?
2: Спросил его Ковалевский.
0: Никак нет,
2: не

Изиста, взобравшись на сугроб, и смотрели кругом. «Что?» – встревоженно спросил их Ковалевский. Связисты ответили один за другим. «Никого, как есть, нигде не видно. Только снег и снег, а людей нет». «Ребята, лопаты бери, пойдем», – приказал он связным. Увязая на каждом шагу, добрались они до намеченного круглого сугроба. Отбросили наскоро снег, согнувшись, вошли в землянку. На полу, сбившись в кучу, спали 7 человек, из них один караульный унтер-офицер. Они только пошевелились, когда вошел в землянку их командир полка, но не поднялись, даже не открыли глаз. «Что же это с ними? Задохлись тут, что ли они?» – спросил Ковалевский. «Застыли», – сказал один связист. «Ночь-то какая была? Расталкивай их, вытаскивай наружу». Унтер-офицера Ковалевский потащил сам, но шинель его примерзла к земле. Пришлось отбивать ее лопатой. Связисты вытаскивали других и тут же начинали сами растирать им щеки, носы и снегом. Это помогло. Минут через 10 все они уже глядели осмысленно и даже поднялись. «А ну, ребята, бери свои винтовки, иди за нами», — приказал им Ковалевский. «Вам теперь лучше двигаться, а не стоять и не сидеть на месте». Часа 2 так бродил по глубоким снегам деятельный Ковалевский, воскрешая свой заживо похороненный полк. Когда Ковалевский вернулся в свою землянку, он донес по телефону, сам удивляясь тому, что телефонные провода перенесли ураган без повреждений, в штаб дивизии о том, сколько оказалось обмороженных в его полку, о том, что некоторые роты едва не задохлись в землянках, что горячую пищу раздать не удалось, что необходим экстренный подвоз консервов, что нет дров и совершенно нечем топить печи, что вообще положение угрожающее. Это сообщение генерала Истопина заставило рассердиться до того, что он сказал генералу Полымеву. «Это, знаете, совершенно невозможно терпеть дальше. Это полковник Ковалевский так и лезет под суд. Ни в одном полку, ни о каких замерзших никто ни слова, а у него, извольте-ка, 8 человек. И кроме того, 100 с чем-то обмороженных. Это черт знает что. И нам надо назначить следствие по этому делу». «Поручить Лоскутову?» – спросил Полымев. «Нет, нет. Баснину, он на ножах с Ковалевским и либеральничать не станет. Он проведет следствие как надо. Только надо вот что, ввиду плохой погоды и ввиду, как бы это сказать, предотвращения подобных нетерпимых случаев, передать ему это дело немедленно». В обед начался новый стремительный натиск бурана. Походные кухни снова не могли пробиться не только к окопам, даже к резервным ротам. Обед был снова и запоздалый, и совершенно холодный. По расписанию все-таки шла, должна была идти во что бы то ни стало намеченная приказом полковая жизнь, несмотря на бушующий нордост. Люди двигались, они выходили из землянок, из окопов, согретых собственным теплом, на ледяную стужу, чтобы сменять дозорных на постах, чтобы нести караульную службу в резерве, ходили за хлебом,
ходили

0: кухням, вызывались по телефону из штаба полка. И вот какая была замечена всеми в этот именно день величайшая странность. Шинели на ветру начали звенеть, как колокола подголоски. В них можно было ходить, не меняя отнюдь и никак положение тела. Нельзя было не только сесть, даже нагнуться. А кто падал в снег, сбитый сумасшедшим ветром, тот не мог подняться. Дело было в том, что хотя снег, густо облеплявший шинели, и оттаивал в землянках и окопах, но не вся вода стекала при этом на пол, и все это суконное и ватное смерзалось на лютом ветру, стягивало, как кольчуга, и звенело, как ледяные сосульки весною. Всякий видел, как беспомощны бывают упавшие на спину жуки. Жуки тоже одеты в панцири. Но жуки не плачут при этом, а упавшие и не могшие подняться солдаты плакали от бессилия. Как раз когда таким сбитым на спину жуком оказался около самого входа в штаб, один из связных и Ковалевский, выскочив наружу, сам помогал втащить связному в землянку, генерал Баснин властно потребовал его к телефону. «Командир корпуса, — говорил Баснин, — приказал мне произвести дознание, а точнее говоря, следствие по делу о том, что у вас в полку очень много обмороженных, и, кроме того, появились даже замерзшие, что уже совсем нетерпимо». Ковалевский был так ошеломлен этим, что не нашелся даже, как ответить. Он пробормотал только не совсем разборчиво: «Да, ваше превосходительство, нетерпимо, это совершенно верно. Прошу указать мне способ, каким бы я мог до вас добраться». «В моем распоряжении нет такого способа, ваше превосходительство», — оправившись, уже ответил Ковалевский. «Каким бы способом вы ни пытались пробраться теперь во время урагана, ваша попытка только увеличит количество пропавших генералов. Прошу держаться вполне официального тона, полковник».
1: «Слушаю, ваше превосходительство. В таком случае вам придется отложить следствие до улучшения погоды».
0: «Нет, следствие приказано произвести спешно и закончить в кратчайший срок».
1: «Тогда, ваше превосходительство, в ваших руках как раз и имеется средство произвести это самое экстренное следствие, не двигаясь с места. Телефон».
0: «Как? Следствие производить по телефону?»
1: «Да, благо телефон работает вполне исправно, благодаря моей прекрасной команде связи».
0: После некоторой задумчивости Баснин сказал: «Пожалуй, да, пожалуй, по телефону я действительно могу произвести следствие. Но мне ведь нужно будет отобрать показания и у ротных командиров ваших. Это как можно будет сделать?»
1: «Разумеется, ваше превосходительство. Вас соединят по вашему требованию с любым из ротных командиров и даже с кем угодно из нижних чинов, если вы захотите».
0: И следствие о преступной нераспорядительности полковника Ковалевского началось по телефону, а ураган только еще начинал раздувать свои тысячеверстные мехи, угрожая значительно увеличить количество преступных полковничьих дел. Когда Баснин вызвал к телефону Ливенцева, он задал ему тот же вопрос, какой задавал и другим: «Скажите, прапорщик, все ли теплые вещи как-то, ватные рубахи, штаны, а также набрюшники, башлыки,
1: были надеты на замерзших вашей роте. В моей роте замерзло двое, ваше превосходительство, и на обоих все было, так же, как и на всех остальных, ответил Либинцев. Но вот что случается иногда с ватными штанами, например. В свое время был отправлен на пост дозор, как следует, в штанах, а вернулся он без штанов, ваше превосходительство.
2: Как без штанов? Вы что это там такое, а?
0: Повысил голос Баснин.
1: Я даю свое показание, скромно отозвался Ливенцев. Объяснение же этого факта таково. Штаны были мокрые, хоть выжми. При тяжелой ходьбе по глубокому снегу они сползли вниз коленем. Здесь они смерзлись в один комок. Только вот что я это сам видел.
2: Если на нижних чинах были мокрые штаны, то вы должны были позаботиться о том, чтобы они их высушили, прокричал Баснин. Что было сделано вами, чтобы просушить одежду нижних чинов?
1: Мною ничего не могло быть сделано, но я приказал бы, ваше превосходительство, протопить печи во всех окопах и землянках, если бы были для этого дрова.
2: Однако свою-то землянку вы, конечно, топите.
1: К сожалению, нечем. Во всем полку отапливаются только две землянки, штаб полка и перевязочный пункт. Позвольте мне еще дополнить мое показание, ваше превосходительство.
2: Что такое? Говорите, я слушаю.
1: Сейчас при мне свалило с ног ветром одного из нижних чинов моей роты. И когда он упал, у него откололся рука в шинели.
2: Как так откололся? Оторвался, что ли, вы хотите сказать?
1: Буквально откололся, как кусок ледяшки, ваше превосходительство. Отчасти это можно объяснить физическим законом расширения воды при замерзании.
2: Ничего не понимаю, проговорил недовольно Баснин. Но ваши показания я проверю. Ваша фамилия как, позвольте? Прапорщик Лихвинцов?
1: Ливенцев.
2: Так, прапорщик Ливенцев, я хотел бы теперь допросить вашего фельдфебеля.
1: Слушаю, ваше превосходительство, я сейчас пошлю за фельдфебелем, но у меня есть еще показания по этому делу.
2: Что же вы хотите добавить, прапорщик?
0: Люди истощены, ваше превосходительство, тем, что вот уже два дня не получали горячей пищи и не могут спать вот уже две ночи. Они могут спать потому, что в окопах, в землянках выступила подпочвенная вода. Получились не окопы, а колодцы. Мы пробовали вычерпывать воду, правда, только солдатскими котелками, но это отнюдь не помогает. Вода набирается вновь. Нижним чинам негде лечь. Они коротают ночь, как куры на нашествии, на своих лопатах.
2: Но если, позвольте, прапорщик, если выступает вода подпочвенная, как вы говорите, то это значит, что окопы глубоко вырыты, что ли?
1: Да, они слишком глубоки, ваше превосходительство, но это было бы ничего, если бы в них были нары, чтобы было на чем лежать.
2: Ну, нары, знаете ли, это уж роскошь.
1: Нары.
0: Кроме того, в них темно в окопах. В них кромешная тьма, что действует на нижних чинов удручающим образом. А человек с удрученной психикой менее способен сопротивляться действиям на него стихии и замерзнуть может скорее, чем тот, которого до подобного состояния не доводит, ваше превосходительство. Какой-нибудь огарок свечки, если бы нам в окопы его доставили, имел бы колоссальную ценность.
2: Всего сразу, конечно, нельзя было сделать в окопах, но...
1: Но тогда трудно и требовать от нижних чинов, чтобы они не замерзали. Это единственный выход из их положения – взять и замерзнуть.
2: Ваши показания с меня довольны, прапорщик. Я просил вас позвать вашего фельдфебеля, раздраженно прокричал Баснин.
1: Как раз в это время вошел в землянку Титаренко, и Левинцев подозвал его к телефону, говоря при этом Баснину. Фельдфебель явился, но об этом я узнал только по его голосу, потому что в землянке темно, хотя сейчас только 3 часа дня. Можно бы сделать в землянке крохотное окошечко, но нет для этого ни рамы, ни стекла. Наконец, можно было сделать в землянке и дверь, а то вместо двери висит только старое полотнище палатки, а за этим полотнищем пурга, ваше превосходительство.
0: В этот день смеркалось рано, но буран не утихал. Напротив, он усилился после захода солнца и в темноте стал зловещий и упорней. Дрова для топки разрешено было полку Ковалевского рубить везде, где они еще имеются, не считаясь ни с какими прежними запретительными приказами на этот счет. Но даже если бы и были где-нибудь поблизости от полка рощи или отдельные деревья, люди настолько уже обессилели, что не могли бы выполнить этого нового благодетельного приказа. Даже когда по телефону из штаба полка было передано о прибывшей подводе с салом и приглашались приемщики этого сала от каждой роты, ротные командиры ответили, что у них в окопах все люди устали, полны равнодушия к жизни, и никто не вызывается идти за ним за 2 версты. В таком состоянии роты в окопах встретили новую ночь. Левинцев получил приказание как можно чаще менять дозорных и недалеко выдвигать посты, чтобы избежать случаев замерзания. И хотя следить за этим всю ночь сам он был не в состоянии, однако действительно за эту ночь не замерз никто, но зато 5 в его роте были ранены в левые руки. Просто у них было отстреляно по 1 пальцу на левых руках. Когда Ковалевский, обеспокоенный и возбужденный дознанием Паснина, рано в этот день потребовал сведений о замерзших и тяжело обмороженных, Левинцев доложил ему о 5 раненых в руки. «Как? Что такое? Пальчики, самострелы!» – отозвался Ковалевский. «Этого только не доставало. Отправьте их немедленно же в штаб полка ко мне, слышите? Только отправить как арестованных мною под конвоем, и немедленно!»
1: В оледенелых шинелях, застревая в снегу и падая подвое, потрое, с огромным трудом подымаясь, солдаты Левинцева цепочкой медленно двигались против ветра. Левинцев и Привалов сзади. «Неужто придется мне командовать расстрелом, Николай Иванович?» — мученически спрашивал Привалов. «Мне кажется, что Ковалевский просто хочет произвести жуткое впечатление на наших серых героев, а в конечном итоге смертную казнь заметит каторгой, которую самострелом нашим предложат отбыть после войны, если кто-нибудь из них останется в живых до конца войны, и если после войны останется в живых каторга», — ответил Левинцев.
3: «Значит, вы думаете, что их помилуют?» – повеселил Привалов. «Это было бы здорово, а то это было бы мне пятно на совести на всю мою жизнь. Хм.
0: Неизвестно ведь, что это теперь значит».
3: «Вся жизнь», – слабо усмехнулся Левинцев.
1: «Да, ваша правда, Николай Иванович, неизвестно, конечно. А что это вы сказали насчет каторги после войны? Почему она может не уцелеть?»
0: «А вы вспомните сами, что было после Японской войны. А размах этой войны куда грандиознее, чем японской, и она гораздо более неудачная.
3: Они добрались, наконец, до землянки штаба, над которой отчаянно трепался желтый флажок, стремясь во что бы то ни стало оторваться от древка и умчаться. Левинцев вошел в землянку, оставив Привалова солдатами. Ковалевский присмотрелся, прищурясь к Левинцеву, вскочил и подошел к нему. «Это вы, прапорщик?» «Отлично. Мне надо с вами поговорить. Только здесь неудобно. Пойдемте наружу.
1: Я хотел вам вот о чем. Баснин почему-то утверждает, что вы красный. Вы давали ему повод прийти к такому выводу?»
3: «Я только давал свои показания, господин полковник, не больше».
1: «Может быть, в очень резком тоне?»
3: «Не столько в резком тоне, сколько подробно».
1: «Я так и догадывался, признаться. Но иногда начальство не любит подробностей. Однако я должен сказать, что у вас в роте делается черт знает что. Ни в одной роте нет самострелов, только в вашей. Это замечено было в первый раз перед сражением при Бауцине в армии Наполеона в 1813 году после Московского похода. И Наполеон сказал тогда: это начало конца империи.
3: Ну, если уж привлекать историю, господин полковник, то Фридрих Великий писал Вольтеру: если бы мои солдаты были умнее, они бы все разбежались по домам.
1: Мое счастье, что они глупы.
3: Не это ли вы говорили Баснину? Очень живо спросил Ковалевский.
1: Нет, я только давал показания. Я подробно отвечал на его вопрос, почему у меня в роте замерзло двое.
3: И что же именно вы говорили такое, что даже и без этой цитаты из письма Фридриха у него составилось о вас мнение как о красном?
0: Но Левинцев не успел ответить, потому что из штаба вышли как раз в это время члены суда и направились к приведенной Приваловым команде.
1: «Ну вот, теперь пусть выведут арестованных», — сказал Ковалевский.
3: «Неужели их все-таки расстреляют?» — в упор спросил Ковалевского Левинцев.
1: «Непременно, по приговору полевого суда». Видимо, удивившись такому вопросу, резко отозвался Ковалевский.
3: «Да, полевого суда, конечно, но ведь этот полевой суд по вашему же приказу, господин полковник. Мне кажется, что вы, раз вы лично назначили полевой суд, можете отменить приговор его слишком жестокой.
1: Напрасно вы это думали, прапорщик.
3: Убивать полумертвых и обезумевших от урагана людей только за то, что они полумертвые и обезумели?
1: Вон вы до чего договариваетесь, прапорщик. Ага, генерал Баснин, кажется, неожиданно для меня прав».
3: Ковалевский поглядел на него еще враждебнее и, главное, сосредоточеннее. Но в это время вели уже приговоренных к расстрелу. «Господин полковник, я все-таки не верю, что вы допустите их расстрел!» Громко, требовательно, возмущенно крикнул Левинцев.
1: «Не верите? Сейчас поверите!»
3: «Неужели Привалов будет командовать?» – пробормотал, впиваясь в туманные пятна людей впереди Левинцев.
1: «А-а-а!» – подхватил Ковалевский. «Вы успели и этого юнца заразить своей гнусной пропагандой? Хорошо, мы с вами поговорим особо».
3: «Вы палач!» – крикнул Левинцев, подавшись Ковалевскому.
1: «Что? Как вы смеете!» – крикнул Ковалевский, выхватывая револьвер из кобуры.
3: В это время грянул нестройный залп. Привалов скомандовал: «Взвод, пли! Палач! Палач!» «Мне себя раза три подряд!» – выкрикнул Левинцев. И Ковалевский как-то неестественно взвизгнул и выстрелил ему в грудь. Левинцев упал лицом в снег. Как раз в это время вышел из штаба Шаповалов, шинель в накидку и с бумажкой в руке, пошел к Ковалевскому и с подхода радостно закричал: «Телефонограмма из штаба дивизии!» Ковалевский сунул браунинг не в кобуру, а в карман шинели и смотрел на него из-под лоби. Вид у него был растерянно одичалый. Это заметил Шиповалов и, подойдя, и протягивая бумажку, сказал уже менее оживленно: «В штабе корпуса решено сменить завтра наш полк, во что бы то ни стало и при любой погоде». Отмучились, наконец. Когда Ковалевский взял бумажку, Шаповалов заметил то, чего прежде не разглядел за широкой фигурой командира полка, чье-то тело, лежащее ничком в снегу. Он посмотрел вопросительно на Ковалевского, углубленного в бумажку, которую все скручивал и вырывал из рук ветер, шагнул к телу, повернул его и вскрикнул: «Ливенцев! Он жив?» – негромко спросил Ковалевский. «Жив, кажется. Ну да, жив. Ливенцев Николай Иванович!» Завозился около тела Шаповалов и, убедившись, что Ливенцев жив, спросил, подымаясь: «Каким же образом это, господин полковник?»
0: «Нечаянный выстрел», — сумрачно ответил Ковалевский. «Распорядитесь, чтобы сейчас же отнесли на перевязку. А потом, я думаю, его можно будет сегодня же отвезти в санках. Если завтра нас придут сменять, то эвакуацию больных можно начать сегодня. Ветер, кажется, слабеет. Я думаю, их довезут благополучно».
4: Рождественский романс. Евгению Рейну с любовью. Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул пьяниц. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачный любовник старый и красивый. Полночный пояс новобрачный плывет в тоске необъяснимой, плывет в тоске за Москворецкой пловец в несчастье случайный, блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою, ночной пирог несет сочельник над головой. Новый год по темно-синей волне средь шума городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.

0: Дебют. Сдав все свои экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закупорена туго была бутылка красного вина. А в воскресенье началось с дождя, и гость на цыпочках, прокравшись между скрипучих стульев, снял свою одежду с непрочно в стенку вбитого гвоздя. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час еще спала. Она лежала в ванне, ощущая всей кожей облупившееся дно, и пустота, благоухая мылом, ползла в нее через еще одно отверстие, знакомящее с миром. Дверь, тихо притворившая рука, была, он вздрогнул, выпочкана. Пряча ее в карман, он услыхал, как сдача свина плеснула в недрах пиджака. Проспект был пуст, из водосточных труб лилась вода, сметавшая окурки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки, и почему-то вдруг с набрякших губ слетела ругань. Глядя в пустоту, он покраснел и, осознав нелепость, так удивился собственному рту, что врос бы в грунт, не покажись троллейбус. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахивавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломленный первым оборотом. Альберт Фролов, любитель тишины. Мать штемпелем стучала по конвертам на почте. Что касается отца, он пал за независимость чухны, успев продлить фамилию Альбертом, но не видав Альбертова лица. Сын гений свой воспитывал в тиши. Я помню эту шишку на макушке. Он сполз на залоге и под стол, не выяснив отсутствие души в совместно распатроненной лягушке, что позже обеспечило простор полету его мыслей, каковым он предавался вплоть до института, где он вступил с архангелом в борьбу, и вот как согрешивший херувим он пал на землю с облака, и тут-то он обнаружил под рукой трубу. Звук. Форма продолжения тишины, подобие развивающейся ленты. Солируя, он скашивал зрачки на раз труб, где мерцали зажжены софитами, пока аплодисменты их там не задували, светлячки. Но то бывало вечером, а днем звезд не видно, даже из колодца. Жена ушла, не выстирав носки. Старуха-мать заботилась о нем, он начал пить, впоследствии колоться, черт знает чем, наверное, с тоски, с отчаяния. Но дьявол разберет, я в этом, к сожалению, не сведущ. Есть и другая, кажется, шкала, когда играешь, видишь наперед на 8 тактов, ампулы ж, как светоч, 16 озаряли. Зеркала Дворца культуры, где его состав играл, вбирали хмуро и учтиво черты экземы траченные. Но затем перевоспитывать устав его за разложение коллектива уволили, и, выдавив говно, он, словно затухающая ля, не сделав из дальнейшего маршрута досужих достояний очес, как строчка, что влезает на поля, вернее, доводя до абсолюта идею увольнения, исчез. 2 января, в глухую ночь, мой теплоход ошвартовался в Сочи. Хотелось пить. Я вышел наугад по переулкам, уводящим прочь от порта к центру, и в разгаре ночи набрел на ресторацию «Каскад». Шел Новый год. Поддельная хвоя свисала с пальм. Вдоль столиков кружился грузинский сброд, поющий Тбилисо. Везде есть жизнь, и тут была своя. Услышав соло, я насторожился и поднял над бутылками лицо. Каскад был полон. Чудом отыскав проход к эстраде, в хаосе из лязга и запахов, я сгорбленной спине сказал: «Альберт?» и тронул за рукав. И страшная, чудовищная маска оборотилась медленно ко мне. Сплошные струпья, высохшие и набрякшие, лишь слипшиеся пряди, не тронутые струпьями, и взгляд напоминали школьника в мои, как я в его косившему тетради уже 12 лет тому назад. Как ты здесь оказался вне сезон? Сухая кожа, сморщенные в виде коры, зрачки, как белки из дупла. А сам ты как?
1: Я, видишь ли, Езон. Езон, застрявший на зиму в Колхиде. Моя экзема требует тепла.
0: Затем мы вышли. Редкие огни небес, предотвращавшие с бульваром слияние, квартальный осетин. И даже здесь, держащийся в тени, мой провожатый, человек с футляром.
1: Ты здесь один? Да, думаю, один.
0: Езон? Навряд ли. Иов, небеса ни в чем не упрекающий, а просто сливающийся с ночью на живот и смерть, береговая полоса и острый запах водорослей соста, незримой пальмы шорохи. И вот все вдруг качнулось, и тогда во тьме на миг блеснуло что-то на причале, и звук поплыл, вплетаясь в тишину, вдогонку удалявшейся корме, и я услышал полную печали высокую-высокую луну.

0: Новый Жюль Верн. Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Корвет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончания анекдота, и капитан бросается с кулаками на мачту. Порой с кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою линией курса. И в подзорной трубе пространства впереди быстро смешивается с оставшимся за кормой. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условиями питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой «Бланш» или «Франсуаз», чтением критики чистого разума, «Мопассана» и «Капитала». Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имении тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Разговор в кают-компании. Конечно, эрцгерцог – монстр. Но как следует разобраться, нельзя не признать за ним некоторых заслуг. Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство, какой-то порочный круг. Нет, спасательный круг. Восхитительный херес. Я всю ночь не могла уснуть. Это жуткое солнце. Я сожгла себе плечи. А если открылась течь? Я читал, что бывают течи. Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть. Вам случалось тонуть, лейтенант? Никогда. Но акула меня кусала. Да, любопытно. Но представьте, что течь, и представьте себе, что ж может это заставить подняться на палубу даму в 12-м Б. Кто она? Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао. Разговоры на палубе. Я, профессор, тоже в молодости мечтал открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу. И что же вам помешало? Наука мне не под силу. И потом тити-мити. Простите? Презренный металл. Человек, он есть кто? Он вообще комар. А скажите, месье, в России у вас что... Тоже есть резина. Вольдемар, перестаньте. Вы кусаетесь, Вольдемар. Не забывайте, что я... Простите меня, кузина. Слышишь, кореш? Чего? Чего это там вдали? Где? Да справа, по борту. Не вижу. Вон там. Ах, это... Вроде бы кит. Завернуть не найдется? Не, одна газета. Но оно увеличивается. Смотри, оно увели. Море гораздо разнообразней суши, интереснее, чем что-либо, изнутри, как и снаружи. Рыба интереснее груши. На земле существуют четыре стены и крыша. Мы боимся волка или медведя. Медведя, однако, меньше, и зовем его Миша. А если хватает воображения, Федя. Ничего подобного не происходит в море. Кита в его первозданном диком виде не трогает имя Бори. Лучше звать его Диком. Море полно сюрпризов, некоторые неприятны. Многим из них не отыскать причины, не свалить на луну, перечисляя пятна, не на злую волю женщины или мужчины. Кровь у жителей моря холоднее, чем у нас. Их жуткий вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке. Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали закона джунглей, либо внесли бы вон и свои поправки. Капитан, в этих местах затонул черный принц при невыясненных обстоятельствах. Штурмбенц! Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь. В этих местах затонул также русский витязь. Штурмбенц! Вы думаете, что я шучу? При невыясненных обстоятельствах. Неукоснительно двигается корвет. За кормой Европа, Азия, Африка, старый и новый свет. Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса, и пространство хранит ответ. Ирина!
1: Я слушаю.
0: Взгляни-ка сюда, Ирина!
1: Я же сплю.
0: Все равно посмотри-ка, что это там?
1: Да где?
0: В иллюминаторе.
1: Это, по-моему, субмарина.
0: Но оно извивается.
1: Ну и что из того? В воде все извивается.
0: Ирина, куда ты тащишь меня? Я раздета. Да ты только взгляни.
1: О, Боже, не напирай. Ну, гляжу. Извивается.
0: Но ведь это гигантский спрут, и он лезет к нам, Николай! Море внешне безжизненно, но оно полно чудовищной жизни, которую не дано постичь, пока не пойдешь на дно. Что порой подтверждается сетью, тралом, либо пляской волн, отражающих как бы в вялом зеркале, творящееся под одеялом. Находясь на поверхности, человек может быстро плыть. Под водою, однако, он умеряет прыть. Внезапно он хочет пить. Там, под водой, с пересохшей глоткой, жизнь представляется вдруг короткой. Под водой человек может быть лишь подводной лодкой. Изо рта вырываются пузыри, в глазах возникает эквивалент зари, в ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий раз, два, три.

0: Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога. Чудо, но письменные принадлежности и твоя фотокарточка уцелели. Сыро и душно, тем не менее не одиноко. Рядом два дикаря, и оба играют на укалелле. Главное, что темно. Когда напрягаю зрение, различаю какие-то арки, своды. Сильно звенит в ушах. Постараюсь исследовать систему пищеварения. Это единственный путь к свободе. Целую, твой верный Жак. Вероятно, так было в утробе. Но спасибо и за осьминога, ибо мог бы просто пойти на дно, либо попасть к акуле. Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога. О чем я их не спрошу, слышу странное. Хули-хули. Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели. Какая-то загадочная, переплетающаяся система. Вероятно, я брежу, но вчера на панели мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо. Снова Немо пригласил меня в гости. Я пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога. Как протест против общества. Раньше была семья, но жена и т.д. И ему ничего иного не осталось. Говорит, что мир потонул во зле. Осьминог, сокращенно Ося, карает жестокосердие и гордыню, воцарившуюся на земле. Обещал, что если останусь, то обрету бессмертие. Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра, спринца и свитязя. Дикари подавали скале зубы, обсуждали начатую вчера тему бессмертия, мысли Паскаля, последнюю вещь в Ласкале. Представь себе, вечер, свечи, со всех сторон осьминог, Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца. Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок. Здесь обрываются письма к Бланш де Ларю от лейтенанта Бенца. Когда корабль не приходит в определенный порт ни в назначенный срок, ни позже, директор компании произносит «Черт!», адмиралтейство «Боже!». Оба неправы. Но откуда им знать о том, что приключилось? Ведь не допросишь чайку, ни акулу с ее набитым ртом, не направишь овчарку по следу. И какие вообще следы в океане? Все это сущий бред, еще одно торжество воды в состязании суши. В океане все происходит вдруг, но потом еще долго волна теребит скитальцев, доски, обломки мачты и спасательный круг. Все без отпечатков пальцев. И потом наступает осень, за ней зима, сильно дует сирокко. Лучшего адвоката молчаливые волны могут свести с ума красотою заката. И становится ясно, что нечего вопрошать ни посредством горла, ни с помощью радиозонда синюю рябь, продолжающую улучшать линию горизонта. Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк, факты, которых, собственно, кот наплакал. Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк и оседает на пол. Горизонт улучшается, в воздухе соль и йод, вдалеке на волне покачивается какой-то безымянный предмет, и колокол глухо бьет в помещении Ллойда. Полярный следователь. Все собаки съедены. В дневнике не осталось чистой страницы. И бисер слов покрывает фото супруги. К ее щеке мушку даты сомнительный приколов. Дальше снимок сестры. Он не щадит сестру. Речь идет о достигнутой широте. И гангрена чернее взбирается по бедру, как чулок девицы из варьете. Фрагменты из мексиканского дивертисмента.
1: В саду, где Эмма, французский протеже, имел красавицу густой индейской крови, сидит певец, прибывший издаля. Сад густ, как тесно набранное же. Летает дрозд, как сросшаяся бровь. Вечерний воздух звонче хрусталя.
0: Хрусталь, заметим, походя разбит. М был здесь императором 3 года. Он вел хрусталь, шампанское, балы. Такие вещи скрашивают быт. Затем республиканская пехота М расстреляла. Грустные курлы доносятся из плотной синевы. Селяне околачивают груши. 3 белых утки плавают в пруду. Слух различает в ропоте листвы жаргон, которым пользуются души, общаясь в переполненном аду. Отбросим пальмы. Выделив платан, представим М, когда перо отбросив, он скидывает шелковый шлафрок и думает, что делает братан. И тоже император Франц Иосиф, насвистывая с грустью мой сурок. С приветом к вам из Мексики. Жена сошла с ума в Париже. За стеною дворца стрельба, пылают петухи. Столица, милый брат, окружена повстанцами. И мой сурок со мною. И Гочкис популярнее сохи. И то сказать, третичный известняк известен как отчаянная почва, плюс экваториальная жара. Здесь пуля есть естественный сквозняк. Так чувствуют легкие, почка потею и слезает кожура. А притчатого мне хочется домой. Скучаю по отеческим трущобам, пошлите альманахов и поэм. Меня убьют здесь, видимо, и мой сурок со мною, стало быть, еще вам моя мулатка кланяется. М. 1867 год.

ночном саду под гроздью зреющего манго. Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой 36. Мелькает белая жилетная подкладка. Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко. Где надо гладко, где надо шерсть. В ночной тиши под тенью девственного леса хуарец действует, как двигатель прогресса. Забывшим начисто, как выглядит два песо, пионам новые винтовки выдает. Затворы клацают в расчерченной на клетке. Хуарец ведомости делает отметки. И попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы, пускай не лучше, но честней гражданской позы. И то и это порождает кровь и слезы. Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами зараза. Или как в кафе удачно брошенная фраза. И где у черепа в кустах всегда три глаза. И в каждом пышный пучок травы. Вечерний Мехико-Сити, лени слепая сила, в нем смешаны, как в сосуде, и жизнь течет, как текила. Улицы, лица, фары, каждый второй усатый. На Авениде Реформы масса бронзовых статуй. Подле каждой на кромке тротуара с рукою протянутой по мексиканке с грудным младенцем. Такою фигурой, присохшим плачем, и увенчать бы на деле памятник Мексики. Впрочем, и под ним бы сидели.

веселый Мехико-Сити. Жизнь течет, как текила. Вы в харчевне сидите, официантка забыла о вас, о вашем омлете, заболтавшись с брюнетом. Впрочем, как все на свете, по крайней мере, на этом. Ибо смерти помимо, все, что имеет дело с пространством, все заменимо, и особенно тело. И этот вам уготован жребий, как мясо с кровью. В нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды, безупречные геометрические громады рассыпаны там и сям на Тагаунтепекском перешейке. Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы, ибо обычно такие вещи делаются рабами, и перешеек усеян каменными грибами, глиняные башки, поддающиеся подделке с необычайной легкостью, вызывающие кривотолки, барельефы с разными сценами, снабженные перевитым туловищем змеи, неразгаданным алфавитом языка, не знавшего слова «или». Что бы они рассказали, если б заговорили? Ничего. В лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что, слетая в миску, богу солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник. Все-таки лучше сифилис, лучше жерло единорогов Кортеса, чем эта жертва. Ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца – убийца, а не астроном. Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось. Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, всюду жестокость и тупость воскликнут. Здравствуй, вот и мы. Лень загонять в стихи их. Как сказано у поэта, на всех стихиях. Далеко же видел, сидя в родных болотах. От себя добавлю, на всех широтах.

Письма римскому другу из Марциала. Нынче ветрено и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локти не пойдешь или колено. Сколько ж радостней прекрасное вне тела. Ни объятий невозможно, ни измен. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги. Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом он, деловит, но не заметен.

Петин умер быстро. Лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Столько раз могли убить. А умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Хоть и вправду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться. Лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говори, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетерра, я согласен, но давай-ка без торговли брать сестерцы из покрывающего тела, все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я не бывало, вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом, разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще, недавно стала жрица, жрица постум. И общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами, расскажешь мне известие, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум, друг твой любящий, сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения. Там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленное ложе, ткань, впитавшая полуденное солнце, понт шумит за черной изгородью пиней, чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

на смерть друга. Имя Рекку тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть. От меня, анонима, как по тем же делам, потому что из камня сотрут, как и в силу того, что я сверху и камни помимо чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса на эзоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. Имя Рекку тебе, сыну вдовой кондукторши, от то ли духа святого, то ли поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший из од, нападенья А.С. в кружевай к ногам Гончаровой, славовержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей, да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше не надо, вниз по темной реке, уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно. Классический балет посвящается Михаилу Барышникову. Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой, пиликующей ямы оркестровой, отделены и задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад и, крылышкуя скоропись ляжек, красавица, с которую не ляжешь, одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико и ангела добра в невыразимой пачке, и в силах пробудить от лизийской спячки овацией Чайковского и Ко. Классический балет, искусство лучших дней, когда шипел ваш грок, и целовали в обе, и мчались лихачи, и пелось «Боббе-оббе», а ежели был враг, то он был маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола, в каких рождались, в тех и умирали гнездах. И если что-нибудь взлетало в воздух, то это был не мост, а Павлова была. Как славно в вечеру вдали всея Руси Барышникова зреть. Талант его не стерся, усилия ноги и судорога торса с вращением в круг собственной оси рождают тот полет, которого душа, как в девках, заждалась, готовая злиться.
А что насчет того, где будет приземлиться? Земля везде тверда. Рекомендую США. Пьяцца Маттеи. Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа мне предпочла кормить павлина в имени графа. Граф, в сущности, совсем не мерзок. Он сед и строен. Я был с ним по-российски дерзок. Он был расстроен. Но что трагедия и измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Граф выиграл, да клубнички лаком в игре без правил. Он ставит Михелину раком, как прежде ставил. Я тоже, впрочем, не в накладе, и в Риме тоже теперь есть место крикнуть, бляди, вздохнуть. О, Боже! Не смешивает пахарь с пашней плодов плачевных. Потери точно скот домашний блюдет кочевник. Чем был бы Рим иначе? Гидом, толпой музея, автобусом, отелем, видом терм, Колизея, а так он место грусти. Вы, склоненный в баре, и двери заперты на Виа дель Фунари. Сидишь, обдумывая строчку, и пригорюнись, глядишь в невидимую точку. Почти что юность, как возвышает это дело, как в миг печали все забываешь, юбку, тело, где как кончали, пусть и последняя рванина, пыль под забором, на джентльмена, дворянина кладешь с прибором. Нет, я вам доложу, утрата, завал, непруха, из вас творят аристократа хотя бы духа. Забудем о дешевом графе, заломим брови, поддать мы в миг печали вправе хоть с принцем крови. Зима, звенит хрусталь фонтана, цвет неба синий, подсчитывает трамонтанно иголки пини, что год от февраля отрезал, он дрожью роздал и кутается в тогу Цезарь, вернее, апостол, в морозном воздухе на редкость, прозрачным око, невольно наводясь на резкость, глядит далеко на север, где в чаду и дыме куют червонцы, Европа мрачная. Я в Риме, где светит солнце, я пасынок державы дикой, с разбитой мордой, другой не менее великой, приемыш гордый. Я счастлив в этой колыбели, муз права граций, где Назо и Вергилий пели, вещал Гораций. Попробуем же отстраниться, взять век в кавычки, быть может, и в моей странице, как в их табличке, кириллицу не побрезгов и без ущерба для зрения главной из резвых взглянет Эвтерпа. Не в драчке я считаю счастье в чертоге царском, а в том, чтоб, обручив запястье с котлом швейцарским, остаток плоти терракотти подвергнуть синий исколотый Буонаротти и Боромини. Спасибо, парки, провидение, ты, друг, издатель, за перечисленные деньги, сего податель векам грядущим в назидание пьет чоколатта, компана в центре мироздания и циферблата с холма, где говорил октавой порой иною, таз созерцаю величавый вид предо мною, не купола, не черепица со св отцами, то мир вскормившая волчица спит вверх сосами, и в логове ее я дома.
Мой рот оскален от радости. Ему знакома судьба развалин. Огрызок Цезаря, атлета, певца тем паче, есть вариант автопортрета. Скажу иначе. Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. Ей свойственно к тому же упрямство, покуда время не поглупеет, как пространство, что вряд ли семя свободы в злом чертополохе в любом пейзаже даст из удушливой эпохи побег. И даже сорвись все звезды с небосвода, исчезни местность, все же не оставлена свобода, чья дочь словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи перо, черней бумага, лети минута.

Памяти отца. Австралия. 1989 год. Ты ожил, снилось мне, и уехал в Австралию. Голос трехкратным эхом окликал и жаловался на климат и обои. Квартиру никак не снимут. Жалко не в центре, а около океана. Третий этаж без лифта, зато есть ванна, пухнут ноги, а тапочки я оставил, прозвучавшее внятно и деловито. И внезапно в трубке завыло: «Аделаида, Аделаида!» Загремело, захлопало, точно ставень бился о стенку, готовый сорваться с петель. Все-таки это лучше, чем мягкий пепел крематория в банке. Ее залога, эти обрывки голоса, монолога и попытки прикинуться нелюдимым в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

Северо-западный ветер его поднимает над сизый, лиловый, пунцовый, алый долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы суслика на меже. На воздушном потоке распластанный одинок, все, что он видит, гряду покатых холмов и серебро реки, вьющийся точно живой клинок, сталь в зазубринах перекатов, схожие с бисером городки Новой Англии, упавшие до нуля термометры, словно лары в нишах. Стынут, обуздывая пожар листьев, шпили церквей. Но для ястреба это не церкви. Выше лучших помыслов прихожан он парит в голубом океане, сомкнувший клюв с прижатую к животу плюсною. Когти в кулак, точно пальцы рук, чуя каждым пером поддув, снизу, сверкая в ответ глазною ягодою, держа на юг, к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу буков, прячущих в мощной пене травы, чьи лезвия остры, гнездо. Разбитую скорлупу, валую крапинку, запах, тени, брата или сестры. Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом, бьющееся с чистотой дрожи, точно ножницами сечет собственным движимое теплом осеннюю синеву, ее же увеличивая за счет еле видного глазу коричневого пятна, точки, скользящие поверх вершины, ели за счет пустоты в лице ребенка, замершего у окна, пары, вышедшей из машины, женщины на крыльце. Но восходящий поток его поднимает вверх, выше и выше. В подбрюшных перьях щиплет холодом. Глядя вниз, он видит, что горизонт померк. Он видит как бы 13 первых штатов. Он видит, из труб поднимается дым. Но как раз число труб подсказывает одинокой птице, как поднялась она. Эх! Куда меня занесло? Он чувствует смешанную с тревогой гордость. Перевернувшись на крыло, он падает вниз, на упругий слой воздуха его возвращает в небо, в бесцветную ледяную гладь. В желтом зрачке возникает злой блеск, то есть помесь гнева с ужасом. Он опять низвергается, но как стенка мяч, как падение грешника, снова веру его выталкивает назад. Его, который еще горяч, в черте что, все выше, в ионосферу, в астрономически объективный ад птиц, где отсутствует кислород, где вместо проса крупа далеких звезд, что для двуногих высь, то для пернатых наоборот. Не мужичком, но в мешочках легких он догадывается, не спастись. И тогда он кричит, из согнутого, как крюк, клюва, похожий на визг и ринь, вырывается и летит вовне механический, нестерпимый звук.
Звук стали, впившийся в алюминий, механический, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающиеся с березы, белки, тявкающие лисы, маленьких полевых мышей, так отливаться не могут слезы. Никому, только псы задирают морды. Пронзительный, резкий крик, страшней, кошмарнее ре-диеза, алмаза, режущего стекло, пересекает небо, и мир на миг как бы вздрагивает от пореза. Ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу обжигает черной оградой руку без перчатки. Мы, восклицая «Вон!», там видим вверху слезу ястреба, плюс паутину, звуку присущую, мелких волн, разбегающихся по небосводу, где нет эха, где пахнет апофеозом звук, особенно в октябре. И в кружеве этом, сродни звезде, сверкая, скованная морозом, инеем в серебре, опушившим перья, птица плывет в зенит. В ультрамарин мы видим в бинокль отсюда перл, сверкающую деталь. Мы слышим, что-то вверху звенит, как разбивающаяся посуда, как фамильный хрусталь, чьи осколки, однако, не ранят, но тают в ладони, и на мгновение вновь различаешь кружки, глазки, веер, радужное пятно, многоточие, скобки, звенья, колоски, волоски, бывший привольный узор пера, карту, ставшую горстью юрких хлопьев, летящих на склон холма, и, ловя их пальцами, детвора выбегает на улицу в пестрых куртках и кричит по-английски: «Зима! Зима!» Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнов входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.

0: Степан Щипачев. Из дневника. День зимний. Не ставлю месяца, числа. День тронут дымной поволокой. Его, чтобы он сверкнул у окон, в ладонях вечность принесла. Я встал сегодня с позаранок. И так бывает иногда, стремится в пригоршни из крана благословенная вода. Я фыркаю, склоняюсь низко, струя студенная туга, и в белой раковине брызги, как перламутр, как жемчуга. Схожу с крыльца, сарай, лопата работы рук надежных ждет, передо мной сугроб горбатый, поземка жесткая метет. Здоровье, это ль не награда? Пускай проходят годы, дни, о нем спохватываться надо не в поликлиниках одних и не тогда, а было былью. Лопату крепко я держал, и у сугроба снежной пылью мне ветер щеки остужал. Стою. За лесом гулкой поезд ведет сюжет издалека, а переделкинская повесть еще не начата пока. Где мы сейчас по тропкам ходим, ходили, не забыть примет, Фадеев, Луговской, Погодин, Сильвинской, Пастернак, Хикмет. Нас о Чуковском кто-то спросит, дорожным горбись рюкзаком. Старик и 88 нам не казался стариком. Сажусь работать. В папке тощей стихов наброски, пусть не впрок, склоняюсь над хаосом строчек, листаю за листком листок. Наброски. Долгой и недолгой лежать им в папке выпал срок. Есть в космосе планет осколки, а тут осколки стров и строк. Листаю дальше. Вот и эти наброски свежие пера. Их можно ли было не заметить? С утра до вечера вчера на часовом заводе пробыл, где что ни цех, то светлый зал. И вот стихи, обычные пробы, но я их там же набросал. Часы. Кому бы их не носить, о нем забота на заводе. Земля на правильной оси, точна, часы по ней заводят. Ты к ним приценишься, уплатишь, таким ходить не как-нибудь, а стрелками на циферблате по пятилеткам мерить путь. Еще листаю. Небогаты запасники стихов моих. Под строчками мелькают даты, хоть я не всюду ставил их. А на дворе опять клубится метель, нависла полутьма, простоволоса, белолица, меж сосен мечется зима. Дверной звонок. Скрипят ступени, спешу, скоба вместилась в горсть, доброжелательный, степенный, хваля метель, поднялся гость. Он говорит о непогоде, еще той свежестью дыша. «Январь без вьюг, на что он годен?» — сказал, разматывая шарф. Он сел. «Я на минутку, дома опять неладно». Он примолк и протянул мне красный томик. Давно хотел, да все не мог. Я знаю этого поэта с той самой главной стороны. Его стихи, его анкета насквозь войной проколены. В них соль осталась крови, пота, в них все еще не молкнет фронт. Палит работа, как работа, была нелегкой, знает он. Не зря порой из прозы грубой такое надо понимать. Он строки, как из камня, рубит, чтоб обелиски поднимать. Мы засиделись все ж. На многом горячих слов пытаем власть. К людским сердцам, к людским дорогам обоим хочется припасть. А на дворе метель клубится, стоит все та же полутьма. Простоволоса, белолица, меж сосен мечется зима. Секунды. Так и начнется стихотворение. строчки другие найти не могу. На циферблате, на светлой арене, словно лошадки секунды бегут. Ах, быстроногие, ах, вороные, слышу, копытца все бьют и бьют, в круг замыкая все сроки земные, скачут секунды сквозь жизнь мою. Скачут, чтоб время отмерить минутой, веком, и это доступно им. Если б не думать, а вдруг споткнуться вместе с сердцем моим. Первые капли. Земля истомилась, сухая. Все ближе гроза полыхает. Над полем, над лесом нависла вся в молниях белых, ветвистых. Тут нечего спрашивать, так ли, не так ли. Студеные, крупные падают капли. На них тракторист из кабины взглянул, светлее лицом к ним ладонь протянул. И если бы капли сумели промолвить, услышал бы он: мы оттуда, от молний, нас первыми там уронило над кручей из пригоршни полной студенная туча. Гимн пшенице. А небо с июльскую золотинкой. Пшеница смыкается над тропинкой и шепчет о чем-то, касаясь плеч. Боится, должно быть, под ливнем лечь. Усатый ячмень и овес светло-русый, с ней рядом и кукуруза, и рожь, но вовеки не затемнится меж ними славой своей пшеница. Зорницы, но это совсем не зорницы, знамена свои поднимает пшеница. Она города широко обступила, заводы до самых оград затопила. Она и на тропках к полярному кругу кому-то шершаво потрогает руку. До лета короткого нету ей дела, стоит, хоть от заморозков посидела. Ее в элеваторные закрома ждет осень, чтоб радость входила в дома. С загаром, с румянцем во всю щеку и зернами слов ложилась в строку.
1: Александр Ойслендер. Наследники славы. Я понимаю юного бойца, сменившего на палубе отца, как тот еще мальчишкою сменил артиллериста, что провозгласил октябрь авроры залпом и во мгле зажег 5 звезд, горящих на Кремле. Сын хочет быть похожим на отца, как тот отважный походил на деда, что грязь веков впервые стер с лица в октябрьский день, когда пришла победа. Вот почему, встречая моряка, того я вспоминаю комендора, что в памяти народной на века остался жить на крейсере «Аврора». Пропагандист корабля. На рейде мирная погода, и в бликах трепетных вода. Корабль вернулся из похода, и якорь отдал, как всегда. Команде ужинать несется по нижней палубе, пока в открытый люк, как вглубь колодца, глядит звезда издалека. Идет на мостике беседа, то вспыхнет, то погаснет свет, чтобы примчался от соседа минуты через 3 ответ. А здесь, в каюте, где в порядке стоят на полках сотни книг, мой друг дописывает краткий обзор событий в свой дневник. Уйдя в работу с головою, он правит строки без конца, чтоб слово «партии живое» входило запросто в сердца. Я знаю, в кормовой каюте он не бывает одинок. Опять после отбоя люди к нему идут на огонек, идут по чуткому веленью души, что партии верна. не для сухого наставления, а для беседы допоздна. Ночь опускается над миром, закончив день, команда спит, и лишь в салоне с командиром еще толкует замполит, да вахтенный на полубаке последний катер проводив, глядит на огоньки во мраке глаза далеких сел и нив. Партбилет. Там, где след от свинца, был написан когда-то год рождения бойца. Кровью залита дата. Не снаружи, в себе нес он книжечку эту, не сгибаясь в борьбе, добывая победу. Потому и в бою шли с ним храбрость и доблесть, а по ним узнаю всюду ленинский образ. Если спросят меня, что такое в наше время корабль боевой, я отвечу, забыв о покое под гуденье волны штормовой. Это дышащий трубами всеми и ритмично гудящий завод, охраняющий мирное время от возможных военных невзгод. Помню горькое утро в июне, наблюдение служба строга. Может, рядом, в кипящем буруне, перископ проплывает врага? Может, снова моторная птица, пролагая сквозь облако путь, в нашем небе спешит заблудиться, чтоб на Балтику нашу взглянуть? Потому-то во время любое флот в готовности, как часовой, и в сердцах ощущение боя по тревоге растет боевой. Потому-то в походе сурово затемняется каждый корабль, и друзья мои бодрствуют снова, хоть давненько сменится пора б. Зимняя сказка. Ни из камней, ни из железа, из снега чистого со льдом на самой середине леса построен невысокий дом. Кто задремал в нем? Кто недавно забрел в него издалека? Взглянуть в окно — закрыты ставни. Звонить? Но в доме нет звонка. Но кто всю зиму, как бездельник, и днем, и ночью только спит? Кто спит и, вспоминая пчельник, от удовольствия сопит? Медведь, свернувшийся в клубок, почесывает тощий бок, сосет взлохмаченную лапу и видит сон, приятный сон. Щекочет ноздри сладкий запах, и мед течет со всех сторон. Зима. Если на ступеньку станешь, и на цыпочки потом, так и кажется, достанешь небо в капоре седом. Небо в капоре седом, в синей изморози дом, а на озере вода, словно дерево тверда. Это сказка? Нет, сама подмосковная зима.
2: Александр Коваль-Волков. Смольному. Товарищ Смольный, нет, я не впервые твоими коридорами иду. Я помню, где стояли часовые в решительном 17-м году. Я свято берегу значимость мига, когда сквозь ночь истории пройдя, ты штабом революции великой встречал ее великого вождя. Я в зале был, как депутат совета победоносных пролетарских сил, когда он наши первые декреты по-ленински светло провозгласил, и в широте всемирного начала ему трибуну миллионных масс Россия горячо салютовала любовью сердца, преданностью глаз. И я с тобой, готовый сдвинуть горы, душой его программу принимал, а после этим длинным коридором его до кабинета провожал. Товарищ Смольный, не померкнет слава твоих восстанием озаренных дней. Ты навсегда остался первым штабом счастливой революции моей. Над Севашом машина режет мглу над Севашом, и волны, тихо сбрасывая пену, до горизонта всходят под крылом, одетые в буденовские шлемы. Я всматриваюсь в них. Богатыри встают из волн и, полыхнув штыками, идут на Крым по золоту зари. И соль земли скрипит под сапогами, им широко распахивает степь во все концы свои дороги настежь. Они идут, как шли, за цепью цепь. Над ними время не имеет власти. Голос друга. В лесу я слышу ясно море зов. Когда бродяга подмосковный ветер вдруг по деревьям прошумит столетним, креня их, словно крылья парусов, поднимется зеленая волна, застынет над землей стеной высокой, и вспугнутая ветром тишина с волны взметнется чайкой одинокой. И снова я внезапно обнаружу, что в сердце голос друга берегу, которому прийти я не могу, и этой мыслью обожжет мне душу. России, Россия, мать, мы все твои солдаты, и нам, живым и павшим, нет числа. Ни почестей, ни славы нам не надо. Лишь только б ты счастливая была. В твои глаза всегда смотреть мы рады. В них небеса, что ты в войну спасла. Россия, мать, нам ничего не надо. Лишь только б ты свободная была. За нами честь Москвы и Сталинграда и крылья, что победа нам дала. Россия, мать, нам ничего не надо. Лишь только б ты могучая была. С рождения в тебя мы верим свято, и в звезды, что над миром ты зажгла. Россия, мать, нам ничего не надо. Лишь только б ты великая была. Сердце Данко, мгла облаками замела стоянку, а мы, бетонку жаром опаля, уходим в небо, как из сердца Данко лучом радара нас ведет земля. Внизу под нами облака остались, опали, как барханы, тяжело, и звезды, что нас, летчиков, заждались, пристроясь к нам, идут крыло в крыло. И недругу здесь никуда не деться. Оглядывая звездный горизонт, Россия знает, в небе бьется сердце с горящим сердцем Данко в унисон. За окном заиндевелым ветку тополя знобит, и она ко мне не смела, будто девочка стучит. Все вокруг сковало стужа, город снегом замело, и весь день печалит душу этот стук в мое окно. В сумеречной рани плавает луна, выше звезд высоких светится она. Тянется дорожка прямо от луны, тонкими лучами волны зажжены. Хочется, обнявшись, на воду сойти. И дорожкой этой без конца брести.
3: Ночью над рекой опустился туман. Пароход не мог идти дальше. За туманом не было видно ни бакенов, ни перевальных огней. Пароход приткнулся к крутому берегу и затих. Маша Климова проснулась среди ночи. Такая тишина стояла вокруг, что было слышно, как в дальней каюте всхрапывал пассажир. Маша села на койке. В открытое окно лился свежий воздух, сладковатый запах ивовых листьев. Кусты, неясные от тумана, нависали над палубой. Маше показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала легкое журчание воды и догадалась, что пароход остановился у берега. В кустах что-то щелкнуло и затихло. Потом щелкнуло опять и опять затихло. Будто кто-то, щелкнув, прислушивался, пробовал на звук тишину,

Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи. Только ногти белели на пальцах. «А чего это мне грустно, не понимаю?» — спросила в полголоса Маша. «Жду чего-то, а чего и сама не знаю». Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете непонятная девичья грусть, и сказала: «Глупости, какая там девичья грусть? Просто у меня начинается своя жизнь, потому чуть-чуть и страшно». Маша окончила недавно лесной институт и ехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу на работу сажать колхозные леса. Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было по-настоящему. Она представляла себе, как приедет на лесной участок, и начальник, обязательно пыльный, угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах, посмотрит на нее, на серые ее глаза, совсем как оловянные плошки, думала о своих глазах Маша, на косы и подумает: «Прелестно! Не хватало нам еще этих девочек с косичками. Небось, все будет теперь твердить про свои учебники, а у нас тут не до них. Как хватит суховей, астраханец, так твои учебники, милые, тебе здесь не очень помогут». За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходила. Маша не знала, что это вовсе не грусть, а то чувство, какому нет еще, пожалуй, точного названия. Замирание сердца перед неизвестным будущим, перед простой красотой земли с ее реками, туманами, глубокими ночами и шумом прибрежных ветел. Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в росе. Перила, проволочная решетка вдоль борта, плетеные кресла. Маша облокотилась на перила. Далеко во тьме дружно заголосили петухи. Там за туманом была, очевидно, деревня. Какие же это петухи? Первые или вторые? Маша подумала, что не знает, когда поют первые, а когда вторые петухи. Десятки раз читала об этом в книгах, а не знает. Посоветовала Маше поехать пароходом бабушка, вдова речного капитана. Маша была рада, что послушалась ее. Пароход шел сначала по черно-синей Неве, потом пересек Ладогу. Маша впервые увидела ее серую воду и каменные маяки на низменных мысах. Увидела бурливую свирь, шлюзы на Мариинском канале, берега, заросшие хвощом, неизменных мальчишек на пристанях, сосредоточенно удивших у клеек кривыми удочками. Попутчики менялись, но все они казались Маше интересными. В Белозерске сел на пароход молодой еще летчик с седыми висками. Он отдыхал, должно быть, в Белозерске у матери, худенькой старушки в сером ситцевом платье. Она тихонько плакала на пристани, провожая сына, а летчик говорил ей с палубы: «Ты не забудь, мама, я ту рыбу, что наловил, повесил в погребе за лесенкой. Ты одного окуня дай Ваське». «Не забуду, Паша, никак не забуду», — кивала старушка, вытирая глаза свернутым в комочек платком. Летчик улыбался, шутил, но смотрел на старушку, не отрываясь. Щека у него дрожала. Потом на пароход сели актеры. Они много шумели, острили, тотчас перезнакомились со всеми пассажирами. В салоне теперь почти не затихало отсыревшее от речных туманов пианино. Один пожилой актер, остролицый, быстрый, пел чаще других. Маша с удивлением слушала его песни. До тех пор она ни одной такой песни не знала. Особенно часто актер пел польскую песенку о влюбленном воре. Ему не удалось украсть для любимой девушки звезду с ночного неба, и девушка его за это прогнала. Каждый раз, когда актер оканчивал эту песню,

0: Он громко захлопывал крышку пианино и говорил: «Мораль всей песенки ясна. Будьте снисходительны к любящим. Не возражайте, разговор окончен». В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Они возвращались в Москву из Кирилло-Белозерского монастыря. В монастырь они ездили на практику, делать обмеры и зарисовки старинных построек. Всю дорогу студенты спорили о каменной резьбе, сводах, Андрее Рублеве и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за свое невежество. Сейчас все пассажиры спали. И летчик, и актер, и студенты. Одна Маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать. Далекий гул возник в небе и медленно затих. Должно быть, выше тумана прошел ночной самолет. Ударила под берегом рыба, а потом где-то в отдалении запел пастуший рожок. Он пел так далеко, что сначала Маша не могла даже понять, что это за протяжные и приятные звуки. Кто-то чиркнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял летчик и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду, она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичечного пламени образовался радужный пар. «Соловьи спать не дают», сказал летчик, и Маша, не видя, догадалась, что он улыбается в темноте. Прямо как в песне: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». «Я никогда не слыхала таких соловьев», сказала Маша. «Поездите по Советскому Союзу, не то еще узнаете», ответил летчик. «Такая страна и во сне не всегда приснится». «Это потому, что вы летаете», заметила Маша. «И земля все время меняется у вас под крылом». «Не думаю», — ответил летчик и надолго замолчал. «Светает», — сказал он наконец, — «засинело уже на востоке». «Вы куда едете?»
1: «В Камыши».
0: «Есть такой городок на Волге. Жара, арбузы, помидоры».
1: «А вы куда?»
0: «Я дальше». Летчик облокотился о перила и смотрел, как разгорается рассвет. Пастуший рожок пел уже ближе, подул ветер, туман зашевелился, и его понесло клочьями над рекой. Стали видны мокрые кусты, и среди них сплетенный из ивы шалаш. Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда. «С сегодняшнего дня, — подумала Маша, — буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала как следует, а теперь буду все замечать, запоминать и беречь у себя на сердце». С мостика сбежал обветренный помощник капитана в брезентовом плаще. «Не спите? — весело окликнул он Машу. — Через час отваливаем. Можете сойти на берег прогуляться».
1: «Я, пожалуй, пойду», — сказала Маша летчику. «Нарву, кстати, цветов».
0: «Ну что ж», — согласился летчик, — «пойдемте». Они сошли по шаткой сходне на берег. Травы стояли вокруг темно-зеленые, как глухие глубокие воды. От них еще тянуло резким холодом ночи. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропа огибала высохший осокорь, и остановилась. По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел таким алым и влажным огнем, что даже ранний солнечный свет, падавший на листву, рядом с цветами шиповника казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. В зарослях шиповника озабоченно гудели шмели, черные с золотыми полосками на спине.
1: Георгиевские кавалеры, заметил летчик. Действительно, шмели были похожи на коротенькие ленты от георгиевских медалей. И вели они себя бесстрашно, как старые бойцы, не обращая внимания на людей и даже сердясь на них. Кое-где заросли шиповника прерывались, и в прогалинах цвел стройными свечами синий почти до черноты шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалось, переливаясь солнечной рябью, разнотравье. Красная и белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дикая мальва с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни летчик не знали. Перепела с треском вырывались из-под ног. Укрывшись в сыром коряжнике, скрипел, насмехаясь над всеми, дергач. Жаворонки трепеща подымались ввысь, но звон их почему-то не совпадал с тем местом, где они велись в небе. Он, казалось, доносился с реки. Там, прокашлявшись, загудел пароход, зазывая Машу и летчика обратно. «Что же это такое?» — говорила растерянно Маша, глядя на цветы. «Что же это такое?» Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Пароход прогудел второй раз уже требовательно и сердито. «Ну что же это такое?» — с досадой сказала Маша, повернулась к тому месту, где над зарослями струился дым из пароходной трубы, и крикнула: «Ну сейчас! Идем!» Они быстро пошли к пароходу. Платье на Маше промокло и хлестало ее по ногам. Косы, уложенные на затылке узлом, расплелись и упали. Летчик шел сзади. На ходу он успел срезать ножом несколько цветущих веток шиповника. Помощник капитана сказал с мостика: «Вот это да, все луга оборвали. В салон несите цветы для всех пассажиров». И крикнул в рупор: «Вперед, самый малый!» Тяжело повернулись колеса, плицы вспенили воду, и берег отплыл, шумя кустарником. «Удивительно!» — подумала Маша, подымаясь по трапу в салон. «А я ведь не знаю даже где, в какой области, в каком районе, около какого города мы сейчас». В салоне было чисто и холодно. Солнце еще не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховое пианино. Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Летчик принес с нижней палубы в ведре свежей воды. «У моей матушки в Белозерске, — сказал летчик, помогая Маше, — маленький сад, но цветов груды, особенно бархатцев». «Вы хорошо отдохнули в Белозерске?» — спросила Маша. «Ничего. Читал, приводил в порядок свою жизнь. А больше там и делать нечего в Белозерске». «Как это в порядок?» — удивилась Маша. «Все записал, что видел, делал и думал. Потом разобрался, правильно ли я жил, в чем ошибался. И подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время». «Ну и как?» «Позади все теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше». «Вот я и не знала, что так бывает», — промолвила Маша и внимательно посмотрела на летчика. «А вы попробуйте», — посоветовал, улыбнувшись, летчик. «Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь». «Браво!» — сказал за спиной Маши знакомый голос. Маша обернулась. В дверях стоял актер с мохнатым полотенцем на плече. На нем была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах. «Браво!» — повторил он. «Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые, как только что вымытые руки». «Да бросьте вы!» — недовольно сказал летчик. «Да, все это глупости», — согласился актер. «Не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частность, одну неопровержимую истину. Я добрался до нее в самом, можно сказать, конце своей жизни». «Какая же это великая истина?» — спросил летчик. «Я не люблю иронии твоей», — сказал актер нарочитым жирным голосом плохого чтеца и рассмеялся. «А истина простая. В каждом дне жизни
0: всегда есть что-нибудь хорошее, а подчас поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете главным образом это ее поэтическое и разумное содержание. Это великолепно и удивительно. Все вокруг нас полно поэзии. Ищите ее. Вот вам мое стариковское напутствие на веки веков. Не возражайте, разговор окончен.
1: Актер ушел, посмеиваясь. А Маша задумалась над тем, что действительно все окружающее ее очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде, в институте, это было не так заметно, как сейчас в поездке. Может быть, это и была та, скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии, что заключена в каждом дне существования. На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетала, переливаясь волнами, воздушная синева. Маше казалось, что ветер проносит перед ней, играя, все эти летние дни один за другим. По вечерам ветер стихал, река несла свои воды из тьмы во тьму. Только пароходные огни вырывали из этой черноты небольшой круг освещенной воды. Маше было хорошо и временами грустно. Она никак не могла поверить, что новая ее жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной. В Камышине Маша сошла. Летчик и актер вышли на пристань проводить Машу. Маша растерянно попрощалась с летчиком. Летчик, не зная, что делать, вернулся на пароход, остановился у борта и смотрел оттуда, как актер прощается с Машей. Актер снял шляпу, взял Машины руки, посмотрел в лицо прищуренными, смеющимися глазами. «Вы будете счастливы», — сказал он, «но мое счастье больше вашего, потому что я старый человек». «О чем вы говорите?» — спросила Маша. «Вы не можете понять того счастья, какое дано немолодым», — напыщенно сказал актер. «Счастье видеть слезы на глазах Дездемоны, любящей другого». Он отпустил Машины руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходням. Пароход дал третий гудок и отвалил. Ветер с реки, пахнущий нефтью, бил в лицо. Низенький седоусый старик топтался около Маши и вполголоса говорил: «Поднести вещицы, гражданочка». Но Маша не слышала его и не отвечала. Тогда низенький старик сел в сторонке на деревянную скамью и закурил, и стал дожидаться, когда Маша, наконец, успокоится. Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике, его называли «Казёнкой», поселились работники колхозной лесной посадки. Начальник участка оказался совсем не пыльным и угрюмым, а наоборот очень подвижным и шутливым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было неспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок, взойдут ли. Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока. Там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса. Эти мертвые лишаи среди степей. Это желтая глина, блестевшая на изломе белым отблеском соли. Однажды Маша по совету летчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она резко делится на три части. Жизнь в Ленинграде, поездку на пароходе и работу в Приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было свое хорошее содержание, И своя, как говорил старый актер, поэзия. В Ленинграде была комната, откуда был виден закат над Лахтой. Были подруги, институт, книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолетных, но глубоко задевающих душу встреч и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы. И где-то в самой глубине сердца не умирала память о летчике, о том, как он смущенно улыбнулся, пожаловавшись на Соловьев, как он смотрел на нее в Камышине с палубы парохода, и щека у него вздрагивала, как и тогда в Белозерске. Человек прошел мимо, и это было очень жаль. Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки. Молодой нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп, лежал на синем пологе ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне. Работы было много. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акацию. Маша делала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам. Маша загорела, косы ее выцвели от солнца, она стала похожа на степную девчонку. Платье, руки, все вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры черного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу. Сторожили вагончик Нарзан и мальчик, 7 лет, Степа, сын начальника участка. Весь день они сидели вдвоем в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груше. Она звенела так сильно, будто летая из бронзы. К концу лета на посадке напали тушканчики. Они рыли ямки около дубков и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из Сталинграда вызвали самолет, огородник, чтобы разбросать на посадке отравленный овес. Однажды вечером, когда Степа сидел на ступеньках вагончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего солнца летел, лениво погромыхивая мотором, маленький самолет. Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился. Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем, к вагончику. Летчик был еще молодой, но виски у него были седые. На куртке летчика Степа увидел 2 полоски орденских ленточек. Нарзан, вместо того, чтобы облаять летчика, залез под вагончик и начал там незаметно рычать. «Здравствуй, мальчик», — сказал летчик, сел рядом со Степой на ступеньке и закурил. «Это 15-й участок». «Да», — робко ответил Степа. «Вы к нам?» «К вам. Тушканчиков буду травить». «Вон сколько у вас орденов», — сказал, подумав Степа. «А вы тушканчиков травите? Мы думали, что к нам пришлют летного ученика». «Я сам напросился к вам, мальчик», — ответил летчик и помолчал. «Маша Климова здесь работает?» «Здесь», — ответил Степа и прищурился. «А что?» «А где она?» «Там, в лесу». Степа махнул рукой в сторону посадок. «Действительно лес», — засмеялся летчик, встал и пошел, не оглядываясь, к посадкам. Степа смотрел ему вслед. Уже стемнело, и плохо было видно в степи. Но все же Степа увидел, как шла из степи Маша. Летчик быстро пошел ей навстречу, но Маша до летчика не дошла, Она остановилась и закрыла лицо руками. Было уже совсем темно. Над прудом повисла, заглядывая в черную воду с огромной своей высоты, бродячая степная звезда.

Дорогие друзья, наша радиокнига «Жизнь поэта» подошла к концу. Сегодня в эфире звучит ее последняя, завершающая глава. Многие яркие страницы судьбы Сергея Есенина, кровно сопричастные судьбе его родины, его эпохи, прошли перед нами. Понятно, что за несколько часов невозможно рассказать все о жизни поэта, раскрыть все грани его гениальной личности, вспомнить все его произведения. Каждое поколение по-своему открывает великое наследие нашей классики.

0: Глава шестая. Время Есенина. Я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди. Сергей Есенин. Автобиография. 24-й год. В 1925 году на Кавказе, в Баку и Тифлисе, выходят две новые книги Сергея Есенина «Русь советская» и «Страна советская». Собранные здесь стихи, писал в предисловии книги «Русь советская» Петр Иванович Чагин, в ту пору редактор газеты «Бакинский рабочий», первые ласточки, первые предвестники настоящей революционной весны есенинского творчества. В этих стихах Сергей Есенин уже больше, чем попутчик. Он наш спутник, с буйным молодым задором, пробивающийся через разношерстную, вслушивающуюся в революцию толпу, куда он попал, вырвавшись из четырех стен в широкую революционную массу. Со все возрастающей идейно-художественной силой звучит в книгах «Русь советская» и «Страна советская» – голос новой революционной России, ее радости, тревоги, надежды. Есенин приезжает в Баку 20 октября 1924 года. Как вспоминает Чагин, «Я пожурил Есенина за то, что он так поздно приехал, ведь 20 сентября – священный для бакинцев день памяти 26 комиссаров. И если бы приехал на 2 дня раньше, он мог бы дать в юбилейный номер стихи. Есенин еще в Москве признавался мне, продолжает Чагин, что тема гибели 26 комиссаров волнует его. Быстро договорились поправить дело и поместить есенинские стихи по горячему следу в ближайшем номере газеты. Я вооружил Есенина материалами о 26 бакинских комиссарах. Недостатка в них в Баку не было. Есенин жадно набрасывается на эти материалы и запирается в моем рабочем редакторском кабинете. Под утро приезжаю в редакцию и вижу стихи «Баллада о 26» на столе. И творец этой жемчужины советской поэзии лежит полусонный на диване, шепча еще не остывшие строки. Пой, поэт, песню пой, ситец неба такой голубой, море тоже ракочет песнь. 26 их было, 26. В Баку у Есенина было много примечательных встреч. Здесь поэт встретился со Станиславским, беседовал с ним, читал ему свои стихи. В тот год художественный театр приехал на гастроли в Баку. Качалов вспоминает, мхатовцы играли царя Федора. Я привел Есенина за кулисы, познакомился с Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы раскровавлены. Это я вам об шипы накололся, пожалуйста. Поднес нам каждому по 2 цветка. Я ушел на сцену кончать последний акт царя Федора. Возвращаюсь. Станиславский, сощурив глаз, с любопытством рассматривает и внимательно слушает. Есенин уже без всякого звука, хриплым шепотом читает стихи. Еще до встречи с Качаловым и Станиславским 7 апреля 25 года Есенин опубликовал в «Бакинском рабочем» стихотворение «Собаки Качалова». Мне довелось счастливо услышать это изумительное есенинское стихотворение впервые в предвоенном 40-м году. На одном из литературных вечеров в Московском государственном университете его блистательно читал истинный мастер художественного слова, артист Владимир Яхонтов. Сохранилась запись Яхонтова, читающего есенинские стихи, а среди них «Собаки Качалова». Послушаем эту запись.
1: Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежи. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьи дьявольски красив, с такою милою, доверчивой приятной, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не приходила, она придет. Даю тебе пару. И без меня в ее уставив взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку. За все, в чем был и не был виноват.
0: Особое влияние на Есенина-бакинского периода, несомненно, оказала личность Сергея Мироновича Кирова. Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина, пишет Чагин, был день 1 мая 25 года. 1 мая того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем рабочие народные гуляния. Взяли с собой в машину Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже почти полгода как жил в Баку, часто выезжал на нефтепромыслы. Есенина на Маевке встретили как старого знакомого. После этого поехали на дачу в Мардакьянах, под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы». Огромное впечатление, подчеркивает Чагин, произвела на Есенина эта встреча с Сергеем Мироновичем. Находясь в Баку, поэт стремится воспеть индустрийную мощь, рождающуюся на древней земле. Здесь, в Баку, Есенин, пожалуй, впервые так ясно ощутил путь своей родины в будущее. Неоднократно Есенин говорит теперь об этом в кавказских стихах. Следует выделить стихотворение «Неуютная жидкая лунность». Стихотворение это наглядно раскрывает нам глубину исторического мышления поэта, его гражданскую позицию, зрелость художественного метода.
2: Неуютная жидкая лунность и тоска бесконечных равнин. Вот что видел я в резвую юность, что, любя, проклинал не один. По дорогам усохшие вербы и тележные песни колес. Ни за что я теперь не хотел бы, чтоб мне слушать ее привелось. Равнодушен я стал к лачугам, и очажный огонь мне не мил, даже яблонь весеннюю вьюгу я за бедность полей разлюбил. Мне теперь по душе иное, и в чахоточном свете луны через каменное и стальное вижу мощь, я родной стороны. Полевая Россия, довольно волочиться сахой по полям, нищету твою видеть больно и березам, и тополям. Я не знаю, что будет со мною. Может, в новую жизнь не гожусь, но и все же хочу стальною видеть бедную нищую Русь. И, внимая моторному лаю, в сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, ни за что я теперь не желаю слушать песню тележных колес.
0: Как глубоко и самозабвенно надо было любить родину, какую чистую, широкую душу надо было иметь, чтобы сказать так мужественно о себе и так проницательно о будущем России. Есенин чувствует себя просветленным. Он весь в творческих исканиях, в напряженнейшем поэтическом труде. С радостью говорит он об этом почти в каждом письме с Кавказа. Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Работается мне дьявольски хорошо. На столе у меня лежит черновик новой хорошей поэмы «Цветы». Это, пожалуй, лучше всего, что я написал. Весенний вечер, синий час. Ну как же не любить мне вас? Как не любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на «ты». Шумили в кое резида, с моей душой стряслась беда, с душой моей стряслась беда. Шуми, левкое резида. Ах, колокольчик, твой ли пыл мне в душу песней позвонил и рассказал, что васильки очей любимой далеки? Любовь моя, прости, прости, ничто не обошел я мимо, но мне милее на пути, что для меня неповторимо. Цветы, скажите мне прощай, головками кивая низко, что не увидеть больше близко ее лицо, любимый край. Ну что ж, пускай не увидать, я поражен другим цветением и потому словесным пением земную буду славить гладь. Это философская вещь. Так определил суть цветов сам Есенин. Многие стихотворения Есенина этой поры – это честная и мужественная исповедь поэта. По-настоящему художественны в этих стихах образы, без которых трудно представить себе творчество Есенина, и прежде всего образ матери. Сохранилась единственная небольшая запись бесконечно дорогого для нас голоса матери поэта. Она сделана в 1955 году. Татьяна Федоровна рассказывает о сыне.
3: Родился Василий Александрович, учился в своей школе в сельской, 4 класса, получил похвальный лист. Вот. И, значит, после учебы отправили мы его в семилетку, который не всякий мог туда попасть, в семилетку в это время. Было только доступно господским детям, а крестьянским нельзя было. Но так что учился хорошо, он там проучился 3 года в семилетке и писал. Стихи писал уже. Учитает и скажет: мам, послушай, как я написал. А мы понятия не имели, что это за поэзия такое. Ну, написал и кладет, и собирал все в папку, собирал все. Он читал очень много. И жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он ляг, уснул. Но он на это не обращал внимания, он опять зажигал и читал. Да читается до такой степени, рассвинется и не спамши поедет учиться опять.
0: огромное и едва ли не решающее влияние на будущего поэта еще в юные годы оказала его мать, щедро наделившая сына песенным даром. «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет», скажет Есенин позднее в своих стихах. В 24-25 годах на Кавказе Есенин написал удивительный цикл лирических стихотворений «Персидские мотивы». Обычные, казалось бы, жизненные факты становятся в персидских мотивах источником неповторимых, романтически целомудренных стихов. Гуманность, чувство дружбы, искренность и романтичность, сочетание восточного колорита с поэзией русских раздолий, завершенность и красота формы – все это в персидских мотивах показывает, как светла и чиста была песнь любви, которую пело сердце поэта.

0: Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи, если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. По кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся. Не буди только память во мне про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа, может, думает обо мне. Шагане ты моя, Шагане. Глупое сердце, не бейся, все мы обмануты счастьем, нищий лишь просит участия. Глупое сердце, не бейся, все мы порою как дети, часто смеемся и плачем, выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце, не бейся. Многие видел я страны, счастье искал повсюду, только удел желанный больше искать не буду. Глупое сердце, не бейся. Жизнь не совсем обманула, новый напьемся силой. Сердце, ты хоть бы заснула здесь, на коленях у милой. Жизнь не совсем обманула, может, и нас отметит рог, что течет лавиной, и на любовь ответит песнею соловьиной. Глупое сердце, не бейся.
1: Летом 1925 года Есенин вернулся в Москву с тяжелым, тревожным предчувствием оставлял он своих новых друзей. Прощай, Баку, тебя я не увижу, теперь в душе печаль, теперь в душе испуг, и сердце под рукой теперь больнее и ближе, и чувствую сильней простое слово «друг». Приехав в Москву, Есенин хочет не дружить с богемой. Об этом своем намерении он говорил еще в одном из кавказских писем. «Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают. Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко». Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так. В стихотворении «Мой путь» поэт писал: «Ну что же, молодость прошла, пора приняться мне за дело, что позорливая душа уже по-зрелому запела, и пусть иная жизнь села меня наполнит новой силой». Но эта устремленность в будущее, эта позиция не устраивала так называемых друзей Есенина. За спиной у него, да и при нем, они говорили, что он настоящий поэт, не в Руси советской, а в Москве кабацкой. Раздавались голоса, что многие из кавказских стихов Есенина посредственны. Есенину, отдававшему все, а вернее жертвующему всем ради творчества, у которого, как однажды очень верно заметил Фурманов, вся жизнь в стихах, эти нападки больно ранили сердце. Как много сил приходилось тратить Есенину, поэту и человеку в развороченном бурей быте. Как остро он чувствовал эти черные силы зла, несправедливой зависти, обывательщины, все ближе и ближе подступавшие к нему. Особенно это ощущается в поэме «Черный человек». Работать над ней Есенин начал еще в 22-м году и написал несколько вариантов. Последний из них датирован 14 ноября 25 года. Образ прескверного гостя, черного человека, как это еще в 26-м году верно подметил в своих воспоминаниях о Есенине профессор Розанов, конечно, сродни тому, который зловеще гнался за Моцартом у Пушкина. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится». В черном человеке Есенина ненависть, презрение, гнев, неотделимы от боли, мучительных раздумий, тоски и страха, который нагоняет по ночам на поэта прескверный гость. С трагической искренностью поведал Есенин в своей поэтической исповеди о том черном, что омрачало его чистую душу, что все больше терзало его сердце. Но это только одна грань, одна сторона поэмы. Есенин был подлинным гуманистом. Он стремился воспеть то, что было в жизни крепче и живей. Его стихи полны любви к людям и вместе с тем проникнуты тревожным беспокойством об их настоящем и будущем. Прескверный гость, черный человек, у Есенина это не только и не столько его личный враг. Нет, он враг всего прекрасного, враг человека. В поэме он олицетворение черных сил, доставшихся новому миру в наследство от старого, в котором господствует философия «человек от природы подл». И не случайно, как мы говорили выше, замысел черного человека возник у Есенина в пору его пребывания за границей. Там особенно явственно стал перед ним этот страшный образ. В символической сцене, который завершается словесной дуэль поэта с черным человеком, летящая в противника трость разбивает лишь зеркало. Но поэмой о прескверном госте Есенин так яростно ударил черного человека, так бесстрашно обнажил его черную душу, что необходимость суровой, беспощадной борьбы с ним стала еще более ясной и очевидной. Такова вторая грань, вторая, особенно важная, объективная сторона поэмы Есенина «Черный человек». В ноябре 1925 года Есенин ложится в одну из московских больниц лечиться, но, пожалуй, еще больше для того, чтобы уйти от окололитературного назойливого окружения, которое все больше угнетало и тяготило его. Все то же стремление переменить обстановку, избавиться от московских друзей приводит Есенина в конце декабря 25 года в Ленинград, где он предполагал пробыть до лета, чтобы затем поехать в Италию к Максиму Горькому. Но намерения эти остались неосуществленными. В ночь на 28 декабря Есенин покончил жизнь самоубийством в ленинградской гостинице «Англитер». За день до своего трагического конца Есенин написал стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» и отдал это стихотворение знакомому ленинградскому поэту, который зашел к нему в номер. Тот хотел их здесь же прочитать, но Есенин остановил его. «Нет, ты подожди, останешься один, прочитаешь. Не к спеху ведь». Ленинградец вспомнил о стихах только тогда, когда поэта не стало. Стихи были опубликованы. Друзья поэта и некоторые критики, его современники, пытались представить их как поэтическое завещание Есенина и даже как выражение духа времени. Между тем, нельзя рассматривать жизнь и оценивать творчество поэта, исходя только из трагического конца. Сорокауст Иоанна Снегина, Пугачев и песня о великом походе, Русь уходящая и капитан земли, Исповедь хулигана и станцы, Москва кабацкая и персидские мотивы. Поначалу трудно даже представить, что все эти поэмы и стихи создал один человек, да к тому же за такое невероятно короткое время. Необходимо ясно представлять объективный характер противоречий поэзии Есенина и не упускать из виду главную тенденцию, главную линию развития его творчества. Именно за последние годы талант Есенина, как мы уже неоднократно отмечали, стал выражаться особенно полно и многогранно. И поэт это чувствовал. В автобиографии, написанной им в июле 24 года, он отмечал, что здесь не все сказано, но я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди. Это сознание, что жизнь впереди, не покидало поэта и позднее. Даже в стихах конца 25-го года, сквозь образ метели, как подснежник ранней весной, пробивает себе дорогу светлая радость. Вспомним хотя бы известное стихотворение Есенина, ставшее народной песней, которое было им написано буквально в последние месяцы жизни. «Клен ты мой опавший».

глубоко прав Леонид Леонов, который в январе 26 года писал: «Могучий, творческой зарядкой был отмечен звонкий есенинский талант. Глубоко верю, что много еще мог бы сделать Сергей Есенин. Еще не иссякли творческие его соки, еще немного осталось ждать, и снова брызнули бы они из есенинских тайников, как по весне проступает светлый и сладкий сок на березовом надрезе». И кто знает, окажись в трагические для поэта дни рядом с ним настоящие, верные друзья, не почувствовал бы он опять в своей душе после метели весну. Сколько людей согревали свои сердца у чудесного костра поэзии Есенина, и как часто они были, к сожалению, невнимательны к Есенину человеку, как часто он был одинок и беззащитен. Не удержался, видать, разбился о камень черствых людских сердец, сказал Сергей Миронович Киров, узнав о смерти поэта. Все очевидней ныне огромные масштабы поэтического дарования Есенина, идейно-эстетические значения его лучших произведений, реалистический дух есенинского стиха.

живая, кровная связь его творчества с народно-поэтическими традициями и русской классической литературой. Писали раньше ямбом и октавой, классическая форма умерла, но ныне, век наш величавый, я вновь ей вздернул удила. Есенин имел основания для такого заявления. В пору становления молодой советской литературы было немало неспровергателей классических традиций. Преодолевая их влияние, Есенин настойчиво обращается к наследию классиков. В последние годы жизни поэта все более неудержимо привлекал могучий дар того, кто русской стал судьбой. Июнь 24 года. Москва, Тверской бульвар, памятник Пушкину, живые цветы, взволнованные, одухотворенные лица и стихи, обращенные к великому поэту его светлой памяти. И в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. Стихи звучат юношески молодо, восторженно, дерзко и вместе с тем исповедально, мудро, почти пророчески. А я стою как пред причастием и говорю в ответ тебе, я умер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе. Россия Пушкина, Россия Есенина, Россия эпохи декабризма, Россия эпохи Великого Октября. И в Пушкине, и в Есенине, в их жизни и творчестве главное – решительный поворот к передовым идеям, революционным силам своей эпохи. Каждый из них сказал свое великое слово о своем времени и прежде всего о революционных событиях, определяющих узловые, социальные, классовые конфликты их эпох. Едва ли не первым в мировой поэзии именно Есенин рассказал об объективном историческом пути трудового крестьянства к пролетарской революции. Вот почему будет естественно и закономерно, если мы нашу радиокнигу завершим как своеобразным эпилогом рассказом о вершинной поэме Есенина Анне Снегиной. «Я думаю, как прекрасна земля и на ней человек, и сколько с войною несчастных уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямах, и сколько зароют еще, и чувствую в скулах упрямых жестокую судорогу щек». В отличие от первых произведений, воспевающих преображенную крестьянскую Русь как единое целое, в Анне Снегиной поэт показывает разных мужиков. Крестьяне-труженики, особенно деревенская беднота, горячо приветствуют советскую власть и идут за Лениным. Есть среди крестьян и такие, которых по глубокому убеждению Прона надо еще варить. По-разному воспринимают ломку старых устоев и другие герои поэмы. Анна Снегина, когда-то мечтавшая вместе с юным поэтом о славе, выбита революцией из привычного уклада жизни. На что-то надеясь, она отправилась искать счастье на чужбину. Но надежды растаяли, и осталась только мечта об утраченной родине. Долгое время об Анне Снегиной было принято говорить только как о лирической поэме, хотя очевидно, что источник ее художественной силы не только в глубокой лиричности, но и в эпической масштабности изображаемых событий. Герой поэмы объединяет ее эпическое и лирическое течение в единое художественное целое. Взволнованный рассказ воспоминания о юношеских встречах с девушкой в белой накидке, о неожиданном свидании с Анной в радовских предместьях в дни революции, о ее письме с лондонской печатью, полном тоски по родине, во многом определяют лирическую тональность поэмы, усиливают ее драматизм.

Последняя встреча с Анной Снегиной происходит для нас как бы незримо, но от этого значение нисколько не снижается, а даже наоборот, возрастает и становится заглавным. В путях и перепутьях, по чужим землям и весям, Анна Снегина не растеряла, не утратила в сердце главного – чувства Родины. Да, сложен мир человеческих отношений, сложны, порой почти просто логически необъяснимы стихийные порывы людских сердец, движения наших душ, временами таких странных и почти неуправляемых. Вот и Анна Снегина, узнав, что человек, который был в нее влюблен, жив, что он и сегодня в России отправляет на родину взволнованное письмо, с надеждой вверяя бумаге всю грусть. Она, быть может, впервые решается сказать ему открыто, что и ей тоже многое памятно и дорого. Так часто мне снится ограда, калитка и ваши слова. А главное, сказать ему, что он значит для нее, особенно теперь. Но вы мне по-прежнему милы, как Родина и как весна. Поэма закончена. С нескрываемой грустью расстаемся мы с героями Сергея Есенина, которых за это время успели не только хорошо узнать, но и искренне полюбить, как почти живых, реальных людей, наших добрых, знакомых незнакомцев. Что там говорить? Душа наша прикипела теперь к ним навсегда. О них мы будем охотно вспоминать и рассказывать. И что еще весьма примечательно, после встречи с героями поэмы Анны Снегин, после всего того, что мы пережили вместе с ними, мы начинаем как-то более пристально вглядываться в себя. В прожитые нами годы мы чувствуем, как окрыленнее становится у нас на душе. Когда я слушаю или читаю Анну Снегину, я всегда думаю о гениальном прозрении автора, великого художника XX века. По своей творческой сути, по своим убеждениям и идеям, великие художники всегда великие мыслители и революционеры духа. Они постоянно и настойчиво вслушиваются в биение народного сердца, в могучие дыхания своей Родины, чутко улавливая при этом нарастающие раскаты эпохальных бурь и потрясений. Все это и делает их позицию бессмертной и вечной. Таков безымянный автор слова о полку Игореве, таковы Пушкин, Лермонтов и Некрасов. Таков наш Блок, наш Маяковский, таков Сергей Есенин. Ныне становится все очевиднее, что Есенин в годы революции, находясь в постоянных, тревожных раздумьях о будущем полевой России, о том, куда несет нас рок событий, был предельно обеспокоен завтрашним днем всего человечества. Ему, как когда-то Льву Толстому из Ясной Поляны, из своего знаменитого села Константиново, открывался до самых дальних далей весь современный окружающий мир в вечном борении человеческих страстей, непримиримости добра и зла, света и тьмы, богатства и нищеты, мир охваченной революционной октябрьской бурей. У великих поэтов одна дата жизни, дата рождения их неповторимого таланта. Казалось бы, все, о чем рассказывал Есенин в стихах, он рассказывал о себе, но все это глубоко волнует каждого из нас. За личной судьбой поэта встает его эпоха. Из далеких 20-х годов Есенин незримо шагнул в наши дни и дальше в будущее.

Говорит Ярославль. В эфире радиостанция «Волга». 30-летию Победы посвящается.

Сегодня вы услышите очерк Маргариты Ванишовой о герое Советского Союза Константине Сергеевиче Лисицыне.

герой Советского Союза, артист Волковского театра Константин Лисисин рассказывал о себе неохотно. И когда кто-то проявлял внимание, а то и просто любопытство к его высокой награде, он чувствовал себя неловко. И только тому, с кем бывал очень дружен, иногда доверительно и тихо говорил: «Хочешь потрогать? Дотронься, взвесь на ладони. Тяжело.

Никто не знал всей тяжести его военных дорог. Никто не догадывался о невиданной закалке и прочности его отважного сердца, столько раз преграждавшего дорогу смерти. Отметив его добрым десятком жестоких ударов, война не пощадила его и в мирные годы. Он ушел из жизни в самом расцвете творческих сил, и прогремели прощальные залпы в память об отважном солдате, и встал на воинском кладбище в Ярославле еще один обелиск со звездой.

Две фотографии семейного архива. Худой, осунувшийся, смотрит он на нас из далекого 45-го. Только что выписался из госпиталя. Вздохнул воздух весны, мая, победы. Китель с капитанскими погонами явно широк. На груди золотая звезда. Глаза веселые, уставшие, добрые, светящиеся дерзким, упрямым огоньком. А вот конец 20-х. Перед объективом застыло время. Отец с насупленными бровями, спокойная, улыбчивая мать, сестры, брат отца, красный командир, большая рабочая семья. А в центре мальчонка в длинной белой рубахе, прижавший к груди голубя. Сердится отец и едва сдерживает улыбку мать. Только что уговаривали Костю сфотографироваться без птицы. Вот таким и запомнили в семье мальчишеское, босоногое Костино детство. Кусок хлеба, книжка в руках и голуби вокруг, на плечах, на коленях. Он был отчаянным голубятником. Да и вырос в Ярославле на знаменитой голубятной, неподалеку от Волги. Отец его, художник, часто брал Костю на этюды. Вместе рыбачили, любили утреннюю дымку тумана над Волгой, разноцветие лугов, осенний лес с запахами грибной прели. Первые работы сына, пейзажи ярославской стороны, отец одобрил. Он хотел, чтобы Константин тоже стал художником. И после семилетки Костя поступил на первый курс художественно-педагогического училища. Но вскоре отец стал хмуриться. Все свободное время Костя посвящал не рисунку и живописи. Он пропадал в Волковском театре. Его попросили оформить рекламные щиты. Ну, как мог он писать название спектакля, не заглянув на сцену? Попав на спектакль, Костя понял, что не в его власти покинуть театр, оставить его. Он звал и звал его к себе неудержимо. И художник-рекламист гордо выводил на громадном щите Петр I Алексея Толстого. В главной роли Сергей Рамаданов. Оптимистическая трагедия Всеволода Вишневского, Платон кречет Александра Корнечука, Таня Алексея Арбузова, Три сестры Антон Павловича Чехова, Последняя жертва Александра Николаевича Островского. В эти предвоенные годы Ярославский театр стал одним из ведущих периферийных театров страны. И Костя помнил наизусть не только репертуар, но, кажется, и все спектакли. В 1940 году, напишет Лисицын позднее в автобиографии, из-за увлечения театром я оставил художественное училище и поступил в театр рекламистом. Мне хотелось быть ближе к сцене, и по моей просьбе меня перевели в мебельщики, а затем в рабочие сцены. В Волковском театре он вступил в комсомол, отсюда ушел на фронт добровольцем, его направили в школу разведчиков. Было Константину Лисицыну тогда 18 лет.

Среди бойцов разведроты о нем ходило множество легенд. Рассказывали, как в решающие дни сражений под Москвой политбоец Лисицын поднимал боевой дух товарищей. Он участвовал в заброске групп разведчиков в тыл врага, уничтожал коммуникации, добывал разведданные о дислокации частей противника.

И в Ярославле, и в тех городах, где ему довелось работать после войны, его часто приглашали школьники, рабочие, выступить с рассказами о войне. «Меня часто спрашивают, в чем моя самая большая радость?» — сказал Лисицын на одной из таких встреч. «И ждут. Вот сейчас-то он и расскажет о воинских подвигах, о том, за что получил героя». «А что тут говорить-то? Война в разведке. Этим все сказано. А самая большая радость моя в том, что я стал актером. Работаю в хорошем театре, а в военной форме появляюсь только на сцене». В военной форме он и впрямь появлялся на сцене очень часто. С тех самых пор, пожалуй, когда впервые вступил на волковские подмостки. Разводящий, студиец первого курса Константин Лисицын, впервые печатаюсь в этой программке, заметил он на полях ее, сыграв эпизод спектакля «20 лет спустя» Михаила Светлова. Он пришел в театр таким же, каким на первый взгляд уходил на фронт. Ему было всего 23 года, но за плечами был 4-летний поединок юности со смертью. Путь, пройденный солдатскими сапогами от Москвы до Одера. Лисицыну предлагали руководящие посты, командную работу, посылали на учебу в Москву. И желания героя несколько удивляли. Он хотел вернуться в театр на прежнюю должность. Назначили театральным администратором. Работал легко, организаторских способностей было не занимать гвардейцу-капитану. Но не давала покоя давняя мечта. И как только открылась театральная студия, сдал экзамены и был принят. Над каждой ролью он работал с особым душевным теплом и трепетной сосредоточенностью. Веселое лукавство ума, хитроватая смекалка и неожиданная ласковость сердца старшины Задорного в «Океане Штейна» была в Лисицынском Задорном что-то особое, вот какая-то особая флотская стать, даже не выправка, а нечто более высокое, значительное, достоинство души, гордость принадлежности к советскому военному флоту. Ответственность не обязательно падает на плечи самого честного, самого умного и самого сильного, размышлял другой герой Лисицына в спектакле «Четвертый». Он рассуждал очень просто, его любимый Дик. Он был реальным, простым парнем, который ненавидел фашизм и боролся против него всей жизнью. Когда Дик Лисицын начинал говорить, дыхание военной поры обжигало зрительный зал. Дик был суров и требователен. И надо было отдать должное этому судье, который вершил свой правый и честный суд. Он и судил, и воспитывал одновременно. И не отказывался от четвертого, он делал его человеком.

0: Поймите, ребята, мы не имеем права бросать его, метался в отчаянии ординарец старшего лейтенанта Лисицына Виктор Прокушев, когда его командир не вернулся с боевого задания. Разведчики прочесывали все ближайшие леса в бесшумных ночных поисках. Прокушев верил, что его командир жив. А командир в это время в немецком мундире шел на встречу с партизанским связным. А вышел на настоящего фашиста. Возможно, то была одна из тех нелепых случайностей, которые подстерегают нежданно-негаданно. Возможно, провокация. Допрашивали. Молчал. Пробили голову, изуродовали ноги, гвоздями прибивали руки к столу. Товарищи не раз спрашивали его о загадочных сквозных звездочках на кисти правой руки. Никому он о них не рассказывал. Жене Тамаре очень скуп. Спина его была изрезана длинными узкими полосами. Изрезана не врачами, врагами. Он потерял сознание. Очнулся ночью в глухом бараке без окон. У двери ходил часовой. Он не чувствовал собственного тела. Все было тупым, черным гулом и жаркой тяжестью. Сил не оставалось. Да и откуда они могли взяться, силы? «Врешь, мы еще повоюем, еще накормим вас нашей землей», — скрипел он зубами. Неистовая воля собрала остатки сил, и он, привыкший ползать по-пластунски, пригибаться к земле, двигаться под дождем автоматных очередей, вылез через дымоход, через узкое отверстие в печной трубе. В глубоком овраге, свалившись в землю, заросшую бурьяном, потерял сознание. Очнувшись, упрямо пополз к своим. Сколько суток прошло, не знал. Подобрал его ординарец Витька Прокушев. На своих плечах, плача от счастья, что нашелся командир, донес его до медсанбата. И вновь другой хирург, делавший разведчику трепанацию черепа, штопавший страшные его раны, переливший множество кубиков крови, вымолвил удивленно: «Нечему жить в его теле, а живет. Живет, вопреки всему, наперекор смерти живет».
1: «Стой, кто идет?»
2: «Свои».
1: «Какие такие свои, не похожи?»
2: «Да от самого Гжатска идем, от Вязьмы».
1: «Опять окруженцы, товарищ политрук, от Гжатска идут, от Вязьмы».
3: «Давай их сюда».
1: «Давай сюда!»
4: Хватаясь за кусты и деревья, помогая друг другу подняться на бруствер окопа, заросшие, смертельно усталые, шли в оборвано грязных ватниках и худых сапогах окруженцы. Да, так тогда называли бойцов Красной Армии, вышедших из окружения.
1: «Вырвались!»
2: «Какие у них лица черные, как земля!»
5: «Почернеешь!»
2: «А чего это они такие черные, братцы?»
5: «От голоду!»
1: «От стыда!»
5: «Если он у них был!»
2: «Дошли! Свои! Наши!»
6: «Братки, покурить бы, а? Хлебцем!»
2: «Две недели по болотам то ползком, то бегом!»
6: «Как волков нас фрицы травили!»
5: «А чего же не огрызались, раз волки?»
2: «Да мы ж к своим шли!»
7: «Только бы выжить и все! Теперь понимаешь, товарищ политрук?»
2: «Не надо так, товарищ майор! Да вы пройдите наш путь, испытайте!»
5: «Мы там уже бывали и не раз!»
2: «Да нас политрук водил в тыл к фашистам!»
8: «И сейчас наши там! Слыхали вон ночью взрыв?»
2: «Слыхали! После этого взрыва и нам фашист покоя не давал! Все леса прочесывал! Вот пришлось по болотам пробираться, еле вышли!»
6: «А наши еще не вышли!»
7: «Они сражаются там! Вот с такими же винтовками, как у вас! А вы, трусы! А ну, сдать оружие!»
2: «Да вы что? Да оружие не сдадим! Мы с этим оружием две недели шли!»
7: «Действуйте, товарищ Притруб, действуйте!»
3: «Разоружите их!»
2: «Братцы,
1: руки вверх! Обыскать всех!»
5: «Ага, что это у тебя?» «Фашистская листовка. Почитаем. Взята Вязьма, Гжатск. Красная армия уничтожена. Дорога на Москву открыта. Сдавайся, русской. Эта листовка — пропуск.
7: Зайди в любую немецкую комендатуру, будешь жить. Эх ты, сволочь. Немецкую листовку хранил.
9: А вы не все нашли у меня, товарищ майор. Уж если дошли до того, что обыскиваете советского бойца как вора, так ищите лучше. Да я же к своим шел, а не искал немецкой комендатуры. Да на, обыскивай всего ты, Фома неверующий.
6: Что?
9: На!
4: Боец рванул на себе гимнастерку, и все увидели, что его грудь обмотана красным знаменем. В одно мгновение Клочков загородил бойца своим телом.
9: Стреляй, гад!
6: Товарищ майор! Это же красное знамя.
7: Арестовать?
9: Ну, врешь. Не арестуешь. Живым не дамся. Я на 2 недели шел по болотам. Теперь пришел к своим. А этому, видать, здесь никакой
6: что?
9: Цели. Да будьте вы все прокляты, если не верите!
6: Кто стрелял?
7: Я. В кого?
3: Товарищ генерал. Мы ему не поверили, он обиделся и хотел в себя.
7: Из окружения?
9: 2 недели шли, товарищ генерал.
3: Вот, товарищ генерал, вынесли знамя полка.
7: Товарищ генерал,
10: вы что, товарищ Повецкий?
7: Все окруженцы должны пройти тщательную проверку.
10: Да, разумеется. А вы... Вы кто такой?
7: Странно.
10: Ничего странного, я, например, вас не знаю.
7: Что с вами, товарищ генерал?
10: Это с вами что?
7: Вот мои документы, пожалуйста.
10: А почему я должен верить бумаге, если вы не верите фактам? Люди, выходя из окружения, за 2 недели 100 раз могли сдаться в плен. Но не сдались, пришли к своим и вынесли знамя в честь полка, а вы мне бумагу.
7: Да вы что же, мне не верите, товарищ генерал?
10: Нет, это вы не верите.
7: Так ведь у меня же приказ.
10: Приказ. Всем бойцам Красной Армии, вышедшим из тяжелого окружения, приказываю верить. Оружие им возвратить, накормить, да по-товарищески приласкать. Не верь им, не оскорблять. Как ваша фамилия, товарищ боец?
6: Боец Натаров, товарищ генерал.
10: Бойца Натарова, что вынес с нами к награде.
11: Будет исполнено, товарищ генерал.
0: С почерневшим лицом в порванном солдатском ватнике выходил из окружения его Иван Натаров в спектакле «Панфиловцы». Этот эпизод Лисицына в спектакле был полон того опаленного огнем войны откровения, которое рождается актерским мастерством в сплаве с опытом мужественного бойца. Он наполнял маленькую свою роль мыслью о неповторимости и ценности человеческой личности, о доверии, о цене победы. Окруженцы, которых он вывел из-под огня, шли к своим от самого Гжатска, от Вязьмы, с оружием в руках. Где-то в тех самых местах воевал в тылу врага и 20-летний Костя Лисицын.

0: Однажды ему принесли письмо, написанное угловатым, еще не устоявшимся почерком, товарищу Лисицыну К., артисту Ярославского театра.
1: Не знаю, с чего начать. Трудно писать первые строки. Сегодня случайно взяла в руки газету «Красная звезда» от 12 декабря 1965 года. На последней странице о вашем театре. И вы в роли моего отца, Натарова Ивана Моисеевича. Когда я была маленькая, в семье нас было четверо. Я ничего о нем не помню и представляю его только по рассказам мамы. Я вас очень прошу, пришлите мне, если сможете, вашу фотографию, где вы в роли моего отца. Для меня будет память. Низко вам кланяюсь. Любовь Натарова, дочь героя Советского Союза Натарова Ивана Моисеевича. 24 января 1966 года.

«Милая моя Любаша», — отвечал он тотчас же, — «позволь мне считать тебя дочерью. По-моему, я этого достоин и по возрасту, и еще потому, что не даю умереть твоему отцу». Утром 26 июня командира разведроты старшего лейтенанта Лисицына вызвал генерал Кононенко. Комдив 199-й стрелковой смоленской дивизии лично приказал разведчикам Лисицына форсировать Днепр и занять плацдарм на правом берегу. Его бойцы готовили лодки, плоты, подручные плавсредства. Ему предстояло одолеть Днепр первым. Выбрав для себя небольшое крепкое бревно, поплыл. Казалось, весь огонь фашисты ведут только по нему. Выбравшись на правый берег и подав сигнал переправляться подразделению, он прикрывал своих ребят огнем, собрал всех. Решили прорвать оборону врага у деревни Требухи, чтобы вклиниться, зацепиться и удержаться на узком участке. В деревне завязались уличные бои, разведчики Лисицына выбивали фашистов из траншей, из щелей, из домов. Одна атака следовала за другой, на гвардейцев шли танки, двигались самоходные орудия, но они удерживали плацдарм целые сутки, отвлекая на себя основные силы противника. Через Днепр уже переправлялись стрелковые части дивизии. Старший лейтенант Лисицын достоин присвоения звания Герой Советского Союза, напишет в наградном листе командир дивизии. Он имел право назвать Любу Натарову своей дочерью не только по возрасту и по той роли, которую он играл в спектакле. Это право давала ему вся его жизнь. Константин Сергеевич ревностно следил за успехами своей названной дочери. Они переписывались, очень хотели встретиться, но свидеться так и не пришлось. Он никогда не говорил про отвагу, честь, долг. Он подразумевал эти качества в каждом человеке. И это позволяло ему одним взглядом просвечивать человека насквозь. Он знал сладость сна после ночной разведки, томительное ожидание атаки, тепло солдатской землянки, вкус черного сухаря и цену глотка воды из лесного ручья. Он знал вечную на всю жизнь память о фронтовой дружбе, о коммунистах, которые вели за собой. В 20-ю годовщину победы его разыскало письмо фронтового друга, разведчика Николая Олихновича. Вспоминаются бои и ночные поиски на Одере перед городом Швед, где гибли наши товарищи, и тот последний поиск, после которого вас, раненого, увезли в госпиталь, и нам больше не пришлось встретиться. И правда, он лежал в госпитале и очень горевал, что не довелось дойти до Эльбы и до Берлина, всего каких-нибудь нескольких десятков километров.

Весна заглядывала в окна госпиталя. «А ну, покажите, где здесь Константин Лисицын?» — услышал он однажды бодрый голос. В палату вошел маршал Рокоссовский. «Как дела, герой?» Маршал вручил 22-летнему капитану орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. «Это за Днепр», — сказал Рокоссовский. «Враг разбит, война окончена, так что не только за Днепр, и за бои под Москвой, и за Белоруссию, и за Польшу, и за Одер, за трудные будни разведки». Он чувствовал себя удивительно легко после этой встречи. Он, столько раз умиравший в окопах и на снегу, в огне и в воде. Солдаты ликовали, кончилась война, он жив, он выполнил свой солдатский долг. Дома в Ярославле его ждала мать Римма Константиновна. За войну она трижды получала на него похоронки. В Белорусском музее Великой Отечественной войны в Минске в специальном зале высечены на мраморе имена героев, освобождавших республику. Среди них имя Лисицына. В Белорусской советской энциклопедии его подвигу посвящена статья. В Московской средней школе номер 478 есть Малый Бахрушинский музей, хранящий автографы народных артистов Советского Союза. Пашенной, Черкасова, Ливанова. Музей имени легендарного человека Константина Лисицына.

конец 20-х. Мальчишка в длинной белой рубашке прижал к груди любимую птицу. Юноша, оставивший художественное училище ради театра. Смелый разведчик, отважный воин, коммунист, народный депутат, удивительной скромности человек. Актер с неистовой жаждой творчества, верящий в свое призвание, в свою звезду. Его звезда. Хочешь потрогать? А ну, взвесь на ладони. Тяжелая.

0: Вы слушали очерк Маргариты Ванишовой о герое Советского Союза Константине Сергеевиче Лисицыне. Читал заслуженный артист РСФСР Сергей Тихонов.
1: Они подходили к острову, где за длинной песчано-береговой полосой росли кокосовые пальмы. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной. Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. Вон там, казалось бы, должны быть хижины, но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне. «Ты ведь бывал здесь раньше?» — сказал он своему помощнику. «Да. Разве не там должны стоять хижины?» «Там они и были. Деревни на карте значатся». «А сейчас ее нет как нет», — сказал старший. «Лодок в зарослях тоже не видно. Ничего не вижу». «Придется войти в бухту и стать на якорь», — сказал капитан. «Проход этот я знаю. Здесь раз в 8 глубже, чем кажется». Они стали на якорь. Человек, стоявший на мостике, посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело. «Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось», — сказал он. «Я немного посплю. И помните, что вы ученые». Когда они считались учеными, оружия у них не было видно. В руках мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят багамские ловцы губок. Команда называла их «научные шляпы». Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее. «Кто-то спер мою научную шляпу», — сказал широкоплечий баск с густыми сросшимися на переносице бровями. «Дайте-ка мне связку гранат во имя науки». «Возьми мою шляпу», — сказал ему другой баск, — «она в 2 раза научнее твоей». Капитан смотрел, как они гребут к слепяще-белому берегу. «Мне самому надо было поехать», — подумал он. «Но я всю ночь провел на ногах, и у штурвала стою уже 12 часов. Антония не хуже меня во всем разберет. Но все-таки что же там случилось?» Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта судна, потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул. Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. «Кто-то сжег хижины», — сказал его помощник. «Кто-то разделался с людьми. В зале лежат трупы». «Сколько трупов?» «Мы насчитали 9, а их, может, и больше. Мужчины или женщины. И те, и другие. Следы какие-нибудь остались?» «Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь, ливень, песок и сейчас рябой». Широкоплечий бас, которого звали Ара, сказал: «Они уже с неделю валяются мертвые». «Кто их убил?» «Откуда нам знать?» «Вы никого не выследили?» «Нет, мы вернулись сказать тебе, ты здесь командир». «Ладно», — сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман. «Ара и Генри, пойдете со мной на берег. Вилли, ты отвезешь нас, и пока будешь ждать, поищи креветок. Питерс пусть спит». Помощнику он сказал: «Проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим». Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу вброд, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног. «Генри», — сказал он, когда они вышли на берег, «ты обойди остров с наветренной стороны до мангровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда, ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону. Задание у тебя то же самое». Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и услышал, как громыхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль, на свое судно, на линию прибоя, на Вилли, который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок. «Надо так надо», — подумал он, — «и тогда чем скорее, тем лучше». Но день этот был явно рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается. Дул сильный ветер, дул непрерывно и днем, и ночью. Вот уже более 50 суток. Он стал неотделимой частью Томаса Хадсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавал ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет. «Всегда мы ждем чего-то. Оно не идет и не идет», — подумал он. Но в ветреные дни ждать проще, чем в штиль или когда начинаются капризные злобные штормы. «Хватит», — сказал он себе, — «давай кончай с этим». Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках под спаленными солнцем кустами дикого винограда, он пересыпал пригоршнями песок, и ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил. Но прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, что искал, без лишних усилий, но тут ничего не было. Потом, сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь и хватая ртом воздух и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом угольно-черную жижу, которой пожирали крабы. Нож наткнулся на что-то твердое у кости, он выскреб это ложкой. Потом с ложки скатил на песок. Снова стал скрести и ковырять, и нашел в останках еще три. Эти четыре пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в левой руке нож и ложку, пошел сквозь кусты назад. Он вышел на берег и увидел свое судно и ровную линию прибоя, и Вилли, который бросил якорь и теперь нырял за креветками. Томас Хадсон как следует почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вымыл все четыре пули. Это были 9-миллиметровые пули образца, принятого для шмейсеровского автомата. Он радовался, глядя на них. «Ведь подобрали за собой все гильзы», — подумал он. А вот это оставили, будто визитные карточки. Теперь мне надо все как следует обдумать. Мы знаем две вещи. Здесь они в живых никого не оставили, и лодки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят, хорошо работает голова. Подумай как следует. Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину и стал смотреть на скульптуру, которую ветер и песок сработали из топляка. Он слышал рев волн, разбивавшихся о риф, и думал: хорошо бы написать это. Он лежал и смотрел в небо, где ничего не было, кроме восточного ветра. А четыре пули покоились у него в застегнутом кармашке для мелочи. Он знал, что в них весь оставшийся смысл его жизни. Но сейчас не хотел думать об этом, не хотел давать ход практическим рассуждениям, которых от него ждали. «Буду любоваться вот этим куском серого дерева», — подумал он. «Теперь мы знаем, что противник, вот он, и что ему не миновать встречи с нами, а нам не миновать встречи с ним. Но до возвращения Ары и Генри думать об этом нет никакой необходимости. Ара обязательно что-нибудь найдет. Что-нибудь должно обнаружиться, а он мало не промах. Песчаный берег может много наврать, но правда обязательно где-нибудь проступит». Он нащупал пули в кармашке шортов, а потом подтянулся на локтях туда, где песок был суше и даже белее, если такая белизна поддавалась сравнению, и лег, прислонившись головой к серому тупляку. Он лежал, глядя на линию прибоя, и к тому времени, когда Ара и Генри появились на берегу, у него уже почти все было обдумано. Он увидел их, отвел взгляд в сторону и снова стал смотреть на море. Он пытался не думать об этом, пытался ослабить напряжение и не мог. Пока они не подойдут, он будет лежать спокойно, ни о чем таком не думая, только о волнах, разбивающихся риф. Но времени на это ему не хватило. Они подошли слишком быстро. «Нашли что-нибудь?» — спросил он Ару, который сел под серым топляком. Генри сел рядом с ним. «Одного нашел. Молодой человек. Убит». «Факт немец», — сказал Генри. «В одних шортах, длинноволосый».

0: чудо.
1: «Но почему же они убили этого матроса?» – спросил Генри. «Я, может, непонятливый, так ты уж извини, Том».
0: «Семейные неурядицы», – сказал Томас Хадсон. «Ты видел когда-нибудь, чтобы человека из добрых чувств убивали выстрелом в позвоночник? А вот в затылок ему выстрелили, чтобы прикончить, это уже из добрых чувств».
1: «Куда они могли уйти отсюда?» – спросил Ара. «Куда они направились на лодках?»
0: «К югу, конечно», — сказал Томас. «Ты что, не знаешь, что на севером нельзя? А мы куда пойдем?»
1: «Я стараюсь разгадать, что у них на уме», — сказал Томас Хадсон. «Только фактов у меня маловато. Одно нам известно — оружие. А вот где они бросили свою подлодку и сколько их? Смешай все это и добавь, что вчера ночью мы так и не добились связи с Гуантанамо. Да посчитай все островки к югу отсюда. Плюс то время, которое уйдет у нас на доставку воды на борт. Томми, поймаем мы их?»
0: «Конечно, поймаем», — сказал Томас Хадсон. «Никаких сомнений быть не может».
1: «Ты правда думаешь, что у нас будет бой с ними?»
0: «Наверняка будет. Но ты об этом не думай. Думай о разных разностях. Думай о том, что тебе надо делать, и помни, что у нас у всех должно быть хорошее настроение, пока не начнется бой. О бое думать буду я».
1: «А как ты думаешь, Том, где они бросили свою подлодку?» – спросил Ара.
0: «Лодки они увели отсюда и всех здешних поубивали, допустим, неделю назад. Значит, это та самая подлодка, о которой шла речь в Камагуэе. Но пока она еще была на плаву, они добрались на ней сюда. На резиновых лодках в такой ветер не ходит».
1: «Значит, подлодка затонула где-то недалеко, к востоку отсюда?»
0: «Правильно. И тогда им, голубчикам, пришлось совсем раскрыться», — сказал Томас Хадсон.
1: «А до дома-то еще далеко», — сказал Генри. «Давайте лучше делом займемся», — сказала Ара. «Поговорить можно и ночью, на вахте, чтобы ко сну не клонило. А ты отдохни, Том, тебе важно выспаться».
0: «Что ж, попробую», — сказал Томас Хадсон. Но когда он остался один, ему так и не удалось заснуть. «И надо же им было так напакостить здесь», — думал он. «Ничего, мы все равно их накроем. Здешние люди могли бы только рассказать нам, сколько было немцев и как они вооружены. За это, очевидно, и стоило их убить с немецкой точки зрения. Что, мол, с ними считаться, негры? Но до некоторой степени это выдает их. Если они пошли на такое убийство, значит, руководствовались каким-то планом, значит, надеялись, что их подберут свои. Опять же, этот план мог вызвать разногласия, иначе зачем им было убивать своего? Впрочем, с ним могли расправиться за что угодно. Может, он повел лодку на погружение, когда она должна была всплыть и пробираться домой. Ну и что нам дадут домыслы, подумал он. Полагаться на них нельзя. Может, так было, а может, нет. Но если было, значит, лодка пошла на погружение в виду берега и пошла быстро. Следовательно, с собой они почти ничего не успели взять. Может быть, тот матросик тут ни при чем, и зря его убили. Сколько у них лодок, тоже неизвестно, потому что на двух, на трех здешние жители могли уйти за черепахами. Так что тебе остается только ломать голову и обследовать ближайшие островки. Но что, если они пересекли старый Багамский пролив и пристали к берегам Кубы?
1: Ну, конечно. Как же ты раньше об этом не подумал? Для них это наилучший выход. А если так, то из Гаваны они смогут добраться домой на любом испанском судне.
0: Наш Питер, собака, надо же, рация у него отказала.
1: Нам дали большой передатчик, а он

0: с этим красавцем не справился. Как он его запорол, понятия не имею. Но вчера в наш час ему не удалось связаться с Гуантанамо. А если и сегодня ночью ничего не выйдет, тогда мы сядем в калошу. А к черту, подумал он, калоша еще ничего. Есть места и похуже. Спи, сказал он себе. Это самое толковое, что ты можешь сделать сейчас. Он поерзал плечами, укладываясь на песке, и заснул, подрев волн, разбивавшихся о риф. Томас Хадсон спал, и ему снилось, что сын его Том не убит, и что два других мальчика живы и здоровы, и что война окончилась. Проснувшись, он не сразу понял, что все это только привиделось ему во сне. Он повернулся на бок, и боль от вдавившейся в бедро кобуры возвратила его к действительности. Но внутри теперь было еще более пусто. Приснившийся сон оставил новую пустоту. Постепенно он разглядел, что еще светло, разглядел шлюпку, которая везла на судно пресную воду, разглядел белую пену мерно ударяющих в риф бурунов. Он лег на другой бок, подоткнул под себя одеяло и, положив голову на руки, заснул опять. Он спал без просыпу, пока его не разбудили к началу вахты, и больше уже не видел никаких снов. Он простоял за штурвалом всю ночь и вместе с ним до полуночи нес вахту Ара, а потом Генри. Волны били им в борт, и править при такой качке было нелегко. Похоже на спуск верхом с крутой горы, думал он. Едешь все время вниз и вниз, а иной раз вильнешь поперек склона. Только море — это не одна, а много гор. Оно как пересеченная местность. Скорее всего, они будут плыть по ночам, а в дневное время постараются не двигаться, думал Томас Хадсон. Так логика подсказывает. Так я сам поступил бы на их месте. Попробуй-ка влезть в шкуру толкового немца, командира подводной лодки, как бы ты справился со всеми его заботами? Забот у него немало, думал Томас Хадсон. И самая большая забота – это мы, о чем он и не подозревает. Ничего опасного он в нас не видит. Так, безобидные людишки на катере. Ты только не разжигай в себе кровожадность, подумал он. Ничего и никого ты этим не вернешь. Шевели мозгами и радуйся, что у тебя есть какое-то дело, и есть в этом деле хорошие помощники. «Вижу землю», — сказал Генри. Впереди уже виднелась площадка наблюдательной вышки острова и высокая сигнальная мачта. И то, и другое было покрашено белой краской и раньше всего бросалось в глаза. Потом Томас Хадсон увидел приземистые радиомачты и ржавый остов выброшенного на камни судна, заслонявший домик, где помещалась радиостанция. Конфитес не слишком живописно выглядел с этой стороны. Кругом не было ни души, только флаг, новенький, чистый, яркий, хлопал на ветру. Томас Хадсон внимательно оглядывал остров. А вдруг они здесь, думал он? Вдруг они захватили Конфитес? Но в эту минуту На дорожке, спускавшейся от радиостанции к берегу, показался человек в шортах, и Томас Хадсон узнал лейтенанта. Он сильно загорел, не стригся месяца три, и, увидев Томаса Хадсона, весело закричал. «Как плавалось?» «Хорошо», — сказал Томас Хадсон. «Идите сюда, пивом угостим». «Потом», — сказал лейтенант. «Лед и пиво и продовольствие для вас доставили 2 дня назад».
1: «Какие новости?»
0: «Дней 10 назад самолеты вроде бы потопили одну подлодку в районе Гуинчеса. Но это было еще до вашего выхода в рейс».
1: «Да», — сказал Томас Хадсон, — «это было 2 недели назад».
0: «Или речь не о той, а той самой?»
1: «Еще какие новости?»
0: «Позавчера другая подлодка сбила дозорный аэростат в районе Кайо-Саля».
1: «Это точно?»
0: «Пока только по слухам. Ну и потом ваша свинья».
1: «А что со свиньей?»
0: «Как раз в этот день доставили для вас живую свинью, а она на завтра уплыла в море и утонула. А мы еще кормили ее целые сутки».
1: «Свинья-самоубийца», — сказал Томас Хадсон. Лейтенант расхохотался. У него было веселое лицо, смуглое от загара, и он был далеко не глуп. Если он валял дурака, так только для собственного развлечения. Ему был дан приказ оказывать всяческое содействие Томасу Хадсону и ни о чем его не спрашивать. Томасу Хадсону был дан приказ воспользоваться радиостанцией и ни о чем не рассказывать.
0: «Других новостей нет?» – спросил он. «Не заходили сюда лодки багамских ловцов губок или ловцов черепах? А что им здесь делать? У них там и губок, и черепах сколько угодно. Хотя на прошлой неделе мы тут видели 2 лодки, вернее, шхуны ловцов черепах. Они обогнули мыс и, видно, хотели зайти в бухту, но передумали и пошли на Кайо Круз».
1: «Интересно, что им тут нужно было?»
0: «Не знаю. Вы, скажем, курсируете в здешних водах с научными целями. А вот зачем ловцам черепах бросать самые черепашки места и приплывать сюда, непонятно».
1: «Сколько там было человек?»
0: «Мы только видели тех, кто стоял у руля. На обеих шхунах были устроены вроде бы шалаши из пальмовых листьев. Может быть, черепахам нужна тень?»
1: «А рулевые были белые или негры?»
0: «Белые, но загорелые до черна».
1: «Никаких названий или номеров не было на борту?»
0: «Может, и были, но на таком расстоянии ничего нельзя было разобрать. Я объявил на острове угрожаемое положение, однако за 2 суток ничего решительно не произошло».
1: «Когда именно они здесь проходили?»
0: «За день до получения ваших припасов и вашего льда, и вашей свиньи-самоубийцы. Через 11 дней после потопления вашей авиации той подлодки. За 3 дня до того, как вы сами пожаловали сюда. А что, это были ваши знакомые?»
1: «Вы о них сообщили, конечно».
0: «Разумеется. И не получил никакого ответа».
1: «Мне нужно отправить 3 радиограммы. Можно будет?»
0: «Конечно. Пришлите только тексты на станцию, и все немедленно передадут».
1: «Большое спасибо за помощь. Весь ученый мир вам благодарен».
0: «Мне кажется, эти шхуны прятались где-то неподалеку отсюда».
1: «Мне тоже так кажется», — сказал Томас Хадсон.
0: «Шалаши были из листьев кокосовой пальмы, еще совсем зеленых.
1: Скажите мне все, что вы еще знаете о тех шхунах».
0: «Они были такие, как все шхуны ловцов черепах. Обе совершенно одинаковые, как будто один мастер их строил. Они обогнули риф и уже разворачивались для входа в бухту, А потом повернули по ветру и пошли на Кай Круз.
1: А что вы такое говорили про подлодку в районе Каю Саля?
0: Она всплыла и снарядом сбила дозорный аэростат.
1: На вашем месте я бы не отменял угрожаемого положения.
0: А я и не отменял его, сказал лейтенант. Оттого-то вы и не видели никого на берегу.
1: Они шли, держа курс на запад, огибая риф с обращенной к острову стороны. Горючее в баке было залито, ледник набит льдом, и в камбузе дежурная смена ощипывала и потрошила кур. Другая смена была занята чисткой оружия. Мостик затянули брезентом до половины человеческого роста. На борту укрепили две длинные доски, огромными буквами, вещавшие о научных целях экспедиции. Заглядывая за борт, чтобы проверить глубину, Томас Хадсон видел, как на вспененную катером воду летят и ложатся куриные перья. «Держи как можно ближе к берегу, только так, чтобы не наскочить на мель», — сказал он Ари. «Ты же эти места знаешь?»
2: «Знаю, что это довольно рискованно», — сказал Ара. «Где мы должны стать на якорь?»
1: «Я хочу пошарить немного вокруг Кая Круса».
2: «Пошарить можно, только это вряд ли что-нибудь даст. Не думаешь же ты, что они так и торчат там?»
1: «Нет, но, может, их видели местные рыбаки». Достоверно только одно. 3 дня назад две шхуны прошли здесь тем курсом, которым сейчас идем мы. Сколько людей – неизвестно. Есть ли раненые – неизвестно. Какое оружие – известно только, что есть один автомат. Куда направляются? Туда же, куда и мы за ними пока что. Ну, хотя бы это тебе поможет не думать о другом. О чем другом? Нет больше ничего другого, и думать тебе не о чем.
2: Как это не о чем? Ты должен думать об этом судне и о людях на нем, и о тех сволочах, за которыми ты охотишься. Не ты уничтожил их подводную лодку, но ты был немного причастен к ее уничтожению. И если тебе удастся выследить ее экипаж, ты этим принесешь немалую пользу.
1: Пришла радиограмма из Гуантанамо. Расшифрованная, она гласила: «Продолжайте тщательные поиски в западном направлении». «Это нам», — сказал про себя Томас Хадсон. Он лег и тут же заснул, и Генри укрыл его легким одеялом. За час до рассвета Томас Хадсон уже был внизу и смотрел на барометр. Оказалось, что барометр упал на 0,4, и он разбудил помощника и показал ему. День был прекрасный, и, глядя на бухту, где они стояли на якоре, глядя на берег и чахлые деревья Кая Круса, так хорошо им обоим знакомого, Ара и Томас Хадсон видели высокие, громоздившиеся над сушей облака. «Ара, что бы ты надумал, если бы был немцем?» — спросил Томас Хадсон. «Что бы ты сделал, если бы видел все это и понимал, что очень скоро заштилеет?»
2: «Попытался бы пробраться вглубь какого-нибудь острова», — сказал Лара. «Вот что бы я сделал.
1: Но для этого нужен проводник».
2: «Я достал бы проводника», — сказал Лара.
1: «Где бы ты его взял?»
2: «У рыбаков на Антони или где-нибудь поглубже на Романа. Или на Коко. Там, наверное, рыбаки сейчас солят рыбу. На Антони, может, даже нашелся бы вельбот».
1: «Попробуем сперва Антон», — сказал Томас Хадсон. Приятно проснуться утром и стать к штурвалу, когда солнце светит тебе в спину. Если бы солнце всегда светило в спину, когда стоишь у штурвала, да еще погода была, как сегодня, океан был бы совсем уютным местечком. День был прямо летний, и шквала ничто не предвещало. День весь был как доброе обещание. И море лежало вокруг светлое и гладкое, как будто океан говорит:
2: Все мы теперь друзья, и никогда больше не будет у нас ни ссор, ни схваток, — думал Томас Хадсон. Почему он такой коварный? Река может предать тебя и быть жестокой, но часто она и добра, и благожелательна. Какой-нибудь ручей может стать твоим другом на всю жизнь, если только ты не причинишь ему зла. Но океан непременно должен обмануть, прежде чем он расправится с тобой. «Что бы я делал без этого Ары?» — подумал Томас Хадсон. «Ты чудесно выспался», — сказал он себе, — «и чувствуешь себя как нельзя лучше. У нас есть приказ, и мы сидим у них на хвосте и тесним их другим, которые их поджидают. Ты выполняешь приказ, и посмотри, какое прекрасное утро дано тебе для слежки за ними. Только как-то чересчур уж все хорошо». Они прошли по проливу, настороженно следя за всем вокруг, но ничего не увидели, кроме приветливо колышущегося утреннего моря. «С таким ветром они далеко не уйдут», — сказал Генри. «Никуда они не уйдут», — сказал Томас Хадсон. «А мы высадимся на Антоне?» «Конечно, и все прочешем». «Мне нравится, Антон», — сказал Генри. «Хорошее место. Есть где отстаиваться при тихом море так, чтобы никто не тронул. Подальше от берега можно и попасться», — сказал Ара. Они шли к длинной цепи зеленых островков, которые сперва казались торчащими из воды черными кольями, потом постепенно обретали форму и цвет, а под конец становились видны песчаные берега. Томасу Хадсону очень не хотелось менять широкий пролив, ласковые волны, красоту раннего утра в открытом море на кропотливую работу по прочесыванию лесистых островков. Он видел, как Антон, густо поросший лесом и приятный на вид остров, вырастал перед ним, и, подвигаясь все ближе к берегу, Томас Хадсон поискал глазами известные ему ориентиры. Когда стали на якорь, Антонио поднялся на мостик. «Катер теперь все выдержит, Том», — сказал он. «Любой шквал, все что угодно. Ну, покачает его на месте, с якоря все равно не сорвет».
1: «В котором часу можно ждать шквала?»
2: «После двух».
1: «Спусти шлюпку», — сказал Томас Хадсон. «И дай мне с собой лишнюю канистру горючего. Нам нужно будет гнать, что есть духу».
2: «Кто еще поедет?»
1: «Только мы трое. Ара, Вилли и я. Не хочу перегружать шлюпку».
2: Ара погнал шлюпку к берегу, приподняв мотор точно в последний момент. В одном месте приливом размыло песок, образовался небольшой заливчик. В него-то Ара и загнал шлюпку, и косо врезал ее в песок. «Вот мы и дома», — сказал Вилли. Он взял свой автомат, завернутый в плащ, и взвалил себе на плечо. «Если я найду фрицев, можно их перестрелять?»
1: Полковник сказал всех, кроме одного, пояснил Томас Хадсон. «Уж постарайся оставить кого потолковее».
2: «Я у каждого проверю коэффициент умственных способностей, прежде чем открывать огонь».
1: «Ты сперва у себя проверь».
2: «У меня-то он невелик, а то разве я был бы здесь?» Сказал Вилли и пустился в путь. Он шествовал с видом величайшего презрения, но осматривал все так дотошно, как не всякий бы сумел. Томас Хадсон объяснил Аре по-испански, что каждый из них должен делать, а затем столкнул шлюпку на воду. Сам он двинулся вдоль берега, чувствуя, как песок забивается между пальцем его босых ног. Шлюпка уже огибала маленький мыс впереди. Он был рад очутиться снова на суше и шел так быстро, как только можно было идти, одновременно осматривая окрестность. Идти по берегу было приятно, и здесь у Томаса Хадсона не возникало дурных предчувствий, как утром в открытом море. «Жуткое какое-то было утро», — подумал он. «Может быть, именно от тишины на море, и облака в небе все еще громоздятся». Но ничего плохого не случилось. Сейчас на жарком солнце не было ни москитов, ни мошек.
1: И впереди Томас Хадсон увидел высокую белую цаплю, которая стояла, глядя в мелкую воду, и нацелилась на что-то головой, шеей и клювом. Она не улетела, когда Арра проехал мимо в шлюпке. «Надо тщательно все обыскать», — подумал Томас Хадсон. «Хоть я и не верю, что тут что-нибудь есть. На сегодня они заштилевали, так что мы ничего не теряем. Но было бы непростительно их прозевать». Как раз в эту минуту цапля вдруг снялась и полетела вдоль берега дальше. Потом, спланировав на своих больших белых крыльях и сделав несколько неловких шагов, она снова стала наземь. «Как жаль, что я ее спугнул», — подумал Томас Хадсон. Он проверил весь берег выше черты прилива, но следов не было, кроме следов черепахи, которая проползла тут дважды. Один широкий след к морю, другой обратно, да еще рыхлое углубление, где она лежала. Облака все больше сгущались, и Томас Хадсон прибавил шагу, стремясь скорее обогнуть мыс и найти оставленную Арой шлюпку. Он шагал дальше по отмели и старался больше ни о чем не думать, а только замечать окружающее. Он хорошо знал свой долг и никогда не пытался от него уклониться. Вот и сегодня он съехал на берег, хотя и любой из команды мог бы это сделать с тем же успехом, потому что если он оставался на судне, а они ничего не находили, он чувствовал себя виноватым. Он внимательно во все вглядывался, но не мог не думать. «Может быть, на той стороне у Вилли дела идут живее», — подумал он. «Может быть, Ара уже напал на что-нибудь. Я бы именно здесь высадился, будь я на месте фрицев. Это первое удобное для них место. Но они могли его проскочить и пройти дальше. Может, мы найдем их на Коко или где-нибудь поблизости. Тут рядом есть еще островок, который тоже не мешает обшарить. Ну, я рад, что этот остров будет у нас прочесан до дождя. Я люблю это делать. Вот только финал мне не нравится». Он столкнул шлюпку на воду и сел в нее, смыв при этом песок с ног. Свой автомат, завернутый в дождевик, он положил так, чтобы его легко было достать, и завел мотор. Томас Хадсон двигался вдоль берега, но Ара ушел далеко вперед, и его не было видно. «Он, наверное, уже на полпути к Вилли», — подумал Томас Хадсон. И тут он заметил, что в зарослях торчит мачта. Больше ничего он не увидел. Только минуты спустя заметил Ару, который залег за невысокий песчаный дюны, так, чтобы глядеть поверх ее гребня. Он почувствовал, что у него точно иголками закололо голову, как бывает, если вдруг увидишь, что прямо на тебя по правой стороне дороги несется машина. Но Ара услыхал стук мотора и повернул голову и поманил Томаса Хадсона к себе. Томас Хадсон пристал к берегу. Баск влез в шлюпку, держа обмотанный плащом автомат дулом вперед на правом плече, прикрытым старой полосатой рубашкой. Вид у него был довольный. «Иди по протоке. Она тебя сама выведет», — сказала Ара. «Мы там встретимся с Вилли».
2: «Это одна из тех шхун?»
1: «Факт», — сказала Ара. «Но я уверен, они ее бросили. Скоро будет дождь, Том».
2: «Ты что-нибудь видел?»
1: «Ничего».
2: «Я тоже».
1: «Это хороший остров. Я нашел старую тропинку к воде, но там давно уже не ходили».
2: «На той стороне, где Вилли, тоже должна быть вода».
1: «А вот и Вилли», — сказала Ара.
0: Вилли сидел на песке, поджав ноги, со своим автоматом на коленях. Томас Хадсон подогнал к нему шлюпку. Вилли поглядел на них.
3: «Где вы пропадали?» — спросил он.
0: «Давно они были здесь, Вилли».
3: «Вчера».
0: «Сколько их было?»
3: 8.
0: «Еще что?»
3: «У них был проводник или лоцман, или какая там у него кличка. В проводники они взяли местного рыбака. Рыбак жил в хижине, крытой пальмовыми листьями, и солил и сушил на решетке нарезанные полосками мяса барракуды. Фрицы кушают треска много-много, сказал Вилли. Это на каком языке? На моем личном, сказал Вилли. Тут у всех свой язык. У басков, например, или еще у кого. Есть возражения? Рассказывай дальше. Бай-бай, тут возле дыма, сказал Вилли. Кушай свинкино мясо. То самое, что взяли, где устроили бойню. У главной фриц нет консервы или бережет. Не валяй дурака и говори по-людски. Масса Хадсон. Все равно теряй день, потому ливневые осадки, сопровождаемые шквальными ветрами. Лучше слушай, Вилли, знаменитый следопыт Пампасов. Вилли, говори свой язык.
1: Прекрати.
3: Слушай, Том, кто дважды находил фрицев?
1: А что случилось со шхуной?
3: Шхуна больше нету. Много гнилой доска. Из корма одна доска вон упал.
1: Шли в темноте, наверное, наткнулись на что-нибудь.
3: Должно быть так. Ну ладно, больше не буду. Они ушли на запад, к солнцу. 8 человек и проводник. А может и 9. У них еще один раненый, но кажется не тяжело, судя по бинтам. Хочешь все это сам посмотреть или поверишь мне на слово?
1: Я верю каждому твоему слову, но посмотреть все-таки хочу. Он все увидел. Следы, костер, возле которого они спали и на котором стряпали, брошенные бинты, заросль, которую они использовали как отхожее место, канавку, которую шхуна прорезала в песке, когда они загнали ее на берег. Теперь уже шел сильный дождь, и налетали первые порывы шквала.
3: «Мы дышим фрицам в затылок, Том», — сказал Вилли.
1: «Но впереди у них обширная территория, и с ними человек, знающий местность».
3: «Вот у тебя всегда так», — сказал Вилли. «Что он может знать, чего мы не знаем?»
1: «Очень многое».
3: «Ну и хрен с ним. Вот доберемся, и я вымоюсь с мылом на корме». «Ух, до чего стосковалась кожа по хорошей пресной воде и мылу».
1: Дождь теперь так лил, что когда они вышли из-за мыса, трудно было даже найти судно. Шквал передвинулся к океану и был так свиреп, а дождь так силен, что пытаться разглядеть судно было все равно, что смотреть на какой-нибудь предмет сквозь струи водопада.
3: «Том, сколько дней назад был последний дождь?» – спросил Вилли.
1: «Надо посмотреть в корабельном журнале, что-то вроде 50. На корме все купались голышом. Мылились, стоя то на одной ноге, то на другой, нагибаясь, чтобы не сразу смыло, а потом, растершись, откидывались назад прямо под хлещущий дождь. Смуглые тела казались белыми в этом странном освещении. Томасу Хадсону вспомнились купальщики Сезана. А потом подумал, что следовало бы ему самому это написать. Катер на фоне сокрушительной белизны прибоя, прорвавший серую пелену дождя, и чернота налетевшего шквала, и мгновенный проблеск солнца, сделавший серебряными дождевые струи и осиявший купальщиков на корме. Он подвел шлюпку к борту, и Ара забросил конец, и вот они уже были дома.
4: Юбилей на Тверском бульваре. Сергей Есенин, 1895-1925. Письмо матери. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная брить. Не такой уж горький я пропоится, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад, только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось. Не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада. Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу. Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. 1924. Осень 95-го. К столетию Есенина на Тверском бульваре открывают памятник. Тепло, солнечно. Официальные речи уже отговорили, начальство уехало. Народ стихийно разбивается по кучкам. Расходиться не хочется. Хочется поговорить. Главная тема — как убили Есенина. Они, значит, позвонили в номер, он открыл, не на него. Ну, сразу не вышел, он сопротивлялся. Еще как! Он же невысокий был, но так крепкий, сильный. Рассказчик показывает, как Есенин бил с правой, потом с левой, как потом закрывал лицо согнутыми в локтях руками. Он так в угол отошел, как, ну, они его там свалили, добивали. Веревку уже после закрутили на шею. Вы так рассказываете, интересно, как будто все видишь. Я вот тоже специально в гостиницу вот пошла посмотреть, когда прошлый год в Петербург ездила. У меня племянник в училище там военном. В Макаровском? Нет, он морской, он в пешеходном. Да, их немного было, но все-таки на него одного человека 3-4 пришло. Скажете тоже человека. Не люди. Это точно звери. Я все-таки не понимаю, кому такое нужно было? Кому он мешал? Общий горький хохот. Но вы, женщина, как вчера родились. Вы посмотрите, там фамилии какие, одни маны. Штейны еще попадаются. Смех. Это да, я не подумала. Он-то истинный был русак, как говорится, до мозга, до костей. Да-да, конечно, конечно. От кружка к кружку ходит человек, продает свою книжку. Анатолий Русский. Писал Есенин искренно. Стихи 1965-1995. Бумага газетная, формат карманный, 32 страницы. На обложке, она же титульный лист, значится: «Издание осуществлено за счет скудных средств автора». Книжку покупают, листают, просят автора почитать. «Писал Есенин искренно и искренно любил, повесившись невыспренно, висел среди гордин». Вот это у вас хорошо, вот что висел невыспренно. Он ведь скромно был, не то что эти. Я читал, в Америке исследования провели про разные страны. Есенин почти больше всех в мире любят и читают. Таких в мире поэтов всего около 4. Он-то Америке показал, когда туда ездил с этой сукой. Ладно, все-таки жена, а не что бы, надо уважать, про твою бы так. А ты что мне тыкаешь? Ну, все-все-все, кончили, мы здесь зачем собрались? По какому поводу? Анатолий Русский хочет почитать еще. Неожиданно, ко всеобщему неудовольствию, декламирует не про Есенина, а публицистическое. «Мы ни во что теперь не верим, к Кремлю не ходим на поклон. Кто нам ответит за потери, за бесхозяйственный урон?» «Ну что вы, в самом деле, как по телевизору? Идите туда и там говорите. А мы тут к великому поэту пришли». «А я думаю, правильно он говорит про бесхозяйственность. Правильно. Есенин — поэт деревни. Засрали страну. Я вчера 2 часа домой добирался, а дочка вообще утром пришла. Гуляет и гуляет. 16 лет. Отец ей уже не указ. Это как?» Стихотворец спасает положение эффектной концовкой. «Когда-то верили мы в Бога, ходили на поклон к царю. Наш хлеб едала вся Европа. И осетровую икру. Сейчас уже химия одна. Жена принесла курицу, так у всех сыпь, прям прыщи такие у соседей. А мне брат из Астрахани приводит чистенькую, сам рыбку ловит, сам икорку солит. Сергей Александрович это дело любил под икорочку». «Это вы о чем?» «Известно о чем. Нет, это вы о чем? Что вы пристали? Выпить любил, по-нашему сказать, пьяница был, вот что». Высокий пожилой мужчина смутно начинает тревожиться, но пока держится уверенно под напором худой женщины с ромашками. «Это кто пьяница?» «Есенин, кто? Всем известно». «А мне вот, позволю вам заметить, неизвестно. Я, между прочим, сплетен не собираю, а читаю стихи. А вы вот стихов Есенина не знаете». «Знаю». «Нет, не знаете. Вы письмо матери не читали». Мужчина драматически хохочет, озираясь вокруг, но никто не подхватывает, взгляды неприязненные. «Да я, письмо матери, да это мое любимое, наизусть. Читайте». Окончательно сломленный мужчина начинает. Все вокруг пытливо следят, шевеля губами, звука не исказить. Одно четверостишее, второе, третье, четвертое. «Не такой уж горький я пропоется». «Стоп!» Высокий послушно умолкает. Худая торжествующая обводит взглядом круг. «Сам сказал, не такой уж горький я пропоется». По кругу шелестит. «Сам сказал, сам сказал». Мужчина с глупой улыбкой разводит руками. Он бы убежал, но уже не пробиться сквозь уплотнившиеся ряды. Все группки на бульваре переместились сюда. Сзади спрашивают на новенького. «Чё сказал? Кто?» Из передних рядов досадливает человек. «Да Есенин, не мешай, тут одного прижучили». «Прижученного добивают. Дальше читайте». «Чтоб тебя не видел умереть, я по-прежнему такой же нежный». «Стоп!» «А что такое? Что я сказал? Не так разве?» Так, еще как так? Разве пьяница может быть нежным? В переживании общего триумфа все поворачиваются друг к другу с добрыми улыбками. Уже и Высокий прощен, и сам уже все понял. Почтительно о чем-то спрашивает Худую, та отвечает, не держит зла. В толпе говорят: «Здорово вывел, а ты говоришь, что есть, то есть. Разве пьяница может быть нежным?» Круглолицая молодуха в пуховом берете, пламенно покраснев, вдруг говорит негромко и твердо: «Может».
5: Ярмарка шумит, поет, переливается всеми красками. Каких столько товаров здесь нет, кого только здесь не увидишь, толпы народа. Машины и лошади, автобусы и телеги, коровы и мотоциклы, фрукты, овощи, птица, пестрые ткани, сверкающая на солнце посуда. Все, что нужно колхознику, от электрических и радиоламп до книг Пушкина и Толстого. И звенят голоса: «Товарищи, не стесняйтесь, подходите, имеются туфли мужские и дамские всех размеров, яблоки мичуринские всех сортов, рыба живая жареная, рыба жареная живая, рыба, рыба, хомуты, косы, серпы, грабли, пирожки горячие, горячие пирожки. Товарищи женщины, получены новые ситцы, сатин, батист, маркизет, исключительно новые расцветки. Ни по тебе трактор не едет, ни по тебе колеса не катятся. Одни только цветы да букеты, можно спокойно шить платья, никого не испугаете. А вот эту свинью мы вырастили своим колхозным способом. 15 пудов чистого веса. Вы обратите внимание на ее пятачок. Это же не пятачок, это же рубль, по крайней мере. Вася, купи ты мне, знаешь, что еще? Купи ты мне еще электрический чайник. Туся, туфли я тебе купил, купил. Чулок две пары купил, купил. Кофту купил, купил. Баян купил. Так это ж себе, а какая разница? А вот кому-то бачок наилучший самосад. Сам сеял, сам курю, сам о нем говорю. Видал? Что видал? Платок, что ли? Да не платок, а что в нем завязано? А что в нем завязано? А ты развяжи. Ну что, ну зерна, пшеница, ну и что? Ну и все, что все? Да все в этих зернышках и богатство, и счастье. А вот и письмо. Уважаемый Иван Семенович, посылаю вам семена ветвистой пшеницы. Приветом, Лысенко. Видал жменю? Посеешь ее, 6 мешков пшеницы получишь. Ничего, приветик, дело? Да, хлебное дело. А портфель у вас есть? Пожалуйста. Так, знаешь, мне какой портфель нужен? Чтоб бить его был. Чтобы ясно было, что это есть портфель миллионера, каковым является наш колхоз. Могу предложить вам, уважаемый товарищ, патефон, а к нему пластинки. Вот, пожалуйста, пластинка. С одной стороны, мне минуло 16 лет, ну, а с другой стороны? А с другой стороны, ты жива еще, моя старушка. А вот кому цветы рассада, лобели, левко и цинерарий. Цветочков, будьте любезны, пожалуйста, вам каких? А мне все одно, мне для клумбы. А где клумба помещается? А какая разница где? Разница. Так ты что, посадить тяп-ляпа, потом на эти соображения надо иметь. Вот, скажем, клумба перед ЗАГСом, что туда и сажать? Тут явление такая. Сажаем перед ЗАГСом Иван да Марью. А твоя клумба где помещается? А моя перед домом метеорологической станции. Это где бюро погоды? Ну вот, а ты говоришь. Так ты что, посадить тяп-ляпа, потом на эти соображения надо иметь. Ну что ж, бюро погоды. Тут явление такая. Сажаем ромашку. А почему перед бюро погоды ромашку? А на ромашке гадать удобнее. О, председателю привет, добывай. Погагайте тебе приветствовать. Ну как, дега? А я, говорит, все изобретаю. А сейчас изобрел для детей мгадцев возраста. Медицинское лото. Какое? Медицинское лото. Вот демонстрируем. Ребенок, шутя играя, знакомится со всеми болезнями. Раздаем карточки тебе, мне, тебе, мне. В каждой карточке по 12 клеток. В каждой клетке полное наименование болезни. Кидаем косточку. Вышло что? Цифр 6. Цифр 6 соответствует холера. Холера у кого? У тебя. Тебе повезло, твое счастье. Кидаем дальше. Вышло что? Цифр 2. Цифр 2 соответствует коклюш. Коклюш у кого? У меня. Мне повезло, мое счастье. Выигрывает тот ребенок, который первый набрал все болезни. Здорово, да? Да не сказал бы. Ты где работаешь-то, балалайкин? А я в актеле во имя ребенка. Как, тебя не уволили еще? Пока нет, но собираются. Ну что ж, в этом тоже своя прелесть. Товарищи колхозники, к нам в тир заходите пострелять на приз. Зайдем, что ли? Это что у тебя будет? Шампанское? Так, давай бутылку. Гитара? Так, давай гитару. Это что будет? Сапоги какой размер? 41-й не пойдет. Самовар? Давай самовар, товарищи колхозники. Вы где ж научились так стрелять? А у нас под Берлином неплохая школа была. рекою течет людской поток. Машины беспрерывно подвозят новые товары, и, кажется, нет им конца. Сколько труда вложено в эту ярмарку людьми, которых объединяет одно чувство – любовь к родине, к своему народу. Это чувство несет их вперед, оно рушит преграды, оно творит чудеса.
6: Сначала несколько слов о том, как родилась книга «Я должна рассказать», радиопостановку, по которой вы сейчас услышите. В то самое время, когда Анна Франк вела свой ставший потом широко известным дневник, в оккупированном фашистами Вильнюсе другая девочка, Маша Рольникайте, тоже записывала свои наблюдения, мысли, переживания. Вильнюс сотрясался от взрывов бомб, сброшенных фашистскими самолетами. Город оккупировала немецко-фашистская армия. Тюрьмы не могли вместить арестованных. Вся жизнь была перечеркнута колючей проволокой заграждений. И в этом настоящем аду, который превосходил все мифологические вымыслы, маленькая Маша поверяла дневнику свою детскую исповедь. В Машином дневнике мы читаем мысли посидевшего ребенка. Душа девочки не сломилась. Ее дневник – это ее непокоренная душа. Ее дневник – одна из ужасных страниц истории 20 века. И, наконец, это документальное обвинение против тех, кто ответственен за убийство невинных людей, за зверство. Хотелось бы, чтобы этот дневник узнали те люди в Австрии, которые выпустили из тюрьмы бывшего хозяина вильнюсского гетто, палача Франца Мурера. Да, он уже свободен и служит в каком-то банке. Хотелось бы, чтобы об этом дневнике узнали также в Соединенных Штатах Америки. Узнали те люди, которые выдали паспорт, а значит, права американского гражданства, предателю литовского народа, палачу Имнулявичусу.

0: Я должна рассказать. Мария Рольникайте. Отрывки из дневника. Двадцатое сентября 1941 года. Всего 3 месяца прошло со дня оккупации. А как все изменилось? В городе хозяйничают немцы. Зеленая, черная форма, гортанная речь. Прохожих мало. Зато шныряют юнцы в белых повязках, ведут арестованных, тащут награбленные вещи. А нас, евреев, закрыли в гетто. Мы здесь уже 2-ю неделю. Это несколько узких улочек, огражденных высокой стеной. Есть ворота, через которые выпускают на работу. Но не поодиночке, а целыми бригадами. Неработающих не пускают. Мы живем в первом доме от ворот. Двор наш маленький. Над ним такой же небольшой квадрат неба. Мы словно в большом каменном сухом колодце, из которого невозможно вылезти. В нашей квартире 2 комнаты. В них втиснулось 8 семей. Шумно, тесно. Мы впятером. Мама, Мира, я, Раечка и Рувик спим на полу в промежутках между 2 окнами. На день постели убираются, иначе не будет прохода. Но и ночью не все помещаются на полу. Одна девушка спит на столе, другая в самой ванне.
1: Маша!
0: Не мешай. Видишь, она пишет.
1: Я не буду мешать, только спрошу. Мама скоро придет с работы?
0: Я тоже хочу есть, однако не ною.
1: И я не ною, только хочу, чтобы она скорее пришла. Маша, можно я пойду посмотрю? Может, она уже идет?
0: Только со двора ни шагу.
1: Знаю.
0: В нашем гетто с первых же дней образовалась власть. Это геттовская полиция. Она передает приказы немцев, ильяно следит за их выполнением. Шеф геттовской полиции Яков Генсес. Нам дали хлебные карточки, но получаем по ним мало. Невероятно мало. Рая! Посмотри, где Рубик. Что он там делает?

Дети, бледные личики, натертые деревянными башмаками ножки. Они тоже враги фюрера. От них тоже надо очистить Европу.

Завидую малышам, которые ничего не понимают. В грязном узком дворе они ведут хороводы, поют –

А я и забыла, что мне еще только 14. Лучше об этом не думать, потому что находит такое желание учиться, читать стихи, хоть плачь. Теперь бы я любила и теоремы, даже физику.

0: Здравствуйте, дети.
1: Здравствуй, мамочка.
2: Здравствуйте. Что, Мира еще не пришла?
1: Нет.
3: А что ты принесла?
2: Я принесла 5 картошек. Не злакило, у ворот забрали. Эти 5 были повязаны на шее под платком. Полицейский не нашел, а из карманов из рукавов забрал.
3: Но он тебя не бил?
2: Нет, сегодня не бил.
1: А мне бумаги принесла?
2: Нет, Маша, я не нашла. Я завтра еще поищу.
1: Ну, мне же не на чем писать.
2: А ты пиши пока в уме. Ты повторяй, чтобы не забыть.
1: Да, очень интересно зубрить свое собственное. Еще в таком шуме.
2: Ты знаешь, детка, когда в одной комнате 18 человек, не может быть тише. Мы ведь тоже разговариваем. Ну, дети, я пойду и сварю из этих картошек суп.
4: Маша, а можно прочесть, что ты написала?
1: Можно.
4: Сегодня в школе первый день учебы. Хоть с опозданием, но занятия все-таки начались. А мы здесь. Утром был звонок. Все расселись за парты. Вошел учитель. Поздоровались. Снова сели. Все как обычно. Только наши места пусты. А почему? Почему нам запрещено прийти в школу и сесть за парты? За что нас здесь закрыли?
1: Хватит. Ты мне мешаешь. На фронте пока ничего радостного. Правда, из гитлеровской молниеносной войны ничего не вышло. Но они наступают, хотят взять Москву. Все равно их побьют. Все так говорят, потому что Красная Армия геройски воюет. А вот жен советских офицеров, которые не успели эвакуироваться, тоже закрыли. Отгородили на Субачаус 2 больших дома и держат. А дальше...
2: Дети, Маша, вы здесь?
3: Мы здесь. Мама.
2: Мира еще не пришла. Никуда не ходите, немцы в гетто.
5: Где немцы?
2: Кого берут? Я ничего не знаю, ничего.
0: Мира! Мира, наконец-то ты пришла. Ну что там? Что?
6: У ворот Мурур. Сам обыскивает. Как? У одной женщины нашел 20 пфенингов. Ой. Разозлился, разрешено иметь 10. Ой. Как он ее бил. А у другого старика забрал котелок с супом и стал лить ему в горло, чтоб подавился. Теперь устал, просто отгоняет в сторону.
4: И их уведут. Люди умрут за то, что хотели внести в гетто на моть хлеба.
6: Мурур разъярен. Велел солдатам хватать людей в самом гетто.
5: Надо заколотить дверь. Может, подумают, что здесь никто не живет. Ага. Темно, не увидят. Ага. Скорее, гвозди.
2: Сейчас я не знаю.
5: Я скоро вернусь через окно.
4: Нет, нет, тебя схватят.
1: Словно гроб. Дядя Рафаил, пустите меня, пожалуйста, к окну. Плачущая женщина с полуголыми завернутыми в одеяло детьми. Мужчины, сгорбившиеся под тяжестью узлов и чемоданов. Дети, вцепившиеся в одежду взрослых. Их толкают, бьют, гонят. Один хочет убежать. Ой! Ой! Ему уже не надо идти. Остальных гонят. Они плетутся, словно похоронное шествие. Люди хоронят сами себя.
7: Девятнадцатое октября 1941 года. Снова неспокойно. Говорят, что сегодня ночью не надо ложиться спать. А Мира убежала к воротам. Туда должен прийти учитель Леонатис.
8: Добрый вечер, Мира.
4: Здравствуйте, учитель. Только, пожалуйста, тихо. Там полицейский.
8: А что у вас слышно?
4: Ничего хорошего. Мурур придумал новые удостоверения, так, желтые.
8: Так.
4: Они очень важные, их получат только хорошие ремесленники, и то не все. Удостоверений 3000, а рабочих 10000.
8: Твоя мама получила?
4: Да, она считается портнихой, и я тоже. Но все боятся за сегодняшнюю ночь.
8: Ну что ж, тогда я не уйду домой. Буду здесь где-нибудь недалеко от гетто. И в случае чего можно...
4: Нет, нет. А?
6: Это очень опасно.
8: Я вот тут принес.
6: Что это?
8: Сало.
6: Но ведь вам самому.
8: Взрослому жиры не обязательно. А у вас же дети. Да, и вот еще немножко денег. Это за книги.
6: Осторожно. Мы так боимся за вас. Вы же знаете новый приказ Мурера за связь с евреями, даже хранение их вещей, смертная казнь. Нескольких уже повесили.
8: Не думайте об этом. Да, а как там остальные наши школьники?
6: Все так же. Ой, ой, я побегу.
8: Я подожду, пока войдешь в ворота. Ну, счастливо.
6: Спасибо. Большое спасибо.

0: Мама, дети, смотрите, что учитель Йонайтис принес.
1: Сало.
2: Мы получим шкварки, да?
1: Получим.
3: Ой, что бы мы делали без учителя Йонайтиса? Вот как плохо тем, у кого нет друзей.
1: Ой, какой человек.
3: Кто-то идет.
1: Кто там?
4: Кто там?
3: Горе.
5: Слушайте приказ заместителя габицкомиссара Франца Мурера.
1: Опять этот Мурер.
5: Все имеющие желтые

0: Иначе пеняйте на себя.
1: Все бегут туда.
2: Во двор Юденрата. Там передают какое-то важное сообщение.
3: Внимание, внимание. Весь еврей Тильский гетто эвакуируется в рабочий лагерь. Один есть в Эстонии, другой в Литве около Шауля.
2: Ты слышишь?
3: Эвакуируется необходимо лечение один день.
2: Один день?
3: Собой взять столько вещей, сколько каждый застоянный нести зал. Алекс, все.
2: Что делать?
3: Ах, то правда.
4: Что же делать мы?
1: Разрешите пройти, пожалуйста.
5: Мама!
6: Что?
5: Ликвидация.
6: Ой.
5: Эвакуируют в два лагеря.
6: Ой.
7: А если они говорят неправду? И нас погонят по нелей?
6: Дети, освобождайте портфели. Я положу каждому немножечко белья.
7: А мои книги не возьмем? Там не разрешат читать?
6: На свободе, детка, будешь читать. На свободе. Не надо. Не надо плакать, не надо плакать, ну-ну.
5: Дождь, грязь, а весной здесь будет сухо. Не только здесь, везде. Будет белеть яблоневый цвет. От ветра лепестки будут шевелиться, словно живые. А небо будет голубое, голубое. Как хорошо было бы на него смотреть. Теперь я бы уже умела радоваться, если бы осталась в живых.

0: Машенька, Машенька, помоги мне этот узел связать. Помоги,
1: сейчас,
0: детка.
1: Мамочка, может быть, не пойдем, а спрячемся?
0: Ах, найдут. Или здесь отключат воду, свет, выставят охрану. Задохнемся. А так, может, и правда повезут в лагерь. Ну, идемте, дети, идем.
1: Подожди, подожди, я только возьму свои записи.
0: Маша, ты спрячь их на себе.
1: Так, вот, ага. Вот. Вот так, вот так, незаметно?
0: Нет, незаметно. Ага. Ну, дети, пошли.
1: Сколько здесь хожено за эти 2 года. Приду ли еще когда-нибудь? Увижу ли эти дома, окна, камни, мостовой? Да, вот еще 4 к общему числу. Это мы.
2: Мама, эти собаки кусаются?
0: Кусаются. Они помогают нас охранять, чтобы мы не бежали.

0: Нас загнали в большой огражденный овраг. Мужчин отделили. Их, наверное, повезут на работу. А мы здесь. О, кругом охрана с пулеметами. Мы поставили вещи прямо в грязь и сидим.
1: Мама, я промочила ноги.
2: Садись ко мне на колени.
1: Маша, а я к тебе, можно?
0: Залезай. Может, заснешь? Надо смотреть на деревья, птичьи гнезда, листья. Все живет. И завтра будет жить. А нас уже не будет. Вот воробей повертел головой, огляделся и упорхнул туда, за охрану. Воробью можно. Руфик спит. Последний.

0: Нас повезут в Поныря? А может быть и правда в лагерь, а?
1: Дай бог.
0: А где лучше, в Эстонии или в Шауле?
1: Не знаю. Не знаю.
0: Мамочка, мама. Ну не плачь, ну пожалуйста.
1: Мама. Таких детей отдать, таких детей.
2: Хватит, мама.
1: Не сберегла я вас.
2: А что ты могла сделать?
0: А когда расстреливают, больно, да? Можно я сяду около вас?
1: А? Да, да, конечно, пожалуйста. Вы что, недавно из гетто?
0: Да. Мы были почти последними. Вместе с нами уже пригнали и геттовских полицейских. Все-таки не избежали общей участи изменники. Так им и надо. Жаль только, что они напоследок помогли задержать 3 партизан.
2: Каких партизан?
0: Наших геттовских. Девушку и 2 мужчин. Их повесили. Ах, как они держались. Даже девушка, еще совсем ребенок, плюнула палачу в лицо.
2: А вы не знаете, кто она?
0: Ася Бик. А мужчины Хвойник и Каплан.
2: Ася Бик, Хвойник и Каплан. Ася Бик, Хвойник и Каплан. Впрочем, зачем запоминать? Все равно не придется записать.
1: Ну, дети, вставайте, пойдем.
2: Мама, я узел не возьму, да? Только чемодан, хорошо?
1: Ладно, ладно.
2: Ой, хоть бы только не били. Хоть бы только не били. И лучше бы гнали пешком, да? Все же дольше.
0: Наверное, сажают в машины, раз так медленно двигаемся.
2: А куда спешить?
1: Вам не видно, что там? Ворота, кажется, заперты.
0: Да. И выпускают по одному через калитку.
1: Маша, ты иди первый. Потом пойдет Рувик, а потом Раечка, а я буду сзади, чтобы вас всех видеть.
3: Эй, ты, пошел сюда!
2: Нет!
3: Ну, живо, живо!
2: Нет, нет, я хочу с мамой! Это моя мама, мы одна семья!
3: Эш, эш!
2: Нет, ну, пустите меня, ну, пустите! Нет, ну, пожалуйста,
4: мама пустите! Молодая. Она молодая, она будет работать!
2: Мама, это ты! Я хочу с тобой! Идите вы сюда!
4: Вас повезут на работу! Живи! Хоть ты одна живи! И отомсти за детей!

0: куда нас везут. Ведь мы задыхаемся. Хоть бы вытянуть окаменевшие ноги. Третьи сутки сидим. И в такой тесноте. Воды. Один глоток воды. Опять станция. Наверное, большая. Там люди.
1: Воды.
0: Воды. Воды.
2: Кто хочет еще воды?
0: Что я сделала? Что сделала мама? Другие люди? Разве можно убивать только за национальность? Откуда эта дикая ненависть к нам? За что?

0: Я, как и мои товарищи, получаю немало писем. Писем разных, с вопросами, недоуменных, ругательных, восхищенных, всяких. По мере своих сил я, конечно, стараюсь отвечать, но на все письма иногда просто нет возможности ответить. Радио предоставляет такую возможность ответить на некоторые вопросы, поговорить о некоторых проблемах, которые волнуют и нас, актеров, и вас, зрителей. Потому что ни актер без зрителя, ни зритель без актера существовать не могут. Мы связаны едиными узами. Не знаю, удастся ли мне ответить полностью на все вопросы, но я постараюсь в меру моих сил ответить как можно искреннее, честнее и объемнее.
1: В чем вы видите свою задачу, задачу художника-коммуниста в современном мире? Такой вопрос содержится в письмах товарища Баркова из Херсонской области и в письме от семьи Поповых из Краматорска. Прежде всего, да простите меня за высокий стиль, я бы хотел, чтобы мой маленький труд был нужным и полезным моему народу и моему отечеству. Еще раз прошу простить меня за высокий стиль, но это те слова, которые мне бы хотелось сказать. Потому что человек жив, счастлив, плотно стоит на земле тогда и уверенно, когда он ощущает свою необходимость, свою полезность, свою причастность к жизни. Так вот, я бы хотел, чтобы мой актерский труд приносил хоть малую пользу людям. Я отлично понимаю, что любую, даже самую современную роль, играя, я не создаю богатство материальное. И не этим сильны актеры и художники. Но душу облагородить, сделать ее более тонкой, более чуткой, более отзывчивой, искусство художники медленно, но могут. Я бы хотел, чтобы люди отличали злак от сорняка, чтобы не принимали сорняк за злак, чтобы ценили истинное и отвергали наносное, чтобы не гнулись под ветром, чтобы находили силы проходить мимо того, что не является существенным, но не проходить, а убирать со своего пути, сказал бы я так. Я недавно выступал на партийной конференции районной и сказал в своем выступлении такие слова, и я их повторю. Отец не может уходить от вопросов сына, если он умный и мудрый отец. Он не будет обманывать сына и увертываться от любого вопроса, который задает сын. Умный и мужественный и мудрый отец всегда найдет такой ответ, который помог бы сыну разобраться в жизни. Какие бы сложные вопросы ни задавала жизнь, она задает. От нее не уйдешь, от нее не спрячешься, от нее не закроешься. Она жизнь вопросы задает. И вот на них надо найти и мужественный, и верный, и честный, и необходимый ответ. Вот в чем я, как актер, вижу свою самую высшую миссию. Естественно, что я ничего не могу в одиночестве сделать. Это коллективный труд режиссера, и драматурга, и театра, и актера. Но вот коль мне уж доверяется произносить эти слова и находиться в этой ситуации, то я бы хотел находиться в ситуации отца мудрого, мужественного и разумного. Кандидат технических наук москвич Буслаев пишет: «Вы счастливый актер. Столько ролей, столько жизни удалось вам прожить. Наверное, все роли вы играли с любовью. Все же хотелось бы узнать, была ли среди них самая дорогая, такая, которую вспоминаешь наедине с собой». Ну, каждая роль в конечном счете тебе дорога по той простой причине, что ты ее родишь, создаешь своими нервными клетками, сердцем, позицией, наблюдениями, своей жизнью. Конечно, бывает удачное, бывает менее удачное, бывает любимое, бывает нелюбимое. У меня есть роли, которые я люблю играть, есть роли, которые не люблю играть. Но те мне роли дороги и близки, которых мне удавалось хоть в малой степени ответить вот на то, о чем я сказал только что. То есть, когда в роли есть гражданская и человеческая и нравственная позиция. Когда я, выходя на экран или на сцену, знаю, ради чего я выхожу, что я защищаю, против чего я борюсь, что я хочу проповедовать, против чего я хочу встать, что я хочу прославить, ну и так далее. По той простой причине, что я считаю, что без точки зрения, без определенности отношений к явлению, разбираемому в произведении или в роли, существовать на сцене нельзя. И поэтому мне дороги роли те, в которых вот эта позиция была наиболее ярко и четко выражена. Для меня, конечно, очень дорог председатель Егор Трубников. Именно в силу вот этой партийной, гражданской, яростной, конкретной, четкой, зримой, земной позиции, где не было сладости и сказочности, что, к сожалению, частенько сейчас у нас стало проскальзывать в наших фильмах и наших спектаклях, особенно в фильмах. Некий, так сказать, уравновешенный взгляд на жизнь. А вот Егор Трубников был не уравновешен, был резок, был зол, был жесток, но был предельно честен и партиен. Вот поэтому мне нравится эта роль. И дорога, вернее, не нравится это. Я не то слово сказал. Дорога. Я очень люблю роль Митники Карамазова. Не потому, что считаю ее самой своей удачной ролью, а потому, что нравственные проблемы подняты в этом великом произведении, которые мы, естественно, в самой малой степени могли отразить, для меня дорога и близка. Ну и несколько других ролей я мог бы назвать, которые мне дороги. Я, например, очень люблю играть Ричарда III, хотя сама по себе фигура, сами понимаете, мне может и не понравиться, но то, ради чего я выхожу на сцену, мне бесконечно необходимо и нужно. Я бы сказал так, актер любит не за качество роль, а за то, что эта роль несет зрителю. Вот так бы я закончил ответ на этот вопрос. Товарищ Москаленко из Керчи и москвичка Трофимова спрашивают о последних работах в кино. Роль Нуркова, мне кажется, пишет Александра Андреевна Васильева из Москвы, пополнила тот ряд ваших героев, который начался Бахерем в фильме Басова «Битва пути» и продолжался Егором Трубниковым в фильме «Председатель». Эти роли разделяют 15 лет. Изменилось ли за это время ваше отношение к подобным ролям, ролям современников? Каков сегодня ваш положительный герой? Изменилось в том смысле, что я стал взрослее, а проще говоря, старше. Поэтому какие-то вещи для меня стали еще более ясны, еще более пронзительно обнаженными. Какие-то вещи для меня потеряли уже ту пронзительную, или вернее, четкую, или трогающую меня необходимость. Они стали для меня второстепенными. Жизнь есть жизнь, и ты приобретаешь что-то или иное, опыт, плохой или хороший. Но отношение мое к людям, которые несут добро и правду, честность и позицию в своей жизни, независимо от того, какое они место занимают. И даже наоборот, я бы сказал, для меня сейчас важен маленький, так сказать, я не могу другого слова назвать, у нас нет понятия маленького человека, но человек, занимающий небольшое жизненное место, но духом, но отношением к действительности, но противоборством против того, что мешает жить, они яростны и беспощадны, и мужественны. Интересно, например, такие, как «Мы ниже подписавшиеся», где главный герой и не имеет больших возможностей для защиты той позиции, которую он считает нужно защищать, но он смело и мужественно бросается на защиту справедливости, правды и искренности. И вот и сейчас я снялся на Ленфильме, картина называется «Побег». Играю я в высшей степени положительную личность, замечательную личность, человека удивительного, хотя он всего-навсего руководитель маленького духового оркестра в школе для трудновоспитуемых детей. Он борется за душу мальчика, в которого он увидел большой талант. Маленькое-маленькое место на земле. Но сколь в этом человеке, кстати сказать, этот человек живет на самом деле в городе Сланцы, Алексей Иванович Кустов, и прямо с него списан этот характер. Так вот, этот человек яростно и беспощадно доказал, что добро воинственно и необходимо. Надо помогать людям рядом с тобой стоящим. Не говорить об этом, что надо помогать, а надо помогать. Не призывать к тому, что надо хорошо работать, а надо хорошо работать. Не уговаривать, что давайте, да делайте уже. Спаси одного, и ты уже оправдаешь многие годы своей жизни. Помоги, протяни руку хотя бы, так сказать, близ стоящему, и ты уже сделаешь какой-то шаг истине и справедливости. Вот такой вот для меня сейчас человек явился вот последние полгода, как я снимался, очень близким и дорогим. Это не значит, что я ухожу от других ролей более крупного, что ли, человеческого характера. Хотя что такое крупночеловеческий характер? Разве он определяется местом, которое он занимает, а не душой, которую имеет? Для меня лично душой. Борис Федорович Каух из города Темрюк Краснодарского края пишет: «Я прошел всю войну от предгорья Кавказа и до штурма Берлина, Рейхстага. Моя армия, 3-я ударная, водружала знамя Победы. Был я командиром роты. Перед штурмом Берлина мне довелось встретиться с маршалом Жуковым. Эта встреча навсегда осталась в моей памяти. Вы сыграли роль Георгия Константиновича в кино, и мне бы хотелось услышать, как вы готовились к этой роли». Ну, что говорить, произошла, на мой взгляд, следующая странная ситуация, но, вероятно, закономерная. Если говорить серьезно, я на Георгия Константиновича Жукова портретно не похож. Но, по всей вероятности, в силу огромного успеха картины «Освобождение», в силу позиции, которую занимала роль Жукова в этом произведении, мне удалось сыграть не Жукова как такового, человека многосложного, да всякого человека, интереснейшего, современнейшего, крупную личность. А мне, вероятно, удалось сыграть не столько Георгия Константиновича, сколько, как бы сказать, представление о нем, которое существует в народе. Вот в это представление, по всей вероятности, я угадал. И тогда мне простили мою непохожесть и согласились, что такой Жуков, каким его изображает Ульянов, мог быть. Вот интересное письмо. В последнее время много спорят о том, как должна толковаться классика на сцене на экране. Вам не раз приходилось выступать в ролях классического репертуара. В кино это Митя Карамазов, в театре Рогожин, Ричард III. Каково ваше мнение в этом споре? Этот вопрос затрагивает многих. В частности, спрашивает о классике и о решении сегодня классики. И товарищ Алексеева из Москвы, и товарищ Агафонова из Пензы, и Бахарев из Челябинска. Мне думается, что если быть диалектиком и проповедовать истину, что все течет, все изменяется, то с этой позиции нельзя смотреть на классику глазами 20-х, 30-х годов. На классику можно смотреть только глазами сегодняшнего современного человека. И в ней искать ответы на сегодняшние вопросы. И это не мемориал, это не музей Бахрушина, театральный знаменитый музей в Москве, а это театр, который тем и силен, что он всегда современен. Как только театр теряет связи с жизнью, он становится неинтересным, какой бы он ни был знаменитый, академический и традиционный. Театр всегда интересен своей созвучностью времени. А раз так, с этим спорить, я надеюсь, никто не будет, то как же классику можно смотреть или ставить, опираясь на традиции или даже решения, которые были в 20-30-х годах. Я согласен, что не надо переворачивать с ног на голову, что не надо себя выражать в Достоевском или в Шекспире. Но что находить в Шекспире или в Достоевском или в Толстом то, что эти великие бы люди помогли тебе высказать то, что тебя волнует. Без этого я лично не представляю решение любой классической роли. Да и лучшие работы последних лет подтверждают это. Поэтому этот спор я не очень, честно говоря, понимаю. Ричард Третий для меня – это не историческая фигура, а фигура, через которую я могу сказать нечто такое, что мне кажется существенным и важным сказать. Вопрос другой. Вот что тебе кажется важным сказать? Угадываешь ли ты современную ноту в классике? Если иногда в классиков берется в союзники для выражения тех чувств, мыслей, которые не нужны сейчас, вот тут действительно получается провал по той простой причине, что и даже гениальная классика не помогает неточно выраженной сегодня мысли. Или, скажем, неверно выраженной. Или, скажем, поздно выраженной мысли. А если эта мысль сегодняшняя, трепещущая, живая, кровоточащая, то классика, конечно, оружие острое, сильное и могучее. И оно, конечно, помогает лучшим художникам выразить наибольшей силы и с наибольшей четкостью ту или иную гражданскую, творческую и человеческую позицию. И, если хотите, партийную позицию через классические произведения. Вот так я отношусь к своему участию в классике. Это мое понимание, оно, собственно говоря, у всех одинаковое, и никаких тут новостей нету. Но просто я хотел подчеркнуть жесткость мысли, что без сегодняшних глаз классику ставить вообще бессмысленно, так я считаю. Тогда это музей, тогда это удовольствие чисто литературное, а не театральное. Вы сыграли Степана Разина в романе «Шукшина». Хотелось бы знать, почему вы остановились на этом произведении, спрашивает товарищ Ксенофонтова из Пензы. Ну, не так просто ответить на этот вопрос, хотя постараюсь. Шукшин для меня вообще художник, в котором я для себя нахожу необычайно много созвучного моему пониманию и моему ощущению. Я только не владею этими талантами, коими владел Василий Макарович, то есть вот эти ощущения выражать в режиссуре, в актерстве и в литературе. И поэтому его боль, его тревога, его озабоченность, его влюбленность в русского мужика, в русского человека и в то же время его трезвость взгляда мне бесконечно дорога, близка и необходима. И я в нем для себя многое нахожу такого, что сам не в силах выразить. Так вот, мужик во всей его сложности и противоречивости, во всех его прекрасных и во всех его сложных, а иногда и страшных проявлениях. Поэтому Степан Разин для Шукшина являлся той фигурой, через которую он много для себя хотел понять. Он в него был влюблен, он о нем много писал и мечтал. И поэтому я, имея Шукшина всегда своим союзником, в размышлениях жизни, и опираясь на него, и обращаясь к нему за помощью, я и пришел к Разину как личности необычайно трагической и противоречивой. Мы говорим о воле, свободе, но ведь и воля, и свобода, так как понимал Шукшин, это ведь еще надо ею уметь воспользоваться. И вот этот трагизм, что Степан Разин родился раньше времени, что страстность личности и души не соответствовала еще той подготовленности народа, того темного, страшно забитого, уничтоженного буквально боярством, духовенством народа. Когда работал над произведением, я много читал об этом. Действительно, кровавое время было, беспощадное время, когда человеческая личность вообще не существовала такого понятия. Так вот, в это кровавое, страшное время поднялась такая могучая фигура за душу и свободу народа. Вот для чего Шукшин писал, и для меня была необходимость поставить Степана Разина. Спектакль идет не так часто, и спектакль, вероятно, не радует, потому что мы о Степане Разине все пишем, и за борт его бросает, да и дело с концом. А что мы знаем так серьезно о Степане Разине? Ну, я говорю не об историках, естественно, а так, людях, которые живут другими задачами и другими проблемами. В письме радиослушательницы Москаленко из Керчи предлагается сразу несколько вопросов. Это уже целое интервью. Так, когда вы можете с уверенностью сказать, что нашли полное и окончательное решение роли? Никогда. И не потому, что я такой взыскательный художник, но потому, что В театре работа над ролью идет все время, пока идет спектакль. Иногда человек в работе вдруг приходит к выводу, что он неверно ее с самого начала начал играть. Иногда он ее доводит до какого-то, ну, допустимого, возможного для этого актера, скажем, для меня в данном случае, совершенства, на кое я способен, и останавливаюсь уже дальше, потому что моих возможностей и моих сил не хватает. В кино это более мучительно и сложно, потому что работаешь, а потом начинаешь смотреть и видишь, как много неверно сделал. Сейчас бы я переделал, но это невозможно. Поэтому процесс в кино в этом смысле более мучительный, чем в театре. Не бывает такого, сказать, вот я играю. Да, конечно, к какому-то решению ты должен прийти. Но в этом решении есть еще бесконечные возможности совершенствовать это решение. Не менять, сегодня я играю одно, завтра другое, это, конечно, чепуха. А вот в этом решении совершенствовать возможно до бесконечности. Какое качество для актера вы считаете самым главным? Пожалуй, я бы два качества считал самым главным. Это гражданственность и здоровье. Актеру нужно воловье здоровье, чтобы вытянуть все эти нагрузки. Грустно смотреть на актера, который бережет себя и боится лишний раз прыгнуть, подняться или наклониться. Это уже грустная история. Поэтому актер по-настоящему должен быть очень тренированным и очень физически здоровым. Просто-напросто, чтобы это у зрителя не вызывало никаких сомнений. А когда начинается уже боязнь за то, ах, не случилось бы, что это плохо. Но, конечно, самое наисущественное – это гражданская позиция, с которой ты живешь в этом мире. Хотелось бы узнать круг ваших читательских привязанностей. Но я думаю, вы догадались, что Шукшин, Распутин, Астафьев, Белов – вот круг моих интересов. Это не значит, что я не люблю Трифонова или Чингиза Айтматова, это не значит, что я не люблю классику. Но сегодня у этих художников я нахожу для себя больше всего. Над чем вы сейчас работаете в театре? Ну, планов много, но от планов до решения длинные пути. Какой вид искусства вы считаете самым всемогущим? Не смею ответить. У каждого искусства есть свои особенности, которые делают его сильнее другого. Но некоторые считают, что музыка самая могучая. Да, действительно, музыка погружает тебя в твой мир так глубоко и бездонно, что, наверное, это одно из сильных средств воздействия на человека. Возможно, но боюсь я на это ответить конкретно. Я все-таки театральный актер, и мне театр забыть вроде и нельзя. Хотя не считаю, что это самый сильный вид искусства. Но зато самый близкий вид искусства. Зато самый демократичный вид искусства. Зато самый, в конечном счете, необходимый вид искусства. Товарищ Алексеева и Трофимова из Москвы спрашивает, какие качества своих партнеров по сцене он особенно ценит. Естественно, партнерство, товарищество – артельность – это наиболее необходимое качество в нашем коллективном труде. И, конечно, талант. Это, правда, не качество, а дар. Но, тем не менее, когда рядом со мной талантливый актер, крупный актер, я начинаю за ним тянуться и сам становлюсь лучше. Если со мной рядом плохой актер, не мастер, то я и сам начинаю опускаться до его уровня. Хотя вроде бы и не должен. Но уж так человек устроен. Раз ты сильнее, значит, ты сразу спускаешь колки. Человек должен все время жить на пределе желаний, достижений высших целей, которые ты перед собой поставил в мастерстве ли, в жизненных целях или творческих целях. Как только человек начинает сам себя хвалить и считать себя уже незаменимым или уже все сделавшим, так сразу смерть. Это истина тоже банальная, но, к сожалению, ее надо повторять для себя, по крайней мере. Читала о том, пишет радиослушательница товарищ Николаева из Березняков Пермской области, что товарищ Ульянов был председателем Центральной шефской комиссии. Хотелось бы узнать об этой стране его деятельности. Я не был, я и есть пока председателем Центральной шефской комиссии по шефской работе на селе. Эта комиссия при ВЦСПС и Министерстве культуры СССР занимается вопросами координирования всей шефской работы страны. Это интересная работа, очень нравственно добрая работа, в которой есть много всяких проблем, о которых я сейчас говорить не буду. В ней участвуют все, по существу говоря, актеры нашей страны. И многие крупные актеры и крупные художники и режиссеры отдают этому безвозмездно много своего времени и сил. И что все почти театры, особливо театры областные, отдают огромные силы и время на то, чтобы обслуживать тружников сельского хозяйства. В связи с этим много вопросов возникает, всяких и творческих, и организационных, и прочих, которые мы на своих заседаниях стараемся либо решить, либо поставить перед теми органами, которые в силах решить те или иные вопросы. Семья Васиных из Никополя, товарища Рыбакова из Харькова, Таисия Григорьевна Лобанова из Волгограда просит рассказать о том, как работал над «Тихим Доном», а вообще об особенностях работы на радио. Я думаю, что особенность работы на радио заключается в том, что при всем при том, что актера вы не видите его лица, мимики, не нужен грим, не нужен костюм, не нужна декорация, тем не менее, радиотеатр или радиоголос актера могуч и многообразен. Это я понял по «Тихому Дону». Вот почему. Я бы сказал, что задача актера на радио не столь передать все нюансы и все глубины произведения, сколь подтолкнуть точно, вот тут весь секрет заключается работы, подтолкнуть фантазию слушателя, когда он, слушая тебя, дальше сам рисует картину тобою предложенную. Вот скажем, работая над «Тихим Доном», там около 400 действующих лиц. Естественно, что 400 характеристик найти было трудно, но голосовые характеристики должны были быть точны. И через все 48 часов звучания, то есть по существу почти двое суток звучания этого произведения, в конечном счете, надо было протянуть и характер и Григория, и Аксиньи, и Натальи, и всей семьи Мелехова. И поэтому я только чуть-чуть менял интонацию голоса, которая была присуща Григорию, и я был в надежде на то, что зритель сразу представлял Григорий. Хотя я только интонационно ему помогал восстановить в своей памяти образ Григория, каким я его предлагал восстановить. Также с Аксиньей, также с Мелеховым и так далее. Хотя, в общем говоря, я сидел в том же костюме, за тем же пультом, передо мной лежала книга, и я был беспомощен, но вместе с слушателем актер на радио могуч и всеобъемлющ, по существу говоря. Я бы даже сказал больше. Телевизионное или кино, или театральное ощущение вот всего внешнего вида актера подчас мешает зрителю, пока он привыкнет, пока он согласится, проходит какой-то большой срок. Здесь более чистая связь. Тут только голосово. И дальше уже не нужно ему бороться с моим видом, который не очень похож на Митеньку Карамазова, или там, не знаю, на Каренина, или там, не знаю, на какого-то другого героя, который существует во внутренней галерее зрителей. А здесь это не мешает. Поэтому особенности работы на радио прекрасны. Вот недавно записал две поэмы Твардовского. «Василий Теркин» полностью и «Дом у дороги». Искали тоже вот эти точные посылы, чтобы вместе с нами слушатель представил наше видение этих произведений. Вопросов больше, чем мы ответили. Но если я в кои-то мере ответил хоть на 2-3 вопроса удовлетворительно, я был бы счастлив. Не потому, что я хочу вас убедить в своей точке зрения, а потому, что разговор наш с вами искренен, обоюдо заинтересован. Нам приятно актерам, и мне в том числе, естественно, что интересуются нашим трудом, нашими проблемами, нашими планами, нашими сложностями. Это говорит о том, что мы нужны, и это необычайно близко и дорого нам. Ну, а насколько исчерпывающий ответ, это уже судить вам. Спасибо, до свидания, до следующих встреч на экране, в театре, на радио, на телевидении.

0: великой славе советского оружия, героизму и незабываемому подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны посвящена книга писателя Сергея Алексеева «Гвардейский разговор». Послушайте рассказы из этой книги.
1: Первые. Советские армии шли на Киев. Первыми переправу через Днепр в районе Киева начали бойцы 51-й гвардейской танковой бригады. Было это южнее Киева, у села Великий Букрин. Но и среди этих были свои первые. Это рота автоматчиков, которой командовал лейтенант Синашкин. Но и тут среди первых тоже нашлись первые. Первыми были 4 бойца, 4 комсомольца, 4 гвардейца, 4 друга – Иванов, Петухов, Семенов и Сосолятин. 4 солдат должны были первыми переправиться на правый, занятый фашистами берег Днепра, открыть стрельбу, поднять панику среди фашистов, отвлечь их и тем самым дать возможность всей роте, а затем батальону, а потом и бригаде – переправиться через Днепр. И вот левый берег. Друзья провожают героев в путь. «Удачи!» – кричат Иванову. «Удачи!» – кричат Петухову. Обнимают, хлопают по плечу Семенова и Сысолятина. Тронулись в путь бойцы. Ночь, тишина. Вот-вот проклюнет рассвет на востоке. Плавно лодка идет по спокойной Днепровской глади. В лодке 5. Четверо бойцов, 5-й – местный партизан, проводник и перевозчик Алексей Шаповалов. Бесшумно, беззвучно гребет Шаповалов, опускает в воду без всплеска весла, поднимает без всплеска весла, уключен и смазал смолой заранее. Лишь бы себя не выдать, лишь бы пройти незамеченным, беспокоится за сохранность бойцов Шаповалов. Все ближе и ближе правый высокий берег. Не обнаружили, не заметили фашисты лодку с советскими бойцами. Взмах веслами, взмах, еще взмах. Вот и уткнулась лодка носом в песчаный берег. Вышли бойцы на берег. Простился с отважными Шаповалов. Поднялись балки они на кручи. Завязали с врагами бой. Застрочили огнем пулеметы, заговорили огнем автоматы, полетели со свистом мины. Решили фашисты, батальон тут никак не меньше, идет на круче с врагами бой, а в это время там, на Днепре, начинают наши войска переправу. На лодках, на плотах, просто на бревнах, на досках, на надувных понтонах, на набитых соломой плащ-палатках, просто на связках ветвей и сена устремили солдаты на правый берег. За отделением рвется вперед отделение, за взводом стремится взвод, за ротой торопится рота. А вот и батальоны уже пошли, а вот и полки на Днепровском марше. Спохватились фашисты, открыли артиллерийский огонь по Днепру, вызвали авиацию, но ни сталь, ни огонь не сдержали напор штурмующих. Все больше советских бойцов на том, на правом берегу. Все шире плацдарм Букринский. Захватили плацдарм солдаты. Река начинается с первых капель. Урожай начинается с первых зерен. Дом начинается с первого камня. Все начинается с малого, с первого. Слава великое первому. Солдаты Иванов, Петухов, Семенов и Сысолятин на Днепре под Киевом были первыми. Они положили тогда начало. Все живы остались, все целы. Заслуженно звезды героев их грудь украсили. Великая слава первым.
2: Гарпина Павловна. Было это севернее Киева у села Лютиш, на одной из переправ через Днепр. Переправляться на правый берег советским бойцам помогали партизаны и местные жители. Была среди них и колхозница Гарпина Павловна Трегуб. Уважаемым человеком была Гарпина Павловна в своем колхозе. Не раз отмечали ее за хороший труд, за доброту на селе любили. Двоих сыновей имела, оба сражались в Красной армии.

сказала Гарпина Павловна. Подивила соседка. Потом подумала, так ведь верно. Придут наши с востока, с той стороны Днепра. Как же наших встречать без лодок? От соседки пошло к соседке, от дома к дому, от улицы к улице. Вот и у других людей появились лодки. Стояли они в селе за домами, за сараями. Дожидались своей минуты. Дождались. Когда началась переправа советских войск у Лютежа, Гарпин Павловна в числе первых явилась со своей лодкой к Днепру. Кто был помоложе, к Гарпине Павловне. «Куда же ты, старая?» «Туда, к нашим, на левый берег». Села в лодку, взмахнула веслами, первой приплыла к нашим. Приплыла, остановилась, поклонилась солдатам в пояс. «С приходом, родные! Садитесь, сыночки, за вами прибыла». Смотрят солдаты, старая женщина. «Кто ж ты такая?» «Мать я солдатская». Сели солдаты в лодку. Обратилась к солдатам Гарпина Павловна, спрашивает о сыновьях. «Семена Трегуба не знаете? Антона Трегуба не знаете?» «Нет среди наших», — сказали солдаты. «Понятно», — ответила женщина. «Значит, еще идут». Оттолкнулись солдаты от берега, просят у старой весла. «Давай поможем, мамаша». «Сидите, сидите», — улыбнулась Гарпина Павловна. «Ваше дело там, впереди». Заработала быстро веслами. «Лодка меня уже 50 лет как слушается. Кума я Днепру, родимые». Перевезла женщина первых бойцов через Днепр и снова на левый берег. То на левом берегу она, то на правом, то на правом, то на левом. Встречает женщина наших воинов. «Семена Трегуба не знаете? Антона Трегуба не знаете? Нет среди наших!» Опять ответ. Вздохнет Гарпин Павловна. «Значит, еще идут». И снова за весла. И вновь на правый, на левый берег. Солнце клонилось к вечеру. А Гарпин Павловна все с тем же вопросом к солдатам. «Семена Трегуба не знаете? Антона Трегуба не знаете?» И вдруг: «Знаем, знаем!» — кричат солдаты. «Тут они оба!» Вышли к берегу оба. Красавцы, гвардейцы, каждый в сожженный рост. «Родимые!» — вскрикнула старая женщина. Упала гвардейцам в слезах на грудь. Пробегал офицер. «Почему задержка?» — слышит в ответ: «Мать тут! Матерь пришла, солдатская!» Закончилась переправа. Потом, уже на том берегу, солдаты друг друга спрашивали. «Как переправился?» «С Гарпиной Павловной». «А ты?» «С ней же, с Гарпиной Павловной». «Значит, выходят крестники». Сотни крестников у Гарпины Павловны. И вправду матерь она солдатская. Курские соловьи. Побывайте под Курском в мае. Заливаются, щелкают курские соловьи. В Курской битве вместе с другими войсками сражались и подразделения гвардейских минометов. Гвардейские минометы – это знаменитые «катюши». В первые дни войны у нас было всего лишь несколько «катюш». В Курской битве принимали участие уже целые части и отделения. Любили солдаты огонь «катюш», уважали лихих минометчиков. Летели снаряды «катюш» с характерным и звонким свистом. Всего милее солдатскому сердцу был этот свист. Вот и прозвали бойцы солдат-минометчиков курскими соловьями. Началась Курская битва. Засвистали, защелкали курские соловьи. Били фашистов в дни наступления, били и после, когда наши, сдержав фашистов, сами пошли вперед. Особенно досталось фашистам

0: там от наших Катюш, в боях южнее города Обаяни. Здесь, рядом с шоссе, идущим на Обаянь из Белгорода, расположился гвардейский минометный полк полковника Бондаренко. Стояли Катюши в засаде, ждали команды к бою. Вдоль шоссе на Обаянь наступали фашистские танки, словно железная стена надвигалась. Нет, казалось, врагу преграды. Тут и грянул раскат Катюш. Отстрелялись Катюши, откланялись. В грудах металла поле. Подъехал к месту боя командующий. Молодцы, хороша работа. Кто пропел тут фашистам песню? Отвечает ему: курские соловьи. В новом месте пытались фашисты затем прорваться. Шла пехота и снова танки. Но и здесь Катюши в засадах были. Отстрелялись Катюши, откланялись. Не прошли здесь фашисты. Бежит пехота, в степи догорают танки. В третьем, в четвертом, во многих местах под Курском сражались тогда Катюши. В числе первых пошли они в контрнаступление. Едут по полю гвардейские минометы, меняют полки позиции, снова грохочут залпы. Слышат солдаты залпы, в улыбках душа и лица. Наши запели, наши. От солдата к солдату. Курские соловьи.
1: Матросское сердце. Прощался матрос с Севастополем 2 года тому назад. Поклонился он морю и солнцу, бухте северной, бухте южной. Простился с Приморским бульваром и Графской пристанью. Прощайте, курган Малахов, карантинная бухта, корабельная страна. Прощался матрос с Севастополем, сердце в черноморских волнах оставил, клятву вернуться дал. Бросала судьба по фронтам матроса, вдали от моря с врагом сражался, вспоминал Севастополь, море и солнце, Графскую пристань, бульвар Приморский. Как там курган Малахов, карантинная бухта, корабельная сторона? Я вернусь в Севастополь, я вернусь в Севастополь. Люд, беспощаден в боях матрос, бывало, друзья к матросу: «Ты что же, сердце никак лишился?» – отвечает друзьям матрос. «Нет сердца. Там, в Севастополе, в море сердце свое оставил». Нелегкие годы провел матрос. Ранен, контужен, увечен, калечен, снарядами сечен, минами мечен. Но жив, не убит матрос. «Я вернусь в Севастополь! Я вернусь в Севастополь!» Вяз в болотах, тонул на переправах, дожди исхлестали, кожу сдирал мороз. Устоял, не погиб матрос. До Волги дошел матрос, от Волги шагал матрос, дрался под Курском, путь пробивал к Днепру, славу матросскую нес, как факел. Слово сдержал матрос. Вернулся в родной Севастополь. Вернулся матрос в Севастополь. «Здравствуйте!» — крикнул он морю и солнцу. «Здравствуйте!» — крикнул он бухте северной, бухте южной. «Здравствуйте!» — крикнул бульвару Приморскому, Графской пристани. «Привет вам, курган Малахов, карантинная бухта, корабельная сторона!» Слово сдержал матрос. Вышел он к морю. На флагштоке у Графской пристани без козырку, как флаг, повесил. Отдали волны матросское сердце. Трепетно вынесли на руках. Танк. Город Борисов. Река Березина. мост через Березину у Борисова. Прорвались наши войска к Борисову. Первым вышел к мосту танк лейтенанта Рака. Вскочили танкисты сходу на мост, стрелой влетели в Борисов. Эти ворвались, другие нет. Рухнул Борисовский мост сразу за танком Рака. Мост был минирован, взорвали его фашисты. Остался лейтенант Рак со своим экипажем один в большом, полном фашистов городе. Глянул Рак на своих боевых друзей, на стрелка, на механика. Ну что ж, вперед! Вперед, подтвердили стрелок и механик. Устремилась вперед машина. Начал танк небывалый поход по городу. Недалеко от моста находилась фашистская комендатура. Фашистов много у здания. Входят, выходят, видят танкисты. Комендатура. «На фашистов!» – скомандовал лейтенант Рак. Развернулся танк, проломил забор, словно с неба во двор свалился. Видят фашисты советский танк. «Танки!» – кричат фашисты. Как горох в рассыпную враги пустились. Момент – игол, как ладошка, двор. Направил пушку стрелок на здание, ударила пушка снарядом в дом, проломилась стена, осела. Видна, как печать отметена, двинулся дальше танк, вышел прямо к штабу какой-то части. И тут у штаба полно фашистов. Входят, выходят, толпой запрудили двор, видят фашисты советский танк. «Танки!» – кричат фашисты. И тут их словно бураном сдуло. Правда, не все успели. Часть полегла под танком. Дальше движутся танкисты. На пути у бойцов столовая. И тут у столовой полно фашистов. Входят, выходят, как галькой усыпан двор. Видят фашисты советский танк. «Танки!» – кричат фашисты. Метнулись и эти ветром. Лишь пыль от сапог поднялась. Усмехнулись танкисты в танки. Пустили вслед пулеметную очередь. Снова идут по городу. Наводит советский танк на фашистов ужас. Глаза велики у страха. Разные слухи пошли о танке. Мол, танк не зря через мост прорвался. Это какой-то особый танк. Что танк и вовсе не через мост проскочил в Борисов, что это летающий вроде танк. Потом новые слухи вползли в Борисов. Мол, танк не один, а в Борисов рота прорвала с танков. Кто-то сказал «танковый батальон», и этому тоже поверили. Глаза велики у страха. Танк превратили в полк. 16 часов ходил по Борисову русский танк. Сеял огонь и панику. Но вот окружили фашисты советских танкистов. Вышли навстречу тигры. Неравными были, конечно, силы. «Стоим до последнего!» Прозвучали слова танкистов. Не сдались танкисты. В неравном бою погибли. При въезде в Борисов, у моста, у речного откоса, на пьедестале возвышается нынче советский танк. Погибли герои, а память осталась. Застыла легенда в железе, в камне. Доложить! Граница. Граница – черта священная. Ворота родной земли. Сколько мечтали о ней солдаты. Представляли в снах, в походах. И вот рядом совсем граница. Завершая операцию «Багратион», подходили солдаты к советской границе. Спорят солдаты, кто первой границы выйдет. Чей фронт, дивизия, полк, чья рота. Каждый стремится быстрее к границе. И кто-то ведь будет первым. Представляют солдаты того, кто первым исполнит великий сыновний долг. Будет плечистый, будет высокий, молод, как утро будет. Будут медали висеть на груди у героя. Движутся вперед войска. Все ближе граница, ближе, и вот впереди граница, священный рубеж страны. Устремились вперед солдаты. Ура! Победно гремит над полем. Считают бойцы последние метры. Вдруг видят, а рядом бежит солдат. Всмотрелись бойцы. Тот самый. Молод, плечист, высок. На груди две медали огнем сверкают. Он пронеслось по рядам. Он молодой, тот самый. Несется солдат вперед, в атаке, в лихом порыве. Вот 30 метров осталось, вот 20, 12, 5. Шаг, еще шаг, еще шаг. Последний, победный шаг. Вышел солдат к границе. Озарилось улыбкой лицо солдата. Машет рукой другим. Слышит солдаты, кричит солдат: «Прошу доложить, прошу доложить, родине доложить!» Все громче слова, все громче, громом победным летят над полем. «Доложить, доложить, доложить, родине доложить!» Вышел солдат к границе. Граница. Граница, черта священная, ворота родной земли.
0: Бронзой поднялся в небо. Солдат не мечтал, не гадал, не думал, а вышла слава ему в века. На пьедестале к небу солдат поднялся. Было это в последние дни войны. Уже не километры, а метры оставались до центра Берлина. Солдаты 8-й гвардейской армии готовились к последним боям. В числе их и солдат Николай Масалов. Был он знаменщиком 220-го гвардейского стрелкового полка. Приготовил к атаке знамя. Ждут солдаты сигнала к бою. Перед ними один из каналов, отходящих от Шпрее. Рядом площадь, за площадью мост. Называется он Горбатым. Мост заминирован под огнем у противника. Атаку на мост, на тот берег, скоро начнут солдаты. Притихли солдаты. Так всегда перед штурмом. Где-то гремят орудия, где-то идет стрельба. Но это не здесь. Это в других местах. Здесь тишина, временная, но тишина. И вдруг тишину, солдаты вздрогнули, было так неожиданно, плачем прорезал детский голос. Было неясно, откуда он шел. С набережной? Со стороны площади? От моста? Из развалин неподалеку стоящего дома? Мути! «Мути, мамочка!» — повторял голос. «Девочка!» — кто-то сказал из солдат. «Ищут солдаты глазами девочку. Где же она?» «Мути, Мути!» — несется голос. Определили теперь солдаты. Детский плач шел от моста. Не видно ребенка. Камнями от наших, видать, прикрыт. Вышел вперед сержант Масалов, подошел к командиру. «Разрешите спасти ребенка?» Подождал командир минуту, о чем-то подумал. «Разрешаю, сержант Масалов». Пополз Масалов через площадь к мосту. И сразу же затрещали фашистские пулеметы, забили мины на площади. Прижался солдат к асфальту. Ползет от воронки к воронке, от камня к камню. «Мути! Мути!» — не утихает голос. Вот полпути прополз Масалов. Вот 2/3. Осталась треть. Поднялся он в полный рост, метнулся к мосту, укрылся от пуль под гранитной стенкой. Потеряли солдаты его из вида. И голос ребенка утих. и солдата не видно. Прошла минута. Вторая. Пять. Волноваться солдаты стали. Неужели смельчак погиб? Неужели погибла девочка? Ждут солдаты. С тревогой в сторону моста смотрят. И вот увидели они Масалова. Шел от моста солдат. Нес на руках немецкую девочку. «Жив!» — закричали солдаты. «Жив!» — раздалась команда. «Прикрыть Масалова огнем!» Открыли огонь солдаты. Гремят автоматы, строчат пулеметы. Ударили пушки, словно салют солдату. Пришел Масалов к своим, принес немецкую девочку. Оказалось, убили фашисты у девочки мать. Перебегала вместе с девочкой площадь, наверное, женщина. Вот и попала под взрыв, под пули. Держит девочку Масалов. Прижалась она к солдату. Года ей 3, не больше. Прижалась, всхлипывает. Обступили бойцы Масалова. На девочку смотрит. Пытается чем-то от слез отвлечь. На пальцах козу показывает. Идет, идет, рогатая. Посмотрела девочка на солдат. Казалось, хотела было сильней заплакать. Да вдруг взяла и улыбнулась солдатам девочка. Отгремела война. В Берлине, в одном из красивых старинных парков, советским солдатам, всем тем, кто спасал и наш, и немецкий народ от фашистов, был установлен памятник. Холм, на холме пьедестал гранитный. На граните фигура солдата. Стоит он со спасенной девочкой на руках. Не думал солдат, не ведал. А вышло, бронзой поднялся в небо.

0: Не плачь, дитя, не плачь напрасно. Твоя слеза на труп безгласной живой росой не упадет. Она лишь взор туманит ясный, ланиты девственной жжет. Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей. Небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей. Он слышит райские напевы. Что жизни мелочные сны и стоны слезы и бедной девы для гостя райской стороны? Нет, жребий смертного творения, поверь мне, ангел мой земной, не стоит одного мгновенья твоей печали, дорогой.
1: На улице 43 градуса. Я просидел всю ночь на кровати и читал «Демона». Я читал и вспоминал твои слезы, твое замечательное чтение, наши беседы о Лермонтове, и мне делалось теплей. Из письма Николая Эрдмана Ангелине Степановой.
2: Далеко от меня, в снегах, в морозах, вспоминай меня, милый. Я верю, что потоки моей любви через письма донесут тебе через большие снежные поля холодного мира мою теплоту, мою нежность, мою страсть, мою боль, мои радости и печали, словом, мою жизнь.

когда окунул в свою молодость, в свою любовь, в свои молодые годы, то это все доставило мне большое-большое удовольствие, большую радость так на последние годы моей жизни. Поэтому эта книга и для меня очень дорога, потому что она дала мне какой-то возврат к тому смыслу жизни, который должен быть у каждого человека, потому что бессмысленно прожить жизнь не надо.

0: Царь, государь, помилуй.
1: Чего тебе, боярышня?
0: Помилуй дядю моего.
1: А кто ты? Кто дядя твой?
0: Иван Петрович Шуйский.
1: Так ты княжна Мстиславская. Да-да, я узнаю тебя.
2: Если говорить о себе, то могу сказать так, что жизнь в художественном театре была счастливой. Счастливой просто с самого начала. Потому что я сейчас же получила роль и сейчас же попала в руки Станиславского. Смотрите, говорил Станиславский, с какой бережностью скрипач укладывает в бархатный футляр свой инструмент. У вас этого ничего нет. Инструмент вы. Они же очень разные были. Станиславский был такой громкий, размашистый. Немирович говорил тихо, тихо, тихо. Подумайте. До завтрашнего дня подумайте о роли. Так что методы были у обоих очень разные.
3: Ты плачешь? Нет. Добрая моя, хорошая моя мама, моя прекрасная. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад продан. Это правда, это правда. Но ты не плачь, мама. У тебя же осталась жизнь впереди. У тебя осталась твоя добрая, чистая душа. Пойдем, милый, отсюда, пойдем. Мы насадим новый сад. Лучше, роскошнее это. Ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься. Пойдем, милый, отсюда, пойдем.
4: Она имела больше, чем красоту, она имела ту самую привлекательность, элегантность и, конечно, красоту. Ну, замечательно правильное лицо, с какой-то божественной примесью азиатчины в этом лице, чуть-чуть раскосы, чуть-чуть высокие скулы, чуть-чуть где-то там прикоснулся, не знаю, якут или еще кто-то, неважно. Замечательная красота, замечательно хороша собой, дивная, странная, высокая фигура, ломкость, то есть, так сказать, какие-то змеиность при в то же время тростинка. Вот поди, знай, хочу... Из этого тела можно было сделать змею, из этого тела можно было сделать тонкую тростинку.

0: еще фантастический мастер рисунка. Такой графики сценической. Такого... Это не резец, это не то, что высечено. Это именно линия или, может быть, карандашная более мягкая, или очень жесткая линия, взятая пером, даже, может быть, иногда с разбрызгивающим вариантом. Мне кажется, она грандиозно играла Льва Толстого. У меня было такое счастье, что в чем я ее видел и не один раз. Это в воскресенье инсценировки романа Толстого в постановке Немировича Данченко, где она играла Мариет с этим удивительным платьем, с таким извитым рисунком. Странно, элегантная, странная, жесткая, чувственная, развращенная, что еле-еле было заметно в Мариет и замечательно было взято в Бетси Тверской.
1: Если бы граф Алексей Вронский не уезжал, я поняла бы ваш отказ. И Алексей Александрович тоже. Но ваш муж должен быть выше этого.
2: Я не для мужа, я для себя не хочу. Не говорите этого.
1: Нет, я буду говорить. Граф Алексей Кириллович хотел покончить с собой, не находя выхода из создавшегося положения. Ну, слава богу, он остался жив. И вы не можете не желать видеть человека, который стрелялся из-за вас.
2: От этого-то не хочу.
3: Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь. Я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала. Ваши заботы. Да. Вы удивительный муж.
0: Мне все время кажется, что, как ни странно, Толстой ей гораздо ближе, чем Чехов. Это верно, потому что, в сущности, ведь внуки всегда ближе к дедушкам и к бабушкам, чем к отцам. По поколению она, по отношению к тем актерам, которые играли и создавали Чехова, была дочерью.
4: Я видел в спектакле, в репетициях «Живого трупа», как она в серьезнейшей роли, как она репетировала. Два выдающихся актера, которые, конечно же, подняли спектакль. Это Ангелина Васильевна Степанова и Марк Исаакович Пруткин. Как этих два больших актера слушали друг друга, как они помогали друг другу. Я видел, как Эфрос был доволен, очень. Я видел, как она по отношению к Эфросу была наивной ученицей. Ученицы. Она слушала, как принято говорить, в оба глаза. Она пыталась тут же выполнить. Она не обсуждала замечания режиссера. В спектакле Эфроса «Тартюф» она получила очень маленькую роль. Она меня поразила тем, что она согласилась играть эту роль. Безусловно, это украшало спектакль. Подстегивала нас, молодых. Конечно, мы не могли позволить себе никаких вольностей, никаких, ну, простите меня, такого сленга, жаргона или какого-то еще такого, как бы сказать, а-ля хулиганского поведения. Хотя хулиганили, дурачились, и она также хохотала. Но вот этот поступок не отказаться, а играть... Видимо, это было вообще в лидерах, в таких, что ли, легендах художественного театра, была, вот как принято говорить, составляющая. Нельзя отказываться от ролей, если предлагают.
5: Ты какой талантливый, умный. Ты лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерное для лица или пейзажа. Люди у тебя как живые. Тебя нельзя читать без восторга.
6: Ты думаешь, это Фемиам? Я льщу. Смотри мне в глаза. Посмотри. Похоже я на лгунью.
5: Вот и видишь, одна я умею ценить тебя. Одна я говорю тебе правду. Поедешь, да? Ты меня не покинешь.
7: Бери меня. Увози меня.
8: Но не отпускай от себя ни на шаг.
9: Я не театральный критик, поэтому разбираться в театральном мастерстве я не могу. Я могу только говорить о впечатлении. А впечатление она оставляла огромное. Каждая ее роль. У нее все всегда было очень четко, точно. Я не видела у нее, чтобы у нее что-то не получалось. Вероятно, у нее была какая-то внутренняя еще цензура, я так думаю. Так же, как и в жизни, что если что-то не так, то это не так.
0: Она была очень смелым человеком, что тоже еще важно. Входит ли это в искусство Вахтангова или входит это в искусство МХАТ, она была смелая. Жизненно смелая. Действительно, полюбить человека, арестованного, осужденного. Она его любила и совершенно никогда не отрекалась. Какие замечательные письма. Спасибо Виталию Яковлевичу Вульфу, который настоял на их издании и сумел их и откомментировать, и издать.
10: Так сложилась ее жизнь. Она прошла через очень много противоречивых миров. Мне очень понравилось, когда Инна Соловьева в энциклопедии театральной МХАТовской, она написала, что когда-нибудь будет написан о ней роман, потому что ее жизнь, она материал для романа.
11: Из воспоминаний Ангелины Степановой. Шел 1928 год. Я была замужем за Николаем Михайловичем Горчаковым, педагогом и режиссером художественного театра. Частыми гостями были в доме Марков, Бабель, неразлучные тогда Олеша и Катаев. Часто стал приходить к нам Эрдман. Возник роман, продлившийся ни много ни мало 7 лет. В то время Николай Робертович был уже знаменит. Его пьеса «Мандат», поставленная Мейерхольдом, имела шумный успех. Чувство к Эрдману было так сильно, что заставило меня разойтись с мужем.
12: Из письма Николая Эрдмана Ангелине Степановой. «Скоро Новый год. Я не знаю счастья. Я не знаю, есть ли у меня право желать счастья тебе. Но если даже тень его сможет промелькнуть по твоему лицу, когда ты подумаешь обо мне, она будет для меня самым огромным счастьем в жизни. Николай».
11: Из воспоминаний Ангелины Степановой. Я узнала об аресте Эрдмана. Вместе с горем пришло ясное осознание значимости Эрдмана в моей жизни, моей большой любви и привязанности к нему. Отчаянию не было границ. Я просила о свидании и разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Янукидзе всячески отговаривал меня от поездки в Сибирь. Даже пригрозил, что я рискую остаться там, но я была тверда в своем намерении. Тогда он спросил меня, что заставляет меня так неверно и необдуманно поступать. Я ответила: «Любовь.

0: и пришла к выводу, что мне дорого всякое чувство. Любви, молодости, веры, чувство к детям, привязанность к своему детству, да тысяч всяких других. А еще я обожаю акробатов на проволоке и такую умственную акробатику, как ваша. Ох, дорогой мой. Дорогой мой.
1: Это был замечательный спектакль. Именно с той мерой легкости, которая оставалась в этой женщине, с той мерой печали, с той мерой яркого, замечательного таланта, с той мерой близости действительно персонажа, потому что это Патрик Кэмпбелл чем-то, конечно, напоминает. И в легкости, и в жесткости, и в резкости собственных каких-то артистических черт напоминает собственный актерский облик Степановой. И в то же время она отыграла абсолютно не себя, совершенно не себя.
2: Если бы я был с вами, я бы спрятал вас на груди, наговорил бы вам ласковых слов и заставил бы обо всем забыть одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. А когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать?
0: Такое чудное письмо. Когда вы такой нежный, целый сон херувимов выглядывает из-под ваших пурпурно-черных крыльев. Мне трудно не любить вас больше, чем мне дозволено.
3: Из письма Ангелины Степановой Николаю Эрдману. Очень хочется быть до конца любимой. Очень трудно вспоминать твои отказы от меня, твои уходы. Совершенно ясно, что жить без тебя не могу. Уйти от тебя мне самой невозможно.
4: Николай Эрдман Ангелине Степановой. Не мучай меня. И не старайся изменить мою судьбу. Судьба — это человек, а я не могу меняться.
5: Было же счастье, конечно. И когда читаешь их письма, то просто можно только порадоваться за них, что у них это было. А уж тем кончилось. У кого это все кончается всегда таким каким-то свадебным пиром? И это не всегда бывает. Но есть какие-то мгновения, за которые можно дорого заплатить. За то, что они были. Она умела быть счастливой, когда это было возможно. Умела быть счастливой. Но умела и защитить себя внутренне. Понимаете, от очень, может быть, тяжких вещей.
6: Это врожденное, даже неконтролируемое ею самое чувство собственного достоинства, которое пришло, как только она родилась вместе с этим. И вот есть такие строчки. Из леса, как из-за кулис актер, он вынес вдруг высокопарность позы, при этом не выгадывая пользы у зрителя, и руки распростер. Это Белла Ахмадулина о Пастернаке. Когда я прочитала давно эти строчки, почему-то они у меня ассоциировались с Ангелиной Степановой.
0: Я была настоящей актрисой. Разве можно жить без искусства? И вот я отправилась на Луну. Но на Луне нечем дышать. Я стала задыхаться на этой испепеленной планете, где дни идут за днями, не принося ничего. Но когда я обнаружила это и другое, что помогает усыпить тигра, бушующего во мне. Ох, этот ненасытный тигр, он мечется в джунглях моей души. Где бы я ни была, что бы я ни делала, он всегда со мной. Я ненасытен, всегда бушует. Если бы я была стара, не старая, просто не молода. Не молода. Я больше не молода.
7: Но все уже не молоды.
0: Пока этот тигр, жажда творчества, бушует во мне, я не могу стареть.
7: Кто не хочет стареть?
0: Звезды в отставке иногда дают уроки. Или занимаются живописью, Они рисуют цветы в горшках, пейзажи. Я тоже бы могла нарисовать пейзажи планеты, по которой я мечусь, как потерянный странник. Ах, если бы я могла нарисовать пустыню и странников.
6: Она вроде была покойна, понимаете? Но этот покой, только внешний, она прожила очень тяжелую, трудную жизнь, но всегда было ощущение, что она непробиваема. И вот Ангелина Осина все-таки была пробиваемым человеком, потому что когда специально для нее и для Пилявской Ефремов делал московский хор Петрушевской. И я видела этот спектакль. Ангелина Осина играла замечательно, с такой статью, такой... Мне даже неинтересно говорить, что после того, когда она была... Она попала в больницу. Первый раз в жизни. После этого спектакля. Внешне как бы ничего, но чего ей это внутренне стоило. И Ефремов ждал ее 3 месяца. 3 месяца. И потом позвонил опять врачам, они сказали... Не меньше года. И то под вопросом, ей нельзя сейчас в ее состоянии, при ее сердце там, и так далее, и так далее, таких больших нагрузок. И вот тогда Ефремов позвонил и сказал, сыграй. Я говорю, ну я тогда помоложе была. Олег, неужели не можешь найти какую-нибудь старуху на стороне? Он говорит, зачем мне на стороне искать, у меня своя есть. Так что я тогда уже была старухой. И вот что тоже уникально. Ведь актеры очень ревнивы. Очень. Большей частью. Только избранные могут... Вот говорят, что друзья познаются в беде. Я так не считаю. В беде не посочувствуют. Только последний слух. Это уже не друг. А вот друзья познаются в радости для меня. Вот если у человека что-то состоялось, у него радость, и этот человек искренне с тобой эту радость разделяет, вот это настоящий друг. И Ангелина Осина не могла прийти посмотреть, но она мне сказала, Иричка, я расспрашивала, ну как вы, что это, ж такая нагрузка страшная, все... И меня так обрадовали, сказали, что нормально.

0: Мы встречались ежегодно на дне рождения Ангелины Осиной. В одну из таких встреч Ангелина Осина прочла несколько писем своих и Эрдмана. Это было потрясающе. Причем она читала стоя, здесь висела такая люстра с абажуром. Она читала это без очков. Я была потрясена, что она не пользуется очками, но она стоя читала и держала вверх эти листочки, чтобы свет был побольше. И когда мы это послушали, вот тогда, говорю, приоритет отдаю Виталию. Ну, у меня прямо вырвалось тоже. Ангелина Осина, это надо издавать. Это уникально, это надо издавать.
1: И когда была презентация книжки «Письма Степанова и Эрдмана», она мне говорит, что это за слово «презентация». Раньше выходили книги, никаких не было презентаций. Я говорю, ну это все современно. Она говорит, не надо прятаться за это слово, которое ничего не значит. Я помню этот вечер, и из луч всех выступала она, все равно она сидела элегантнейшая в черном бархатном костюмчике и вспоминала. В 37 году она уехала в Париж. И там, в Париже, она познакомилась с Фадеевым, который возвращался с конгресса писателей из Испании вместе с Алексеем Толстым и задержался в Париже. И в Париже они познакомились, встретились. Все кончилось свадьбой, которая проходила в Амхате, в верхнем фойе, 31 декабря 1937 года. Она вышла за него замуж и прожила с ним до конца его жизни.
2: Из письма Александра Фадеева Ангелине Степановой. «Я завидую актерам, которые могут видеть тебя каждый день, видеть, как ты ходишь, смеешься, появляешься то в одном, то в другом платье. А годы все идут, идут, и с таким мучительным сожалением придется вспоминать когда-нибудь, как мало нам отпустила жизнь на самое обыкновенное, простое, живое, человеческое счастье».
3: И с Фадеевым разные бывали отношения. Но, я говорю, никогда ни слова, во-первых, жалобы, во-вторых, даже Александр Александрович говорил, когда там у них какие-то напряженные были отношения, он говорил, вот у Лины замечательное качество, никогда никаких скандалов. Все решается тихо. Было такое чувство достоинства, с которым она и прожила свою жизнь. Я думаю, что это для него большое счастье, что около него такой человек оказался, в конце концов.
2: Из письма Александра Фадеева Ангелине Степановой. «Ты все время неустанно стояла и стоишь передо мной, тоненькая, печальная. Я все время гляжу тебе в глаза, такие любимые, умные. И так остро переживаю разлуку. Точно мы с тобой еще и не жили. Точно мы с тобой молоденькие, только что познакомились и влюбились друг в друга, и вдруг пришлось расстаться».
4: Вот здесь, собственно, и жила, и принимала гостей. Вот в этой комнате бабушка принимала разных гостей, всегда принимала до конца, до смерти. Разные люди приходили. Комната вот осталась практически в том же виде. Я ее сохранил, не стал ничего здесь менять и менять не хочу. Хотел вот показать тут некоторые такие фотографии. Здесь вот семья, бабушка, дед Александр Фадеев, мой отец Михаил и дядя Александр. Конечно, она была все равно женщиной, женщиной со своей судьбой, со своей историей, которая пережила очень много. И смерть сына, и смерть мужа, и развал театра любимого, которое она пережила с огромным трудом, хотя и осталась верна ему.
3: Всегда она была в ровном настроении. Я не знаю, чего ей это стоило. Я думаю, что иногда довольно дорого это стоило. Это никогда не мешало ее работе. Никогда не мешало ее работе. Ведь она даже после похорон Фадеева улетела сразу в Югославию, где театр был на гастролях. Прилетев специально, она не знала, ее не было в это время в Москве. Я думаю, если бы она была в Москве, может, этого бы и не случилось. Потому что все равно она имела на него большое влияние, я должна сказать.
1: Уже спустя много десятилетий, как-то она мне сказала, вы знаете, мысль, что я должна сидеть дома, и будет толпа людей, вереницы, ходить ко мне и высказывать соболезнования, наполовину фальшивый. Я не могла этого. Это было самое тяжелое время. Работа меня спасла. И я очень на всю жизнь благодарна Станицыну, который, когда мы вернулись, и он понимал, в каком я состоянии, то Виктор Яковлевич Станицын, один из замечательнейших актеров художественного театра, он занимался и режиссурой тогда, подошел к ней и сказал: ты знаешь, Лина, я хочу поставить Марию Стюарт. Обязательно прочти роль королевы Елизаветы. Я помню ее рассказ о том, как она пришла домой, и мальчики, ее сыновья Саша и Миша, встретили ее, стоя на коленях у дверей, вытянув руки: виват королеве, королеве виват.
5: Мой жребий отягчил родной отец сомнительностью моего рождения, и шаткость прав должна я подпирать высокой добродетельной жизнью. Но все напрасно. Недруги мои имеют ставленницу, грозный призрак. Нет! Этот ужас должен прекратиться. Ее казнят, я обрету покой. Где радость суждена мне, где надежда, там тотчас эта адская змея ложится поперек дороги. Она меня лишила жениха, отбить возлюбленного порывалась. Везде. Где она? Марию Стюарт зовется каждое мое несчастье. Как едко смерила она меня, как бы испепелить, надеясь взглядом. Я дочь внебрачная в твоих глазах. Я ею остаюсь, пока ты дышишь. Но я тебя сотру с лица земли, и сразу сделается все законным.

0: Я думаю, что и в ее творческой биографии было одно противоречие, которое могло показаться критиком. Она с легкостью и с обворожительным мастерством играла Мариетту в «Воскресенье», Бетси Тверскую и крестьянку в фильме «Они сожгли за родину» Бондарчука.
1: Ступай отсюда! Ну, люташа ты, мамаша. Не стоишь ты того, чтоб с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков.
2: Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается.
1: А меня, соколик-то мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенные, доставляли все на разор да на порог. Понимаешь, ты это своей пустой головой.
2: Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь.
1: Как умею так и рассуждаю? Адам, ты не вышел учить-то меня.
2: Наверное, в армии у тебя никого нету. А то б ты иначе рассуждала.
1: У меня-то никого нет. Пойди испытай у соседей, они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе, в городе. Понял?
0: Это был человек, каких я больше никогда не встречал. И могу сказать, что меня она научила очень многому. И я думаю, что сегодня я изменился внутренне, человечески. Не только потому, что я постарел, и потому что годы есть годы, а потому что я был под сильным ее влиянием.
3: Хлеб, мой паёк, это был мой НЗ. Если он или она будут умирать, я его меняла через день и сохранила. Сухарь, конечно, не разгрызть.

тебе, тебе и тебе. Вот и все. Теперь ваша очередь думать об этой стране дни и ночи.

0: Глава первая. Учитель Карл Иванович. 12 августа 1800... Ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет, и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карл Иванович. Он же в пестром баточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. Положим, думал я маленький. Но зачем он тревожит меня? А че он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько. Нет, Володя старше меня, а я меньше всех. Оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, прошептал я. Как бы мне делать неприятности? Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек. И халаты, и шапочка, и кисточка, какие противны. В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над ней в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
1: «Вставать! Вставать, дети, вставать! Пора! Мама уже в сале!» — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами, и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки.
2: «Ну-ну, фауленцер! Ну-ну, ленивец!» — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый! И как нас любит! А я мог так дурно о нем думать. Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать. Нервы были расстроены. «Ах, оставьте, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить

0: Карл Иванович, и находить противным его халат, шапочку и кисточку. Теперь напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унились. Но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай, маленький, чистенький человек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь, Володе сапоги, а мне, покуда еще не сносные, башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. Притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил: «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться, я совсем развеселился». «Зинзибальд ферти! Скоро вы будете готов!» — послышался весь классный голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки. Одна наша, детская, другая Карла Ивановича собственная. На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные. Одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Истуар де вояж» в красных переплетах чинно упирались в стену. А потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, корочки без книг и книги без корочек. Все туда же бывало. Нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три. Немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту без переплета. Один том истории Семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла. И полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение. Но кроме этих книг и «Северной пчелы» он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх в классную, смотришь. Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и спокойно величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал. Очки спускались ниже на большом орлином носу. Голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо, только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: бедный, бедный старик. Нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно быть в его положении. И так жалко станет, что бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Либер, милый Карл Иванович». Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукой Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки, одна изрезанная наша, другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания. С другой черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. Как мне памятен этот угол. Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь в углу, так что колени и спина заболят. И думаешь: забыл про меня Карл Иванович. Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку. Или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. А глянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них. Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный чистокол. Через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говор и смех. Так сделается досадно, что нельзя там быть. И думаешь, когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Досада перейдет в грусть, и Бог знает, от чего и о чем так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. Глава вторая. Мама. Матушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другой – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку, такой, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Налево от дивана стоял старый английский рояль. Перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка. И розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками, с заметным напряжением разыгрывала этюды Клементи. Ей было 11 лет. Она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках, и октавы могла брать только арпеджио. Подле нее в полуоборот сидела Марья Ивановна, в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать раз, два, три, раз, два, три, еще громче и повелительнее, чем прежде. Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. «Их данк и либер. Благодарю, милый Карл Иванович». И, продолжая говорить по-немецки, она спросила, хорошо ли спали дети. Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал, «Вы меня извините, Наталья Николаевна». Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение. «Наденьте, Карл Иванович, наденьте. Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети?» — сказала мама, подвинувшись к нему и довольно громко. Но он опять ничего не слыхал. Прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался. «Постойте на минутку, Мими», — сказала мама Марье Ивановне с улыбкой. «Ничего не слышно». Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо. Оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. Поздоровавшись со мною, мама взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад. Потом посмотрела пристально на меня и сказала, «Ты плакала сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила, «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве. «Это я во сне плакал, мама», — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли. Карл Иванович подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, разговор, в котором приняла участие и Мими, мама положила на поднос 6 кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. «Ну, ступайте теперь к папа, дети. Да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойти на гумно». Музыка, считание и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название официантской, мы вошли в кабинет. Глава 3. Папа. Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы. И наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались. Но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно было бы угадывать тайные мысли Якова. Лицо же его всегда было спокойно, выражало сознание своего достоинства вместе с тем подвластности, то есть
1: Я прав, а, впрочем, воля ваша.
0: Увидев нас, папа только сказал: «Погодите, сейчас», и показал движением головы на дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее. «Ах, Боже мой милостивый! Что с тобой нынче, Яков?» — продолжал он к приказчику, подергивая плечом, у него была эта привычка. «Этот конверт с вложением 800 рублей...» Яков подвинул счеты, кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше. «Для расходов по экономии в моем отсутствии, понимаешь? За мельницу ты должен получить 1000 рублей, так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно 8000. За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов, кладу по 45 копеек, ты получишь 3000. Следовательно, всех денег у тебя будет сколько? 12000. Так или нет?»
1: «Так точно», — сказал Яков. Но по быстроте движения пальцами я заметил, что он хотел возразить. Папа перебил его: «Ну, из этих-то денег ты и пошлешь 10000 в совет за Петровское.
0: Теперь деньги, которые находятся в конторе», — продолжал папа. Яков смешал прежние 12000 и кинул 21000. «Ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе». Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги 21000 пропадут так же. «Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу». Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауэру». Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание. На всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.
1: «Слушаюсь», — сказал Яков. «А какое приказание будет насчет хабаровских денег?»
0: Хабаровка была деревня Мамао.
1: «Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания».
0: Яков помолчал несколько секунд, потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить: «Позвольте вам доложить, Петр Александрович, что, как вам будет угодно, а в совет к сроку заплатить нельзя. Вы извольте говорить», — продолжал он с расстановкой, — «что должны получиться деньги залогов с мельницей и сена». Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости. «Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах», — прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа. «Отчего? А вот извольте видеть, насчет мельницы, так мельник уже 2 раза приходил ко мне отсрочки просить. И Христом Богом божился, что денег у него нет. Он и теперь здесь, так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить? Что же он говорит?» — спросил папа, делая головой знак, что не хочет говорить с мельником. «Да известно, что говорит. Что помолву совсем не было. Что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить. Так я уж, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели, и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьевичу воз муки и записку,
1: об этом деле, так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александровича. Но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли через 2 месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволи говорить. Положим, что и продастся на 3000. Он кинул на счет и 3000 и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза попа с таким выражением. Вы сами видите, как это мало. Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать. Сами изволите знать. Видно было, что у него еще большой запас доводов. Должно быть, поэтому папа перебил его. «Я распоряжений своих не переменю», — сказал он. «Но если в получении этих денег действительно будет задержка, то нечего делать, возьмешь из Хабаровска, сколько нужно будет. Слушаюсь». По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина насчет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имения на Петровское село, в котором мы жили. В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться. Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, сказал он. Вы будете жить у бабушки, а мама с девочками остается здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны. Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного. Однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки. «Так вот, что предвещал мне мой сон», — подумал я. «Дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже». Мне очень, очень жалко стало матушку. И вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня. «Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет». Это славно, думал я. Однако жалко Карла Ивановича. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта. Уж лучше бы век учиться, да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив. Мысли эти мелькали в моей голове, я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков. Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощание выехать после обеда послушать молодых гончих, папа против моего ожидания послал нас учиться, утешив, однако, обещание взять на охоту. По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца Милка. «Милочка», — говорил я, лаская ее и целуя в морду, — «мы нынче едем, прощай, никогда больше не увидимся». Я расчувствовался и заплакал.

0: Баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Я не успел. Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, придав своей тоске значение скорби, но сохранив загадочность тоски. Свет новый не единожды открыт, а старый весь разбили на квадраты, к ногам упали тайны пирамид. К чертям пошли гусары и пираты. Пришла пора всезнающих невежд. Все выстроено в стройные шеренги. За новые идеи платят деньги. И больше нет на Эврику надежд. Все мои скалы ветры гладко выбрили. Я опоздал ломать себя на них. Все золото мое в Клондайке выбрали, мой черный флаг в безветрии поник, под илом сгнили сказочные струги, и магикан последних замели, мои контрабандистские филюги худые ребра сушат на мели, висят кинжалы добрые в углу так плотно в ножнах, что не втиснусь между. Мой плод папирусный, последнюю надежду, волна в щепы разбила об скалу. Вон из рядов мои партнеры выбыли, у них сбылись гаданья и мечты, все крупные очки они повыбили и за собою подожгли мосты. Азартных игр теперь наперечет, авантюристов всех мастей и рангов, по прериям пасут домашний скот, там кони пародируют мустангов. И состоялись все мои дуэли, где б я почел участие за честь, и выстрелы, и эхо отгремели. Их было много, всех не перечесть. Спокойно обошлись без нашей помощи все те, кто дело сделали мое, и по щекам отхлестанные сволочи фалангами ушли в небытие. Я не успел произнести к барьеру, а я за залп в Дантеса все отдам. Что мне осталось? Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам? В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели. Позанимали все мои постели, где я б хотел любить и так, и в снах. Захвачены все мои одра смертные, будь это снег, трава или простыня. Заплаканные сестры милосердия в госпиталях обмыли не меня. Ушли друзья сквозь вечность решето. Им всем досталось лето или прана естественною смертью. Никто. Все противоестественно и рано. Иные жизнь закончили свою, не осознав вины, не скинув платья и выкрикнув хвалу, а не проклятье. Спокойно чашу выпили сию. Другие знали, ведали и прочее. Но все они на взлете в нужный год отплавали. Ад пели, ад пророчили. Я не успел, я прозевал свой взлет. Я скачу позади, на полслова, на нерезвом коне без щита. Я похож не на ратника злого, а скорее на злого шута. Бывало, вырывался я на корпус, уверенно, как сам великий князь, клонясь вперед, не падая, не горбясь, а именно намеренно клонясь. Но из седла меня однажды выбили, копьем поддели сбоку подскакав, и надо мной лежащим лошадь вздыбили, и надругались, плетью приласкав. Рядом всадники с гиканьем диким копья целили в месиво тел. Ах, дурак я, что с князем великим поравняться в осанке хотел. Меня на поле битвы не ищите, я отстранен от всяких ратных дел. Кольчугу унесли, я беззащитен для зуботычин, дротиков и стрел. Зазубрен мой топор, и руки скручены, я брошен в хлев вонючий на настил. Пожизненно до битвы недопущенный за то, что раз бестактность допустил. Назван я всенародно двуликим, и топтать меня можно, и сечь, но взойдет и над князем великим окровавленный кованный меч. Встаю я, отряхаюсь от навоза, худые руки сторожу кручу, беру коня плохого из обоза, кромсаю ребра и вперед скачу. Влечу я в битву звонкую да манкую,
1: Я не могу, чтоб это без меня. И поступлюсь я княжеской осанкою, и если надо, то сойду с коня.
0: Когда я об стену разбил лицо и члены, и все, что только было можно, произнес, вдруг сзади тихое шептанье раздалось: «Я умоляю вас, пока не трожьте вены. При ваших нервах и при вашей худобе не лучше ль чай испить или огненный напиток, чем учинять членовредительство себе? Оставьте что-нибудь нетронутым для пыток». Он сказал мне: «Приляг, успокойся, не плачь». Он сказал: «Я не враг, я твой верный палач. Уж не за полночь, за три, давай отдохнем. Нам ведь все-таки завтра работать вдвоем». Раз дело приняло приятный оборот, чем черт не шутит, может, правда, выпить чаю. Но только знаете, весь ваш палачий род я, как вы можете представить, презираю. Он попросил: «Не трожьте грязное белье. Я сам к палачеству пристрастия не питаю. Но вы войдите в положение мое. Я здесь на службе состою. Я здесь пытаю. И не людям, прости, счет веду, головам. Ваш удел не ахти, но завидую вам. Право, я не шучу. Я смотрю делово, говори, что хочу. Обзывай хоть кого». Он был обсыпан белой перхотью, как содой. Он говорил, сморкаясь в старое пальто: «Приговоренный обладает, как никто, свободой слова, то есть подлинной свободой». И я избавился от острой неприязни и посочувствовал дурной его судьбе. «Как жизнь?» — спросил меня палач. «Да так себе!» — спросил бы лучше он, как смерть за час до казни. «Ах, прощенья прошу! Важно знать, палачу, что когда я вишу, я ногами сучу. Да уплахи сперва хорошо б подмели, чтоб моя голова не валялась в пыли». Чай закипел. Положен сахар по две ложки. «Спасибо. Что вы? Не извольте возражать. Вам скрутят ноги, чтоб сученья избежать. А грязи нет. У нас ковровые дорожки». Ах! Да неужто ли подобное возможно? От умиления я всплакнул и лег ничком. Потрогав шею мне легко и осторожно, он одобрительно почмокал языком. Он шепнул: «Не гугу, здесь кругом стукачи. Чем смогу, помогу. Только ты не молчи. Станут ноги пилить, можешь ересь болтать. Чтобы казнь отдалить, буду дольше не ночь пред казнью, а души отдохновенье. А я уже дождаться утра не могу, когда он станет жечь меня и гнуть в дугу. Я крикну весело: остановись мгновенье, чтоб стоны с воплями остались на губах. Какую музыку, спросил он, дать при этом? Я, признаюсь, питаю слабость к минуэтам. Но есть в коллекции у них и Офенбах. Будет больно, поплачь, если не в моготу, намекнул мне палач. Хорошо, я учту. Подбодрил меня он, правда, сам загрустил. Помнят тех, кто казнен, а не тех, кто казнил. Развлек меня про гильотину анекдотом, назвав ее лишь подражанием топору. Он посочувствовал французскому двору и не казненным, а убитым гугенотом. Жалел о том, что кол в России упразднен, был оживлен и сыпал датами привычно. Он знал доподлинно, кто, где и как казнен, и горевал о тех, над кем работал лично. Раньше, он говорил, я дровишки рубил, я и стриг, я и брил, и с ружьишком ходил, тратил пыл в пустоту и губил свой талант, а на этом посту повернулся на лад. Не кстати вспомнил дату смерти Пугачева, рубил, должно быть, для надежности, рукой, а в то же время знать не знал, кто он такой. Невелико образование Палачева. Порог над чаем тонкой змейкой извивался, он дул на воду, грея руки об стекло, об инквизиции с почтением отзывался и об опричниках особенно тепло. Мы гоняли чаи. Вдруг палач зарыдал. Дескать, жертвы мои, все идут на скандал. Ах, вы тяжкие дни, Палачёва стерня! Ну зачем же они ненавидят меня? Он мне поведал назначение инструментов. Все так не страшно, и палач, как добрый врач, но на работе до поры все это прячь, чтоб понапрасну не нервировать клиентов. Бывает, только его в чувство приведешь, водой окатишь и поставишь Офенбаха, а он примерится, когда ты подойдешь, возьмет и плюнет, и испорчена рубаха. Накричали речей мы за клан палачей, мы за всех палачей пили чай. Чай, не чай. Я совсем обалдел, чуть не лопнул, крича. Я орал, кто посмел обижать палача. Смежило веки мне предсмертная усталость, уже светала. Наше время истекло, но мне хотя бы перед смертью повезло. Такую ночь провел, не каждому досталось. Он пожелал мне доброй ночи на прощанье, согнал назойливую муху мне с плеча. Как жаль, недолго мне хранить воспоминание и образ доброго человека.

как в селе Большие Вилы, где еще сгорел сарай, жили-были два громилы, а громадной буйной силы братья Проф и Николай. Николай, чтоб нахальней, по ошибке дуб скосил. Ну а Проф в опочивальне рушил стены и входил. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из чаги, все от мала до велика прячутся во враге. В общем, лопнуло терпенье, ведь добро свое, ничье. Начинать вооруженье и идти на усмиренье порешило мужичье. Николай, что понахальней, в этот миг быка ломал, ну а Проф в какой-то спальне смаху стен прошибал. «Эй, братан, гляди, ватага с кольями! Да слышли, что-то нынче из оврага рановато вышли!» Неудобно сразу драться, наш мужик так не привык. Прежде стали задираться. «Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык?» «Николаю и это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном можем вам намять бока». Где-то в поле замер заяц. Постоял и ходу. Проф ломается, мерзавец, сотворивший шкоду. «Только кто попробуй вылезь, вмиг разделаюсь с врагом!» Мужики перекрестились, всей ватагой навалились. Кто багром, кто батагом, Николай, печась о брать, первый натиск отражал. Ну а Проф укрылся в хате и оттуда хохотал. От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. «Хватит, брат, обороняться! Пропадать так пропадать! Коля, нечего стесняться! Колья начали ломаться! Надо, Коля, нападать!» По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. «Гляди в оба, братень, со спины заходят. Может, о, братень, не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселенье никчемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал, как вот этот горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже лилась ручьями, так о чем же речь-то? Бей братьев! Но тут с братьями сотворилось нечто. Братьев как-то подкосило. Братья стали отступать, будто вмиг лишились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Но как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятьем обладает, видно. Ну, а он сказал лишь: «Братья, как же вам не стыдно?»

Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыхание рвется, давит уши. Зачем иду на глубину? Чем плохо было мне на суше? Там на земле и стол, и дом. Там я и пел, и надрывался. Я плавал все же, хоть с трудом, но на поверхности держался. Линяют страсти под луной в обыденной, воздушной жиже. А я вплываю в мир иной, тем невозвратнее, чем ниже. Дышу я непривычно ртом, среда бурлит, плевать на среду. Я погружаюсь, и притом быстрее в пику Архимеду. Я потерял ориентир, но вспомнил сказки, сны и мир.

Гнулось в глубине. Все, что гналось и запрещалось, дай бог, я все же дотяну, не дам им долго залежаться, и я вгребаюсь в глубину, и все труднее погружаться. Под черепом могильный звон, давление мне хребет ломает, вода выталкивает вон, и глубина не принимает. Я снял со строгой карабин, но камень взял. Не обессудьте, чтобы добраться до глубин, до тех пластов, до самой сути. Я бросил нож, не нужен он, там нет врагов. Там все мы люди, там каждый, кто вооружен, нелеп и глуп, как вошь на блюде. Сравнюсь с тобой, подводный гриб, забудем и чины и ранги. Мы снова превратились в рыб, а наши жабры — акваланги. Нептун, ныряльщик с бородой, ответь, облегчи мне душу. Зачем простились мы с водой, предпочитая влаге сушу? Меня сомненья, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямивши спины? Затем, и это видит Бог, чтоб взять каменья и дубины. Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. И я намеренно тону. Ору, спасите наши души, но если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши назад. Не в горе и беде, назад и вглубь, но не ко гробу. Назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Похлопал по плечу трепанг, признав во мне свою породу. И я выплевываю шланг и в легкие пускаю воду. Сомкните стройные ряды, покрепче закупорьте уши. Ушел один, в том нет беды, но я приду по вашей душе.

На стене висели в рамках бородатые мужчины. Все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: «Вы больны?» И меня заколотило. Но сердечное светило ухмыльнулось со стены. Здесь не камера, палата. Здесь не нары, а скамья. Не подследственный, ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел.

положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь, лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал? Доктор мой большой педант, сдержан он и осторожен. Да, вы правы, но возможен и обратный вариант. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: параноик, и поди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной, на Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Род мой крепкий, весь в меня, правда, прадед был незрячий. Крестный мой белогорячий, но ведь крестный не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, и санитары, и светила все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочках как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись желтизной, и нависло острие. В страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь проткнуло, как стилет. Мой диагноз — паранойя. Это значит пара лет. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран, и фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь, и не уймешь, залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож: наркоз, анестезию. Мне горло обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу: трави, и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру. И белый саван лег на зал, на лица докторов. Но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю, но иглы вводят и льют искусственную кровь. Та горлом не выходит. Хирург, пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я важных слов не произнес, но на губах они. Взрезайте, с Богом, помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороге к бездне, и вся история моя, история болезни.

Очнулся я. На теле швы, а в теле мало сил. И все врачи со мной на «вы». И я с врачами мил. Нельзя вставать, нельзя ходить. Молись, что пронесло. Я здесь баклуш могу набить. Несчетное число. Мне здесь пролеживать бока без всяческих общений. Моя кишка тонка пока для острых ощущений. Я был здоров. Здоров, как бык. Как целых два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг хватит на стол тебя, под нож допелся. Черт возьми, не надо нервничать, мой друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг истории болезни. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. А искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней. Ведь вся история страны, история болезни, все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. У человечества всего то колики, то рези. И вся история его – история болезни. Живет больное все быстрее, все злее и бесполезней. И наслаждается своей историей.

Переворот в мозгах из края в край. В пространстве много трещин и смещений. В аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, агент из рая, ночью внеурочно отстукал к Богу в центр. Черт знает что, что именно Черток не знает точно. Еще вернул тревожную строку про шефа всех лазутчиков Амура. За мной следят, сам дьявол на чеку, и крайне ненадежная агентура. Тем временем в аду сам Вельзевул потребовал военного парада, влез на трибуну, плакал и изогнул. Рай, только рай, спасение для ада. Рыдали черти и визжали: «Да! Мы рай родной построим, в преисподней даешь производительность труда, 5 грешников на нос уже сегодня! Ну что ж, вперед, а я вас поведу!» — закончил дьявол. «С Богом!» Побежали. И задрожали грешники в аду, и ангелы в раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к нему, к тому, который видит все и знает. И он сказал, что он плевал на тьму, лишь заявил, что многих расстреляет, что дьявол — провокатор и кретин, его возня и крики — все не ново, что ангелы — ублюдки как один, и что Черток давно перевербован. Не рай кругом, а форменный бедлам. Спущусь на землю, там хоть уважают. Уйду от вас к людям, ко всем чертям. Пущай меня вторично распинают. И он спустился. Кто он? Где живет? Но как-то раз узрели прихожане, на паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог!» — кричит. «Даешь на пропитание!» Конец печален, плач и старый млад. Что перед этим всем сожжение Трои? Давно уже в раю не рай, а ад. Но рай чертей в аду уже построен. Этот шум не начало конца, не повторная гибель Помпеи. Спор вели 3 великих глупца, кто из них, из великих, глупее. Первый выл: «Я физически глуп, руки вздел, словно вылез на клирос. У меня даже мудрости зуб, невзирая на возраст, не вырос». Но не приняли это в расчет. Даже умному это не гоже. «Ах, подумаешь, зуб не растет, так другое растет, ну и что же?» К синяку, прижимая пятак, встрял второй: «Полно вам, загалдели! Я способен все видеть не так, как оно существует на деле». Эх, нашел чем хвалить простак, недостатком всего поколения. И к тому же все видеть не так — доказательство слабого зрения. Третий был непреклонен и груб, рвал лицо на себе, лез из платья. «Я единственный подлинно глуп, ни про что не имею понятия». Долго спорили, дни, месяца, но у всех аргументы убоги, и пошли 3 великих глупца глупым шагом по глупой дороге
Вот и берег, дороги конец. Откатив на обочину бочку, жил в ней самый великий мудрец. Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему: «Дескать, знаю, зачем, кто такие. Одного только я не пойму. Для чего это вам, дорогие? Или, может, вам нечего есть? Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть. Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, кто главней. Уживетесь отлично. Покуражьтесь еще, а потом, так и быть, приходите вторично». Он залез в свою бочку старца, жутко умный, седой и лохматый. И ушли три великих глупца, глупый, глупенький и глуповатый. Удаляясь, ворчали в сердцах: «Стар мудрец, никакого сомнения, мир стоит на великих глупцах. Зря не выказал старый почтенья. Потревожат вторично его темной ночью, попросят власти. Все бы это еще ничего, но глупцы состояли при власти. И у сказки бывает конец. Больше нет на обочине бочки. В одиночку отправлен мудрец. Хорошо ли ему в одиночке?» Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной. Вологодского с ног и вперед головой, и запрыгали двое в такт сопя на бегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила, и осенили знаменем свинцовым тремя перстами в спину три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие ныли в стволах, мы на мушках корячились, как на колах. Нам добежать до берега, до цели, но свыше, с вышки, все предрешено. Там у стрелка мы дрыгались в прицеле, он даже медлил. До того смешно. Я не смог посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись будто. Чуть очухавшись, я прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно. Зачеркнули его пули, крестом в затылок, пояс, 2 плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, а он на боку и мозги распластал. Пробрало. Телогрейка аж просохла на мне. Лихо бьет 3-линейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, бежать, когда собаки не моги. Псы покропили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся и я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают
меня. Пнули труп. Сдох скотина. Нету прока с него. За поимку полтина, а за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой и через вахту, отряхнувший снег. Они за мною в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил, аж два раза устал. Зря пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом. Врежу там, я на этом. Врежут здесь, я на том. А в промежутках тишина и снеги. Такуют глухари, да бродит лось. И снова вижу я себя в побеге, да только вижу, будто удалось. По воде вдоль реки шел, пока не ослаб, чтоб людям не с руки, а собакам не с лап. Нет, все тот же конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу пол лица. Я гордость под исподнее упрятал, видал, как пятки лижут гордецы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны, ночами только воют и скулят о том, что надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить. Пусть они болят. Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах. Распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на вантах. Двери наших мозгов посрывало с петель в миражи берегов, в покрывало земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Схода в девять узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель, и в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули, и погоду, и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок два залпа. И ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видны шрамы от крючьев. Какой-то пират
мне хребет перебил в абордаже. Киль, как старый неровный гитаровый гриф, это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют, и сквозь щели снуют, прямо с бака нают, меня ветры добьют. Я под ними стою от утра до утра, гвозди в душу мою забивают ветра. И гулякой шальным все швыряют вверх дном эти ветры незваные гости. Захлебнуться бы им в моих трюмах вином, или смелей сорвать меня в злости. Я уверовал в это, как загнанный зверь, но не злобные ветры нужны мне теперь. Мои мачты, как дряблые руки, паруса, словно груди старухи. Будет чудо восьмое, и добрый прибой мое тело омоет живою водой. Море Божье, роса, с меня снимет табу, вздует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду, и команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду. В ней пружиной тугой знак вопроса возник. Вдруг там кто-то другой все откроет без них. А они, парни битые, знают, что открытое не открывают. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет? Потеснись, раскрою. Как же так? Я ваш брат. Я ушел от беды. Полевее фрегат. Всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти? Если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды. Все же мы корабли. Всем нам хватит воды. Всем нам хватит земли. Этой обетованной, желанной. И Колумбовой, и Магелланной. И снизу лед, и сверху маюсь между. Пробить ли верх, или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду. А там за дело в ожиданье вис. Лед надо мною надломись и тресни. Я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним.

Ничто не исчезает, но Ленинград, отец мой, дом и путь, все в новые пространства посылая, ты говоришь мне, только не забудь. И вот ты видишь, я не забываю.

0: 16 апреля 1924 года в Париже в зале Трокадеро при многочисленном стечении публики состоялись большие торжества по случаю 80-летия действительного члена Французской академии, одного из 40 бессмертных, лауреата Нобелевской премии, писателя Анатоля Франсуа Тибо, известного всему миру под именем Анатоля Франса. Юбилей сопровождался многочисленными манифестациями, во время которых Франс, как когда-то Вольтер, присутствовал при увенчании собственного бюста.
1: Этим апофеозом завершились жизни творчества Анатоля Франса. Писателю так и не удалось перешагнуть свой 80-летний рубеж. И тут оказалось, что за внешним единодушным признанием его творчества таились глубокие противоречия. По-разному звучали аплодисменты, и по разным поводам воздавалась хвала.
0: Франс? О, это утонченный и чуткий певец красоты и изящества. Это тонкий знаток прошлого, умелый воссоздатель далеких, ушедших эпох, заботливый антиквар и реставратор. Посмотрите, какими полными конкретной художественной убедительности встают в его творчестве гомеровская Эллада и грубоватый трезвый Рим, варварская Галлия и средневековый Египет, Италия раннего Возрождения и Париж в эпоху Великой Французской революции.
1: Да, но прошлое служит ему лишь удобным разбегом, чтобы атаковать современность. Нет, Франс не певец чистого искусства. Прежде всего, он желчный сатирик, безукоризненно правдивый и суровый обличитель пороков буржуазного общества. И особенно сильны были удары логики Франса по толстой и грубой коже ходячих истин буржуазной морали. Я не помню ни одной, которой не коснулась бы справедливо прославленная ирония великого мастера.
0: Помилуйте, Франс просто изящный рационалист, в совершенстве владевший искусством парадокса. Он умел эффектно одеть мысль словом, элегантно и грациозно вывести ее в свет веселый, живой, иронически, но беззлобно улыбавшийся.
1: Сам писатель протестовал против излишне легкого толкования его творчества. «Многие считают меня забавником, жанристом», — говорил он, «а я провел всю свою жизнь, заворачивая динамит в папильотки». Динамит в папильотках. Пожалуй, трудно более кратко и точно выразить саму суть франсовского творчества, в котором под прихотливо изящными покровами формы таится заряд громадной взрывной силы. Этой беспощадной разящей критики самих основ буржуазного общества ему не могут простить представители правящего класса. Поэтому они объявляют его холодным скептиком, пессимистом, изверившимся во всем и ничего не имеющим за душой пересмешником. Но Анатоль Франс сам указал свой положительный идеал. Его надеждой была Россия, совершившая на его глазах то, что казалось невозможным – победоносную социальную революцию. Еще не зная исхода этой великой борьбы, Анатоль Франс писал: «Русские революционеры оказали решительное влияние на судьбу своей страны и на судьбу всего мира. Русская революция – революция всемирная». Анатоль Франс прожил большую жизнь. Он был современником Парижской коммуны 1871 года, революции 1905 года, февральской революции 1917 года и, наконец, Октябрьской революции. И есть глубокий смысл в том, что этот человек, ставший для нас почти эмблемой высокой и сложной европейской культуры, на закате своих дней называл себя коммунистом. Давайте же перелистаем страницы этой умной, порою философски спокойной, порою страстной до публицистичности, гуманной в лучшем смысле этого слова, книги, на обложке которой стоит имя Анатоль Франс. Мы войдем в мир прихотливый и многоцветный, Затейливый, сложный, исполненный полета самой неудержимой фантазии и игры свободного и дерзкого ума. Сейчас они влекут нас в древнюю Александрию, где живет пленительная и нежная Таис, героиня одного из первых романов Анатоля Франса. Вы слышите? Звучит диалог ее с монахом Пафнутием, олицетворяющим в романе столь ненавистный Францу религиозный фанатизм, враждебный свободе, красоте, человечности, всему живому.

0: Кто ты, чужеземец? Что привело тебя в мой дом?
1: Таис, я живу далеко, но молва о твоей красоте привела меня к тебе. Говорят, будто ты самая искусная среди лицедеек и самая обольстительная среди женщин. Я убеждаюсь, что действительность превосходит молву. Ты в 1000 раз мудрее и прекраснее, чем говорят люди.
0: Ты щедр на восторге, чужестранец. Берегись, как бы не влюбиться.
1: Таис, не издевайся. Я пришел, чтобы спасти тебя. Я люблю тебя в духе и истине. Я обещаю тебе непорочные торжества и небесное венчание.
0: Кто ты такой, чтобы говорить от имени Бога?
1: Я Пафнутий, антинойский настоятель. И пришел я из священной пустыни. Лицо твое явилось мне среди песков. И вот я стою перед тобою, женщина, и говорю тебе: Таис, восстань!
0: О, не причиняй мне зла. Зачем ты пришел? Я знаю, что святые пустынники ненавидят женщин, но я не сама выбирала свое ремесло и свою красоту. Я была создана для того, чем я занимаюсь. Я рождена пленять мужчин. Ты сам только что говорил, что любишь меня. Не пользуйся же своей ученостью мне во вред. Не произноси заклинаний, которые уничтожат мою красоту или обратят меня в соляной столб. Не пугай меня. Не пугай меня, не лишай меня жизни. Я так боюсь смерти.
1: Успокойся, дитя. Не гнев, а сострадание взяло меня за руку, чтобы привести сюда. Я не лгал, приветствуя тебя словами любви, ибо вожатый мой, сердечное рвение.
0: Я верю тебе, монах. Едва увидев тебя, я почувствовала, что ты человек необыкновенный. Скажи мне, в силах ли ты сделать для меня то, что не могли совершить ни жрецы Изиды, ни халдейские прорицатели, ни вавилонские маги? Монах, раз ты меня любишь, можешь ты сделать так, чтобы я не умерла?
1: Женщина, тот, кто хочет жить, будет жить. Беги от этой гнусной жизни, освежись в благодатном источнике одиночества, и ты спасешься. Спеши насладиться радостями истинными, нищетой, самоотречением, забвением самой себя. Предайся всем существом в лоно Господне. Противница Христа, приди к нему, и ты станешь его возлюбленной. Приди, томящаяся, и ты скажешь: я обрела любовь.
0: Монах, если я отрекусь от земных радостей и покаюсь, правда ли, что я воскресну на небе и сохраню нетленным свое тело во всей его красе?
1: Таис, я несу тебе жизнь вечную. Верь мне, ибо то, о чем я благовещу, истина.
0: А кто мне поручится, что это истина?
1: Давид и пророки, писания и чудеса, которые ты увидишь воочию.
0: Мне хотелось бы тебе верить, монах, ибо, сознаюсь тебе, я не нашла счастья в мире. Удел мой прекраснее удела царицы, и однако жизнь принесла мне много огорчений, много печали. Я безмерно устала. Все женщины завидуют моей судьбе, а мне Иной раз случается завидовать участи беззубой старухи. Мне часто приходит в голову мысль, что только нищие добры, счастливы, благословенны, и что великая радость жить в бедности и смирении. Ох, монах, ты возмутил глубины моей души и вызвал на ее поверхности то, что дремало на самом дне. Увы, увы, кому же верить? И как быть? И что такое жизнь? Что же надо делать?
1: Следуй за мной, Таис. В 10 часах от Александрии, к западу, недалеко от моря, есть женская обитель. Там ждут тебя, как сестру.
0: Я повинуюсь, отче.
1: Сестра моя, час успокоения недалек. Он чистый, белоснежен, как туман, который поднимается сейчас над водой и садами. Следуй за мной, Таис.

0: Так что же?
1: Антинойский настоятель победил? Выходит, ходячая христианская мораль, убивающая в человеке все человеческое, торжествует в романе.
2: Эта победа оборачивается для Пафнутия самым жестоким поражением. Пафнутий, всю жизнь в глубине души любивший Таис и подавляющий в себе это чувство, прозревает слишком поздно. Вот послушайте, с какой громадной художественной убедительностью показывает Франц перерождение своего героя.
3: Сраженный Пафнутий еще стоял на ногах, но уже ничего не слышал. В ушах его звучали только слова «Таис умирает». 20 лет изо дня в день взирал он на голову мумии, но мысль, что смерть может потушить взор Таис, показалась ему чудовищной и ошеломила его. «Таис умирает!» — непостижимые слова. «Таис умирает! К чему же тогда солнце, цветы, ручейки и все творение? Таис умирает! К чему же тогда вселенная?» Вдруг он рванулся. Увидеть, еще раз увидеть ее. Он побежал. Он не понимал, где он, куда стремиться, но внутренний голос уверенно вел его. Пафнутий направился прямо к Нилу. Полноводная река была покрыта целым роем парусов. Он вскочил в лодку, снаряженную нубийцами, и здесь, простершись на носу, пожирая глазами пространство, кричал от муки и бешенства.

Безумец! Безумец я, что воображал, будто в мире есть что-то, кроме Таис. Я помышлял о спасении души, о вечной жизни, словно это имеет какую-то ценность для того, кто видел Таис. О, глупец! Ты видел ее и мечтал о благах иного мира? О, трус! Ты видел ее и побоялся Бога? Бог, небеса, что в них? Свет полуденный, серебристые ночные тени, звезды, небеса, колышущиеся вершины деревьев, дикие звери, домашние животные, метущиеся людские души. Слышите ли вы? Таис умирает! Солнце, ветерки и благоухание, сгиньте! Рассейтесь обличья и помыслы вселенной! Таис умирает! Она была украшением мира, и все, что приближалось к ней, сияло отцветами ее красоты. Так пусть же смерть ее сразит и меня. Да полно! Можешь ли ты умереть, чахлый росток, уморенный в горечи и бесплодных слезах? Тебе ли вкусить смерть? Тебе ли, не знавшему, что такое жизнь? О, сожаление! О, раскаяние! О, безнадежность! Но вот и берег.

0: О, Таис! Видишь ли ты меня, Таис?
1: Это ты, отче. Помнишь ли тот день, когда ты привел меня сюда? В тот день, отче, я родилась для жизни.
0: Таис, я обманул тебя. Я всего лишь жалкий безумец. Бог, небеса, все это ничто. Истинна только земная жизнь и любовь земных существ. Я люблю тебя. Не умирай. Этого не может быть. Ты слишком хороша. Таис, Таис, восстань.
1: Небо разверзается. Я умираю. Вот они. Розы немеркнущие цари.
0: О, жалкий бог! Если ты есть, порази меня своим проклятием. Я плюю тебе в лицо. Я проклинаю тебя.

0: Если до Таис Анатоль Франс был просто известным писателем, то, написав этот роман, он стал знаменитостью. Франс называл Таис философской повестью. «То тут, то там меня поздравляют, — писал он, — с тем, что я воскресил Александрийский мир и сумел передать его колорит. Но об этом-то я думал меньше всего. Когда я писал Таис, я старался, напротив, ввести в мою сказку, а это сказка, только такие идеи, которые могут быть интересны моим современникам».
1: Высокий гуманистический пафос с большой художественной силой, воплощенный в образах романа, вот в чем секрет популярности Таис. В то же время этот роман вызвал бешеную злобу реакционных клерикальных кругов. Впрочем, ненависть церковников сопровождала Франса всю жизнь, ибо на протяжении всего своего творчества Франс, как остроумно заметил Джон Голсуорси, с упоением, словно острым охотничьим ножом, отдирал от сердцевины христианства все лицемерие, фальшь и суеверие. Ему не выпала честь быть сожженным или обезглавленным, так как он, по счастью, родился слишком поздно, но ему все-таки повезло. Ватикан отлучил его от церкви. Один из любимых приемов Франца – пародирование жития святого. Из одного такого рождественского рассказа родился блистательный памфлет, шедевр сатиры в мировой классике, роман «Остров пингвинов». История о том, как престарелый святой Маэль по ошибке окрестил пингвинов, которых затем Небесный Совет вынужден был превратить в людей, дабы исправить ошибку незадачливого святого, послужили Францу прекрасным основанием, на котором он выстроил целое здание пингвинской истории от древних до новейших времен. Безжалостному осмеянию подвергаются в романе все институты буржуазного классового общества. Бич сатиры Франца разит с непревзойденной точностью и наповал. Вот, например, эпизод из древнейшей истории. Пингвины устанавливают право на частную собственность. О том, как это происходит, мы узнаем из беседы святого Маэля с учеником его Буллоком. По ходу действия это одна из самых ядовитых стрел иронии Анатолия Франса.

0: Сын мой Буллок, с грустью замечаю я, что с тех пор, как жители острова превратились в людей, они стали вести себя менее разумно, чем прежде. Взгляни, сын мой, там посреди свежей зелени долины 12 пингвинов заняты тем, что убивают друг друга лопатами и мотыгами, вместо того, чтобы обрабатывать ими землю. Увы, сын мой Буллок, почему они истребляют друг друга?
1: Из чувства общественности, учитель, и в предусмотрении будущего. Человек не представляет себе жизни без приобретения собственности.
0: Ну разве нельзя приобретать ее без такого насилия? Они обмениваются бранью и угрозами. В их голосах слышен гнев.
1: Они заняты тем, что создают право, устанавливают собственность, утверждают основы цивилизации, устои общества и законы.
0: Каким образом?
1: Межуя свои поля. Это начало великого общественного порядка. Твои пингвины, учитель, выполняют величественнейшую задачу. Дело их на протяжении веков будет освящено законоведами, поддержано и утверждено судьями. О, посмотри туда, учитель. Видишь, какой-то крупный пингвин, белокожий и рыжий, приблизился к маленькому черному пингвину, поливающему свой латук.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ты слышишь? Он крикнул ему: «Твое поле принадлежит мне!» И затем ударил маленького пингвина по голове, и тот упал мертвым на землю, возделанную его руками.
0: Господи, отомсти за этого пингвина без вины убиенного на поле своем, ибо есть ли более тяжкое оскорбление твоему правосудию, чем это убийство и грабеж?
1: Имейте в виду, отец мой, то, что вы называете убийством и грабежом, не что иное, как война и завоевание, священные основы империи, источники всех доблестей и всего величия человеческого. Возделывать землю одно, владеть ею совсем другое. В области собственности право первозаимщика неопределенно. Право завоевателя, напротив, покоится на прочном основании. Сила порождает собственность, и она же ее охраняет. Поэтому собственность священна. И тот, кто владеет собственностью, тот благороден. И этот высокий рыжий человек, убивая землевладельца, дабы завладеть его полем, положил начало одному из благороднейших родов страны. Зарытый в земле череп жалкого пингвина останется вечным доказательством священных прав его потомков на эту землю. Они будут носить имя Гретоков, герцогов Скальских, и будут править островом. Отец мой, благословите Гретока, а я пойду его поздравить.

0: Горький назвал работу Анатоля Франса «прекрасной работой разрушения». Живя в грязном аду, так искусно, так образцово устроенным командующим классом Европы, писал русский писатель, Анатоль Франс, человек внешне похожий на сатира и обладавший великой душой античного философа, изумительно зорко видел все дурное. Его большой нос ощущал все смрадные запахи ада, как бы тонкие они ни были. Скептицизм, критический дух, как раз привел Франца к социализму, говорил Горький. Дружеские воспоминания сохранили для нас высказывания самого Франца по этому поводу.
1: Скептик. Для них это худшее ругательство, говорил Франц, а для меня лучший из похвал. Не все ли великие французские мыслители были скептиками? Рабле, Монтень, Мольер, Расин, Ренан – все это самые высокие умы нации, и я лишь смиреннейший их ученик. Скептицизм. Из этого слова делают синоним отрицания и бессилия. Но наши великие скептики были самыми утверждающими и часто самыми смелыми из людей. Они отрицали только отрицание. Они нападали на все, что сковывает разум и волю. Они боролись с невежеством, которое отупляет, с заблуждением, которое угнетает, с нетерпимостью, которая тиранит, с жестокостью, которая пытает, и с ненавистью, которая убивает.
0: Нетрудно доказать.

0: и сатирик был злым лишь для злых и глупцов. Итак, все наши великие умы были полны рвения и трудились для освобождения своих ближних от цепей, которые их обременяли. Но так как они мечтали об очень возвышенном человечестве, они огорчались при виде людей, столь не похожих на то, чем они должны были бы быть. И их постоянная ирония – только выражение их отчаяния. Они смеются, но их веселость всегда прикрывает жесткую горечь. Они смеются, чтобы не заплакать.
1: Эти слова можно отнести к самому Анатолю Франсу. Вот почему, когда писатель кончает свой роман «Остров пингвинов» символическим взрывом, уничтожившим всю пингвинскую цивилизацию, мы не обвиним его в безверии и нигилизме. Писатель предрекает крах буржуазной цивилизации, которая исчерпала себя и неизбежно погибнет под тяжестью собственных противоречий. Это не просто утверждение холодного ума, это возвышенный символ веры.
0: Случилось так, что Анатоль Франс, с восторгом приветствовавший все три русские революции, к пониманию роли Великой Французской революции конца XVIII века, пришел не сразу. В итоге многолетних раздумий и поисков родился этот наиболее трагический его роман, занявший в блистательной серии произведений Франса одно из первых мест «Боги жаждут». «Как немало героично буржуазное общество, – писал Карл Маркс, – для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война и битвы народов». В романе «Боги жаждут» Анатоль Франс воссоздает эпоху высшего расцвета и начало упадка французской буржуазной революции. Эпоху, полную монументальных событий, потребовавших от личности колоссального напряжения сил и огромных жертв. Центральная фигура – Эварист Гамлен, художник по профессии, мечтательный юноша, которому революция уготовила судьбу стать ее мечом, присяжным якобинского трибунала. Вступая в эту должность, он поклялся, что заглушит в своей душе во имя священного человечества все человеческие слабости. Гамлен узок и прямолинеен, но какое монументальное единство, какая обжигающая горечь, какое богатство подлинно высоких чувств, какая бескорыстность, какой незабываемый, чистый как алмаз, пафос в знаменитой сцене. Окруженные конными жандармами телеги приближались к площади поверженного трона, везя на казнь Брато и его сообщников. Эварист сидел, задумавшись, на скамье в Тюильрийском саду. Он поджидал Элодии. Солнце, склоняясь к горизонту, пронизывало огневыми стрелами густую листву каштанов. У садовой решетки слава верхом на крылатом коне неустанно трубила в свою трубу.
2: Да, победа на нашей стороне, но мы дорого заплатили за нее. О, спасительный террор, святой террор, о, беспощадная гильотина. В прошлом году в эту пору республику раздирали на части заговоры, гидра феодализма чуть не пожрала ее. А ныне тесно сплоченные якобинцы простирают свою мудрую власть над всем государством. Мы говорили «победить или умереть». Мы ошиблись. Надо было сказать «победить и умереть». Эти люди вокруг меня, они явно не желают больше слышать о революционном трибунале и отворачиваются от гильотины. Она уже слишком намозолила всем глаза на площади революции, и ее загнали в самый угол Антуанского предместья. Но и там вид роковых телег вызывает ропот.
3: Что ты хотел сказать мне, Эварист? Зачем ты вызвал меня сюда?
2: Чтобы проститься с тобой, Элоди.
3: Проститься?

0: Ты безумец. Нет, я ничего не понимаю.
1: Я больше не могу принимать твою любовь.
0: Замолчи, Варис, замолчи.
1: Отойдем подальше, нас могут услышать. Ты сама видишь, Элоди. Мы с головокружительной быстротой стремимся вперед. Наше дело поглощает нас. Наши дни, наши часы – это годы. Мне скоро исполнится 100 лет.
0: Замолчи, Варис, замолчи. Я люблю тебя. И больше ничего не хочу знать.
1: Я принес в жертву родине и жизни честь. Ради отечества я подверг себя отлучению. Но я и впредь поступал бы так, как поступал до сих пор. Нет, великая задача еще не решена. Милосердие, прощение. А разве изменники прощают? Разве заговорщики милосердны? Робеспьер спит. А изверги, пьяные от ярости и ужаса, замышляют покончить с ним и навеки похоронить свободу. Нет, нет, Элоди, ты сама видишь, что я должен отказаться от любви, от всякой радости в жизни, от самой жизни.
0: Ах, Борис, как же можно отказаться от жизни? Ну, посмотри, как хорош этот сад, этот полдень.
1: Подойди сюда, малыш.
0: А как прелестен этот ребенок.
1: Дитя. Ты вырастешь свободным, счастливым человеком, и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы, проливая слезы радости, бросились друг другу в объятия. Беги, малыш, я верю. Ты будешь счастлив.
2: Подлинная трагедия мечтательного террориста Гамлена и его единомышленников-якобинцев заключалась в том, что, борясь за царство свободы и разума, они в конечном итоге лишь проложили дорогу буржуазии, не замедлившей воспользоваться плодами их героического жертвенного труда. Но след, оставленный ими в истории, плодотворен. Миссия Парижа – поучать мир, писал Анатоль Франс. Из парижских мостовых, столько раз поднимавшихся на борьбу за справедливость и свободу, выросли истины, утешающие и освобождающие.
3: Истины, утешающие и освобождающие. Перелистывая страницы книг Анатоля Франса, философа и эрудита, мы откроем для себя множество таких истин. Порою они заключены в форму кратких и сочных афоризмов, порою носителями их выступают его герои, такие же, как он сам, гуманисты, поборники разума и человечности. Они вдохновляют на мудрые беседы, серьезные и сердечные разговоры, на долгие размышления. Читая Франса, вы всегда ощущаете в нем собеседника. За длинными рядами строчек встает его умное, тонкое лицо, живые черные, чуть насмешливые глаза, полный величавого спокойствия высокий лоб, лукаво-снисходительная улыбка. Лицо мудреца, метра, как называли его при жизни. Для многих он и был учителем жизни. Его дом, знаменитая вилла Саид, расположившаяся в тихом тупичке аристократического авеню Булонского леса в Париже, была в свое время местом паломничества со всего земного шара. По свидетельству очевидцев, утренние приемы, которые Франс устраивал по четвергам в своей библиотеке, были прекрасными праздниками ума. «Разговор мэтра ослеплял», — вспоминает секретарь Франса Бруссон. «Это были беспрерывные снопы ракет, каскады цитат. Поток состоял из блестящих струек, золотых блесток остроумия, воспоминаний, эпиграмм, сравнений. После таких разговоров я уходил измученный, словно бы перетаскал на своей голове все фолианты национальной библиотеки». Однако этот великий книжник и эрудит не раз решительным шагом покидал свою башню из слоновой кости, чтобы нести слово истины своим суровым братьям из предместий. Кто знает, что ему стоило снять малиновую шапочку академика, мягкий теплый халат и домашние туфли и покинуть место у камина. И все же не было случая, чтобы он отказался выступить перед рабочей аудиторией. И она ждала его, как высокого гостя, и устраивала ему овации. Потому что этот писатель, самый французский, самый парижский, самый утонченный, как называл его Марсель Кашен, силою своего реализма поднялся до принятия социализма как самой передовой идеологии времени. И сегодня, через разделяющие нас годы, негромко, но убежденно и жизнеутверждающе звучит нам голос Анатоля Франса.
2: Не надо сомневаться в будущем. Оно принадлежит нам. Плутократия погибнет. Я не собираюсь возвещать вам, что она погибнет от первого же удара. О, вы наследники пролетариата! О, грядущие поколения! Дети нового времени! Вам предстоит сражаться. И я заранее приветствую грядущие победы социализма, которые обеспечат человечеству после стольких незаслуженных им страданий счастливое будущее.

Последние годы советская литература энергично ищет новые пути художественного исследования человека в его связях с окружающим миром, открывает новые пласты народной жизни. Особенно активно творческая инициатива писателей проявилась в освещении жизни деревни, судеб земледельца. Одним из важнейших условий раскрытия духовного мира человека-труженика земли является полнота исторического знания о нем. Однако историческое знание само по себе не способно обеспечить успеха в творчестве. Необходима еще высокая культура художественного мышления, которая даст возможность историческое знание превратить в правду искусства. Весомые уроки творческой смелости и художественного новаторства содержит вторая книга «Поднятой целины», появление которой как бы активизировало интерес к теме деревни. Шолохов с необыкновенной эпической полнотой нарисовал в ней картину эпохи с ее героикой и трагизмом, поэзией революционного порыва и бытовой повседневностью, с ожесточенной классовой борьбой и волнениями человеческого сердца, показанного во всем многообразии и богатстве его проявлений. Именно гуманизм, как вера в человека и проникновенная любовь к нему, явился тем мотивом, в котором органично соединились непосредственность представления о начале 30-х годов и историческое знание навеянной дистанции времени, отделяющего первую книгу «Поднятой целины» от второй. Полнота эпического воспроизведения жизни служит более глубокому познанию внутреннего мира человека, созданию ярких полнокровных характеров, несущих черты человечности, закрепленные вековой традицией и приметы своего времени. Глубокий историзм и гуманистическое прославление разума и воли людей революции, творческого таланта и красоты труженика земли – таковы особенности шолоховского реализма, получившие свое воплощение в «Поднятой целине» и ставшие эстетической традицией советской литературы. В числе произведений, авторы которых предприняли попытку переосмыслить историю крестьянства в свете уроков современности, можно назвать романы «Покоя нет» Всеволода Воеводина, «Вишневый омут» Михаила Алексеева, «Люди не ангелы» Ивана Стаднюка, «На Иртыше» Сергея Залыгина и другие произведения, хорошо знакомые и полюбившиеся читателям. Каждая из них своеобразна и по масштабу охвата исторического материала, и по приемам художественного анализа. Но все они имеют и общую черту – бережное, внимательное отношение к традициям и житейскому опыту крестьянства, как к наследству, которое должно войти в историческое творчество нашей эпохи. Михаил Алексеев в романе «Вишневый омут» идет вглубь времен, обнажает корни тех нравственных ценностей, которые и составляют основу крестьянской жизни, пафос народного характера. Писатель рисует безотрадную картину дореволюционной деревни с ее социальным неравенством и нуждой, жестокими нравами, произволом и невежеством. Но мы видим, что ни нужда, ни произвол не погасили в крестьянине стремление к добру и красоте, духовно не опустошили, не разрушили веру в будущее, не приглушили в его душе живой источник творческих сил. Лейтмотив романа – образ сада, символ неистекаемости творческих начал земледельца, красоты и поэзии родной природы, этого материнского лона, где живет, страдает и радуется, творит свой исторический подвиг крестьянин. Нелегко сложилась жизнь главного героя романа Михаила Аверьяновича Харламова. Но не трагическая история несбывшегося счастья с любимой женщиной, ни тяготы бедняцкой доли не сломили его богатырского духа, не притупили мысль. Жажда человеческого самоутверждения –
Счастье и красоты нашла свое утоление в труде, одухотворенном мечтой о саде. Прекрасный сад, разбитый на склонах мрачного омута, расцвел, украсился плодами, символизируя величие и поэтичность его создателя, силу и неутомимость его умных рук. Живописуя деревенскую жизнь, писатель не изолирует ее от событий большой истории. Социальные потрясения достигают и Савкина Затона, их грохот нарушает заповедную тишину ухоженного Харламовым сада. Однако Михаила Алексеева увлекает в первую очередь не разрушение костного уклада в процессе революционного обновления земли, а исследование трудовых традиций человека земли, которые станут живым наследством, принадлежащим нашему времени. Современная литература, пытающаяся исследовать вопрос об исторически целесообразном соотношении созидательных и разрушительных сил в процессе революционного преобразования деревни, нередко обращается к начальному этапу колхозного движения. Ведь известно, что оно сопровождалось не только широким размахом творческой самодеятельности масс, успехами в борьбе с классовыми врагами, преодолением патриархальной косности и частнособственнических иллюзий, но и перегибами, применением таких темпов коллективизации, которые не всегда согласовались с экономическими возможностями деревни. Своеобразный путь художественного осмысления этой важной проблемы избирает Сергей Залыгин в повести «На Иртыше». Герой ее, Степан Чаузов, является как бы средоточием мыслей и чувств, горестных переживаний и надежд, которыми живут его односельчане. Действуют в повести и другие персонажи, но место каждого из них в образной системе произведения в конечном счете определяется тем, как он соотнесен со Степаном Чаузовым, какая роль принадлежит ему в его судьбе. Даже Нечай, этот крутолучинский философ и балагур, во многом варьирует те думы и тревоги, которыми охвачена душа Степана. Когда вспоминаешь всю многотрудную жизнь Чаузова, всматриваешься в его повадку умельца и разумного хозяина, вслушиваешься в его речь немногословную, но богатую смыслом, острую и меткую, вникаешь в его мысли, в которых отражаются заботы, волнения и тревоги труженика, крестьянина, переступившего порог новой жизни, создается неотразимое впечатление типичности образа. Недаром именно в Степане Чаузове односельчане видели опору во всех начинаниях, связанных с налаживанием новой жизни. Мысль о том, что в судьбе и характере Степана Чаузова отразился исторический путь, опыт, трудовые традиции и нравственные понятия крестьянства, получает последовательное художественное воплощение. В годы Гражданской войны с оружием в руках защищал он советскую власть, своими руками поставил хозяйство, одним из первых вступил в колхоз, был активен в отстаивании народного добра и в справедливой расплате с кулаком Ударцевым проявил милосердие к семье врага и твердость в защите своего законного права на хлеб для семьи. Залыгин не ради психологической многогранности образа вторгается в нравственный мир героя. Ему важно показать, что в благородстве и чистоте нравственных убеждений, в мужественной твердости и неуступчивости перед лицом произвола, в трудовой смекалке Степана Чаузова проступили те черты народного характера, которые являются достоянием нации, источником ее исторического движения, опорой той революционной созидательной деятельности, к которой в годы коллективизации были подняты многомиллионные массы крестьянства. Степан Чаузов становится жертвой произвола со стороны догматика Корякина, одержимого идеей капельной чистоты в мужике, совершенно не понимающего сложных и противоречивых проблем крестьянской жизни тех лет.
Трагическая судьба Чаузера, отстраненного от великих дел социалистического созидания, к которым он едва только успел приложить руки, свидетельство вредной практики, связанной с недоверием к труженикам земли, с недооценкой трудовых начал народной жизни, духовных традиций, выработанных народом в веках. Только политика, опирающаяся на опыт масс, на их разум и творческие возможности, может стать основой социалистического преобразования жизни. Эта мысль и определяет пафос концепции повести на Иртыше. Правда, здесь нужно сказать, что писателю, сосредоточившему все внимание на судьбе Степана Чаузера и подчинившему все художественные средства произведения изображению его характера, не удалось создать полной исторической картины процессов, происходивших в то время в деревне. Писатель не сумел образ Степана Чаузера поставить в связь с положительными началами, таящимися в идее и опыте кооперирования, а соотнес его судьбу лишь с теми явлениями, которые были порождены нарушениями социалистических принципов, искажением ленинской идеи кооперирования. Но осмысление исторического пути, пройденного колхозным крестьянством, лишь одна из задач прозы о деревне. Мысль о насущных нуждах труженика земли, реальных потребностях колхозного строительства все активнее вторгается в современную литературу. Романы и повести, посвященные теме деревни, приобретают черты широкого исследования коренных проблем современной действительности. То обстоятельство, что действие романа «Память земли» Фоменко происходит в небольшом домском хуторе Кореновском, а фабула связана, казалось бы, с событием местного значения, с переселением жителей хутора в степные районы из зоны затопления, не помешало его автору коснуться важнейших вопросов, связанных с интеллектуальной и нравственной жизнью тружеников деревни, связать их дела с проблемами общественного бытия и государственности. Переселение в степные районы было сопряжено для жителей хутора с громадными трудностями и лишениями. Надо было отрываться от родного корня, покидать благодатное место с его виноградниками и донской водой. Память земли вязала души. В революционном прошлом хутора Кореновского ищет автор мотивы решения, которое было принято в интересах общего дела, в интересах коммунизма. Показывает высокую степень исторической зрелости народа, его способность возвыситься до понимания государственных интересов и признания их как решающих. Поэтому неуместна и оскорбительна была агитация, не учитывающая реальный уровень народного сознания. Один из обитателей Кореновского, обращаясь к председателю колхоза, просит: «Объясни мне про наши дела». Только он, словно огораживаясь, приподнял ладонь: «За советскую власть не агитируй. Я за нее как-нибудь крови не жалел. Скажи мне, правительство, что так требуется, своими руками хутор подпалю. Понимаю, переселяться нужно. Только чего языками трепать, что это радость для нас? Прямо и говори, что жертва». Стремление освещать труды и дни деревни в связи с коренными проблемами современного общественного движения становится приметой многих произведений. Это проявилось даже в их названиях, содержащих обобщение, проливающее свет на характер творческого замысла писателя. «Хлеб – имя существительное» – так озаглавил свою повесть Михаил Алексеев, явно давая понять, что проблемы современной колхозной жизни – это коренные проблемы эпохи. Деревенская жизнь, судьба крестьянства и каждого отдельного обитателя выселок приволжской деревни, где происходит действие повести «Хлеб, имя существительное», знакомый, наверное, многим и по фильму «Журавушка», изображаются в нерасторжимом единстве исторического и житейского.
Шолоховский интерес к человеку труда, вера в его нравственные силы и красоту побудили Михаила Алексеева пересмотреть привычные представления о собственническом инстинкте, якобы управляющем крестьянской душой, показать, как даже первые успехи колхозной жизни решительно поколебали в глазах крестьянина былую власть своего, собственного. С радостью пошли на такое житье колхозники. Кто ж не соблазнится? Недоверие к общественному хозяйству было вызвано серьезными экономическими трудностями, необходимостью искать источник существования в приусадебном клочке земли, а не фатальной приверженностью мужика к собственности. Писатель воспевает землю как кормилицу человека, место, где он утверждает себя в труде. Традиционная тема власти земли, сковывающей душу человека, как считалось раньше, переосмысливается. Любовь к земле одухотворяет, является началом, пробуждающим жажду творчества. Поэзии земледельческого труда овеяны многие страницы повести «Хлеб. Имя существительное». Писатель не скрывает своего восхищения мастерством, умом и благородством тех, кто, не покладая рук, работает на земле, находя в этом смысл и оправдание жизни, радость самоутверждения. Образы тружеников земли предстают в ореоле нравственного очарования. Не случайно повесть завершается главой, посвященной журавушке. Это идеальный женский характер, гармонично сочетающий красоту физическую с высокими духовными началами. Рисуя образ этой прекрасной женщины, неутомимой в работе, твердой в беде, самоотверженной и великодушной в любви, стойкой и нежной сердцем, писатель как бы говорит: «Посмотрите, какие люди живут на родной земле, как крепкие их руки, терпеливо и отзывчиво сердце, поэтична душа. Не высшее ли счастье для нас? Не долг ли наш сделать все, чтобы жизнь таких людей, как журавушка, была счастливой, наполненной трудом, приносящим только радость, заботами, не иссушающими душу?» Стремление к эпической полноте изображения деревни можно наблюдать сейчас не только в традиционных жанрах повести или романа. Писателей все чаще привлекает форма своеобразной художественной хроники, когда повествование ведется от лица, непосредственного связанного с деревней. Так написаны «Лепеги» Сергея Крутилина, избравшего для своего произведения форму записок сельского учителя. Изображая современную деревню, писатель возвращает нас к истокам, к тем дням, когда деревня подошла к новому рубежу. Один из персонажей повести, старый и неграмотный, но умудренный большим опытом крестьянин, в мыслях Ленина находит опору своего осуждения той неоправданной поспешности, которой сопровождалась организация их колхоза. Он просит: «Ну-ка, Палага, почитай». Мать долго шевелит губами, потом начинает читать по складам: «Но чтобы достигнуть через НЭП участия в кооперации поголовно всего населения, вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в 1-2 десятилетия». Следуя исторической правде, Крутилин показывает, что первые годы колхозной жизни в Лепегах были ознаменованы определенными достижениями. Труд колхозника вознаграждался, работа спорилась, во главе колхоза стоял работящий и честный человек из шахтеров Чугунов. Новая жизнь утвердилась в деревне, пришлась по душе крестьянину, стихия собственничества отступила. Писатель изображает крестьян как тружеников, которые живо откликаются на все, что идет на пользу колхозу, более эффективным делает их труд.
Но вот наступила в жизни деревни тяжелая пора. Трудодень перестал оплачиваться. Однако и это не разрушило трудовых основ крестьянской жизни, не убило веры в силу умелых рук, не развязало в деревне собственнической стихии. Писатель показывает, какие родники знания, опыта, мудрости, добытой в вековой работе на земле, таится в крестьянской среде. Надо смело опереться на этот опыт, чтобы найти наилучшее решение проблем современного землепользования и землеустройства деревни. В романе поставлен вопрос о гражданской ответственности перед тружениками земли. Тяжелым грузом легли на плечи народа испытания, вызванные войной. Поэтизируя подвиг народа в труде, Крутилин ставит проблему разумного сочетания интересов государства и колхоза, общества и личности. Односторонне понимаемый приоритет общественного над личным приводил к злоупотреблению доверием народа, его готовностью идти на жертвы во имя высших целей. Писатель производит переоценку ценностей, воплощенных в типе человека, аскетически провозглашающего свое бескорыстие. Таким изображен отец героя повести «Лепеги», в устах которого излюбленной была фраза: «А, вам легкой жизни захотелось, — сказал бы отец, — а вы знаете, что я еще 20 лет назад, с той поры, как немцы мне всадили осколок в позвоночник, мог бы государство на шее сидеть и ничего не делать. Но я категорически отказался от пенсии, и по старости лет она мне положена, а я и этого не хочу. Хочу трудом хлеб свой зарабатывать. А вы? Колхоз и без того весь в долгах, а вы требуете пенсию. Да как язык у вас поворачивается?» Бескорыстие и самоотверженность подчас утверждались в качестве нравственного принципа, ограничивающего право на справедливую награду за честный труд. Сергей Крутилин проблему руководства решает в широком гражданском и гуманистическом плане. Сила руководителя в способности услышать задушевную думу человека, найти ему дело по рукам, опереться на людей, предоставить простор их почину и инициативе. Таков новый председатель колхоза «Лузянин», человек, в образе которого унаследованы многие черты, свойственные Семену Давыдову. В повести «Лепеги» говорится о нем: «Я понял, что главное его достоинство как руководителя состоит в том, что он быстро умел найти обрыв в человеческой душе. Он умел быстро найти, соединить оборванные концы. И вдруг она начинает светить, погасшая лампочка». Образ руководителя, человека ясного ума и большого сердца, который пришел в деревню по душевному порыву, влеком и чувством гражданской ответственности перед народом, все чаще и чаще появляется в современной литературе о деревне. «Лепеги», соприкасаясь с поднятой целиной, стоят в ряду с такими произведениями, как «Сухое лето», «Память земли», «Горькие травы» и «В камышах». Люди разных судеб и характеров пришли к нам со страниц романов и повестей о деревне, углубили наше представление о делах и нуждах, о нравственной и интеллектуальной жизни нашего современника. В жизненном пути и опыте многих из них преломились трудности и противоречия реального исторического процесса. Эта связь характера с движением истории – и открывала возможность глубокого исследования внутреннего мира, создания ярких, пластичных образов. Примечательно в этом отношении повесть Василия Белова «Привычное дело». В ней поведано о северной деревне. Сила и очарование ее не только в густоте колорита, достоверности бытописания, изображение социальных и бытовых условий жизни – художник подчиняет раскрытию духовного мира людей, ибо в нем запечатлены не только обстоятельства текущей жизни, но и опыт десятилетий,
историческая биография народа, нации. Эпической величавостью веет от рассказа о повседневных делах деревни, о том, как сменяются дни, принося новые заботы, и природа в своем вечном изменении как бы отсчитывает ритм движения времени. Нелегко живется герою повести Ивану Африкановичу и его жене доярке Катерине. Заботы о многодетной семье тяжким грузом легли на их плечи. Писатель ничего не утаивает, рассказывая о трудностях и бедах, которые переживала колхозная деревня в послевоенную пору. Всесторонне изображается жизнь крестьян с ее привычными делами и на колхозной ниве, и на приусадебном участке, и на миру, и под сенью семейного очага. Жизнь деревни осложнилась тем, что не всегда достойно вознаграждался труд на колхозном поле и ферме. Даже добросовестная и упорная работа переставала служить основой жизненного благополучия крестьянской семьи. Однако Белов не ограничивает свою задачу анализом экономических и социальных трудностей, которые переживала деревня. Если мысль писателя выстрадана, а наблюдение опирается на весомый опыт пережитого, то и откроются его взору глубинные родники, знания, проницательность, таящиеся в характере земледельца. Надо обладать не только зоркостью художника, но и тем знанием народных начал, в основе которого ощущение своей общности с народом-тружеником, чтобы сказать о крестьянах как о людях с подлинной министерской головой и настоящим размахом. Они в силу шекспировской внешности и души стоят в моей памяти так рельефно, как если бы они были вырезаны из меди или отлиты из бронзы. Эти слова принадлежат Александру Фадееву, но их мог бы сказать и Василий Белов. Поэзии, любви и материнства овеяны образы Катерины, неутомимой работницы, нежной матери, любящей жены, бабушки Евстольи, не ведавшей ни минуты покоя в своих заботах о доме и внуках. Но главное, что создает нравственный ореол вокруг человека, это его отношение к труду, готовность и умение работать. Коренные начала народной жизни неотделимы от труда. Настоящий земледелец им не изменяет ни при каких обстоятельствах. «И чего ты, Африканыч, опять тебе больше всех надо?» – удивляется тракторист Мишка, когда плуг, ударившись о камень, потащился, лишь царапая землю. Иван Африканович не в силах допустить работу недобросовестную. Его душа труженика не может с этим примириться. «Да ты погляди, что мы с тобой творим!» Именно изначальная психология труженика, уважительное отношение ко всему, что создано руками и мыслью человеческой, и делают перспективным процесс социального перевоспитания, духовного раскрепощения человека. Социализм ставился трудом миллионов, которые на индустриальную новостройку и колхозную ниву, на фабрику и промысел несли свое умение и старание, мечту о таком жизнеустройстве, когда дело стояло бы только за мастерством. Достоверно и живо о северной русской деревне рассказывает и ленинградский писатель Федор Абрамов в романе «Три зимы и два лета». Суровая послевоенная пора. Многие из тех, чьи руки и хозяйская рачительность делали кормилицей неласковую северную землю, не вернулись к родному очагу. Разруха, нужда, горе стали уделом многих обитателей деревни Пекашино. Не обошли они стороной и семейство Пряслиных, которым больше всего уделено внимание в романе. Федор Абрамов обстоятельно изображает течение повседневной жизни Пекашина, показывает житейский уклад и трудовую повадку тех, кто незаметно совершал свой подвиг на родной земле. Однако роман «Три зимы и два лета» – это не хроника,
а серьезное исследование родников народной жизни, размышление о силе и красоте крестьянского характера, который не утратил своей силы и обаяния под бременем, казалось бы, непосильных тягот. Именно таков Михаил Пряслин, крестьянский юноша, в судьбе и характере которого отразились судьбы и нравственный облик поколения, прошедшего испытания войны и послевоенной разрухи. Примета истинного искусства в том, чтобы в явлениях текущей жизни, в скромном обличии человека, не отмеченного ничем выдающимся, раскрыть родники поэзии, черты благородства и очарования. Федор Абрамов следует этой традиции, когда рисует не богатую красками, но милую русскому сердцу природу родного севера, раскрывает духовный мир своих внешне неярких, но исполненных обаяния и человечности героев. Традиция эстетического доверия к обыденному в жизни, умение увидеть благородство и великодушие, способность к возвышенному порыву и гуманизм в человеке обыкновенной судьбы, завещанная Горьким, получает свое претворение и развитие в творчестве тех современных писателей, которые обладают особой восприимчивостью к изменениям, происходящим в действительности и в нравственном мире человека. Среди них заметное место принадлежит ленинградскому писателю Сергею Воронину, в творчестве которого культура живого русского слова и тонкость психологического анализа обрели нерасторжимое единство. Повесть «Ненужная слава» и роман «Две жизни» поставили Воронина в ряд крупных художников слова, которые напряженно размышляют над острыми идеологическими проблемами, вторгаются в драматические коллизии времени. Однако творческая индивидуальность писателя наиболее рельефно проявляется в жанре рассказа. Его рассказы многообразны по тематике, многозначны по содержанию. Лаконизм, как жанровая особенность, не мешает художнику затрагивать важные вопросы общественного бытия и нравственной жизни человека. Это касается и тех его рассказов, которые посвящены деревне, судьбам, делам и заботам, огорчениям и радостям человека-труженика, нашего современника. Герои его живут среди родной природы. Это рыбаки и полеводы, лесорубы и охотники. Писатель, однако, в каждом из них стремится увидеть прежде всего человека со своим неповторимым духовным миром, нравственными исканиями, которые сопровождаются подчас драматическими осложнениями. Самобытный и яркий характер обитателей деревни, раскрытые в этих книгах, своеобразная их речь, неповторимы приметы нравственного облика. Примечательно то, что писатели стремятся показать в людях современной деревни качества, привитые революционной эпохой, практикой колхозного строительства, всем опытом жизни в условиях социализма. Жизнь земледельца, труды и заботы крестьянина, вносящего свой вклад во всенародное дело, его размышления – все это входит в художественное творчество как одно из его генеральных направлений. И это не случайно. Многое, что характеризует теперь интеллектуальную жизнь общества, своими корнями уходит в толщу народной жизни, в традиции и исторический опыт крестьянства. Глубокий интерес к деревне является одним из верных признаков народности литературы. Однако еще Чернышевский писал: «Единственный смысл толков о народности заключается в том, что каждый народ должен заниматься изучением и улучшением своей действительной жизни. Усилия народа, связанные с изучением и улучшением своей жизни, особенно плодотворно и зримо проявились в последние годы в советской деревне в результате широкого и энергичного осуществления решений мартовского пленума Центрального комитета партии. То новое, что пришло в деревню в последние годы, ждет своего исследователя, публициста, художника.
пока что появились немногие рассказы, очерки, статьи, намечающие отдельные черты, меняющие свой облик современной сегодняшней деревни. Запечатлеть динамику процесса, показать достижения и трудности крестьянства на новом этапе его исторического пути, экономического развития, социальной зрелости – это значит способствовать победе и утверждению прогрессивных начал жизни, счастью и благу людей труда. Такие книги ждет читатель, и они будут созданы писателями, для которых нет более высокого долга, чем служение своей родине, своему народу.

0: на линках, как тебе не стыдно спать. Пустая яйенька.
1: Ой, господи, как я испугалась. А ты чего сидишь одна в темноте?
2: Жду тебя. Здравствуй, Таня.
1: Приветик, Светик. И давно ты вот так меня ждешь, дорогая сестра?
2: Порядочно, я приехала 9-часовым. Где же ты пропадала?
1: Ну, у нас в Мельничьем ручье суббота самый главный танцевальный день. И в этот вечер я, конечно, там, на танцплощадке. Все по-старому, сестричка Света. Ну, что у вас в Ленинграде?
2: Все нормально. Каникулы начались.
1: Ой, слушай, Светка, значит, ты приехала на все лето? И Костик с тобой, здорово.
2: Нет, Танюшка, я приехала только на воскресенье. Мы с Костей уезжаем в Сибирь со студенческим стройотрядом.
1: Собственный дом в Мельничьем ручье. Все лето на всем готовом, это тебя не выстраивает. Слушай, отмотаться никак нельзя.
2: Мы с Костей сами очень хотим поехать. Кроме того, я бригадир.
1: А, еще и бригадир. Была просто вундеркинд, а теперь еще и бригадир. Бригадир-вундеркинд.
2: При чем тут вундеркинд?
1: Ну, как же. В школе круглая отличница, у меня тройки. Ты блестяще сдаешь в свой электротехнической, я с грохотом заваливаюсь в холодильном. Ты в Сибири, я на танцы. Конечно, ты для меня образцовая, выдающаяся личность.
2: Ты только не злись.
1: Ой, я не злюсь. Я просто констатирую факт. Мне 20, тебе 19. Ты уже год как замужем за своим Костиком, который, несомненно, будет великим ученым. А я сижу в одиночестве, наблюдаю через окошко дачный закат.
2: Только не прибедняйся. За тобой с 15 лет мальчишки стадами бегают смотреть против.
1: Да, бегают, это естественно. Взгляни на меня. Красивая, да? Глаза синие, большие, брови в разлет, носик прямой, на щеках румянец, ямочки, волосы как золото. Ну, а фигурка посмотри, ну, посмотри.
2: Неужели тебе не стыдно разбирать себя так по статьям, ну как лошадь?
1: Ты посмотрела бы, как меня кавалеры на танцах оглядывают. Я не лошадь. Я настоящего хочу, понимаешь? Ну ведь должно же быть это настоящее, должно, ну скажи.
2: Должно, Таня, но неужели же это настоящее ты найдешь на танцах?
1: Ну а что? Трудиться?
2: Я давно хочу поговорить с тобой, Таня.
1: Так вот зачем ты подкараулила меня ночью.
2: Ну, я не собираюсь спорить с тобой или читать морали, это никому не помогает. Но у тебя все как-то очень нескладно, ничего ты не доводишь до конца.
1: Да я не виновата.
2: Вот кончила ты школу, провалила в институт, пошла в швейное ателье, проторчала там 3 месяца и уволилась, ничему не научившись.
1: А чему я могла там научиться? Нашей начальнице только и надо было, чтобы мы лебезили перед заказчицами. Вдруг 3-ку или 5-ку вытянешь. Прости, но это не для меня.
2: Ну, а в универмаге что случилось? Ты ведь там 2 месяца не проработала.
1: А что, все очень просто. Заведующий заставлял левым товаром торговать, и я отказалась. Он тихо и культурно организовал мне недостачу и уволил.
2: Но не все же такие люди, Таня. Все равно у меня никак не укладывается в голове. В 20 лет нигде не работать, не учиться, сидеть дома.
1: Я не сижу. Я работаю в нашем домашнем хозяйстве. Реализую излишки сельскохозяйственных продуктов на рынке.
2: Да, и почти ежедневно ходишь на танцы. Самоутверждение через Летку-Енку.
1: Совершенно верно.
2: А как у вас с Лешей?
1: Ну, что с Лешей? С ним бывает весело. Ну, приятно, когда целуемся. Он преданный, хороший. Наверное, всерьез меня любит, все мои выходки терпит. Ну, он же спортсмен-футболист. Это ведь не профессия, сломал ногу, все. Потом, ты же знаешь, у него больная мать. Живут они в полуразвалившейся хибаре. Нет, это не то. Так нельзя начинать жизнь.
2: Ах, заметно, что успехи в пригородной торговле сделали тебя чересчур практичной. Если наши родители видят все свое счастье только в доме, в хозяйстве, в достатке, да тут уж ничего не поделаешь. Но это кулацкая психология.
1: Какая же кулацкая? Отец всю жизнь работает на заводе.
2: Да, у него золотые руки, светлая голова, высшая квалификация. А ты не задумывалась, почему он 30 лет работает расточником и упорно отказывается идти хотя бы в мастера, не говоря уже о большем?
1: Он просто любит свою работу.
2: Просто у мастера заработок меньше. А после гудка отец сесть душой и телом здесь, в своем доме, в своем курятнике, в своем огороде. Все мысли, все разговоры его с мамой только о том, как больше получить, повыгоднее продать, получше устроиться с дачниками на лето.
1: Между прочим, тебя они тоже вырастили и выкормили. Если я помогаю им по хозяйству или продаю что-нибудь на рынке, то это, между прочим, мой долг.
2: Знаешь, Танька, что ты такое? Самовлюбленная красавица, эгоистка. До революции из тебя бы настоящая кулачка вышла, это точно. Ни до кого тебя нет дела, живешь как сурок в своей норе. Пошла бы учиться или работать. Попала бы в коллектив нормальных людей, но ты ведь не хочешь. Считаешь, что и так проживешь.
1: А если хочешь знать? А если хочешь знать, я уже второй месяц работаю, еще как. С превеликим усердием и с подъемом. В конструкторском бюро ведущего завода. Чертежницей.
2: Ну, не дрянь после этого. Я чуть не наизнанку выворачиваюсь, агитирую, а она... Значит, нарочно трепался, дразнила.
1: Ну, ты же у нас такая красноречивая, когда злишься, такая умная. Это же одно удовольствие послушать.
2: Ну, вот что. В вечерний институт начнешь готовиться немедленно. Слышишь? А мы с Костей тебе поможем. Все. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи. А мы с Костей тебе поможем. Не сестра, а агитатор и пропагандист. Все-таки права, мама. Замуж надо. Это выход и настоящий. Сразу можно опередить всех. Даже Светку с Костей. Иметь и деньги, и положение. А потом, почему обязательно без любви? Но если он будет молодым, симпатичным, хорошим, будет меня любить. Сколько в книгах примеров. Люди сходились без страстной любви, а потом ничего, полюбили друг друга. И все говорят, что горячая любовь длится 2-3 года после замужества, а потом переходит в привычку. Появятся дети, дом, семья. Нет, все правильно. Надо только заняться этим серьезно. А хороший человек мне обязательно встретится. Он просто не может не встретиться. Посмотрим, что там в отдельном конструкторском бюро.
3: Девочки, с этим редуктором я горю ярким пламенем. 6 листов деталировки.
4: Бедная, тебе бы мою сборку. За целый день больше одного листа не сделаешь.
3: Все, девчонки, больше не могу.
1: Тихо, тихо, начальство.
5: Ты, Галя, все еще с этой сборкой возишься?
3: А что я могу сделать, Лидия Николаевна? Это же не чертеж, а сплошные кружева. Полведра туши на него ушло.
5: Кружева кружевами, а завтра твои кальки надо сдавать.
3: Я знаю, Лидия Николаевна.
5: Ну, Тань Белова, покажи, что у тебя.
1: Пожалуйста, Лидия Николаевна.
5: Так, так. Ну, второй лист покажи.
1: Вот.
5: Ничего, просто очень неплохо. Сколько ты? Третий месяц уже работаешь?
1: Угу.
5: Прогресс. Вот здесь размер поставь.
1: Угу.
5: Чистенько. Ничего не могу сказать. Ну ладно, а честно говоря, вначале думала, ты пересадку делаешь.
3: Это как это?
5: А так, перекукуешь, да и бежать за длинным рублем. Девушка, ты красивая, не глупая. Кто ее знает, что у тебя на уме?
4: Лидия Николаевна, к телефону.
5: Иду. Да, хорошо. Девочки, я ушла в мозговой трест. Без меня там, кажется, все дело встало.
1: Галя, а что это за мозговой трест? Как он по-человечески-то называется?
3: Мозговой трест – это девушко-научно-исследовательский сектор.
1: Ну и что там такое?
3: Этого никто понять не может. Проводят какие-то эксперименты, выдают идеи нашим конструкторам.
1: А ты там была?
3: Что ты? К нему вход-то по особым пропускам. Туда только Лидия Николаевна ходит. И работает прямо там. А если что-нибудь срочное, берет с собой только самых серьезных. И портачить там, не дай бог. Вот зато заработать можно здорово.
1: Ну и что там, кругом ученые, седые старички,
3: о-о,
1: да?
3: О, старички. Сплошь и рядом, совсем наоборот. Только не с нашим носом, Танюша, в эти сферы. Там без высшего образования поговорить-то не о чем.
1: Ну так уже не о чем.
6: Здравствуйте, девушки.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
6: А где начальство?
3: В научно-исследовательский ушла.
6: Так. Скажите, что у Антипова в цехе чертежи ждут. Пускай ваша светокопия пошевеливается. А наука и потерпеть может. Пусть позвонит мне, когда придет.
3: Хорошо.
1: На кого-то этот дядечка похож, никак не могу вспомнить.
3: На кого-то? На Лидию Николаевну. Она ведь тоже Антипова. А это ее брат, начальник цеха Антипов. А его сын у нас в конструкторском. Ой, еще один Антипов есть, самый старший, отец Лидии Николаевны. Он мастером работает. Их для газеты часто фотографируют, очерки пишут. Рабочие династии Антиповых. Так что Лидия Николаевна у нас человек известный.
7: Отгул я, девочки, вчера использовала на 100%. Во-первых, утром прихожу в пассаж, там ажурные чулки английские. Завтра в них приду, сами увидите.
5: Вот что, девочки, с завтрашнего дня я пересаживаюсь в мозговой трест ликвидировать аварию. Мне нужен еще один человек.
8: Лидия Николаевна!
5: Внесем сумятицу в ряды противника. Пусть ученые посмотрят, чем располагает копировальная группа. Пойдет со мной Таня Белова.
8: Вот так, девочки. Не родись счастливой, а родись красивой.
7: Ой, почему вы меня никогда не возьмете, Лидия Николаевна?
1: Подобрела ко мне начальница. Значит, у нее здесь целая династия? Антиповы. Интересно. Что же завтра надеть? Узкое черное платье, туфли на самой высокой шпильке, волосы соберем на затылке. Будет скромно и элегантно.
9: А если прибавим обороты?
10: Вы посмотрите кривую процесса. Видите коэффициент трения?
9: Да, с динамическим эффектом не вяжется.
7: Нам явно не хватает Алексеева, товарищ. Он такие задачи решает, как бог.
10: Бог-то бог, да не будь сам плох.
9: Значит, обороты прибавить мы не можем.
1: Вот так они разговаривают целый день. А я ничего не понимаю, ни полуслова. Неужто верно Галка говорила, что не с моим носом?
5: Таня, ты узел подпятника кончишь сегодня?

0: Вы парторгом выбрали.
1: Женя! Женечка, подойдите, пожалуйста, на минуточку.
2: Опять вы меня будете мучить с этими кальками, Яков Борисович.
1: Буду, Женечка, буду, дорогуша. Вот это исправление я должен с вами обговорить.
2: Я давно все это пересчитала.
1: А вот посмотрите.
0: Ну и рыжая это Женя Боярская, просто кинозвезда. Очень хорошенькая. И одевается не хуже меня. Молодая, уже научный сотрудник.
2: Ну а почему мы должны задаваться повышенными параметрами?
3: Конструктор Яков Борисович, задание этого не предусмотрели.
1: А может быть, они на вас надеялись? Коробов, милый и хороший, ну давайте помозгуем вместе.
3: Проектное задание, Яков Борисович, для меня документ.
0: Ну вот, опять все столпились возле нас. Коробова этого только и не хватало. Теперь целый час будут им втолковывать. Дуб этот Коробов, хоть и работяга. Все только по указке.
3: А я считаю, что это недопустимое легкомыслие.
1: Дорогой мой человек, ну а если попробовать? Есть ли на стыке мощности, а?
4: Правильно. Вот это вы правильно, Яков Борисович.
2: Сдавайтесь, Коробов. Сам Анатолий Кузьмич против вас.
5: У меня, товарищи, вообще возникает совершенно новая идея. Позвольте ваш карандаш, Яков Борисович.
0: Когда он подошел, я и не заметила. Это Локотов, начальник лаборатории. Анатолий Кузьмич. Отчество неважное. Странно, ему всего 28, и я ни за что не смогла бы назвать его Толей. Почему он никогда на меня не смотрит? Весь в каких-то расчетах, как на другой планете. Говорят, кандидатскую пишет. Удивительно ловко сидит на нем костюм. Интересно, чувствует он сейчас, что я о нем думаю? Говорят, если сосредоточить всю свою волю, человек обязательно должен почувствовать, что на него смотрит.
5: А теперь давайте сравним это с табличными данными. Прошу вас к моему столу.
0: Так и не посмотрел. Неужели я для него пустое место?
6: Таня, хватит смотреть по сторонам, ведь не успеешь же.
0: Уже кончаю, Лидия Николаевна?
6: Ну вот и кончай.
0: Что если бы он сейчас подошел вдруг и сказал: «Очаровательная Танечка, а не хотите ли вы сегодня пойти в театр? Я бы охотно составил вам компанию». Господи, ну и дура же я. Ну вот еще один день прошел. Опять этот долговязый Колик Выгодский ко мне идет. Хохмач несчастный. Ну ничего, я его одобрею.
7: Очаровательная Танечка, а нет ли у вас желания пойти сегодня в театр с обаятельным мужчиной? Ну что вы так изумленно открыли ваши потрясенные глаза?
0: А я действительно удивился. В театр с вами?
7: Вот именно. Вы на лету уловили идею.
0: Но вас тут все, кажется, называют Колик.
7: Ну и что же? Это уменьшительное, ласкательное.
0: Не ласкательное, а производное. Колли – порода собак, шотландская овчарка. А Колик – щенок этой породы. К сожалению, в театр с собаками не пускают. Будьте здоровы.
2: Ну,

0: Весна. После работы домой не хочется. А чего мне хочется? Все идут какие-то нарядные, веселые, и каждый знает, чего ему хочется. А я?
1: Удивительно приятный вечер сегодня.
0: Локотов. Сзади идет Локотов и с кем-то разговаривает.
1: Я в прошлое воскресенье был в Сестрорецке. Там все уже зеленеет. Вы ведь, кажется, где-то за городом живете?
0: Вы меня спрашиваете?
1: Да, Таня.
0: Мамочка моя, это же он со мной разговаривает.
1: Вы словно испугались чего-то.
0: Как-то неожиданно вы заговорили.
1: В жизнь человека всегда может войти что-нибудь неожиданное. И ожидание этого неожиданного – это и есть мечта. Нечто расплывчатое, неконкретное. Вам в эту сторону?
0: Да. Странно. Лицо у него очень приятное. А когда улыбается, на щеках вздуваются желваки, как у кролика.
1: Представьте, у меня тоже появилась мечта. И совсем недавно.
0: Интересно, о чем может мечтать такой человек, как вы?
1: Ну, видите ли, жизнь у меня очень заполнена. Я много работаю, занимаюсь. Живу не один, с родителями. Отец профессор, преподает в институте. Прекрасный человек. Мать? Впрочем, к чему рассказывать. Надеюсь, вы сами как-нибудь познакомитесь с ними и оцените по достоинству. Мы живем в трехкомнатной квартире, так что не мешаем друг другу, но всегда вместе. Есть у нас еще пес Ярд. Отличная псина, предан как собака.

0: Я говорю это к тому, что я до сих пор никогда не чувствовал одиночества, а тем более тоски.
1: Что это, сон? Локотов разговаривает со мной. Нет, не разговаривает, ухаживает. Явно ухаживает.
0: Должен признаться, Таня, что у меня возникло непреодолимое желание поговорить с вами. Познакомиться поближе. Подружиться, если вам это будет приятно.
1: Я не знаю даже, что сказать вам, Анатолий Кузьмич.
0: Я умоляю вас, во имя нашей будущей дружбы не надо Кузьмича. Анатолий, ладно? У нас в годах не такая уж разница, а на службе давайте держаться по-прежнему. Простите, я перебил вас.
1: Мне очень приятно все, что вы говорите, Анатолий. Насчет дружбы и вообще. Но вы не боитесь разочароваться? У меня ведь за плечами только школа, да и то на тройке. А вы инженер, ученый, у вас другие интересы. Начнете со мной о чем-нибудь таком разговаривать, а я не понимаю.
0: Ну, Танечка, милая, да с чего вы забрали в голову такую чушь? А общие взгляды на жизнь, взаимная симпатия, разве этого недостаточно? И неужто вы допускаете, что красивая женщина становится менее интересной от того, что она не умеет взять интеграл?
1: Я лично не думаю, но...
0: Должен вам сразу же сказать, что я безумно обидчив. С детства. И если вы сейчас откажете мне в моей маленькой просьбе, совсем маленькой, ну, обещайте, что не откажете.
1: Ну, я же не знаю...
0: Ну, вот видите, уже и недоверие. И это дружба.
1: Ну, хорошо. Обещаю.
0: Прекрасно. В таком случае завтра вы отмените все свидания. Даже самые ответственные. После работы пойдем ко мне обедать, а потом в театр. Жизель, вы любите балет?
1: Очень. Но я...
0: Обещание.
1: Ну ладно, поймали. Но имейте в виду, я ни разу в жизни не обедала за одним столом с профессором. Если что-нибудь получится не так...
0: Все будет так, Танечка, все так. Беру на себя всю ответственность.

0: А вот и наш мельничий ручей. Нам выходить.
1: С вами хоть на край света.
0: Это и есть край света, ленинградского света.
1: Хорошо тут у вас. Тишина, белая ночь. Вы довольны сегодняшним вечером, Таня?
0: О, да, большое спасибо. Обед потрясающий, профессор меня не съел, а Жизель была великолепна.
1: По-настоящему восхитительны были вы. И знаете, вы очень понравились моим, очень. Мама просто влюбилась в вас, а ее покорить не так просто.
0: Приятно слышать.
1: А папа так откровенно ухаживал за вами, что я даже ревновал. Ну, что поделаешь, красота – великая сила, Танюша.
0: Знаете, Анатолий, когда вот так глаза расхваливают, чувствуешь себя ужасно глупо. Поддакивать неприлично, отнекиваться смешно, не знаю, что и сказать.
1: А вы молчите. Не возражайте и молчите. Давайте присядем.
0: Нет, нет, поздно уже.
1: Ну, на 5 минуточек всего, я прошу вас, очень прошу.
0: Странно. Вчера он казался мне таким недоступным, а сегодня... Точно поменялись ролями.
1: Ну как, уговорил Танюша?
0: Нет, Анатолий, не хочется. Пойдемте.
1: Ну хорошо. Только выслушайте меня. Выслушайте внимательно. Это очень важно. Знаете, вчера мне казалось, что мы говорим на одном языке. А сегодня вы какая-то другая.
0: Я же предупреждала, что вы можете разочароваться.
1: Да разве я об этом? Наоборот. Но вы уходите от серьезного разговора, отшучиваетесь. А я не могу так. Я должен знать.
0: Я слушаю вас очень внимательно, Анатоль.
1: Помните, мы говорили о мечте. У меня есть мечта. И желание, и мечта. Желание то, что относится к работе, тут все ясно. Вы знаете, я скоро буду защищать кандидатскую. Жду только приезда Алексеева, с которым мы вместе начали эту тему.
0: А кто это Алексеев? О нем часто упоминают в лаборатории.
1: Мой друг руководит у нас группой. Сейчас он в командировке в Кузбассе. Мы вместе кончали институт, вместе поступили на работу. Ну вот наш шеф Снегирев, начальником лаборатории, назначил почему-то меня. Возможно, потому что я более настойчив, более целеустремлен. Алексеев талантлив, но разбрасывается. Но не об этом речь. Снегирев уже за 70, своим преемником, он хотел бы видеть меня. Если это произойдет, я смогу в самом ближайшем будущем взяться за докторскую. Понимаете, Танюша? Сейчас мне 28. Я поставил себе целью к 35 стать доктором технических наук.
0: Но это блестяще, об этом можно только мечтать.
1: Нет, этого надо желать. А вот мечтать, мечта не в этом. Я, Танечка, никогда не был сторонником легких встреч и непродуманных увлечений. Тот же Алексеев влюблялся, наверное, уже раз 20. И всякий раз уверял себя и других, что это на всю жизнь. А вот я, быть может, это смешно в наше время, но я нафантазировал себе некий идеал. Идеал женщины, с которой хотел бы пройти по жизни. Это смешно, да?
0: Нет, это совсем не смешно, Анатолий.
1: И вот я увидел вас. Понимаете, словно что-то оборвалось во мне. И я понял, вот она, мечта. Я сразу полюбил вас, сразу. Танечка, милая.
0: Сейчас он поцелует меня. Ой, что-то мне не хочется. Нет, нет, нет, я хочу. Я хочу, чтобы он поцеловал меня. Хочу.
1: Я люблю вас. Как только я увидел тебя, я понял, что мне больше никого не надо. Понимаешь, я все эти месяцы. А ты?
0: И я. И я.

0: Таня, о чем вы меня хотели спросить?
1: Я не знаю, уже никак вот здесь показать шестерню.
0: Дайте карандаш. Сделайте сечение по этой оси, вынесите его и здесь сбоку покажите. И напишите сечение АБ, вид по стрелке С. Понятно?
1: Понятно, спасибо. А то я просто не знаю, у кого спросить про этот чертеж. Чертил Алексеев. А я ведь его и не видела никогда. Хотя все вы о нем говорите каждый день. Скажите, Женя, а что он за человек такой, этот Алексеев?
0: Алексеев? Ну, мне трудно рассказать вам о нем что-нибудь конкретное, Таня. Он просто талантливый человек. Очень талантливый.
1: И все? Но Локотов тоже талантливый.
0: Локотов.
1: Что, он вам не нравится?
0: Да нет, нет, почему же? Но само сопоставление Алексеев и Локотов – лед и пламень. Танечка, милая, вы не подумайте, я все знаю. Я очень рада за вас обоих, честное слово. Но не сердитесь, у Анатолия Кузьмича есть что-то такое, ну, чуточку от человека в футляре. И вы должны помочь ему, именно вы, понимаете? Ну, снять его души калоши.
1: Спасибо, Женя. Я приму это к сведению.
0: Нет, вы меня не так поняли.
2: Женя!
0: Да, иду! Таня, мы с вами потом еще договорим.
1: Анатолий чудак думал, что никто не заметит. Все уже прекрасно поняли, что он влюблен как кошка. Мой Локотов. Мой. Театр, рестораны, конфеты, цветы. Красиво это у него получается. Целый день сегодня у своего стенда. И не посмотрит даже.
2: Ну что, Анатолий Кузьмич, любуетесь, дорогой, своей кандидатской, воплощенной в металл? Нравится?
3: Да, Яков Борисович, внешне выглядит неплохо.
2: Не то слово. Ювелирная работа. Этакую головку элеватора на выставку надо, ВДНХ. И надпись «Произведение искусства рабочей династии Антиповых». Ну когда же испытывать начнем? Руки-то, небось, чешутся. Кстати, должен напомнить, вы дали парторганизации обязательство защитить кандидатскую в мае. А по календарю июль на исходе, дорогуша.
3: Творчество не регламентируется календарем, Яков Борисович, это во-первых. А во-вторых, если парторганизация заинтересована в сроках, почему вы не поддержали меня, когда я докладывал шефу, что нельзя разрешать Алексееву длительную командировку? Вы ведь знаете, что из чисто этических соображений я не могу в его отсутствии приступить ни к испытаниям, ни к защите. Тем вообще.
2: Как человек я, Анатолий Кузьмич, тоже за благородство. Но как парторг категорически возражаю. Если ваш эксперимент, а следовательно и диссертация удачный, производительность элеваторов поднимется на 20%. А тут уж не до благородства. Тут надо немедленно запускать машины в серию и отправлять на стройки. И диссертация ваша при такой ситуации уже не факт вашей личной биографии, а социальный фактор. Так что сердитесь, не сердитесь, дорогой, но этот вопрос я на партбюро поставлю.
1: Правильно Суглинов его накручивает. Из-за этой кандидатской свадьбы наша откладывается. Дожидаться какого-то Алексеева, когда сам уже все подготовил. И к тому же начальник.
2: Привет представителям славной династии.
1: Ну вот Антиповы пожаловали. Легки на помине.
2: Сын и внук Антиповы у нас в гостях.
4: Это вон сестра моя у вас в гостях, а мы-то вряд ли. Здравствуйте, Анатолий Кузьмич.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день, Игнат Николаевич и Павел Игнатович. Добрый день.
5: Здравствуйте, тетя Лида.
6: Здравствуй, племянничек.
4: Товарищи, вы все усложняете и усложняете. Оснастка цеха не сможет справиться с узлом привода, который мы вчера от вас получили.
3: А что скажет представитель конструкторского бюро?
2: Да разве сын против родного отца пойдет, Анатолий Кузьмич?
5: Дело не в родном отце, Яков Борисович. У нас тоже считают, что кое-что излишне усложнено. Вот я, Анатолий Кузьмич, по собственной инициативе облегчил несущую раму.
3: Ну, против этого упрощения я не возражаю, Павел Игнатович. Но вот замена качественной стали на сталь 3 – это уже недопустимо.
5: Это абсолютно допустимо, Анатолий Кузьмич.
4: Мои цеховые инженеры тоже так думают.
6: Не сдавайся, племянник, а то нам еще переделок на 2 дня.
2: Анатолий Кузьмич, династия Антиповых против нас плечом к плечу.
1: Дружные они Антиповы, это видно. Уступит им Анатолий? Да, свадьбу, пожалуй, надо ускорить. Решено так решено.

0: Хорошая запись. Удивительно удобная штука магнитофон. Сидишь спокойно, не нужно каждые 2 минуты вскакивать, менять пластинку.
1: Ты что смеешься?
0: Я вспомнила один случай. У меня приятельница была в школе, Зинка. Так у нее из-за патефона замужество не состоялось.
1: Из-за патефона?
0: Да. Комнаты у нее отдельно не было. Жила за перегородкой, все слышно. Не то, что поцеловаться, вздохнуть неудобно. А за ней тогда Юрка такой один ухаживал. Симпатичный мальчишка, но стеснительный жуть. Так вот, чтобы облегчить объяснение, она патефон закрутила. А патефон старинный, с пружинным заводом. Только Юрка ее войдет в настроение, завод кончается. Так за вечер ничего и не сказал. А на следующий день она в отпуск уехала, вернулся, а Юрка уже в армии.
1: Кошмар. Надо выпить по этому поводу. За новую технику, которая не разбивает любовь.
0: Нет, нет, нет, нет, хватит, хватит.
1: Ну, по глоточку всего. Это же венгерская искристая, совсем без градусов.
0: А голова кружится. И музыка. Удивительно уютно у тебя.
1: Тебе нравится?
0: Очень. А мебель ты сам выбирал?
1: Нет, только этот торшер. Но у мамы отличный вкус.
0: Я вижу. Каждая мелочь продумана. А моя Светка обязательно заявила бы, что это буржуазный комфорт. Чуть не моральное разложение.
1: Нелепость. Человек создан для комфорта. Аскетизм мог быть оправдан во время военного коммунизма. А сейчас мы имеем право не только получать, но и жить по труду. Если я не ворую, не жульничаю, а честно работаю, то уровень моей жизни – это в какой-то степени даже показатель способностей.
0: Ну, тогда ты очень способный.
1: А ты очень красивая. Ты возмутительно красивая, Таня.
0: Сейчас он подсядет ко мне на тахту.
1: Можно я сюда? Чуточку ближе. Понимаешь, Танюша, чем больше я смотрю на тебя, ты пьянишь. Твои глаза, запах твоих волос, твоя кожа. Дорогая, дорогая, пойми, мне никого не надо, никого, кроме тебя.
0: Нет, нет, нет, не надо. Анатолий, ну прошу тебя. Анатолий, да нет же, я говорю.
1: Ну что ты, Танюша, милая? Я потерял голову, прости, прости меня.
0: Неужели? Неужели ты не понимаешь? Ну нельзя же так. Я же еще не жена тебе.
1: Ты права, Таня. Абсолютно права. Я олух. Почему свадьба обязательно после диссертации? Чушь. Для чего связывать работу с любовью? Это все мама. Ну вот что. В следующее же воскресенье идем подавать заявление во дворец бракосочетаний. Согласна?
0: Согласна. Останови магнитофон. Лента кончилась.
1: А все-таки ее хватило, Танчик. На все объяснение. Это тебе не патефон.

0: Что это сегодня с автобусами? Все битком. Даже двери не открывают.
1: Это он со мной пытается заговорить. Между прочим, парень просто красивый. Улыбается. Спортсмен, наверное. Ну, нечего глядеть на меня поздно, милый. Чужая невеста. Да, действительно, лучше пройти пешком, пока время есть. И спортсмен за мной пошел. Чудак.
0: Извините, пожалуйста, вам нехорошо?
1: Мне? С чего вы взяли?
0: Выражение лица. Такая мировая скорбь, смотреть страшно. А я тимуровец. Еще в пионерах учился помогать страдальцам.
1: А в октябрятах учились приставать на улицах к незнакомым?
0: А зачем вы такое лицо сделали?
1: Ну, чтобы до вас дошло, что нельзя так глазеть на девушек.
0: Запрещенный прием. А что, если бы я испугался? Вы так и не узнали бы, что пробудили в человеке неизведанные чувства. Понимаете, поглядел на вас и сразу захотелось совершить что-нибудь возвышенное. Трудовой подвиг, например, или стихи написать.
1: А прийти на работу без опоздания вам не захотелось? Мне направо.
0: Представьте, мне тоже.
1: Удивительное совпадение. А вы всегда выходите из дома с таким расчетом, чтобы успеть проводить кого-нибудь?
0: Всегда. Но первый раз мне так повезло. Тем более, что я пока еще не понял, кто кого провожает. Мне, например, сюда.
1: И мне тоже.
0: Сказка. В меня уткнулся перст судьбы.
1: Ну, держитесь за него. А я пришла. Будьте здоровы.
0: Но я должен проводить вас до станка. Меня обязывает долг гражданина. Вы понимаете это?
1: Ну, еще бы. Но боюсь, поймет ли вахтер. У нас по пропускам.
0: Вахтер тоже человек. Попытаемся.
2: Пропуска, пожалуйста.
1: Вот.
0: Пожалуйста.
1: Послушайте, я ничего не могу понять. Вы действительно тут работаете?
0: Как видите. И, честно говоря, на этот раз очень доволен этим. Может, познакомимся теперь? Вроде уже можно.
1: Пожалуй, да. Таня. Таня Белова.
0: Олег Алексеев.
1: Что? Нет, это просто невероятно.
0: Не понимаю. Фамилия самая заурядная. Алексеев, Сидоров, Иванов.
1: Да нет же, мы ведь в одной лаборатории, понимаете? У Локотова. А я числюсь сейчас за вашей группой.
0: Вот это попадание. Снайперский удар. Знаете что? Приготовим театральный эффект. Зайдем под руку, как нежная пара. А когда наши ахнут, я изображу в лицах, какие нечеловеческие усилия затратил, чтобы познакомиться с собственной сотрудницей.
1: Давайте. Нет. Погодите. Понимаете, может получиться неловко. У меня к вам большая просьба. Не надо говорить, как мы познакомились. Вообще не надо, ладно? Ну, это, конечно, только забавная случайность, но не все могут так воспринять. Вы, друг Анатолия, знаете его характер.
0: Ну, при чем тут Анатолий?
1: Понимаете, я... Мы скоро поженимся. Я его невеста.
0: Невеста Анатолия? Да. Вот тебе и перст судьбы.
3: Лидия Николаевна, я больше не могу. В таком грохоте уже 4 дня. Голова раскалывается. Отпустили бы нас к себе на это время, что ли?
4: Терпи. Это ведь не что-нибудь, а машина твоего Локотова. Закончит испытание, и он уже без 5 минут кандидат наук. Ради этого можешь и пострадать.
3: А чего ее так долго испытывать? Работает же.
5: Ну что, дочка, все копирочки снимаем?
4: Снимаем, папа.
5: Так. А эту девушку я что-то не знаю.
4: Это копировщица наша, Таня Белова.
5: Антипов Николай Ильич.
3: Таня.
6: Николай Ильич, доброго здоровья.
5: Здравствуй, здравствуй, Яков Борис.
7: Здравствуй,
5: здравствуй.
7: Здравствуй.
1: Народу как на выставке. Антиповы, конечно, все здесь. Вот и сам дед Антипов пожаловал. Познакомились. А вообще, действительно, каждый из них для машины Анатолия что-нибудь сделал.
5: Ну, как машинка-то?
6: Испытываем, Николай Ильич.
5: Испытание, что кандидаты тут запроектировали, Павлушка мой сконструировал. Папаша вот каждую детальку вручную вылизал. Но это опытный образец. А начну я у себя в цехе в серию запускать, все грехи полезут. А ты бы, Игнаша, для плана не элеватора, а кастрюли выпускал. Никаких тебе хлопот.
6: Спасибо, дед, за поддержку. А то мне отец со своими страхами жить я не дает.
7: Я тебе еще дам поддержку. Вчера у нас на сборке целый день бились с подшипниками. По твоей милости, конструктор. Пороть тебе некому. Ну, чего машину-то остановили? Показывайте.
8: Ждем начальства. Локотов за шефом пошел, за Снегирёвым.
7: А где же Алёшка Алексеев-то?
6: Да вон он, у редуктора колдует.
1: Даже старику Антипову Алексеев нужен. И что они все? Олег, Олег, Олежка. Странно, с тех пор, как он приехал, Анатолий как-то стушевался со всеми вопросами к Олегу. Вообще нелепость. Олег где-то разъезжал, Анатолий все сделал, а диссертация общая. Ни за что, ни просто тоже будет кандидатом. А ко мне не подходит с того дня. Я, правда, сама просила. Но можно ведь по-товарищески как-то.
8: Ага, идет начальство.
9: Добрый день, товарищи.
10: Здравствуйте, Филипп Филиппович.
9: Здравствуйте. Добрый день.
7: Филипп Филиппович.
9: А, Николай Ильич, и ты здесь, старина.
7: А как же. Кандидат твои, Филипп Филиппович, а машина-то моя.
9: Вот и поглядим, как кандидаты с ней справились. Так что, Анатолий Кузьмич?
10: Последний режим по программе испытаний, Филипп Филиппович. Транспортируемый материал «Мелкий камень».
9: Ну, пускайте.
8: Да, отлично!
7: Дает, что надо.
11: Выключай, выключай, Анатолий.
8: Вот показания приборов, Филипп Филиппович.
9: Спасибо. Ну что ж, товарищи, результаты сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что программа испытания элеватора успешно выполнена. Поздравляю вас всех.
6: Ура!
11: Ура!
8: Филипп Филиппович, так можно и комиссию вызывать.
9: Я думаю, да. Поздравляю, Анатолий Кузьмич. Олег Николаевич.
10: Спасибо, спасибо большое.
12: Товарищи, в ознаменовании достигнутых успехов я предлагаю всем объединиться и участвовать в поездке за город. Автобусы местком обеспечивает.
13: Минутку, товарищ. Я хочу еще на 10% увеличить скорость.
14: Но ты же знаешь, Олег, что редуктор...
13: Я переключил его. Извини, забыл сказать тебе.
14: Ну, знаете, не говоря же о товарищеской этике при совместной работе. Вы забыли, Олег Николаевич, что Анатолий Кузьмич ваш начальник.
9: Подождите.
14: Не предупредить его, что...
9: Подождите, товарищ Коробов. А почему у вас возникло такое предложение, товарищ Алексеев? Просто так, на удачу?
13: Да, на удачу. Потому что наша работа над этим элеватором тоже велась на удачу. Все исследование, которое мы проводим с Локотовым, по существу эмпирично.
14: Ты, как всегда, перегибаешь палку, Олег. Теория, разработанная Филиппом Филипповичем...
13: Она тоже эмпирична. И из-за этого все наши блуждания.
14: Да вы понимаете, что вы говорите? Уже 20 лет теория профессора Снегирёва является единственной основой.
9: Подождите, товарищ Коробов.
13: В том-то и беда, что эта единственная основа не дает радикального решения. Пользуясь этой теорией, мы варьируем формы ковшей, чтобы увеличить скорость. Но что мы знаем о взаимодействии частиц? Почему при одной форме ковшей материал идет на выброс, а при другой нет? Нам с Локтовым удалось увеличить скорость на 20%. Отлично. А почему не на 30%? Можно это точно рассчитать? Нет? Значит, стоит попробовать.
7: А что? Трус в карты не играет, а за машину я ручаюсь.
9: Ручаешься, Николай? Хорошо. Поскольку товарищ Алексеев убежден, что моя теория тут помочь не может, я не возражаю против такого эксперимента. Как вы, Анатолий Кузьмич?
15: Ну что ж, погадаем на кофейной гуще. Прошу, товарищ, отойдите, пожалуйста, все в сторону. Давай, Олег.
7: Стой, стой, стой!
6: Выключай!
16: Да, фокус не удался, Олежка. Классический выброс.
8: Никого не поранило?
17: Да, нет. Слава
16: Богу. Окна в лаборатории придется за твой счет вставлять, дорогуша.
7: А машинка-то моя выдержала.
9: От этого радости мало,
14: Паша. Я не понимаю, что происходит, профессор. Элеватор блестяще работает в заданных параметрах, а мы скорбим точно...
9: Подождите, товарищ Коробов. У меня к вам вопрос, Олег Николаевич.
16: Да?
9: Откинем неудачный эксперимент, не в этом суть. Ваша с Локотовым кандидатская успешно идет к завершению. Сегодняшнее испытание подтвердило это. Но, насколько я понял, вы в процессе работы усомнились в теории, на которой основаны ваши расчеты.
10: Смею заверить вас, Филипп Филиппович, что лично я...
9: Ваша точка зрения мне известна, Анатолий Кузьмич. Меня интересует мнение вашего коллеги. Так вот, товарищ Алексеев, в науке, откидывая одну теорию, обычно выдвигают другую. Есть у вас такая теория?
10: Нет, Филипп Филиппович, нету.
9: А пути исследования вам ясны?
10: Пока нет. Но так варьировать формы ковшей можно до бесконечности. Надо по-новому осмыслить закономерность процесса.
9: Что же вы предлагаете?
10: Не знаю. Нужно думать. Я буду думать.
9: Отлично. Думайте. Но тогда у меня есть предложение. Принципиального порядка. Давайте считать, что вся эта работа идет на диссертацию одного только Локотова. А?
13: Согласен, с удовольствием.
10: Нет, нет, Филипп Филиппович. Горячность Олега делает ему честь, но я так не могу. Работы мы делали вместе.
13: Погоди, Анатолий, ты пойми правильно, я не рисуюсь. Чтобы по-новому взглянуть на все, мне надо отойти от того, что сделано, понимаешь? Забыть про это.
10: Но диссертацию-то защитить ты можешь, кому от этого вред?
13: Вреда нет. Время терять жалко.
9: Вы правы. Время терять жалко. Некоторые осознают это только в мои годы. Ну, Бог в помощь. Думайте. До свидания, товарищ.
14: До свидания, Филипп Филиппович.
10: До свидания. Всего хорошего. Остынь, Олег. Давай еще подумаем.
13: Нет, Анатолий, не проси. Собаки хвост по кусочкам не рубят.
1: Ничего не понимаю. Почему Анатолий выглядит совершенно убитым? Точно он, а не Олег, отказался от диссертации. А Олег как именинник. Сумасшедший.
17: О, хорошо.

0: пускай любовь сто раз обманет, пускай не надо ею дорожить, пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить, пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить.
1: Спасибо, Таня. Хорошо.
2: А я, например, никак не ожидала, что Яков Борисович на гитаре играет. Да еще так хорошо.
3: А почему, Танечка? Живот большой. Так разве кто-нибудь установил точно, где у человека душа?
4: Может, именно тут?
5: Возьмите тогда еще бутерброд с колбаской, Яков Борисович, для души.
3: Для души, Лидия Николаевна, по такому солнцу только пиво годится.
6: Друзья мои, предлагаю купаться. Море зовет. Пошли, Таня.
2: С удовольствием.
7: А остальных ты не приглашаешь, Олег?
6: Приглашаю, Женечка. Я приглашаю всех.
7: Танечка, а почему, собственно, Анатолий Кузьмич не поехал с нами?
2: Ну, вы же отлично знаете, что Анатолий занят диссертацией. Пошли, Олег.
6: Пошли. Кто не с нами, тот против нас.
2: Ну, кто быстрее добежит до воды?
6: Я. Стой, стой, это нечестно. Ну, погоди. От меня не убежишь.
2: Если бы не эти кусты, ни за что не догнал бы меня.
6: Догнал бы.
2: Ой, сумасшедший. Ну, пошли купаться.
6: Подожди.
2: Ну, что ты так смотришь?
6: Так, как ты думаешь, какого цвета счастье?
2: Не знаю. Рыжая.
6: Синяя, как твои глаза.
2: Не надо, Олег.
6: Помнишь? Я сказала тебе, перст судьбы.
2: Да.
6: А ты сказала, держитесь за него.
2: Олежка, я прошу тебя.
6: С того дня у автобуса со мной словно что-то случилось.
2: Что же будет дальше?
6: Ты будешь.
2: А ты...
6: Ты и я. Оба.
2: Мы сошли с ума.
6: Да.
2: Надо возвращаться.
6: Нет. Идем дальше.
2: Куда?
6: Куда глаза глядят? Твои глаза.
2: Олежка, Олежка. А что скажут наши?
6: Все равно.
2: И мне все равно.
6: Давай руку.
8: Ну где же Таня и Олег?
9: Исчезли!
3: Ну что ж, придется ехать без них.
9: Вот он идет!
8: Татьяна,
3: ну, давай.
8: Что это такое? Все уезжать уже собрались. А где Олег?
2: Ну там.
8: Ты понимаешь, как это выглядит?
2: Ну мы заблудились.
8: Слушай-ка, ты что это задумала, а?
2: Не знаю. Лидия Николаевна. Тетя Лида, ну что мне делать?
8: Ты что?
2: Ну, Олег, это другое, это совсем другое.
8: Ну, даже так? А как же Анатолий?
2: Ох, не знаю. А дома?
8: Я считала, что с Локотовым у тебя. Он-то ведь тебя любит, а ты?
2: Ой, то люблю, то нет.
8: Да, дела. Но тут, Таня... Самой решать надо. В таком деле советчиков нет. Анатолий неплохой парень, но таким, как Олег, голову крутить преступление. Она ему для работы нужна. Разберись, где выгода и где любовь, решай. Поняла?
2: Да.
8: Подумай хорошенько и решай. Сразу. А теперь идем. Вытри глаза и идем.
10: следующей станции конечная остановка Ленинград.
11: Ну, давай на выход.
12: Эх, сейчас бы не на работу, а на пляж.
10: Понедельник, день тяжелый.
12: Позвольте, гражданин.
10: Пожалуйста. Пожалуйста.
13: Анатолий уже на остановке, конечно, ждет. Ну, что я и скажу ему сейчас, что?
6: Таня, наконец-то. Что там у тебя получилось с Олегом? Говори.
13: Может, не говорить? Ему уже насплетничали, наверное. Да и Олег скрывать не станет.
6: Что у тебя было с Олегом? Говори.
13: Ничего, самой себе врать. Я боюсь. Боюсь потерять Анатолия. Нет, опять вру. Не Анатолия. То, что вокруг Анатолия.
6: Ну что ты молчишь?
13: А Олег? Ведь я даже не спросила, может, он женат? Нет, чего уж. А вот где жить с ним будем? В 12-метровой комнате? Втроем с его тетей-пенсионеркой? А вчера у него ни такси не было.
6: Таня, я спрашиваю тебя!
13: Я, наверное, дрянь, ужасная дрянь. Ну почему так получается, что я обязательно должна решать?
6: Я все знаю, Таня. Мне рассказали. Умоляю, это слишком серьезно. Прошу тебя, скажи правду.
13: Ты хочешь правду?
6: Нет, погоди. Сначала я скажу. Выслушай. Я знаю тебя, знаю Олега. Ты не будешь с ним счастлив. Он обаятельный, красивый, талантливый, но счастья он тебе не даст. Он одержимый. Если чем-нибудь увлечется, для него ничего больше не будет существовать.
13: Вот он и увлекся.
6: Ты не поняла, я сказал чем-нибудь. А женщине нужно, чтобы о ней заботились каждый день. Для меня это будет радостью. А от Олега этого не жди, не тот человек. С ним ты должна будешь думать обо всем. Все житейские дрязги, заботы, все будет на тебе. Я знаю, Олег способен кому угодно закружить голову. Я не буду упрекать тебя никогда, ни словом. Но с этим надо кончать. Сразу же, сейчас. А теперь говори. Я слушаю.
13: Даже глаза закрыл. Любит. Бедный.
6: Ну? Ну, говори же.
13: Ладно. Забыли, все по-старому.
6: Танечка, ты не представляешь.
13: Ну, хорошо, хорошо, перестань, хватит.
6: Отлично. Тогда вот что. Во дворец бракосочетания пойдем в следующее воскресенье. Я уже договорился. Не возражаешь?
13: Хорошо.
6: После свадьбы сразу же уедем на месяц. Я купил 2 путевки в сочинский санаторий.
13: Хорошо.
6: На работу ты потом не выйдешь. Я не хочу лишних разговоров.
13: Хорошо.
6: Вот и все. А сейчас подожди, я сбегаю за такси.
13: Хорошо, подожду. Вот и все. И думать не надо.
6: Таня!
13: Олег!
6: Танька, встань-ка, родной. Вот здорово. Я боялся, прозеваю.
13: Олег!
6: Что случилось?
13: Олежка, любимый. Я люблю тебя. Тебя. Тебя одного. Сегодня воскресенье. Я прочитала всю книжку. Сегодня воскресенье.
6: Что, Танечка?
13: Я говорю, что сегодня воскресенье.
6: Ага.
13: И что я 4 часа сижу уже на диване. И прочитала всю книжку. И люблю тебя. И ты чудовище.
14: Чудовище. Крокодил. Мегатерий, кафетерий. Сейчас, Танюра, еще чуточку. Самый хвостик дочитать осталось.
13: Хвостик длиной в 50 лет. Ты начал считать его на 2-й день после того, как я к тебе пришла.
14: У любой науки, Танчик, хвост длиннющий, а кончик тоненький-тоненький и запутывается, как шелковинка.
13: Ну ладно, крути свой хвост. Но должна сказать, что тетю свою ты не уважаешь и не ценишь. Не вот настолечко.
14: Я тетю?
13: Да, ты тетю. Старая больная женщина ушла с утра невесть какой приятельницы, чтобы оставить нас вдвоем. А ты?
14: Танька, ты чудо. А я, конечно, чудовище. Но то, что мы не живем вместе, это ужасно. Ты всегда должна быть со мной, день и ночь.
13: Ты хочешь доконать тетю?
14: Если ты переедешь, все будет иначе. Она не будет чувствовать себя лишней.
13: Она нет. Ну, а мне почему-то не доставляет удовольствия целоваться втроем.
14: Это действительно не очень. Я наглядно представил себе такую картину. Но это же временно, Танечка. Завод обещает квартиру.
2: Ну, при твоей настойчивости мы получим ее, когда я буду такая, как тетя. Давай снимем комнату.
14: Нет, Танюра, это не выход. Я не могу оставить тетю одну. Ты знаешь, она спасла меня в блокаду и воспитала. А ведь мы даже не родственники. По существу я был для нее просто чужим, приблудным мальчишкой.
2: Бедный ты мой приблудный. Ну, иди сюда, я тебя пожалею.
14: Ну?
2: Ох, Олежка, я, наверное, мучаю тебя такими разговорами. Но ведь мне тоже трудно. Ты не представляешь, что я вынесла дома, когда сказала, что не пойду за Анатолия. Мне так хочется доказать всем, что ты лучше, умнее и удачливее. А ты сам нисколько не думаешь о себе.
14: Я хочу тебе вот что сказать. Ты только правильно пойми. Ты не думаешь, что я какой-нибудь там толстовец. У других нет, и мне не надо. Но это не главное. А главное вот что. Сидит у меня внутри какая-то штука, с которой я и сам не могу сладить. Даже ради тебя, ради нашей любви. Какой-то авторегулятор моей работы и жизни. И указывает, что важно, а что не важно. Если бы ты могла до конца меня понять.
2: Этого я не понимаю. У меня этого нет. А может, и есть, да совсем по-другому. Совсем другой он, этот регулятор, что ли.
14: Знаешь, Танюша, не обижайся только. По-моему, ты в последнее время мало занимаешься. Хочешь, помогать буду?
2: Нет, Олежка, у тебя и так выше головы. Да и не в этом дело. Просто и работа, и с тобой лишний раз хочется побыть. И дома по хозяйству. А помощи мне хватает. Меня с этим сестра Светка поедом ест.
14: Отличная девах твоя, Светка.
2: Даже слишком. Когда она приходит, только с ней разговариваешь. Я ревную. Я ко всему тебя ревную. И к работе тоже. Я хочу, чтобы ты с утра до вечера был только мой. И смотрел на меня, как сейчас.
14: И целовал. И рассказывал сказки. И говорил, что глаза твои самые синие в мире. И что ты невероятно смешно морщишь нос, когда задумаешься. Ой, Тань, который час?
2: 7.
14: Гори, напрочь из головы выскочила. Сегодня у Игната Антипова 50-летие. Они же меня во всех 3 поколениях проклянут. Одевайся, быстро. Все наши уже собрались, наверное.
2: И Анатолий будет?
14: Конечно.
2: Молодец он все-таки, хорошо держится. А я боялась, он мстить тебе будет.
14: Ну, зачем же, как-никак, 12 лет дружим.
2: Из диссертации ты ему помогаешь, от которой сам неизвестно почему отказался.
14: Брось, Танчик. Диссертация, механизация, апробация. Все мое впереди. Побежали.
15: Коньячку лучше мне налить.
16: Не хочу. Ну и грибочки, экстра класс.
15: Можно
16: я вам долью?
17: Нет, нет, мне хватит.
18: Одна, до дна, до дна, пейте.
2: Хорошо, что мы опоздали, меньше внимания. Игнат Николаевич сегодня какой важный, все ордена. Снегирев за Лидию Николаевну ухаживает, айда, шеф. Анатолий с меня глаз не сводит. Приглаженный, безукоризненный, как всегда. Странно все в жизни.
19: Товарищи, товарищи, я предлагаю выпить за то, чтобы всем было хорошо.
17: Беспринципно, коротко, нет направленности. Я за другое предлагаю. За творчество без механического исполнительства. За подлинное творчество, бескомпромиссное и целенаправленное.
19: А что вы под этим подразумеваете, Женя?
17: Только не то, что вы творите, Анатолий Кузьмич.
19: Боярский в своем репертуаре.
20: Товарищи, товарищи, ну что за дискуссия? Гусь на столе.
17: О, это, конечно, что лучше, чем за столом.
19: Кланитесь, Коробов, кланитесь.
15: Но что-то со своим гусем втерялся. Люди только наладились по душам потолковать, а на гусь.
21: Верно, папаша, верно. Я тоже хочу по душам, как именинник. Прошу слова.
20: А может быть, помолчишь, Игнат? Хватит, наговорил уже сегодня.
22: Тетя Лида, ты не обижай папу сегодня. Именинник все-таки. А ну-ка, выключите музыку.
21: Слыхали? Вот они какие, Антиповы. Все за одного. Династия, Папаша мастер, я начальник цеха. Павлушка мой инженер. А внук кто будет? Правнук твой, папаша. Ну. Не знаете? Я скажу. Академик. Как Филипп Филиппович. Спасибо ему, что пришел. И всем вам спасибо. Уважили. Ведь что приятно. Вместе. Работаем вместе. И сейчас вот сидим. Бывает, конечно, поругаемся. Без этого дела не сделаешь. Но что главное? Работники мы. Работали, работаем и работать будем. На том жизнь наша стоит.
15: А вот это верно. Молодец. Это верно. Правильно сказал. Молодец. Молодец, сынок. Молодец. Это вот.
3: Олежка. Олежка. Иди к сюда на минутку.
0: А, простите.
3: Извините, Танечка.
2: Ну вот. Теперь они с Яковом Борисовичем целый вечер будут обсуждать теоретические проблемы. А я опять одна. Неужели завтра на работе нельзя поговорить?
1: Здравствуй, Таня.
2: Здравствуй, Анатолий.
1: Таня, я давно хочу сказать тебе, чтобы ты знала. Я буду ждать тебя. Ты вернешься, должна вернуться.
2: Ну, ты понимаешь, что ты говоришь? Ведь мы с Олегом уже... Ну, как муж и жена.
1: Я знаю. Что бы ни было, даже если ребенок, ты с ним все равно не уживешься. А со мной...
0: О чем это вы разговариваете с таким увлечением? Не секрет? Ой, Танька, встань-ка, ты вся красная.
1: У меня от тебя секретов нет, Олег. Мы ведь дружим, как дружили.
0: Вроде того.
1: Ну вот. Тогда по дружбе честно предупреждаю. Я уговариваю Таню вернуться ко мне.
2: Анатолий!
0: Погоди, погоди, Таня. Ты это называешь дружбой, Толя? Другого термина не подберешь?
1: Нет. Потому что убежден, что со мной ей будет лучше и морально, и материально.
0: А любовь?
1: У меня ее хватит на двоих. И прости меня, если уж пошло на откровенность, ты в житейских вопросах, ну, наивен, что ли. Кроме любви, женщине еще многое нужно, очень многое. И Таня знает это. Она здравомыслящая девочка.
0: Толенька, ты ставишь меня в ужасное положение. Ты связал мне руки дружбой.
2: Зато у меня они свободны.
0: Таня, Таня, спокойно, спокойно. Думаешь, я сам не мог бы этого сделать?
1: Ничего, ничего. Пусти это. Я сказал, Таня, что бы ни было, что бы ни случилось.
21: Олежка! Олежка, я что хочу сказать? Работаем мы вместе. Работали, работаем и работать будем.
0: А ведь плохо работать стали.
21: Ты, погоди, ты о чем, Олежка?
0: Ну, о чем? О планетарных лебедках. Я был 3-го дня в вашем цехе. Шум, гром. Ребята как обалделые вкалывают. На доске план 120. А на испытательном стенде машины в холостую гоняют. Проверяют одну кинематику без замера мощности на выходе.
4: Как же это, отец? Мы в КБ об этом и не знаем.
23: Да, Игнат Николаевич, дорогой, проверяли. А придется еще в этом вопросе разобраться. Ведь Олег правильно говорит. Лебедки дают только 30% мощность от расчетной.
0: Снижен класс обработки. Других причин нет.
21: Да побойтесь вы Бога. Товарищ Суглинов, Олежка, мы же точно как конструкторы спустили.
20: Точно? А чем ты спина хвастал сейчас? Говорил ты, что лебедки чохом спихнешь и премию получишь. Что колеса не цементировал. Что для скорости прессовой посадки скользящими заменил. Говорил или нет?
21: Как же это подарок? Подожди. Говорил, Игнат? Врет она, батя. Ну, шутит. Я шутил.
20: Шутил? Стыда нет, так хоть совесть имей.
21: Как же это вы, Игнат Николаевич? Ведь фамилию Антиповых носите. Филипп Филиппович, да я... Это еще все проверить, доказать надо. Я опозорил. Опозорил, сын мой, всю мою рабочую семью. Такого стыда я еще перед людьми не знал. Пойдем, Лида. И ты, Павлуш, пойдем. Антиповым здесь больше делать нечего.
24: Батя, да я
15: Ну как на фронте? Прости, батя! Пойдем, Лида!
19: Да, дела. Пировали, веселились.
23: Тяжелая сцена. Но Лебедка-то действительно запороли. А старика жаль.
14: Ладно. Пошли, Таня.
13: Ну что он воюет с ветряными мельницами? Что ему больше всех надо? Нет, не могу я этого понять.

0: Танюша, тебе очень нужно это сейчас.
1: Что?
0: Ну, эти маленькие лебеди.
1: Очень. Как тебе лебедки?
0: Понимаешь, трудновато сосредоточиться.
1: А к чему это?
0: Что?
1: Ну, сосредоточиться. Для чего?
0: Не дури, Танечек. Это все-таки моя работа.
1: Нет. Твоя работа была сегодня в актовом зале на защите диссертации. Только защищал ее не ты, а Анатолий. А ты как пешка подавал ему чертежи, диаграммы, зажигал фонарь. Подручный. Подручный у маэстро.
0: Подручный? Танька, встань-ка. Откуда у тебя такая злость?
1: Это не злость, Олег. Боль, обида, все, что хочешь. Ведь это мог быть твой день, понимаешь, твой. Ну, ты щедрый, я такая широкая купеческая натура. Без колебаний отдал свой двухлетний труд и готовенькое звание. Богач.
0: Это уже не боль, Таня. Это зависть.
1: Не зависть. Унижение. Видел бы ты со стороны, как это выглядело. Гардеробщик с поклоном распялил роскошное пальто перед кандидатом наук Локотовым, а твою семисезонную хламидку швырнул, не глядя на барьер. Не знаю, как я не провалился на месте.
0: Скажи на милость. А я не заметил.
1: А ты ничего не замечаешь. Когда за Анатолием подкатила к подъезду Волга, а мы потопали ножками на трамвайчик, ты тоже не заметил. Ты не заметил, что мы уже месяц не были в кино? Что все воскресенья ты сидишь, уткнувшись в расчеты? А я изнываю часами, ожидаю, чтобы ты удостоил меня хотя бы взглядом. Что при такой жизни, как у нас, я фактически не жена тебе, а какая-то приходящая любовница. Да, да, да, да, да, так оно и есть. И это устраивает тебя, потому что тебе ни разу не пришло даже в голову предложить мне пойти в ЗАГС записаться.
0: Да хоть сегодня, сейчас.
1: Нет, спасибо. Одолжение мне не надо.
0: А почему ты все время противопоставляешь мне Анатолия? Почему не Якова Борисовича Снегирёва, Коробова?
1: Ну, потому что с самого начала...
0: Соперничество? Нет, Таня, соревноваться с ним я не собираюсь. Мы слишком разные люди. Каждому свое. А то, что ты все время мыслями возвращаешься к этому, для нашей любви это даже как-то унизительно, что ли? Ты в своем выборе свободна. Слушай, я не умею ругаться. А поговорить нам надо. Я уже давно понял, что надо. Да как-то все времени не находилось.
1: А у тебя вообще когда-нибудь для меня будет время?
0: Слушай, ты думаешь, я отказался от диссертации по глупости или из бахвальства? Нет. Просто она стала мне неинтересной. Ну что дал весь этот труд? Решение частной задачки, не больше. А вот суметь приблизиться к верному пониманию теории сыпучих тел, вот это действительно проблема. Ради этого стоит от чего угодно отказаться. Понимаешь?
1: Сколько же времени может отнять у тебя эта твоя теория?
0: Не знаю. Может быть, всю жизнь.
1: Ну что же, тоже неплохо. Ну ладно. Все проблемы сразу не решим. Пока что переоденься. Анатолий очень просил не опаздывать. Нужная там диссертация или нет? А степень ему все-таки присудили. Это не каждый день бывает. И с этим надо считаться.
0: Я не пойду, Танечка.
1: Почему?
0: Я не пойду.
1: А если я одна схожу? Ведь все наши будут. Ну, понимаешь, что просто неудобно. Ты еще подумаешь, что ты ему завидуешь.
0: Хорошо. Иди. И решай.
1: Ты не сердись. Я недолго. Сейчас он окликнет меня. Откроет дверь и крикнет: «Танечка, иди сюда». Нет, не так. Танька, встань-ка, не сходи с ума. Ну почему мне хочется быть сейчас там, у Анатолия, чтобы меня тоже все поздравляли? Олежка, останови меня. Нет. Все равно не будет жизни. Ничего не будет. Никогда. Никогда.

Светонька, сестренка моя родная, пишу тебе в далекую Сибирь, но кажется мне, что ты рядом.

Уже поняла. Никогда я не любила его и любить не буду. Сладкая жизнь, будь она проклята. Я катаюсь, как сыр в масле, и масло это дошло мне уже до горла, и некого винить. Сама. Сама убила свою любовь. Время сейчас для меня остановило света. Я как муха, накрытая стаканом. Где-то в большом мире люди любят, добиваются.

миру, что следует искать, и что этот закон, несомненно, облегчит как дифференциальную, так и интегральную работу исследователя, необходимую для владения и управления животными и растительными организмами. В Саратовский период при активном участии ученого

и вспыхнет свет в глазах твоих, как солнышко на мокрой ветке. Когда Михаил Плетьковский узнал, какое стихотворение привлекло мое внимание, он сказал: «А что из этого можно извлечь?» Я сказал: «Это секрет фирмы». Поездка. Я столько раз звонил тебе, ты на звонки не отвечала. Давай войдем в троллейбус «Б» и все начнем с тобой сначала. Сияет солнце в синеве, копеек горсть ладонь ласкает. Беру 4, 2 и 2 и в щелку кассы опускаю. Тень грусти на лице моем ты взглядом жалобным поймала. Да, если едем мы вдвоем, то одного билета мало. Постой-ка, 3 копейки есть, еще 1, всего 4. Прекрасно, что мужская честь еще жива в подлунном мире, а я мужчина и поэт, на небе ни единой тучки. Держи, любимая, билет, я знаю, ты отдашь с получки. Люби меня и будь со мной, поездка снова нас связала. Как, у тебя был проездной? Ну что ж ты сразу?

0: Все еще не нашли?
1: Нет. Черт его знает, где он. И куда можно убежать из этого города? Добрый вечер, Лидия Павловна. Здравствуйте, почтенная Татьяна Николаевна.
2: Ну что, ваш чиновник?
1: Пропал канале. Ищем, ищем, в горле пересохло.
3: О, последнему могу помочь. Да сколько он украл?
1: 463 рубля 32 копейки, болван. Утащил бы все. Там 1008 было. А то один пакет осел. И, наконец, ну, украл. Ну и что же? Не редкость, не убийство. Приди, скажи, вот я. Получишь за это смягчение вины. А он, извольте, ведь скрылся, и 9 человек ищут его.
4: Несчастный мальчишка.
2: И украл, как нищий. С копейками.
3: Браво, Татьяна Николаевна.
1: Я, видите ли, заехал сказать вам, Сергей Николаевич, это самое и прочее. Вы его видели в день совершения кражи. Так вот, придется вам.
3: Понимаю, на меня падает подозрение в соучастии.
1: Как? Ах вы! Как хочется посидеть у вас. А надо ехать. Там какой-то дурак жену избил.
2: До смерти?
1: Кажется, до смерти. А где же Притыкин? Он со мной приехал. Мы думали несколько повинтить.
4: Он занят с Лукиным.
1: А на дороге полицейский доложил мне об этой драке. Да, вот еще Лукин. Вы бы сказали ему, чтобы он воздержался. Про него ходят слухи насчет его знакомства с рабочими на фабриках. Ну зачем это? Тут, знаете ли, есть благочестивый мужчина Головастиков. Купорос. Сами его боимся. Все знает. Сны наши и те знает. А мне не хочется прибегать к мерам. Не люблю неприятности.
3: Ну хорошо, беру это на себя. Кому приятны неприятности?
1: Вот именно. Ну, с общий поклон. Ах, Сергей Николаевич, славный вы человек.
3: Несмотря на тяготеющие подозрения в соучастии с Порфирием Дробязгиным, укравшим 32 казенных копейки.
1: Сергей Николаевич.
5: Исправник уходит.
4: Как это вам нравится, а?
6: Вы по поводу Лукина?
4: О, нет, это естественно. Вот этот Дробязгин, черт его возьми, как бы ему помочь, что ли? Ведь если правду говорить, Сергей, вы понимаете.
6: Вы скоро будете совсем почтенным человеком, право?
4: Он развратил мальчишку, это несомненно. Чему вы смеетесь?
6: А помните, когда-то

0: Хотели поставить город вверх дном.
1: Хотел? Ну да, хотел. Так что же, что вы хотите сказать?
0: Я только напоминаю. Вы говорили, что вашей волей сюда придут новые мысли, новые вкусы. А дядя Серж ничего не говорил. Но посмотрите, сколько мертвецов разложилось благодаря ему.
1: Я понимаю вас. Говорите дальше.
2: Я вот не вижу, чтобы жизнь обновилась благодаря вам.
0: А сами вы, мне кажется, немного потускнели.
3: Егор Петрович, на минуту.
4: Егор Петрович, пожалуйста, прошу вас, зайдите сюда.
1: Я вам отвечу потом.
5: Черкун уходит.
2: Тетя, да бросьте же.
0: Пойдем к себе. А?
6: Я и здесь, как у себя. Подожди. Тут все так спуталось, запуталось и перепуталось. Это, милая моя, самый трудный пасьянс. Две необходимости зовут его. Я иду.
5: Лидия выходит в прихожую. Богоевская наклоняется над картами.
6: Ты идешь. Ты идешь. А вот я что буду делать? Да. А вот я и не знаю, что мне делать.
5: Смотрит на карты и вдруг смешивает их.
6: А, ушли все. И осталась я одна. Ну что ж, одна так одна. Эх, Татьяна, скоро умрешь ты, Татьяна. Скоро ты умрешь, старая дура.
5: Богоевская направляется в прихожую. В дверях встречается с входящей в комнату Притыкиной.
2: Что тебе? Кто это?
6: Я.
2: Это ты, Пелагея?
6: Да, я. Муж-то здесь?
2: Кажется, здесь. Ну?
6: Ведь бросает он меня. Покидает он меня. Все вечера у Веселкина сидит, в карты с ним играет. И дочь его обольстить хочет. Милая вы моя.
2: Ну-ну-ну, не дури, врешь все. Тоже обольстителя нашла. Не срамись, иди ко мне.
6: Наверх. Сердечная вы моя, бьет он меня, бьет. Век ты мой, говорит, загубила, чертова кукла. Старая, говорит, ведьма ты, иди вон, говорит. А куда? Куда я пойду? Имущество все на него переведено, все у него в руках. Что делать буду, матушка?
2: Лезь наверх и не шуми тут.
6: Лезу, лезу. Посоветуйте вы, как с ним быть? Как я буду теперь?
4: Нет, нет, господин Стекин, так сказать.
6: Голос! Его голос! Пустите меня вперед!
4: Пожалуйста. Нет, я так не согласен.
5: Богоевская и Притыкина уходят в комнату Анны. Из прихожей появляется лесопромышленник Притыкин, за ним Черкун и студент Степан Лукин.
4: Нет, нет, нет, господин студент, так со мной нельзя-с. Я человек здесь всем известный и даже буду головой-с, да-с. А вы еще, с позволения сказать, просто молодой человек и больше ничего-с.
1: Ну, здесь не место кричать.
4: А место называть меня жуликом? Почему я жулик именно-с?
7: А вот цифра.

0: Сергей Николаевич, верят мне? Я сосчитал верно? Спросите их, а не знаю.
1: Молчать! Ну,
0: идите сюда! Тащить меня нельзя! Тащить меня нельзя!
2: Черкун вталкивает его в дверь и резко захлопывает ее.
3: Эй, жулье!
2: Степан Лукин идет вслед за ними. Входят Цыганов и жена акцизного надзирателя Надежда Монахова.
4: И стоял на крыльце один. Осенью иногда хорошо посмотреть на небо.
5: А где же все?
4: Тот, кого вам нужно, явится, когда услышит ваш голос, но он не даст вам ничего. Осенью по небу быстро бегут тучи, тяжелые тучи.
5: Не люблю черного цвета. Самый важный, самый внушительный цвет – красный. В красном королевы ходят и разные аристократки.
4: Да, не видал, но представляю, как это красиво. Ну, скоро я уеду, дорогая моя.
5: Вы не один уедете.
4: Не один? Как это понять? Вы решили?
5: Что я решила?
4: Едете со мной в Париж? Подумайте, Париж! Маркизы, графы, бароны, и все в красном. И у вас будет все, все, что вы захотите. Я все дам.
5: Это все просто даже неприлично, Сергей Николаевич. Как будто я какая-нибудь этакая.
4: Вы дивная! Вы редкая, страшная. И я люблю вас. Поверьте мне, люблю, как юноша. Вы сила. О, сколько счастья, сколько наслаждений ждет вас.
5: Сергей Николаевич, ну зачем же все это? И разве можете вы любить как юноша, когда вам скоро 50 лет? И через 2 года, может быть, вы совсем лысый будете? И что это за езда по Парижам, если я вас не могу любить? Вы очень интересный мужчина, но пожилой и мне не пара. Обидно даже, извините меня, слышать такие ваши намерения.
4: О, черт возьми, ну хотите, обвенчаемся. Я устрою вам развод с мужем.
5: И не все ли мне равно? Ведь важен мужчина, а не что-нибудь другое. Нет, вы меня, пожалуйста, оставьте. Вы многому меня научили. Стала я теперь умнее и смелее.
4: Ну, хорошо. Давайте похороним это, мой друг. Но, честное слово, моя последняя попытка. Больше нет времени и сил. Да, и сил нет.
5: Ну вот, вы умный человек, вы понимаете, что силу в лавочке не купишь.
4: О, да, вы правы, это нечто вроде ума. Его не продают даже в универсальных магазинах.
5: Вот видите?
2: Входит городской глава Рядозубов и мещанин Павлин Головастиков.
6: Здорово. Дочь у вас?
4: Здесь, кажется.
6: Видишь?
7: Да.
6: Все парами. Да.
2: Входит Анна, жена Черкуна.
8: А, здравствуйте, Василий Иванович. Катя!
5: Добрый вечер, Анна Федоровна.
8: Ах, это вы?
5: Да.
8: Ты чего приплелся?
7: Тоскуют.
8: Вы будете пить чай? Вы любите...
5: Не откажусь.
8: Степа!
2: Входит горничная Степа.
8: Степа, пожалуйста, чаю. Я сейчас.
4: И коньяку, Степа, и коньяку.
6: Ты с кем там была? Только с ней.
8: Молчи! Что за глупости?
6: Катя, иди домой. А последние-то дни посидела бы дома.
8: Хорошо. Подожди, я сейчас.
6: Видел? Совсем чужая стала. Ой, отбили дочь. Сына пьяницей сделали. разрушили.

0: жизнь мою, и ничего. Ну, не огорчайтесь, подождите.
1: Чего ждать, кому жаловаться?
0: Исправника они купили, но ведь Господа никто купить не может. Поняли?
2: Притыкина обласкали, а меня исказили. Теперь дочь, она может там со студентом, а я жду, я Катька!
3: Что это?
4: Что с вами, почтенный?
5: Входят Черкун и Притыкин. Из комнаты выбегают Катя, дочь Ледозубова и Анна.
3: Что ты кричишь?
2: Домой!
6: Послушайте, здесь не базар.
2: На зуби, разбойник, бей меня!
3: Отец, бей! Господи!
6: Послушайте, старик,
1: молчи! Не говори со мной, фармазон. Катя, домой.
7: Что, Архип, радуйся, блюдолиз.
6: Василий Иванович, я не виноват, Василий Иванович.
7: Не виноват, женился на богатой старухе, ограбил ее.
6: Василий Иванович,
7: любовниц заводишь.
6: Василий Иванович.
7: Головы лезешь, прихват.
6: Ну, вот что, идите ругаться куда-нибудь в другое место.
3: Иди, или они выгонят тебя отсюда. Ведь это будет стыдно мне, больно мне. Как я тогда приду к ним? Ведь я возненавижу тебя, если выгонят.
6: Что? Что? Как?
8: Василий Иванович, она любит вас. Ей жалко вас, она плакала. Она вас любит.
0: А коли любит, почему же бросает меня?
3: Идем. Ну, иди, ради бога.
5: Катя уводит отца в прихожую.
9: Архип Фомич, вы тоже уходите. Нам больше не о чем говорить.
0: Что ж, я уйду. Уйду-с.
1: А между прочим, господину Лукину я это не забуду. Он здешний, я тоже-с. Да-с.
8: Боже мой, как все это странно.

0: голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата все трое крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла. Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная. Она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее. Ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди, и где-то за лесом воют собаки. Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что случалось, лисий след она принимала за собачий, и иногда, даже обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одной падалью. Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. В верстах четырех от ее логовища у почтовой дороги стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет 70, который все кашлял и разговаривал сам с собой. Обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше «Полный ход!». При нем находилась громадная черная собака, неизвестные породы по имени Арабка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей «Задний ход!». Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал. Волчиха думала, что это от ветра, и кричал «Сошел с рельсов!». Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март, и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод. Она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали, и глаза светились в потемках, как два огонька. Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арабка, должно быть, спала под сараем. По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась. На нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана. И в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском. Овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон. Она бежала, напрягая силы, а в это время арабка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал «Полный ход! Пошел к свистку!» и свистел, как машина, и потом го-го-го-го. И весь этот шум повторяло лесное эхо. Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее, как будто тверже, чем обыкновенно бывает в эту пору ягнята, и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки. Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть. И вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у арабки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами. Он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою арабку поиграть с ним и с волчихой. Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка. «Зачем он бежит за мной?» — думала волчиха с досадой. «Должно быть, он хочет, чтоб я его съела». Жила она с волчатами в неглубокой яме. Года три назад, во время сильной бури, вывернула с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь над ней ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них. Заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих. Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую. Ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошенного гостя и разорвать его. Наконец щенок утомился и охрип. Видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь при дневном свете легко же было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак. Глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал: «Мня-мня-мня». Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом. Потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги. Они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему, и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными. Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть с добычей. И теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала: «Пускай приучаются». Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть. Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлую ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег. «Съем-ка его», — решила волчиха. Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и по слабости здоровья она уже не терпела этого запаха. Ей стало противно, и она отошла прочь. К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушел домой. Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное. Она напрягла зрение и слух. В самом деле что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это не спеша шагом возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом. «Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперед. Но зимовье было уже близко. Она опять забралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые следы. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнула на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру, и, почувствовав себя дома в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче. Арабка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья. «Фьють!» — засвистел Игнат. «Фьють! Гони на всех парах!» Он спустил курок. Ружье дало осечку. Он спустил еще раз. Опять осечка. Он спустил в третий раз. И громадный огненный сноп вылетел из ствола, и раздалось оглушительное «бу-бу!» Ему сильно отдало в плечо, и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум. Немного погодя, он вернулся в избу. «Что там?» — — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.
1: — Ничего, — ответил Игнат, — пустое дело. Повадился наш белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. На медне ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу. Глупый. Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых, вздохнул Игнат, полезая на печь. Ну, боже, человек, рано еще вставать. Давай спать полным ходом. А утром он подозвал к себе Белолобова, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал. Ходи в дверь, ходи в дверь, ходи в дверь.
2: Стихи Лермонтова. Читает заслуженный артист республики Всеволод Аксенов.
3: Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры, не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле, построили ряду. У наших ушки на макушке чуть-чуть рассветило пушки, и леса синие верхушки, французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусью, что тут хитрить, пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке, что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день, повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи, и вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами, ребята, не Москва ль за нами, умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинской бой. Ну ж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наши ряду. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами.

Сегодня программа «Короткий текст» представляет творчество чешского писателя XX века Иржи Марека. Этот писатель широко известен своей прозой, связанной с историей Чехии, а также сборниками детективных рассказов, основанных на судебных отчетах и архивных документах. Но особую популярность принесла Марку книжка «Собачья звезда Сириус», в которой он рассказывает собачьи истории. Один из рассказов из этого сборника мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Итак, Иржи Марек, «Случай на прогулке».

Собака у нее появилась недавно, всего несколько месяцев назад. И люди, понимающие, предупреждали, когда к тебе попадет собака немолодая, и о тебе о ней ничего не известно, может случиться всякое. Так что лучше быть начеку.

Она вела ее на поводке, и собака шла рядом спокойно. Иногда поднимала голову и смотрела на нее, словно ожидала подтверждения, что идет хорошо и ею довольны. Каждый раз она улыбалась собаке и легонько ее поглаживала. «Такая умница», — говорила она встречным. «И любит меня», — добавляла про себя.

Она встретила собаку за городом, когда ездила в лес по грибы. Если одиночество особенно тяготило ее, она просто уезжала за город. Смешно, но это так. Человек чувствует себя одиноким и затерянным именно в городе, где никого из такого множества людей не знает. Когда же он бродит по лесу, то хоть и бродит один, он вовсе не одинок. Все, что его окружает, заполняет душу без остатка. И вдруг на опушке леса она увидела собаку. Собака выскочила из кустов и помчалась к ней. «Наверное, спутала меня с кем-то», — решила она. А так как собака была небольшая, то не испугалась. Собака подбежала, заскулила и встряхнулась. Она была мокрая и грязная, видимо, извозилась в ручье. «Ты от кого убежала?» — спросила женщина. Собака опять заскулила, и это ее разжалобило. Наверное, собака что-то ответила, но она не поняла ее. «Перестань плакать и беги домой!» Собака не уходила, а когда женщина двинулась с места, побежала следом. Ей было неприятно, и она даже попыталась отогнать собаку, но из этого ничего не вышло. Ей подумалось, что собака заблудилась и хочет есть. Она дала ей что-то из своего завтрака. Собака накинулась на еду с такой жадностью, что женщина перепугалась. Собака глотала, не жуя. Она отдала ей все, что было с собой, и собака сходу проглотила. Собака трусила за женщиной, остановившись лишь раз, чтобы напиться воды из канавы.

Женщина вышла из лесу, добралась до деревни, и тут узнала, что это одна из тех собак, что бродят в округе. Охотники их пристреливают, а эта, видимо, спаслась случайно. «Люди своих псов теперь выбрасывают из машины и уезжают», — сказал ей человек в сельсовете. Вот таким образом у нее появилась собака. Женщина выяснила, что это пудель, так называемый

средний, собака хорошей породы, ей около 2 лет, но, возможно, меньше. Когда она выкупала собаку, та стала просто красавицей. Лишь одного ей не удастся узнать, как зовут пса.

Собаки у нее никогда не было. Это приучило ее к определенному порядку. Собака отказалась спать в кухне, пожелав спать в передней. Купленный намордник долго обнюхивала, после чего улеглась на пол. Утром скреблась в дверь, требуя, чтобы ее впустили. И женщина ждала собаку с радостью. Когда собаке хотелось сахару, она усаживалась и просила, перебирая поднятыми вверх передними лапами. На работе посмеивались. Их коллега стала дамой с собачкой. Но женщину это не обижало. Она теперь часто ездила за город, однако никогда не забиралась в лес, потому что собака боялась леса, и женщина понимала, почему.

Люди на улице оборачивались и смотрели им вслед. Собака и в самом деле оказалась красивой. Если хозяйке удавалось помешать ей перемазаться, собака, к сожалению, страдала пороком всех белых собак, которые бывают счастливы, когда им удается стать небелыми, то смотреть на нее было одно удовольствие —

тот день она уже побывала в двух магазинах, и собака послушно ждала ее у витрины, привязанная на длинный поводок. Собака поглядывала на прохожих, напряженно ожидая, когда же, наконец, выйдет хозяйка с покупками, и встретила ее с непритворным восторгом. Это случилось, когда они, купив все необходимое, уже возвращались домой. Собака ни с того ни с сего вдруг насторожилась, напряглась, тявкнула и кинулась вперед, заливаясь отчаянным лаем. Женщина испугалась, натянула поводок, но ей не хватило сил, потому что собака тащила ее за собой, издавая странные звуки. В них было и страстное желание, и нетерпение, и удивление, и страх. Женщина дергала за поводок, но собака не унималась. «Что с тобой?» Собака дрожала всем телом. Одни оборачивались и качали головой, другие проходили мимо, не обращая внимания. Впереди она заметила мужчину в клетчатом пиджаке и в шляпе. Он шел, не оглядываясь. Более того, прибавил шагу, потом вдруг кинулся бежать, вскочил на остановке в автобус, и двери за ним сомкнулись. А собака все бесновалась, дергалась и не поддавалась никаким увещеваниям. Она мчалась к автобусу, а когда автобус отъехал, завыла. «Ты противная!» — рассердилась женщина. «Разве можно так вести себя? Ну чего ты хочешь?» Собака не хотела ничего. Она лишь смотрела в ту сторону, куда ушел автобус, и, видимо, понимала, что нет уже смысла лаять и выть. Собака скулила. Женщина сказала: «Это был твой хозяин? Где он, твой хозяин?» И собака снова до отказа натянула поводок и взлаяла коротко и нетерпеливо. Человек в клетчатом пиджаке напомнил ей бывшего хозяина. Собака рвалась к нему. В ее голосе было желание. Она не сумела забыть хозяина, того, кто привязал ее к дереву и уехал. Собака забыла все, что сделала она для нее. Или хотела броситься на врага, осудившего ее на мучительную голодную смерть. А может, просто собиралась сообщить ему, что нашла себе другую хозяйку,

Женщина не стала больше заходить ни в одну лавку. Она спешила домой, терзаемая сомнениями, и никак не могла заглушить в себе обиды. Она бросила бы меня, это ясно.

Дома собака, как обычно, притащила мячик и ждала, пока женщина станет с ней играть. Женщина играть не стала, и собака легла на пол и заскулила. Неужели собака так неверна, или, может быть, так верна, что не в силах забыть человека, однажды обидевшего ее и снова от нее сбежавшего? От огорчения женщина заплакала. Собака подошла, поднялась на задние лапы и стала лизать ей руку. И женщина поняла, что та окончательно выбрала ее и, обняв, прижала собаку к себе.

Это был рассказ Иржи Марека «Случай на прогулке» в программе Варвары Сергеевой, Эркетельвера и Николая Хрусталева «Короткий текст». В передаче прозвучала инструментальная пьеса «Лепестки розы». Запись 1960 года.

0: Я ее встретил около тюрьмы.
1: Ирина, что?
2: Их убили.
1: И Ваню?
0: Ты сядь. Сядь.
2: Я была там до конца. Около 3 часов ночи. Оттуда, где стояла виселица, мы услышали песню. Кто в грозной битве пал за свободу, тот не погибнет. Пели они трое, но их песня оборвалась. Тогда, мам, запела вся тюрьма. Изо всех камер понеслась песня. Казалось, что пели стены. Кто в грозной битве пал за свободу, тот не погибнет. Мама!
1: Девочка моя!
2: И Ваня знал, что я за стеной.
0: Я ухожу.
2: Да.
0: Ты можешь прийти попозже. Мы встретимся прямо там.
2: Хорошо.
1: Куда? Ты же видишь, в каком она состоянии.
0: Мамочка, у нас дело.
1: Дело, дело.
0: До свидания, дядя доктор.
3: Невяна и Ирина выходят. Евгений, оставшись наедине с Гавриловым, подсаживается к нему в кресло.
1: Дядь доктор, за что они повесили Ваню? Он сказал солдатам в казарме, что большевики разобьют фашистов. Так разве за это можно убить человека?
0: Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Это же политика. Я врач, обыкновенный врач. И зачем мне интересоваться, кто кого вешает, кто с кем воюет?
1: Нет, ты не такой.
0: Кто это?
1: Отец звонит.
0: А?
1: Нет, ты не такой. Ну что, папа?
4: Не слышите вы, что они? Для чего я поставил звонок? Почтальон был?
1: Нет еще.
4: Безобразие.
1: Дядя доктор здесь.
4: А.
5: Здравствуй. Ты, оказывается, здесь. Пока тебя дождешься, можно душу Зевсу отдать. Перемени, пожалуйста, воду в грелке.
1: Сейчас.
5: Звонил к тебе домой, звонил в больницу.
1: На грелку, папа.
0: Ну как, принимаешь капли?
5: Капли? Не помогут здесь твои капли, друг мой. Причина моих болезней коренится совсем в другом. Я взял отпуск в библиотеке не из-за гриппа. Мне захотелось украсть несколько минут для творчества. Писать, творить. Ой, боже мой, горячо. Заверни грелку во что-нибудь.
1: Давай.
5: Попробуй тут, попиши. Кому интересны твои творческие искания? Мои душевные порывы ровно ничего не значат для них.
0: Для кого это для них? Для гитлеровцев или для наших головорезов?
5: Да для моих, для моих, для домашних.
1: Вот грелка.
5: Принеси, пожалуйста, трубку у меня в кабинете на столе.
1: Сейчас.
5: Одни неприятности. Миллион. Миллион неприятностей.
0: Ты что же, ведешь счет этим неприятностям?
5: Ну, сына среди года исключили из училища. Старшая дочь как будто бы курсистка. А целыми ночами болтается бог знает где. Младшая, ты сам видел? Цепляется каждому слову. Дичится, настоящий звереныш. А мать молчит. Молчит и улыбается. Ах, друг мой, друг мой, нет, здесь твои пилюли не помогут.
0: А ты попробуй, попробуй.
5: А, пустое дело, пустое дело.
3: В дверях остановилась Невяна.
0: Солнечный день, сияющие горы вдали, полянка, поросшая клевером, трое влюбленных и одна девушка, прекрасная, как заря.
1: Николай!
0: Хотите ли вы счастья? Хотите ли вы, чтобы птица счастья всегда пела на вашем плече?
1: Николай, пожалей меня!
0: А меня кто пожалеет? Кто меня пожалеет?
5: Ну вот, я так и знал.
1: Что с тобой?
5: Каждый о своем.
1: Что с тобой?
0: Страшно. Позор, позор. Ребята, молодые ребята, умирают с песнями, а я подлец. Должен воскресить полумертвого героя и отдать его обратно им, чтобы они опять вкалывали ему иголки под ногти, чтобы они опять вдавливали ему шипы в череп, чтобы они опять пропускали через сердце электрический ток. Долг!
5: Что ты там болтаешь? Что за полумертвый герой?
1: Подожди,
5: в чем дело?
1: Подожди, подожди, кого? Кого ты должен воскресить?
0: Дамяна!
5: Что?
0: Наш твой Дамян жив! Предан, схвачен, искалечен. Сейчас прислали из полиции.
5: Что ты говоришь?
0: Дамян погибает, Невяна. И я помогаю его гибели. А что я могу сделать, когда у дверей, под окнами, в палате стоит охрана? Ну что скажете вы мне, мои старые друзья, его и мои товарищи? Вот ты, Венцеслав, писатель. Ну что ты скажешь, Венцеслав?
5: Что ты кричишь? Что ты кричишь? Он получил по заслугам. Пусть пеняет на себя. Не я его сделал коммунистом. Я не просил его исправлять мир.
0: Венци, что ты говоришь?
5: Ну что Венци, что Венци? Зачем ты пришел сюда? Терзать меня? Душу выматывать? Валерьяновые капли мне подписывать? Мучители! Мучители!
0: Венцеслав!
4: Да что Венцеслав? Оставь меня!
0: Удрал! Скрылся в своей норе. А мне куда скрыться? Куда мне бежать, Невяна?

В 1942 году под руководством Коммунистической партии в Болгарии был организован Отечественный фронт. Борьба народа за освобождение Родины приняла широкий характер. Молодежь Болгарии активно участвовала в этой борьбе, подготовляя стачки, диверсии, объединяясь в боевые группы, которыми руководили члены Коммунистической партии.

0: далекая окраина Софии. На явочной квартире в домике бабушки Радки Леонид собрал вечером свою боевую группу. Сюда же пришел и коммунист Максим. В ожидании молодых товарищей, усталый, он прилег на стоящую в углу кровать и задремал.
1: Я уже говорил, что план Леонида слишком сложен.
2: Да, Леонид, план твой очень сложен.
1: Подождите, тише. В нем много опасного, рискованного.
3: Да ну что в нем сложного?
1: Во-первых, взрывчатка с замедлителем.
3: Обязательно.
2: А где ты ее достанешь?
1: А черт знает, как сделать этот замедлитель.
4: Да достали уже, достали замедлитель.
1: Оружие будем вывозить из казармы. Затем всем вместе нужно отойти в горы, свернуть посты, да еще через блокаду. Сложно.
2: Я не один раз об этом говорил.
3: Да нет, ну что тут сложного, товарищ?
4: Баян,
3: потише. Что?
4: Потише ты. Максима разбудишь. Сколько раз тебе говорит человек, три ночи не спал? И вообще слово просить надо.
3: Леонид.
4: Подожди. Добрый, ты закончил?
1: Да, я выполню приказ.
2: Я тоже.
4: Боян, говори.
3: Леонид, я себе все это представляю так. Взрыв, грохот, ну еще взрыв, пламя до самого неба.
2: Романтика.
3: Да нет, не романтика. Все солдаты и полицейские бросаются к погребам. Суматоха. Ну, кто тут обратит внимание на какой-то грузовик?
4: Да, на военный грузовик.
3: Да, к тому же военный и битком набитый вооруженными людьми. Романтика. В конце концов, силой пробьем себе дорогу.
5: Товарищи, товарищи, только в крайнем случае. Силой только в крайнем случае.
2: Слышал, Леонид?
3: Да, конечно, товарищ Максим, силой только в крайнем случае.
4: Товарищ Максим, разрешите я скажу?
5: Ну?
4: Товарищ Максим, вот они говорят, что план наш сложен. Но если мы выполним то, что задумали... Да нет. Нет, нам нельзя этого не выполнить. Да это ж покажет, что тюрьмы и виселицы нас не сломят, не заставят склонить головы.
5: Да все верно. Верно. Уход в горы – это приказ партии. Только не надо горячиться.
3: Товарищ Максим, а взрыв... Это будет нашим ответом на смерть Ваня.
0: Ирина, стоявшая у окна, резко поворачивается и стремительно подходит к Леониду.
6: А я не согласна с вашим решением.
4: Как не согласна?
6: Я не согласна с тем, что меня оставляют в городе. Я протестую. И мой протест прежде всего направлен против тебя.
4: Послушай, сестра, ты должна понимать, ведь не все же могут.
6: Я прошу тебя не называть меня сестрой на заседаниях. И не брать слово, когда тебе вздумается.
4: Ну, извини меня.
6: Я, товарищи, больше, чем вы, имею право участвовать в этой операции. Для вас Ваня был просто товарищем, близким другом. Ну, а вы знаете, кем он был для меня. И вот теперь, именно теперь вы решили оставить меня в городе. Именно меня.
4: Но ты ведь знаешь, решаем не мы, штаб решает.
6: Нет! Как командир нашей боевой группы, ты не сказал в штабе, что я непременно хочу уйти с отрядом.
4: Да говорил я.
6: Ты не объяснил им, почему. Я знаю, тебе жаль меня, тебе жалко маму. Ну, а если б мы не были из одной семьи...
4: Ирина,
6: я что? Я знаю, что ты меня считаешь слабой женщиной, и только вы все сильные и бесстрашные.
2: Ирина!
6: Оставьте меня!
0: Сдерживая рыдание, Ирина выбежала из комнаты.
4: Ну, что это такое, товарищ? Дисциплина.
5: Да. Средь зеленой нивы расцветает алый мак, смеющийся цветок. Ветер налетает и качает, и сгибает тонкий стебелек. Мне вспомнилась любимая песня деда Димитра Благоева «Алый мак». Знаете ее?
2: Знаем.
4: Знаем,
5: знаете?
3: Знаем, товарищ Максим.
5: А я ее от деда узнал. От Благоева.
1: От деда? От Благоева?
5: Да. Помню, мы тогда к стачке готовились. Наши главари как раз заседали. Пришел на это заседание и дед Благоев. Ну и я тут вертелся. В ту пору подручным был, маленький. Пешком под стол ходил. Засмотрелся я на деда, на его бороду. А он и говорит: ты, молодец, тоже бастовать будешь. Буду, отвечаю, товарищ дед. Все его дедом звали, а я с уважением, товарищ дед. А как тебя зовут? Спрашивает Благоев. Ну, Максим. А ты, говорит, ну, Максим, петь умеешь? Ведь мы за то и боремся, чтобы все люди, и старые, и малые, песни пели. Алый маг, говорит, знаешь, хочешь, научу. Да как запоет.
0: Из кухни тихо выходит бабушка Радка.

0: Бабушка Радка, а ты что плачешь? Ну вот, а я хотел всех развеселить.
1: Ты разве не знаешь, сынок, эту песню Петр очень любил. Придет, бывало, после работы, возьмет гитару, скажет: садись, Радка, садись, споем.
0: Ну вот, бабушка Радка, садись, споем.

0: погубили его звери, к столбу привязали и пред всем полком.
1: В дверях появляется Ирина.
2: Бабушка Радка, ты послушай, что я тебе расскажу. Вот одолеют русские гитлеровцев, и нам помогут. Расправимся мы тогда с буржуазией, захватим банки, поместья богачей. И вот на берегу какой-нибудь реки, ну, скажем, на Искре, на Струме или на Марице, выберем большое-пребольшое место, так, чтобы и лес поблизости, и простор вокруг. Соберем туда 10 000, а то и 15 самых лучших рабочих и построим большой завод. И вот однажды, в один прекрасный весенний день, когда еще не очень жарко, ворота завода распахнутся, и оттуда выкатится наш первый болгарский автомобиль. Красавец! Вот это будет праздник! И я тогда скажу: бабушка Радка, пожалуйста, прошу вас, открою дверцу и посажу тебя на сиденье, а сам сяду рядом у руля. А ну-ка, ребята, идите сюда. И мы помчимся.
3: Только не быстро, а то у меня закружится голова.
2: Нет, не быстро. Быстро ехать неинтересно, потому что ничего не видно. Поедем по самым красивым нашим местам. Подъедем к Дунаю. Ну, правда, моста еще нет, но к тому времени обязательно сделаю.
4: Сделают.
2: Переправимся через Дунай. Поедем по Румынии. А там и Россия. Москва. Кремль. Остановимся у самой высокой башни. Товарищи, позову я. Посмотрите, кого я вам привез. Пожалуйста, познакомьтесь. Это бабушка Радка, жена Петра Димитрова, которого еще в Первую мировую войну застрелили в Добрудже за то, что он братался с большевиками.
3: Правда. Так оно и было.
2: Вы не смотрите, товарищи, что она маленькая. Душа-то у нее большая. Никаким полицейским не удалось.

0: и обоих сыновей потеряла, а никогда не сказала партии, а я не согласна.
1: Товарищ Максим, я не то хотела сказать.
0: А я то. Борьба будет долгой и тяжелой, очень тяжелой. Будь покойна, придет и твой черед.
1: Я понимаю, товарищ Максим.
0: Это нужно не только понять, но и выполнить. Выполнить до конца.
2: Гоша пришел с какой-то женщиной. Говорит, по важному делу, хочет войти.
3: У этого Гоша все дела важные.
0: Ну, а ты откуда знаешь? Может, и в самом деле важные. А женщина где?
2: Во дворике.
0: Ну, зови сюда этого непослушного Гоша.
3: Сколько раз говорил ему, делай только то, что тебе поручено.
0: Леонид, Гоша хоть и молод, а с головой.
4: Гоша, ну как же ты можешь? Ну что не учишься?
5: Знаю, знаю, будете меня ругать. Со мной пришла твоя мать, госпожа Афинская, товарищ.
3: Ты с ума сошел?
1: Что-то случилось.
5: Говорит, очень важное дело. Спрашивал, не говорит. Говорит, не могу. Просит связать с ответственным товарищем. Я, товарищ Максим, рассудил и прямо к вам, вот.
0: Ну, раз ты рассудил.
3: Товарищ Максим, лучше будет, если я сначала с ней поговорю.
5: Она хочет видеть ответственного товарища. Она очень взволнована. Правда, не вдает себя, но я-то вижу. Как решить, товарищ Максим?
0: Вот что, Ирина, Леонид, она не должна знать, что вы здесь. Гоша, идем со мной.

0: Максим вслед за Гоша проходит во дворик, скрытый глухим забором от посторонних глаз.
1: Товарищ.
2: Одну минуточку. Гоша, пойди посмотри там.
3: Хорошо.
2: Здравствуйте, товарищ Афинская.
1: Здравствуйте, товарищ.
2: Меня зовут Сергей.
1: Товарищ Сергей, могу ли я вам рассказать? Может быть, мне следовало...
2: Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, говорите.
1: Я не знала, к кому обратиться. То, что я хочу сообщить, нужно передать партии.
2: Я вас слушаю. Все, что будет нужно, я передам партии.
1: Товарищ Сергей, к нам пришел доктор Гаврилов, наш знакомый.
2: Так.
1: Он сказал, ну, он известный специалист.
2: Ну, что же вам сказал ваш знакомый доктор Гаврилов?
1: По распоряжению директора полиции к нему в больницу привезли одного коммуниста. Несколько дней подряд его избивали. Ну, а теперь боятся, что он умрет, прежде чем заговорит. Беспокоятся, дрожат за его жизнь. Они требуют, чтобы его обязательно вылечили.
2: А доктор?
1: Что?
2: Он что? Ну, удалось ли ему узнать, где он был арестован? Кто он?
1: Где арестован, не знают. Говорят, его предали. Это Домян Николов.
2: Домян? Не может быть.
1: Он. Мы его знаем, друг нашей юности.
2: Так. Значит, он в больнице у доктора Гаврилова.
1: Да.
2: Так. Гоша!
3: Я здесь.
2: Гоша, проводишь товарища Афинскую?
3: Хорошо.
2: Спасибо вам.

0: Эмян. Товарищ Максим.
1: Ну?
2: Что?
3: Что?
0: Друзья. Друзья, вот теперь вы докажете, что тюрьмы и виселицы нас не запугают.

0: Недавно литературная общественность отмечала день памяти лучшего поэта нашей эпохи Владимира Владимировича Маяковского. Сегодня мы пригласили к микрофону поэтов Леонида Равича, Елену Вичтомову и Николая Брауна поделиться своими воспоминаниями о встречах с Маяковским. У микрофона Леонид Равич.
1: Весной 1928 года я написал коротенькую поэму под заглавием «Безработный». Решил рискнуть и послал свою рукопись в журнал «Новый лев», который редактировал Маяковский. В то время уже начались стройки больших заводов, вглубь страны отправлялись геологические экспедиции. На биржах труда было пусто, но мне захотелось рассказать в своих стихах о том, как совсем недавно было нелегко получить работу. В то время был я первокурсником педагогического института имени Герцена. Наступила пора зачетов, и о посылке своей поэмы я совсем забыл. Потом наступили каникулы, и многие из нашего курса стали работать, чтобы пополнить свой студенческий бюджет. Я работал на сортировке свежих овощей и фруктов в Бадаевском складе. Чтобы работа шла веселее, мы хором читали «Левый марш», который вскоре выучили и постоянные рабочие, и грузчики. В свободный день пошел в редакцию вечерней «Красной газеты». Встретил меня редактор Петр Иванович Чагин и сказал: «Поздравляю, тебя напечатал Маяковский». Я подумал, что это шутка, но товарищ Чагин показал мне журнал. До позднего вечера я бегал по киоскам в поисках журнала, но газетчики равнодушно отвечали: «Давно распродан, был, да весь вышел». Поздним вечером пришел в общежитие, и швейцар протягивает мне бандероль и денежный перевод. Не только я, но мои товарищи радовались. Шутка сказать, сам Маяковский, властитель дум молодежи, напечатал поэму, прислал солидный гонорар. Но главное для меня было дорого письмо великого поэта, в котором очень подробно говорилось о хороших и плохих строчках моих стихов. Долго потом товарищи при встрече скандировали: «Жму руку, Маяковский!» Начались занятия. Незаметно пролетели дни, наступили зимние каникулы. Мы поехали на экскурсию в Москву. Так как я был знаком с многими достопримечательностями столицы, то все время проводил в комнате литературного отдела «Комсомольской правды». Там собирались молодые известные поэты, рассказывали интересные истории, делились практическими советами. Как-то, придя в редакцию, встретил поэта Джека Алтаузена, который мне сказал: «Здесь вчера был Владимир Владимирович. Он узнал, что ты приехал в Москву, и просил тебя зайти к нему. Долго я робел, думал, советовался, пойти или не пойти. Наконец расхрабрился и отправился на Лубянский проезд, дом номер 3. В небольшой комнате сидел сам Маяковский в белой рубахе. Взгляд его, помню, был угрюм и неприветлив. Он смотрел на стакан с нарзаном, как будто подсчитывал возникающие в стакане пузырьки. Мне надоело стоять, подумал уйти. Маяковский оторвал глаза от пузырьков и спросил, зачем я пришел. Я сказал, что он звал меня, но могу уйти, если он занят. Фамилия? Таким голосом спрашивает судья или милиционер. Я ответил: «Ах, вот оно что! Равич, почему вы не раздеваетесь? Надо всегда сразу говорить фамилию. Хотите нарзану? Есть хотите?» Судейский тон в его голосе пропал. Он зажег настольную лампу. От волнения мое горло пересохло. Залпом выпил стакан нарзана. «Очень хорошо, что вы зашли. Я вас действительно звал. Все время я присматривался к нему, и мне казалось, что он похож на кузнеца после работы. До сих пор я помню, с каким вниманием, как бережно, заботливо Владимир Владимирович разбирал мои стихи. Он интересовался студенческой жизнью, комсомольскими делами. Провожая меня, он сказал: «Я вас завтра покатаю в автомобиле. Заходите к 14:00 в Комсомольскую правду». Когда на другой день я пришел, он, улыбаясь, сказал: «Поедем в баню». Заметив мое удивление, он уточнил: «На репетицию, в театр». Я смотрел на сцену не на артистов, а на Маяковского, который изредка подавал реплики исполнителям. Весной 1929 года Маяковский приехал в Ленинград. Комсомольский комитет нашего института стал мечтать о вечере Маяковского, но это было не так просто, так как все выступления поэта были уже заблаговременно намечены. Поэтому секретарь комсомольского комитета вызвал меня и заявил: «Хоть расщебись, но уговори Маяковского выступить у нас, ты с ним знаком». Пришлось отправиться в европейскую гостиницу выполнять комсомольское поручение. Владимир Владимирович согласился выступить в клубе нашего института. Это был незабываемый вечер. Студенты других институтов клянчили билеты, клубный зал был наполнен до отказа, но все новые и новые болельщики Маяковского протискивались в зал, чтобы увидеть и послушать своего любимого поэта. А он стоял на сцене и, чуть-чуть улыбаясь, смотрел на своих друзей-читателей. Потом своим басом он обратился к контролеру: «Товарищ, стоящий у дверей, как, перила у вас сломаны?» «Почти сломаны, товарищ Маяковский, дверь ломают!» — крикнул контролер. Теперь это солидный учитель математики 158-й средней школы Василий Прокопьевич Козлов. С тех пор прошло много лет, но до сих пор, как встретятся те бывшие студенты, ныне физики, историки, научные работники, они, вспоминая дни студенческой юности, с любовью вспоминают тот памятный весенний вечер, на котором читал свои стихи Маяковский, великий поэт великого народа.
0: Выступает Елена Вичтомова.
2: Зимой 1927-28 года Маяковский приезжал на Урал. Он должен был читать в зале университета поэму «Хорошо». Мы, школьники старших классов и студенты университета, заранее готовились к встрече с поэтом. Представления у нас о нем были самые неверные, тем более, что в Перми тогда жива была еще среди многих других литературных групп группа Лефа. Писатели, входившие в нее, держались неумно, вызывающе, стремились походить на футуристов дореволюционного времени, рассказывали о Маяковском всякие небылицы. Мы, молодежь, группировавшаяся вокруг Центральной библиотеки, относились к Маяковскому после их рассказов настороженно. От Маяковского мы ждали чего-то поразительного, даже скандального. И он действительно поразил нас, но поразил своей естественностью, громадным голосом без нажима, простой манерой чтения, рабочей деловитостью. Мы впервые по-настоящему прониклись ощущением труда поэта. Раньше казалось, что нас разделяют с поэтом большие творческие несогласия. Увидев его, мы поняли, что именно он может правильно оценить наши первые литературные опыты. За кулисами маленький фотограф снимал громадного Маяковского для местной газеты «Звезда». Владимир Владимирович стоял в пальто, без шапки. Тогда он стригся очень коротко. Глаза его были мрачны и немного насмешливы. «Нам нужно поговорить с вами». «Как же с этим бороться?» – шутливо ответил Маяковский. «Как бороться? Поговорить». «Верно». Владимир Владимирович улыбнулся. «Звоните завтра в 3:00». Небольшой номер гостиницы, неимоверная груда окурков на подоконнике. «Опять курили ночью?» – сокрушенно спросил Маяковского человек, встречавший нас. Маяковский только пожал плечами. «А вот это Павел Ильич Лавут!» – почти процитировал он из поэмы «Хорошо, знакоми нас». Вместо ожидаемой расправы с начинающими, совсем еще слабыми авторами, каких тысячи, мы встретили простое внимание, интерес и, я бы даже сказала, бережность. Девочкам он помог снять пальто. Это нас совершенно потрясло. Тогда юноши считали такое поведение мещанством. «Давайте стихи». А мы ведь еще и не заикнулись о том, с чем пришли. Маяковский вчитывался в каждую строчку, обращал наше внимание на то, что нам казалось неважным, допустимым. Оказалось, что неважного в поэзии не бывает. Впервые мы встретили по-настоящему требовательное отношение к нашему делу, без скидок на периферийность, молодость, квалификацию. Это была беседа людей, связанных общим трудом. Мы почувствовали, что тот, кто назвал себя литератором, должен отдать писательскому делу всю жизнь, либо отступиться. Не могу сказать, чтобы мы работали тогда уж совсем, как Бог на душу положит. Нет, мы много думали о форме стихов, трудились, спорили. Но как это все было не похоже на труд настоящего мастера, думающего о предельной выразительности слова, о его целенаправленности. Маяковский находил в наших стихах первые редкие удачи, о которых мы сами не знали, объяснял нам, что мы делаем, шутил с нами, но по-своему, подбадривая, увидев, что мы от смущения, почти не жуя, глотали мандарины, которыми он нас угостил, Маяковский с очень серьезным видом сказал: «Косточки можно выплевывать». Многое из того, что было сказано нам в этой беседе, потом стало известно в статье «Как я делаю стихи». «Вы только так не пишите», – сказал он. «Мягкий свет лампы под зеленым абажуром падает на кудрявую головку. Любимый юноша читает книгу на диване». Этими словами он предостерег нас и навсегда осмеял камерность, замкнутость, отгороженность от мира. Для меня эта беседа определила весь дальнейший творческий путь. Вскоре после отъезда Маяковского мы организовали новый журнал, назвали «Живая театрализованная газета», где печатали пьесы, стихи, обозрения в помощь рабочей самодеятельности. Издававшаяся до этого в Москве «Синяя блуза» слишком уж увлеклась дешевой эстрадностью. Мы созвали съезд работников агитбригад, серьезно изменивший сущность работы журнала. Потом, уже взрослыми, во время войны, мы работали военными корреспондентами на фронте. Словом, трудились и писали так, чтобы мягкий свет лампы не падал на кудрявую головку. Все это шло от первого разговора с Маяковским. «Уж очень ругают стихи», – жаловались мы Маяковскому. «Если стихи тревожат, их будут ругать, а вы не поддавайтесь. Надо, чтобы стихи задевали. Но писать можно? Вот уж этого не нужно спрашивать. Будет плохо, если вы станете писать, потому что можно. Если есть что сказать, говорите, говорите, только тогда станете поэтом». Мы пришли спорить с Маяковским, а расстались соучастниками. На следующем выступлении Маяковский уже перебрасывался с нами репликами. Тогда его очень занимали, как он выражался, накладные расходы на поэзию. И он на трибуне высчитывал, во сколько обходится одно хорошее стихотворение, если вокруг него печатается уйма плохих. Он говорил о роли редактора, о творческом лице любимых нами поэтов. Маяковский звал нас в Москву, и я знаю, к нему приезжали и даже приходили пешком с Урала молодые поэты, и он их принимал и помогал, когда они того стоили. Маяковский неизменно был внимателен к молодежи, к новому поколению. Как отличный командир во время боевой операции Маяковский воодушевлял идущих за ним в борьбе против мелочности, себелюбия, личного устройства, раскрывал в стихах весь свой талант агитатора, горлана, главаря.
0: У микрофона Николай Браун.
3: Во время своего последнего приезда в Ленинград в марте 1930 года Маяковский читал в Доме печати свою поэму «Во весь голос». В эти дни в Доме печати была выставка работ Маяковского «20 лет работы». 30 марта я пришел туда вместе с поэтом Виссарионом Саяновым. На стенах Дома печати были развешаны афиши выступлений Маяковского, плакаты роста, написанные его рукой, черновики его рукописей. При входе в одну из комнат у двери на фоне плакатов и афиш стоял Маяковский. Он запомнился мне таким, каким он изображен на одной из фотографий на фоне своих плакатов. Саянов был с ним уже знаком, познакомил с ним и меня. Маяковский оживился, завязался разговор. Мы сели в кресло, стоявшее посреди комнаты. Речь зашла о недавно вышедшем в Ленинграде альманахе. Маяковский говорил о том, что стихи, опубликованные в нем, мелкие стихи, что поэзия должна агитировать за новую жизнь, за новый быт, о том, что она должна быть действенной, понятной массам. Я заметил ему на это. Но для вас, по-видимому, не безразлично, как писать. Вот вы говорите о том, что стихи должны действовать на читателя. А ваши стихи часто не так просты. Вас упрекают иногда в том, что они непонятны. По-видимому, вы ставите перед собой иные задачи в искусстве, чем некоторые поэты, не вызывающие таких упреков. Подумав, Маяковский ответил: «Надо писать так, чтобы учитывать длительность воздействия». Маяковский учитывал рост читателя. Он воевал за высокое качество стиха, но не за качество вообще, не за эстетически приятную безделушку, но за качество как средство воздействия, и не однодневного воздействия, но воздействия длительного. Он так жаждал быть в будущем. Недаром в предисловии к «Мистерии Буф» он говорил: «В будущем все играющие, ставящие, читающие «Мистерию Буф», меняйте ее содержание, делайте содержание ее современным, сегодняшним, сиюминутным». В этой узкой беседе по существу своих мыслей Маяковский оставался тем Маяковским, которого я знал хорошо по его стихам, которого я не раз слышал на вечерах. Он был верен себе, и вместе с тем он не был похож на того Маяковского, которого я привык слышать с эстрады. Он не заострял полемически своих высказываний. Говоря, он как бы размышлял, проверял свои мысли на собеседнике, внимательно слушал его, не сразу, неторопливо и очень серьезно отвечал. Вокруг нас на стенах были плакаты, афиши, автографы, фотографии. Был запечатлен большой и трудный путь его поэзии. Да, трудный, славный, но трудный. Таким он был на протяжении всей его работы. Таким он был и в последние месяцы, и в последние дни его жизни. Беседуя с ним, мы не знали, что эта беседа последняя, что через 2 недели оборвется жизнь поэта, который утверждал в своих стихах «жизнь и только жизнь». Мы не знали, что выставка «20 лет работы» подводит не этап, но итог его работы, итог его жизненного пути. Мы ушли, взволнованные беседой. Поражала его убежденность в своей правоте, определенность его взглядов на задачи, которые предстояло разрешить поэтам, его кровная заинтересованность в судьбах советской поэзии.

У микрофона выступали поэты Александр Андреев, Георгий Некрасов, Владимир Торопыгин, Леонид Равич, Елена Вичтомова, Николай Браун. Стихи поэтов Прокофьева, Авраменко и Ботвинника читал лауреат Сталинской премии артист Волосов.

0: gavardi. Дальше говори-ка, капитан.
1: Приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче? Ей старик с поклоном отвечает: смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятую бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской. О чем думаешь, Дарсу?
0: Шибко жалко старика. Его был смирный люди. Сколько раз к морю ходи, рыбу крещи. Наверное, совсем стоптал свой он ты. Бросил бы он эту бабу, делала морочку, кочевал в другое место.
1: Да, верно.
2: Русский путешественник Владимир Клавдиевич Арсеньев и нанайский охотник Дырсу Узала. Как нашли они друг друга? Третий год пошел с тех пор, как молодой русский офицер Арсеньев получил назначение в эти края, до того времени почти совершенно неизведанные. И 250 лет минуло с тех пор, когда первые русские землепроходцы появились в бассейне Амура и Уссури. Но до середины 19-го столетия никто в мире еще не знал, что Сахалин – остров. Только в 1849 году Невельской прошел через Татарский пролив и установил, что он отделяет Сахалин от материка. Всем известны имена Муравьева и Путятина, Шренка и Усольцева, Винюкова и Пржевальского. Все они были исследователями Дальнего Востока. Усольцев проплыл по Уссури до озера Ханка, а Винюков дошел по Уссури до горного массива Сихотэ-Алинь и перевалил через него. В 1867-1899 годах Пржевальский повторил маршруты своих предшественников по Уссурийскому краю. Но и до прихода сюда Арсеньева в 1902 году, там, где сегодня раскинулись большие города, шахты, заводы, железные дороги, расстилалась бесконечная тайга. Сквозь нее пробивались реки, кое-где вздымались хребты, не всегда обозначенные на карте. Дикий край ждал новых открывателей. И одним из самых неутомимых стал Владимир Арсеньев. Он путешествует с отрядом сибирских стрелков по Преамурью и Приморью, исследует бассейн реки Уссури у села Шкотово и район озера Ханка.

Кругом дремучая тайга, сопки. То и дело путь преграждают быстрые горные реки. Все время встречаются следы медведей, диких кабанов, барсов, оленей. Но Арсеньев и стрелки встревожились только тогда, когда увидели след тигра. С этим зверем они еще не встречались.

0: Надвигались сумерки. Где-то рядом шумела неизвестная речка, и, может быть, за теми вон деревьями притаился тигр. На биваке стрелки долго не могли уснуть. Наконец, все успокоились. Не спят только начальник экспедиции Арсеньев и стрелок Алентьев.
1: Ну вот, общее направление долин к северо-западу. Порода граниты и сиениты. Да еще истоки неизвестной реки.
2: Ох, надоело вон ты чинить. Каждые две недели пара.
1: Зато ноги не натрешь. А попробовал бы в сапогах путешествовать, ручаюсь, за один переход без ног бы остался. Лучше у дыхейских хунтов в тайге обуви нет.
2: Они-то хороши, да вот беда. Что это? Слышите?
1: Слышу.
2: Кто-то спускается с горы. Может, медведь? А может, тигр?
3: Стреляй, не надо! Моя люди!
1: Человек.
3: Здравствуй, капитан.
1: Здравствуй. Садись к огню, поешь.
3: Спасибо, капитана. Моя шипка кушать хочу. Сегодня кушай нету.
2: Ты кто будешь?
3: Моя Гольд.
1: Ты должно быть охотник.
3: Да, моя постоянно охота ходи. Другой работы нету. Рыбу лови, понимай, тоже нету. Только один охота, понимай.
2: А где ты живешь?
3: Моя дома нету. Моя постоянно сопки живи. Огонь клади, палатку делай, спи. Постоянно охота ходи, как дома живи. У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка была. Осп, все, люди кончай. Теперь моя один остался. Все давно помирай.
1: Алентьев, подбрось-ка в костер.
3: Моя, думай, какой люди далеко соп ходи. Посмотри, капитаны есть, солдаты есть. Моя тогда прямо ходи.
1: Тебя как зовут?
3: Дерсу Узала.
1: Снимай свою котомку, Дерсу. А берданку клади сюда. Ух, и старая она у тебя.
3: Ой, пускай старая бьет хорошо. Моя отец еще из нее стрелял.
2: Сколько ж тебе лет?
3: Моя теперь 53.
2: Не сказал бы. Лет 40-45 можно дать. Или это от загара? Сильный загар у тебя.
3: Солнце, ветер постоянно кожу трогай. Его все равно, что кура теперь.
2: Пойду схрапну. До утра-то недалеко.
1: Ну, Дерсу, не стесняйся. Вот хлеб, а вот чай. Сейчас посмотрю в котле. Кажется, там немного каши осталось.
3: Спасибо, капитан.
1: Скажи, Дерсу, не знаешь ли, какая это река?
3: Его Лефу называй.
1: А, Лефу. Сейчас запишу.
3: Твоя тайга учит.
1: Да. Вот пройдем по району и карту составим. Ты знаешь, что такое карта?
3: Моя слыхала.
1: А можешь на земле начертить то место, где мы находимся?
3: Ладно. Вот Лефу.
1: Так.
3: А так Ханк-Озер будет. А там дальше сопка большой. Смотри, капитана, Уссури так пойдет.
1: Правильно, Дерсу. Мы как раз так шли. Вот молодец. Спасибо тебе.

Дерсу был невысок, коренаст, с крепкими руками и ногами и выпуклой грудью. Лицо его монгольского типа обрамлено было темнорусыми усами и бородой. Но самым замечательным в лице Гольда были глаза. Темно-серые, они смотрели спокойно и немного наивно. Что-то в нем было особенное, оригинальное. Говорил он просто, тихо, держал себя скромно, не заискивающе. Дерсу рассказывал мне, что ловит соболей, а шкурки меняет на свинец и порох. Охотился Дерсу и на оленей для сбора пантов, молодых оленьих рогов. Панты считались ценным лекарственным средством. Передо мной был первобытный охотник, всю жизнь проживший в тайге под открытым небом и совершенно одинокой. Желая сделать что-нибудь приятное, я предложил ему свою новую винтовку в обмен на его старую, но Дерсу отказался. Он не хотел с ней расставаться.

0: Ночь пролетела быстро, а на утро Гольд присоединился к экспедиции. Так началась наша дружба, длившаяся 6 лет. В отряде сперва подшучивали над Дерсу, но вскоре начали уважать за необыкновенную приспособленность к таежной жизни, за удивительное умение разбираться в следах и готовность всегда прийти на помощь.
1: Смотри, капитана, давно один люди ходи.
0: Да откуда здесь люди?
1: Да как ваше понимание нету? Смотри сама.
0: И сразу все становится ясно. Раз тропа не очищена от ветвей, значит, конь с грузом не пройдет. Кора с деревьев местами снята.
1: Наша скоро балаган найди есть.
0: И действительно, скоро показывается балаган из коры и следы костра. Дерсу оказался прав, здесь кто-то ночевал. Тогда я понял, что Дерсу не простой охотник, а следопыт. Он словно сошел со страниц Майн Рида и Фенимора Купера. Перед уходом из балагана Дерсу наколол дров, заготовил бересты и отнес в балаган. Горсть риса и немного соли Дерсу завернул в бересту и подвесил кулек к крыше балагана.
2: Ты что, вернешься сюда?
1: Какой другой людь ходи, балаган найди, сухие дрова найди, кушай найди. Пропади нету.
0: Этот ответ поразил меня. Дерсу заботится о неизвестном ему человеке, которого он и не увидит-то никогда. С каждым днем я все более привязывался к нему. С ним я чувствовал себя в тайге в безопасности. Однажды у озера Ханка мы шли с Дерсу то впереди отряда, то позади. Я делал съемки, собирал растения. Дерсу помогал. Мешал сильный ледяной ветер. Вскоре пошел дождь со снегом.
3: Капитана! Наш скор назад ходи будет! Моя, думай, ночь худо станет!
4: Надо дойти! До озера Ханка!
3: Хорошо, капитан, а тебе сам посмотри. А моя как ладно, так ладно. Ханка близко. Вода прибавляет. Над наш скор ходи назад. Моя, мол, боится.
4: Снег пошел. Придется ночевать здесь, Дерсу!
3: Ночевать? Как ночевать будем? Дерево нет, огонь зажги не могу, моя шибко боится. Капитан, иди, Дерсу! Давай, рука, слушай, хорошо слушай. Над наш скор работы, хорошо работы нет, наш пропал.
0: Замерз я совсем. Что делать, говори скорее.
3: Надо трава резать.
0: Хорошо. Нет, Дерсу, не могу. Одежда смерзает, не согнешься.
3: Работай, капитан, работай. Моя шибка боится. Скоро пропади.
0: Где мой нож? Я потерял нож.
3: Руками рви, капитан, скорее руками.
0: Замерзнем.
3: Эй, становись, колени. Эй, так, моя сейчас палатка тебе накрывай. Теперь траву бросай буду. Бросай. Тебе веревка есть?
0: Ремень, брюк. Не гнутся руки.
3: Ай-яй-яй. Худо как, ай-яй.
1: Ну все, капитан. Подвинься. Теперь страха нет. Моя крепко трава к палатке вяжет. Ветер ломай не могу. Сверху трава, снег. Наш как берлога спать будем.
0: Спасибо тебе, Дерсу.
5: Без тебя погиб бы я.
1: Нашу вместе ходи, вместе работы, спасибо не надо.
5: Дерсу, я хочу, чтобы завтра ты уехал со мной во Владивосток. Мы скоро опять в поход пойдем. Я тебе буду жалование платить.
1: Нет, спасибо, капитана. Моя Владивосток не могу ходить. Чего моя там работай? Охот ходи, нет. Соболы гоняй тоже не могу. Гор живи, моя скоро пропади. Завтра моя прямо ходи к морю. Моя слышала, там чего-чего много есть. Соболи есть. Олень тоже есть.
0: На следующий день мы распрощались. У меня словно что-то оборвалось в груди. Так бывает только, когда расстаешься с очень близким человеком.

Прошло 4 года. В 1906 году по заданию Русского географического общества Арсеньев снова собирает экспедицию. Задание на этот раз – исследовать хребты Сихотэ-Алинь и Приморье к северу от залива Ольги по верховьям рек Уссури и Имана. Впоследствии еще 3 экспедиции совершит Арсеньев в эти места, пока с карты нашей Родины не исчезнет еще одно белое пятно.

Таник восхищен. Он заносит в записную книжку название пород: кедр, лиственница, пихта, вяз, дуб, пробковое дерево. Рядом желтая береза. Она совсем не похожа на свою белокорую сестру. У желтой березы кора желтая, пушистая. Попадаются могучие до метра в обхвате тиссы, высотою до 10 метров. Древесина тисса так плотна, что тонет в воде. А сколько в лесах всякого непуганного зверья, раздолье для охотника. Стрелки Арсеньева то изюбра подстрелят, то дикого кабана.

0: дошли до реки Тадушу. На берегу густо росли эдельвейсы. Они, оказывается, не только в горах могут расти. Кто не бывал в уссурийской тайге, тот не может себе представить, какие это заросли. Экспедиция случалась, поднимала зверя с лёжки, и только треск сучьев указывал направление, в котором он убегал, и стрелки отправлялись на охоту.
1: Однажды, возвратившись, стрелки рассказали, что набрели на бивак какого-то охотника. Услышав, кто они и как зовут начальника, охотник стал спешно куда-то собираться. Я схватил ружье, кликнул собак и бросился навстречу охотнику. Предчувствие не обмануло меня. Навстречу спешил Дерсу. Через минуту мы уже сжимали друг друга в объятиях. Снова вместе. Нечего и говорить, что Дерсу присоединился к экспедиции. Нам не страшны были теперь ни дикие звери, ни разбойники хунхузы, ни опасения заблудиться. И когда только этот дождь прекратится. Если бы не твой зонтик из бересты, Дерсу, я сегодня не смог бы делать запись. Третьи сутки льет.
2: Наш так думай. Эта земля, сопки, лес, все равно люди. Его теперь потеет. Капитан, посмотри сзади.
1: Следы.
2: И там бы. Его сзади наш ходи. Шибко худо.
1: Да, с тиграми шутки плохи. А может, это вчерашний след?
2: Нет, капитан, вчерашний след. Воды много есть. Этот след сухой совсем. Твоя винтовка, патроны есть? Тихонько надо ходи. Какая ямка, какое дерево. На земле лежи, надо хорошо смотри. Торопиться не надо. Это амба. Твой, понимай, амба.
3: Эй, амба, чего ходишь сзади? Чего хочешь? Наш дорога ходить тебе мешай нету. Зачем твой сзади ходит? Чего тайга места?
1: Положение.
2: Худо. Амба сердитая. Это его место.
3: Хорошо, хорошо. Амба, не надо сердиться. Это твое место. Наш это не знал. Наш сейчас в другое место ходи. В тайге мест много.
1: Что ты кланяешься тигру? Не кланяться надо, выследить его и убить.
2: Нет, нет, нет, капитан. Моя не могу, моя. Тебе вперед говори, в компании стреляй, амба никогда не буду. Твоя хорошо это слушай. Амба стреляй, моя товарища нету.
1: Убежал тигр. Как жаль, что я не увидел его.
2: О, его худо посмотри. Наш так говорит, такой люди, которые никогда амба посмотри, нету, счастливые люди. Моя много амба посмотри. Один раз напрасно его стреляй. Теперь моя шибка боится. Моя когда-нибудь худо будет.
1: Дерсу не любил связываться с тиграми. Стрелки смеются, Дерсу испугался тигра. Дерсу не спорит. Он просит самого большого насмешника бросить кверху 10 камней размером с куриное яйцо. Почти не целясь, Дерсу стреляет. 8 из 10 камней разлетаются в воздухе. Насмешники посрамлены, а Дерсу доволен. Здесь нет ни капли тщеславия. Просто он рад, что еще может добывать средства к жизни охотой. Доволен и я. Потому что терпеть не могу, когда обижают Дерсу. Дерсу рассказал, что к западу от Сихоте-Алиня живут его сородичи Гольды, а к востоку удэхейцы. Вскоре мы встретились с удэхейцами. Они принесли мне разные жалобы, и я обещал похлопотать за них перед администрацией, попросить, чтобы им прислали врачей. Здесь свирепствует оспа. Хлопотал я неоднократно, но кто станет беспокоиться о каких-то дикарях? Оспа была страшным бичом в тайге, вымирали от нее целыми селениями. Я как мог помогал, входил в самые бедные юрты, давал лекарства. Однажды ночевал я в юрте у дыхейца Цазамбу. Выла пурга. Хозяин спал, спали усталые стрелки. Вдруг просыпаюсь и сквозь вой вьюги слышу плач и стоны. Может, где-то погибает женщина или ребенок? Одеваюсь и иду. Ветер валит с ног, снег залепляет лицо. Вот и маленькая юрта. Она совсем утонула в снегу. Плач и стоны несутся оттуда. Я зажигаю кусок бересты. Пламя освещает в углу девушку-удэхейку. Лохмотья еле прикрывают ее тело. В юрте холодно, грязно. Девушка рассказала, что она сирота. Родители умерли от оспы, а сама она давно больна. Сохнут ноги. Жестокие законы тайги говорят: больной, который не может выздороветь, должен умереть. И девушка молит Бога о смерти. Надо бы хоть чем-то ей помочь. Я принес свое одеяло и укрыл плечи несчастной, развел огонь, сварил еду и накормил больную. Девушка плачет и шепчет слова благодарности. Уже много дней никто не разжигал в юрте огня, не давал ей еды. Я обещал прислать ей хорошее лекарство, дал денег ее родственникам, чтобы они кормили ее. С тяжелыми мыслями покидал я удэхейцев. Дырсу качал головой и стремился отвлечь меня от мрачных мыслей.
2: Капитан, гляди-ка, кабарга пробежал. Это его чего-то боялся.
1: Как ты узнал, что кабарга боялась?
2: Сперва кабарга бежал спокойно, след ровный. Потом остановился. Тут след глубже. Потом бросил в сторону и ходи прыжками. Потом бежал, шибко испугал собыл. Вот след собы. На это поваленное дерево смотри.
1: Да, около дерева капли крови и широкая полоса на снегу. Затем следы соболей и кабарги расходятся. Дерсу уверенно читает снежную книгу. Соболь прокусил затылок кабарге, и она упала на снег. Но затем сбросила с себя соболя и убежала. Похоже на волшебство.
0: Время шло. Вот и эта экспедиция закончилась. Дырсу и Арсеньев снова расстались. Арсеньев уехал в Хабаровск, а Дырсу остался зимовать на реке Даубихе. В 1907 году Владимир Клавдиевич выехал в новую экспедицию по исследованию центральной части хребта Сихотэ-Алинь, реки Бикини и приморья к северу от бухты Терней. На этот раз Дырсу и Арсеньев встретились в условленном месте, и Дырсу присоединился к экспедиции.
4: Из тех лесов дремучих два воина идут свои.

0: Где-то гроза.
1: Гром – это огды. Когда черт долго держится на одном месте, бог Андулы посылает грозу, и огды гонит черта. Там, где гроза, был черт. Уйдет черт, рыбы, птицы, травы, все веселые.
0: А луна и звезды, что такое, Дерсу?
1: Тебе, капитан, посмотри, нету. Звезда, звезда есть. Уикт по-нашему. Луна все ее видел. Посмотри, капитан, он там, высоко. Это маленький Уикт.
0: Полярная звезда.
1: О, его самые главные люди. Его всегда один мест стоит. А кругом все Уикты ходят, ходят. А вон одна звезда упала. Люди говорят, там, где упал звезда, надо искать женьшень.
0: А ты умеешь женьшень искать?
1: Да, моя сейчас один корень есть. Вот он.
0: Что же ты с ним будешь делать?
1: Моя женьшень продай, порох, пуль бери.
0: Знаешь что, Дерсу, продай мне для коллекции.
1: Бери так, капитан.
0: Что ты, Дерсу, даром я не могу взять.
1: Бери, капитана, моя еще найди.
0: Спасибо, Дерсу. Положу-ка я его в сумку. Что это у меня там лежит? Ага, мясо вчерашнее. В костер его. У нас свежее есть.
1: Зачем мясо огонь бросай? Значит, завтра ушел сюда другой люди. Ходи, кушай. Огонь мясо бросай, его так пропади.
0: А кто сюда другой придет?
1: Енот, ходи. Барсук, ворон, мышь, ходи, мышь. Нет, муравей, ходи. В тайге много разные люди есть.
0: Ты о муравьях заботишься.
1: Тайга много разные люди живи. Пропади не хочу.
0: Удивительный человек Дерсу. Прекрасная душа. Обо всех он заботился.

0: Тодорсу Узала вторично спас жизнь Арсеньеву. Стоял сентябрь. Отряд только что взял самую высокую вершину центрального Сихоте-Алиня. Назвали гору Шайтаном. Пока спускались в долину реки Такэмы, пошли дожди. Река сильно вздулась, переправляться решили на плоту. Весь день строили его, а на утро погрузились и начали переправу. Вблизи от берега стрелки выбросили на сушу ружья и выпрыгнули сами. Последними переправлялись Арсеньев и Дырсу. Вдруг плот понесло на каменный выступ.
1: Прыгай скорей, капитан!
0: Но Арсеньев не хотел оставлять его одного. Тогда Дырсу схватил Арсеньева в охапку и бросил к берегу. Арсеньев благополучно вскарабкался на землю, а плот с Дырсу понесся к страшным порогам. Гибель Дырсу казалась неизбежной, но он прыгнул с плота на ствол затонувшего тополя и ухватился руками за его сумку. Пока Арсеньев со стрелками гадали, как его вытащить, Дырсу знаками показал Арсеньеву, что надо срубить дерево и перебросить через реку. Срубили большую ель, и Дырсу добрался по ней до берега. И в третий раз Дырсу спас жизнь Арсеньева. Ударили морозы. В экспедиции кончилось продовольствие. Надо было во что бы то ни стало дойти до моря, а тут, как назло, то и дело преграждали путь мелкие речки. Как-то в один день Арсеньев подсчитал, отряд перешел 23 брода. А тут еще буреломы, сущие бедствия уссурийской тайги, они вконец измучили экспедицию.
2: Мы часто останавливались и отдыхали. Но вот завалы кончились, и опять началась вода. После полудня мы еле-еле тащили ноги. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Дырсу тоже был болен. Один раз мы видели кабана, но нам был не до охот. Сегодня мы рано встали на бивак. Здесь я окончательно свалился с ног. Меня трясла сильнейшая лихорадка, и почему-то опухли лицо, ноги и руки. Потом я впал в забытье. Мне все время грезилась какая-то тоненькая паутина. Она извивалась вокруг меня и постепенно становилась все толще и толще. И, наконец, принимала чудовищные размеры. Мне казалось, что горный хребет Карту движется с ужасающей быстротой и давит меня своей тяжестью. В ужасе я вскакивал и кричал. Хребет Карту сразу пропадал, и вместо него опять появлялась паутина. И опять она начинала увеличиваться, приобретая в то же время быстрое вращательное движение. Смутно я чувствовал у себя на голове холодную воду. Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Когда я пришел в себя, то увидел, что покрыт кожаной курткой Гольда. Был вечер. На небе блестели яркие звезды. У огня сидел Дырсу. Вид у него был изнуренный, усталый. Оказалось, что в бреду я провалялся более 12 часов. Дырсу за это время не ложился спать и ухаживал за мною. Он клал мне на голову мокрую тряпку, а ноги грел у костра. Я попросил пить. Дырсу подал мне отвар какой-то травы, противного сладковатого вкуса. Затем мы легли спать вместе и, покрывшись одной палаткой, оба уснули. Следующий день был 13 октября. Сон немного подкрепил Дырсу, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Я шел как пьяный. Дырсу тоже перемогал себя и еле-еле волочил ноги. Вскоре показались вестники моря, чайки. И тут Дырсу обнаружил, что плохо видит.
3: Дырсу, ты почему нюхаешь воздух?
4: Моя запах найди есть кабаны.
3: По-моему, ничем не пахнет.

0: Видно, я кабана чую только на сковородке.
1: Кабаны, стреляй, Дерсу! Может, я промахнусь.
2: Твоя попал в поросенка.
0: Ты почему не стрелял?
2: О, мой башка, совсем дурной стал. Я не видел кабаны.
0: Как не видел? Значит, ты лучше видишь носом, чем глазами?
2: Глаз худой стал, капитан. Посмотри, не могу. Вчера моя кабарга стрелял. Попади, нету. Раньше никакой люди первый звери найти не могу. Постоянно моя первая его посмотри. Теперь моя 58 лет. Кабарга стреляй, не попал. Дерево стреляй, не попал. Как моя дальше живи?
0: Ничего, Дерсу, не бойся. Ты мне много раз помогал, я у тебя в долгу. Ты всегда найдешь у меня крышу и кусок хлеба. Будем жить вместе.
2: Спасибо, капитан. Шипко, спасибо. Теперь моя будет говорить тебе. Слушай. Моя уже полгода глаза плохой стал. Моя ничего не надо. Моя женщина на реке Лифу посади. Какой найди, туда его перенеси. Там 22 корня есть. Это все тебе.
0: Ну что ты, Дерсу? Я обязан тебе жизнью. Я хочу, чтобы ты всегда жил со мной. Для меня это будет большая радость.
2: Моя не надо. Мне мало стало жить.
0: Хорошо, Дерсу, я принимаю твой подарок, но с условием. После окончания экспедиции ты поедешь со мной в Хабаровск. А весной мы с тобой отправимся на Лифу за корнями.
2: Ладно, капитан.
3: И Арсеньев увез Дерсу в Хабаровск в свою квартиру. Владимир Клавдиевич отвел старику отдельную комнату, поставил ему кровать. Но Дерсу спал на полу, все время смотрел в окно на синий хребет Хехцир и курил свою трубку. Он любил наблюдать, как Арсеньев макает палку в грязную воду. Так Дерсу называл ручку и чернила и пишет слова на бумаге. Дерсу глубоко верил, что слова эти не пропадут и проживут 100 лет.
0: Однажды мне пришла мысль записать речь Дерсу фонографом. Он вскоре понял, что от него требовалось, и произнес в трубку длинную сказку, которая заняла почти весь валик. Затем я переменил мембрану на воспроизводящую и завел машину снова. Дерсу, услышав свою речь, переданную ему обратно машиной, нисколько не удивился. Ни один мускул на лице его не шевельнулся. Он внимательно прослушал конец и затем сказал.
2: Его говорит верно. Ни одно слово пропускай нету.
0: Дерсу оказался неисправимым анимистом. Он очеловечил и фонограф. По возвращении из экспедиции всегда бывает много работы. Составление денежных служебных отчетов, вычерчивание маршрутов, разработка коллекции и тому подобное. Дерсу заметил, что я целые дни сижу за столом и пишу.
2: Моя раньше думай, капитан, так сиди, кушай. Другой работы нету. Теперь моя понимай. Капитан, сопка ходи, работай. Назад город ходи, работай. Совсем гуляй не могу.
0: Однажды, войдя к нему в комнату, я застал его одетым. В руках у него было ружье.
4: Ты куда?
2: Моя мало-мало охота, ходи хочу. Не сердись, капитан.
0: Я не сержусь, Дерсу. Что ж поделаешь?

ушел Дерсу. Я пришел вечером и увидел, что комната его пуста. Стрелки рассказали мне, что встретили за городом человека с котомкой. Он шел и разговаривал с вороной. Я сразу понял, что это был Дерсу. Слепой, один в лесу, сердце мое сжалось. Что-то говорило мне, что больше мы не увидимся. Так и случилось. Через 2 недели я получил телеграмму от приятеля с таежной станции. В телеграмме говорилось, что Дерсу найден в лесу убитым. Я приехал на эту станцию. Маленькая тропка вела в тайгу. Несколько рабочих копали могилу в стороне от тропки. Рядом лежало тело, завернутое в рогожу. По обуви я узнал Дерсу. Около него суетился полицейский пристав. Дерсу убили сонным. Грабители искали у него денег, взяли ружье. Я откинул рогожу, чтобы в последний раз увидеть лицо человека, которого так полюбил. Глаза Дерсу были широко открыты. Кажется, он хотел что-то вспомнить и не мог. Яркое солнце в последний раз освещало его лицо. Прощай, Дерсу. В лесу ты родился, в лесу и покончил расчеты с жизнью.

0: Через несколько минут над могилой Дерсу вырос небольшой бугорок земли. Маленький поползень сел на куст около могилы, доверчиво посмотрел на меня и защебетал. «Смирные люди», — говорил Дерсу про этих птиц. Я пошел прочь.
1: После гибели Дерсу Арсеньев еще много лет странствовал по горам и дебрям Дальнего Востока. Этот человек так много сделал, что даже просто перечислить его дела нелегко. Он написал больше 60 трудов. Тут и география Дальнего Востока, и геология, и описание растительного и животного мира этого края. С 1910 по 1918 год Арсеньев возглавлял Хабаровский музей. Позже читал лекции в Дальневосточном университете и без устали участвовал в съездах по изучению Дальнего Востока. Он прошел тысячи километров. После Уссури и Сихотэ-Алиня настала очередь Камчатки. С 1919 по 1926 год несколько экспедиций в самый глухой Гижигинский район. Затем снова, почти в 60-летнем возрасте, Арсеньев проходил сквозь Сихотэ-Алинь к морю.

0: Однажды, возвратившись из очередной экспедиции, Арсеньев поехал навестить дорогую ему могилу Дерсу. Но он не нашел и следов ее. В том месте началась прокладка железной дороги. Арсеньев не мог примириться с исчезновением памяти о Дерсу и решил написать о нем книгу. Она вышла под названием «Дерсу Узала». Уже около 50 лет ее с восхищением читают и перечитывают и дети, и взрослые. Выдающийся писатель Михаил Пришвин послал экземпляр книги Алексею Максимовичу Горькому. «Уважаемый Владимир Клавдиевич», – писал в ответ Горький Арсеньеву, – «вашу книгу я читал с великим наслаждением. Вам удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера. Гольд написан вами отлично. Для меня он более живая фигура, чем следопыт, более художествен. Искренне поздравляю вас». В каждом рассказе всегда виден и сам рассказчик. О хорошем человеке Дерсу Узала не сумел бы так взволнованно и увлекательно рассказать человек плохой, неинтересный. О нем написал талантливо умный, хороший человек и настоящий писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев.
1: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
2: Здравствуйте, товарищи. Встреча приглашает вас 512-й выпуск передачи.

Начну этот выпуск с письма Ирины Кирсановой, руководителя кружка журналистики Московского городского дворца пионеров и школьников. «Здравствуй, встреча с песней. Давно, лет 10 тому назад, ты познакомила меня с прекрасной девочкой из ГДР, Агнес Гросс. Долгое время мы с ней переписывались, стали настоящими друзьями. По моей просьбе ты передала для Агнес русский романс. Шли годы, кончилось детство, да и юность уже подходила к своей границе. Новые заботы семейные разлучили нас. Но мне, матери троих детей, очень не хватает милой, искренней Агнес. Помоги мне встрече. Я знаю, что Агнес слушает тебя. Я не могу написать ей, потому что она сменила место жительства. Попроси ее написать мне. Я уверена, что я ей тоже нужна. Пусть она напишет мне по адресу Москва, В-437, до востребования Ирине Кирсановой». Через несколько дней традиционный праздник, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Давайте вспомним сегодня одну из давних армейских песен. Ее разыскивает Борис Яковенко из Хабаровска. «Есть песня, которую я слышал всего лишь раз в жизни, но она запомнилась мне. Темпераментная такая, боевая. Замечательно исполняли ее Бунчиков и еще кто-то. С Нечаевым они пели эту песню. Цитирую запомнившиеся слова. «Я тебе, моя винтовка, острой саблей помогу. Если представится такая возможность, найдите, пожалуйста, эту песню». Борис, вы пишете о песне композитора Покраса и поэта Лугина «Винтовка». Вот запись этой песни поют Владимир Нечаев и Владимир Бунчиков.

Песню Покраса и Лугина «Винтовка» исполняли Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев. Запись 1969 года. Александр Семигин из города Октябрьского, Башкирии. «Всегда жду встречу с песней. В ней можно услышать и записать старинные песни и романсы. Коллекционировать я их начал с 1948 года, приобретая грампластинки. Отец играл на гитаре, подпевая несильным баритоном. Бабушка любила напевать. Сейчас их уже нет. Но тем дороже услышать некогда любимый романс, вспомнить беззаботное детство». Среди многих поэтов, на чьи стихотворения сложены песни и романсы, хочется напомнить о Беранже. Необъятен диапазон тем его творений, от шутливо-насмешливых до полных скорби перед безысходностью судьбы. Никогда во встрече не звучал его романс «Старый капрал». Скупыми словами раскрывается в романсе человечность героя, спасшего товарища, не думая о себе. Теперь же он бесстрашно командует собственным расстрелом.

0: Романс Александра Доргомышского на стихотворение Пьера Жана Беранже в переводе Василия Курочкина «Старый капрал» мы передавали в исполнении Федора Шаляпина, пластинка 1929 года. Передо мной вырезка из уфимской газеты, присланная нашей слушательницей Ждановой. Здесь отрывок из воспоминаний Михаила Чванова «Корни и крона». На здании Уфимского института искусств в прошлом губернского дворянского собрания висит мемориальная доска. В этом здании в 1891 году выступал великий русский артист и певец Федор Иванович Шаляпин. Но мало кто даже в Уфе знает, что Федор Иванович не просто начал в Уфе свои первые выступления, а что он вышел из кружка В.Д. Севастьяновой. Именно она и прежде всего ему самому открыла его великий талант. Оказавшись в Уфе во время своих странствий, он устроился на службу в уфимскую городскую управу за 15-20 рублей в месяц. И однажды с кем-то из товарищей пришел на самодеятельный спектакль, устроенный кружком Севастьяновой. К тому времени вокруг нее образовалось нечто вроде домашней консерватории, силами которой давались большие концерты. Была поставлена даже опера Александра Николаевича Верстовского «Аскольдова могила», являвшаяся крупнейшим произведением русской национальной оперы до Ивана Сусанина «Глинки». И если обратиться к воспоминаниям тех лет, то можно прочесть, что постановки эти сравнивались с постановками лучших столичных профессиональных трупп. Я до сих пор не могу простить себе своей нелюбознательности. После университета я несколько лет квартировал на бывшей Кузнечной улице у Марии Михайловны Даниловой, которая жила в небольшом деревянном особнячке со своей свекровью Ольгой Ивановной, уже древней старушкой. Дом стоял на пригорке, и весной утопал, как, впрочем, и весь город, в яблоневом и сиреневом тумане. Через дорогу внизу во враге была старинная баня. К счастью, она сохранилась и исправно служит уфимцам и по сей день. Однажды, когда я, блаженный, вернулся из нее, Ольга Ивановна задумчиво сказала: «Вот так бывало и мой Михаил Александрович с Федором Ивановичем из нее возвращались, а я самовар ставлю. Отдохнуть немного и петь». «С каким Федором Ивановичем?» Просто из вежливости спросил я, полагаю, услышать фамилию кого-нибудь из соседей. «Как с каким?» Не столько удивленно, сколько укоризненно, а может, даже разочарованно посмотрела она на меня. «Федором Ивановичем Шаляпиным». Я растерянно смотрел на нее. С деньгами у него плохо было, да и откуда ему у него быть-то? Мой в железнодорожных мастерских и то больше получал. Бывало, прибежит Федор Иванович, отзовет мужа в сторону: «Мишка, дай штаны, завтра в концерте петь». Пойдет Федор Иванович в концерт, а мой дома сидит. Когда Ольга Ивановна иногда при мне открывала старинный сундук, в котором хранила самые заветные вещи, я каждый раз видел аккуратно перевязанную стопку писем. За день-два перед смертью она неожиданно сожгла их. И только потом я узнал, что в этой связке были и письма Федора Ивановича Шаляпина.
1: Древние мы,

Федор Иванович Шаляпин пел русскую народную песню на стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «Жило 12 разбойников». Запись 1932 года. Ирина Ивановна Потяева из города Тольятти. В вашей передаче звучали мое письмо и песни из кинофильма «Пусть говорят». После передачи на мой адрес поступили десятки писем. Среди них было письмо и Валерия Гайфуддинова из Карелии. Мы стали мужем и женой. У нас родился сын Александр, которому уже скоро год. Мне очень бы хотелось, чтобы прозвучала песня для моей воспитательницы Марии Алексеевны Соровяткиной. Прошло 30 лет с того дня, когда моя мама привела меня впервые в детский сад номер 7 Комсомольского района города Тольятти. Мария Алексеевна удивительной души человек. Не за горами то время, когда и наш Сашка переступит порог садика. А как дорого, когда человек годы детства вспоминает с любовью. Очень хочется, чтобы для этого человека прозвучала песня. Мы верим, что эта семья, созданная при непосредственном участии встречи с песней, пройдет долгий, счастливый путь. Для Марии Алексеевны прозвучит песня, но прежде еще письмо в связи с ней. Клара Федоровна Кичилова из Волгограда. Поколение сменяет поколение, волна за волной идет, оставляя на дне души пережитое, минуты восторга и царапины тревог и печалей. И желание вспомнить что-то вспыхивает, как сигнальный огонь на меже ушедших лет. Желаю встречи с песней здоровья и творческого вдохновения. Спасибо. И прошу передать для нее в исполнении Аллы Соленковой букет цветов из Ниццы. Чудный голос этой певицы, полный душевного трепета, это воспоминание о днях моей студенческой юности, молодых надежд, свиданий, расставаний. Возможно, и вам это произведение в исполнении великолепной певицы чем-то близко.

Песню из итальянского кинофильма «Цветы из Ниццы» пела Алла Георгиевна Соленкова. Запись 1956 года. Татьяна Граф из Москвы. Уважаемая встреча с песней. Слушаю передачу много лет. Она давно стала любимой. Были у меня любимые передачи и на телевидении. Это «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «Песни года». То есть все те передачи, которые вела Татьяна Коршилова. Этот человек, казалось, обладал каким-то магнетизмом. Прекрасная речь, обаяние, жизнерадостность пленяли зрителей. У Татьяны осталось немало поклонников, которые навсегда сохранят память об этом прекрасном человеке. Не забывают они ее могилу, что находится на Введенском кладбище. Известно, что Татьяна неплохо писала стихи, некоторые из них положены на музыку. Очень прошу включить в одну из встреч песню на стихи Татьяны Коршиловой, а мы, слушатели, еще раз вспомним милую Таню.

песню Татьяны Коршиловой и Евгения Птичкина «У беды глаза зеленые» из кинофильма «Опасные друзья» исполнял Сергей Беликов. Письмо от заслуженного деятеля искусств Татарской АССР Владимира Алексеевича Серебрякова из Казани. «Хочу перенестись мысленно в далекий 1940 год, в Китай. Речь пойдет об Александре Николаевиче Вертинском. В тот год летом он отдыхал и пел в городе Циндао, небольшой курортный городок под Шанхаем на берегу моря. Пел он в небольшом уютном ресторанчике под поэтическим названием «Морской павильон». В эти годы Вертинский жил в Шанхае, как и я, но в летние месяцы уезжал на море, спасаясь от изнурительной и сырой шанхайской жары. Я находился в Циндао, работая в оркестре под управлением Олега Лунстрема. И вот однажды, в чудесный летний вечер, после работы я зашел в морской павильон. Зал был уже пуст, свет притушен, было тихо. Около оркестровой эстрады за столиком сидели несколько артистов из шанхайской оперетты. Среди них была талантливая певица, прекрасная актриса с великолепной внешностью, примадонна оперетты Екатерина Алексеевна Орловская. Тут же был и Александр Николаевич. Я собрался уходить, как вдруг Вертинский быстро встал и, обращаясь к Орловской, сказал: «Катюша, я сейчас хочу спеть для тебя романс. Его никто не знает, кроме Жоры». Он имел в виду замечательного пианиста и композитора Георгия Яковлевича Ротта, который проворно взлетел на эстраду и заиграл вступление. Александр Николаевич приблизился к роялю и запел. Много, очень много раз я слушал этого артиста в концертах, в записи, в ресторанах, в шанхайском советском клубе, но так, с таким неподдельным чувством, с таким настроением, экспрессией, с такой выразительностью он никогда не пел. Все сидели, затаив дыхание. Пел Александр Николаевич старинный романс неизвестного автора «Я вам не говорю про тайные страдания». Впервые этот романс я услышал от моей матери. Когда музыка стихла, наступила полнейшая тишина. Чуть слышно плескались волны моря, трещали где-то южные цикады, да напротив, в ресторане, плакала скрипка. Нарушила молчание Екатерина Алексеевна. Какие чудесные последние слова. «Когда мой робкий взгляд во взгляде вашем тонет, и дружбу ищет он, и тщетно ждет любви». Спасибо, Саша. Так хотелось бы, заканчивать письмо Владимиру Алексеевичу, слышать этот дивный романс, напоминающий тот далекий, далекий вечер. Владимир Алексеевич, вероятно, этот романс не был записан Александром Николаевичем на пластинку. Во всяком случае, у нас этой записи нет. Но для того, чтобы познакомить наших слушателей с этим памятным вам романсом, мы включили его во встречу в исполнении Кето Джапаринзе.

Старинный романс «Я вам не говорю» звучал в исполнении Кето Константиновны Джапаридзе. Пластинка 30-х годов. Татьяна Чайкина из города Рассказово Тамбовской области. Сейчас немало говорят, пишут об итальянской эстраде. Чаще это упреки в адрес тех, кто ею увлекается. Это же, уверяют, коммерция, это застой, это вообще не музыка. А я не могу назвать страну, в которой была бы сегодня такая же прекрасная эстрада, как в Италии. Погоня за внешним эффектом, дурной модой в ущерб хорошему вкусу, народным традициям, стала, увы, привычной даже у нас. Итальянцы же бережно относятся к своим славным музыкальным традициям. В итальянских песнях удивительно гармонично соединяется традиционное с новым. Итальянских артистов отличает высокая культура пения, поведение на сцене. Вот что говорит в интервью Тото Кутуньо. «Любовь – это самое прекрасное из всего, что есть на свете. Это противоположность зла, насилия. У нас с женой Карлой, к сожалению, нет детей. Я бы отдал всю свою популярность, чтобы только у нас был сын. Но если бы начать жизнь сначала, я снова бы женился на ней, потому что почти все мои песни посвящены ей. Человек рождается для любви в самом широком смысле этого слова. Любви к людям, природе, культуре, музыке. Человек, в ком живо такое чувство, не может думать об уничтожении. В наше тревожное время любить становится нелегко». Кто-то, наверное, продолжает Татьяна, просто не поверит в искренность слов Тото о любви. Ведь мы сейчас очень не любим красивые слова. К тому же человек сложен. Действительно, все больше сложных, в которых, как ни странно, мирно уживаются хорошее и плохое. То есть себе им хочется делать хорошо, другим плохо. Да только не верить словам Кутуньо все равно нельзя, как нельзя не верить его песням, его глазам, его судьбе. Он никогда не гнался за модой, за славой. Очень долго не выходил на большую сцену, оставался в тени, а его серенады летели по земле, очаровывая и завораживая. Решился стать певцом только тогда, когда не стало его друга и исполнителя его песен Джо Дассена. И сразу обрел большую популярность не только в Италии. Когда первый раз победил на фестивале в Сан-Ремо, так растерялся, что забыл надеть пиджак и вышел на сцену с ним в руке. Но он ничуть не растерялся на последнем фестивале в Сан-Ремо. Мне остается попросить встречу передать одну из редко звучащих у нас песен Тото Кутуньо.

Тото Кутуньо пел свою песню «Вспышка». В почте встречи с песней очень много писем с просьбой рассказать о судьбе известного в 30-40-х годах русского певца Петра Константиновича Лещенко. Вот что пишет в аннотации к пластинке Петра Лещенко, которую предполагает выпустить фирма «Мелодия», Михаил Иванович Мангушев. На этой пластинке вы услышите голос человека, чья слава была в свое время столь же прочной, сколь прочным оказалось его забвение – Петра Лещенко. Родился Петр Константинович Лещенко в маленьком городке на Украине 3 июня 1898 года. Учиться особенно не пришлось, семья была малограмотной и бедной. Поиски куска хлеба становились все труднее, и отец решил попытать счастье за границей. В поисках заработка уехал в Бессарабию, а позже в Румынию, взяв с собой и 14-летнего Петра. Скоро выяснилось, что Петр, никогда не обучавшийся музыке, отлично играл на гитаре, недурно танцевал, хорошо бросал кинжалы в лезгинки, но главное – пел. Большая сцена была не для него. Его мягкий бархатистый баритон, казалось, предназначался специально для записи на пластинке, для пения в небольшом кругу несложных песен-романсов. Характерная манера исполнения – свободная, легкая, близкая к открытому звучанию народного пения. Интонации, краски исполняемых произведений были богаты оттенками. Голос красивого тембра, лирический баритон, особенно выразительно звучит в среднем и высоком регистрах, звучит мягко. На маленьких эстрадах Кишинева, а позже бухарестских ресторанов, стал появляться статный 17-летний юноша с гитарой. Пел он по-русски и по-украински народные песни, романсы. Вскоре стал сочинять сам, слава росла. Первые несколько пластинок напел он на немецкой фирме «Парлофон», потом в Риге, потом уже сам потерял счет пластинкам. Во всяком случае, он получил устойчивое прозвище «пластиночного певца», которое, кстати, дал ему никто иной, как Федор Иванович Шаляпин, часто слушавший Лещенко. После окончания Великой Отечественной войны Лещенко с успехом выступал перед советскими воинами в Румынии, и успех этот стоил куда дороже трескотни ресторанных поклонников. Петр Константинович Лещенко умер 16 июля 1954 года. Не было тех десятков судеб, которые приписали ему многочисленные легенды, но было словно две

чем... И ни за какие благополучия не хотят сменить медной доски. Продолжают называть ее золотым рогом. Часто упоминают о богине изобилия. А простолюдин, считая древность святынею, никогда не проходит мимо, не преклонив колено и не сотворив креста перед вывеской золотого рога. Но в 1573 году и Австерия, и вывеска были в весьма хорошем состоянии. Модена кипела жизнью. Каждый день новые гости, посольства, обозы, пешеходы часто здесь ожидали утра. Многие любовались изображением богини изобилия. Многие приходили в Австерию нарочно для прекрасной вывески. Действительно, живопись не лишена была некоторых достоинств, носила характер новой школы, недавно распространившейся в Северной Италии, и считалась произведением самого Корреджо. И неудивительно, что вывеска с таким знаменитым именем привлекала толпу любопытных. Прошло не более 40 лет после смерти божественного Корреджо. В каждом трактире утверждали, что Корреджо был постоянным его посетителем. Вывески с его именем умножались, как ручники и копии в итальянских монастырях. Во всех местах, где были картины Аллегри, рассказывали анекдоты о великом мастере. Противоречиям не было конца. В Париже он был богачом, в Модене – нищим, в Корреджо – домовитым, счастливым семьянином. В Австерии Золотого Рога ни о чем более не говорили, как о знаменитом творце вывески. Утро воскресного дня освещало шумную Модену. Посетители в этот день не засиживались в Австерии. Они спешили в город, опасаясь опоздать к обедне. Хозяин, плечистый высокий мужчина, отпустив всех гостей, лежал под навесом, пристроенным к Австерии, откуда путешественники могли любоваться панорамою Модены и видом на озеро, которое, как в золотом ковше, колыхалось в высоких скалах. Изредка приподнимался он поглядеть на дорогу и угадать в далекой пыли богатого всадника или поселянского мула. Привычное ухо по походке узнавало бедного пешеходца, и Бартола, хозяин, оставался недвижим. Вдруг он услыхал песню, которая заставила его содрогнуться не по содержанию, в песне не было смысла, но по странному голосу певца. И так близко, на небольшом лугу, перед самым навесом, где стояли скамьи и столики, и распивалось дешевое вино. Какая-то злоба в голосе, дикость, грубость, и вдруг тоска, черная, неисходная в словах бессмысленных. Бартоло вскочил и с высокого навеса громовым голосом закричал: «Кто там?» Вместо ответа старик продолжал песню. «Кто ты? Откуда? Зачем?» — продолжал спрашивать Бартоло. «Извини, хозяин, мне ничего не нужно». И пошел по дороге медленно, с трудом передвигая дряхлые ноги. Бартоло, несмотря на звание, в котором редко живет сострадание, был человек набожный. Не накормив, отпустить нищего –

0: по справедливости считалось тогда грехом смертельным. Разрешение такого греха дорого стоило прихожанам, и Бартоло поспешил удержать старика, усадил за стол, вынес белый хлеб, домашний сыр, стеклянный сосуд с туземным плохим вином. Старик молча пожирал пищу и запивал вином. Бартоло считал долг свой совершенно исполненным, вошел в австерию, запер ее изнутри и опять улегся под навесом. Далеко на дороге поднималась пыль. Песочные облака, приближаясь, делались больше и больше. Ветер дул в спину всадникам, и Бартоло, несмотря на всю зоркость и опытность глаз, не мог угадать ни достоинства, ни числа путешественников. Уже у самой Австерии на повороте пыль пошла в сторону, и счастливый Бартоло увидел до 20 всадников в богатом костюме. Некоторые были вооружены с ног до головы, другие вовсе без оружия и без бороды, иные только с поясными ножами. Безбородые тотчас забегали и засуетились. Успели узнать имя хозяина, что у него есть, чего нет. Бартоло со своей стороны успел узнать, что едет граф Ди Кастенеи из Пармы в Модену с поручениями и полномочиями от самого императора. Безбородые пажи поспешили овладеть всеми комнатами Австерии. Обшарив все углы, они выскочили из Австерии и бросились на старика. Страшный вид его мог испугать графиню Розалию Ди Кастанеи, в которую, между прочим, все пажи были влюблены до безумия. Один из них схватил уже старика за руку, но старший из прекрасной фамилии Константини, благовидный и статный юноша, маркиз Лука, остановил шалуна. «Не троньте, сеньор, бедного старика. Он уйдет и сам».
1: «Когда кончу мой обед», — сквозь зубы сказал старик.
0: «Это невозможно», — воскликнул маркиз. «Графиня сейчас приедет. Возьми свое вино с собой и окончи его где-нибудь за кустом». Старик молчал. Бартоло подошел к нему с гневным видом и сказал: «Ступай, ступай с Богом. Возьми с собою стекло. Пригодится воды зачерпнуть на дороге». «Хлеб с попреком хуже яду», — сказал старик, подымаясь. «Иду, потому что ты в своем доме хозяин. А жаль, что от доброго дела тебя могут отвлечь ливрейные мальчишки».
2: «Ливрейные мальчишки, ливрейные мальчишки!» — закричали пажи, и бедный старик был уже у ворот низкой ограды, отделявшей область Австерии от дороги. В самое то время поезд графа появился у той же ограды. Пажи бросились вперед, а старик, измученный их толчками, упал без чувств и загородил телом своим узкие ворота.
0: Напрасно Бартоло старался оттащить его в сторону. Кастанеи, приметив последствия шалости своих пажей, первый соскочил с коня, гневно взглянул на них и благородными руками помогал Бартоло. «Воды!» — закричал граф. Бартоло бросился в Австерию. Дамы и рыцари окружили старика и старались помочь графу. Скоро очнулся старик, и дамы с криком без оглядки убежали в Австерию от страшных глаз его. Припадок сумасшествия испугал даже графа. Старику казалось, что ангелы изгнали его из дома блаженства. Потом ему казалось, что мачеха подкупила уличных мальчиков убить его, и он схватил огромное бревно, которого не поднял бы ни один из предстоявших рыцарей, и гонялся за пажами. После многих выходок безумия он бросил бревно за ограду с необыкновенной силой, упал перед графом на колени и залился слезами. Кастанеи не препятствовал слезам и держал в руках своих горящую голову безумца. Когда он успокоился, граф с помощью рыцарей приподнял его, усадил на прежнюю скамейку и сел возле. Опять то же странное грустное спокойствие воцарилось на лице старика. Опять то же упрямое молчание.
1: Рыцари в стране расспрашивали, что случилось с ним. Бартоло рад был порассказать повесть с прекрасами, выхваляя свою щедрость, но граф прервал его рассказ. «Хозяин, вина и чего-нибудь закусить страннику». «Принесли». Старик посмотрел на графа, ласково улыбнулся и начал во второй раз обедать. Желая восстановить общее спокойствие, граф приказал позвать пажей и просил за них у старика прощения. «Дети, дети, — говорил старик, — мы сами шалили и начал смеяться. Да недолго. Нас умели унять, и начал плакать». Граф переменил разговор. «Что у вас, хозяин, слышно хорошего в Модене?» Бартоло начал рассказывать все слухи, оставленные проезжими в его Австерии. Старик продолжал есть, не обращая ни малейшего внимания на его рассказ. Но когда Бартоло коснулся вывески Золотого Рога, старик поставил кубок, взглянул на хозяина, на вывеску и затрепетал всем телом. Всеобщее внимание, естественно, обратилось на него. Он глядел на вывеску, протянул к ней коричневые руки. Слезы лились из глаз. Уста были открыты. После минутного молчания он схватил за руку графа и на ухо сказал ему: «Не верьте, это вывеска моя. А отец мой поправил только левую руку и прошел драпировку на правом колене. Я не хочу, чтобы плохие произведения сына вредили заслуженной славе отца». Эти слова в высочайшей степени возбудили любопытство графа. «Не хотите ли отдохнуть?» — спросил он старика, который, казалось, дремал. Так он погружен был в грустные размышления. Старик как будто проснулся, встал, перекрестился, поклонился графу и хозяину. «Да, пора отдохнуть. Авось приснится что-нибудь лучше моих воспоминаний. Прощайте. Благодарю». «Куда же?» — спросил граф. «Там, у ручья, я видел прекрасную рощу». «Что вы, ваши лета! Приближается зной, вы сгорите на открытом воздухе. Пойдемте лучше со мною». Старик повиновался и через несколько минут спал на походном тюфике графа сном праведника. Когда старик проснулся, граф стоял над ним, облокотясь обеими руками на спинку высокого стула. «Каково почивали?» «Сладко», — отвечал старик. «Сладко. А что снилось?» «Отец, мы с ним помирились». «Но он, я думаю, давно уже умер». «Вчера я был на его погребении на зло мачехе. Я оттолкнул ее детей от дорогой могилы и собственными руками набросал землю на гроб Антонио Алегри. Вся Кореджио плакала со мной. Священник от слез не мог читать молитв. Одна она не плакала. Злоба в ней была сильнее печали». Старик закрыл лицо руками. Мгновение он отер кулаком град слез. Еще мгновение он стал весел, любовно смотрел на графа и опять заговорил. «Я много помню, много. Зачем я это все помню?